0: принципе, одержали победу. Метрополитенс, моя команда, которая в плей-офф играть, естественно, не будет. Мы об этом с вами уже давным-давно знаем. Дома играла с Балтимор Ориолс и потерпела поражение на востоке Национальной лиги. У Атланты 89 побед, 63 поражения. Филадельфия на втором месте. Метрополитенс на пятом, последнем месте. Мы с вами в Европах. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин заканчиваются сегодня. Групповые турниры, я напомню, 24 команды разбиты на 4 группы, по 6 команд в каждой, и по 4 команды из каждой группы выйдут в кубковую часть турнира в группе B. Окей, Португалия выиграла, Польша выиграла Украины в 3 сетах 3-0. Поляки заняли первое место в группе, Украина второе, Болгария третье место. Какая команда займет четвертое место и выйдет в плей-офф, это выяснится сегодня в поединке команд Израиля и Северной Македонии. Если Израиль победит, он сравняется по числу побед с Португалией, но Израиль выиграл личную встречу у Португалии. Окей, будем болеть за Израиль в сегодняшнем матче. В группе D Латвия никуда не попадает, и в группе C также Эстония никуда не попадает. Мы остаемся в Европах, мы с вами на футбольных полях. Вчера в чемпионате Испании игрались матчи 6-го тура, и в частности мадридский Реал выиграл в гостях у Эша со счетом 3-2. У мадридского Реала и Барселоны по 15 очков, но Барса сыграла всего 5 матчей, все их выиграла, 100% результат. Реал сыграл уже 6 матчей. И на английских футбольных полях вчера были матчи 3-го раунда Кубка английской футбольной лиги. Мы с вами знаем, в Англии 2 кубка. Кубок английской футбольной лиги и Кубок английской футбольной ассоциации. Кубок английской футбольной лиги, матчи которого были вчера менее значительные. Арсенал играл в гостях с Ипсвичем, выиграл со счетом 4-2. Этот матч заметен тем, что 2 гола ворота Испича забил 16-летний арсеналец Том Доуман. Также вчера Ливерпуль выиграл дома у Тоттенхэма со счетом 3-1. Тоттенхэм вылетел из турнира, но, я напомню, в первых 4 матчах премьер-лиги Тоттенхэм не забил ни одного гола. Вчера Тоттенхэм забил 1 гол в ворота Ливерпуля. Тем не менее, ливерпульцы выиграли со счетом 3-1. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалик. Малечка, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсона радио и будьте здоровы.
1: Дэвидсон радио. Мы любим Нью-Йорк.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: раз. Слав, Ски, Миша. Брат, Слав, Ски, Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дэвидзон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидзон Радио.
3: Дэвидзон Радио.
4: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у меня сегодня две новости для вас. Одну я упомяну относительно всклось, а другую я все-таки хочу остановиться, потому что это действительно важно. Ну, первая новость, это заключается, это наш, с вами, господа, так называемый русский менталитет, который, я считаю, конечно, ну, это проблема, которая вот регулярно я лично вижу у всех наших слушателей, вообще нашей русскоговорящей публики и так далее. Мы гонимся за так называемыми дешевыми сенсациями и очень подвержены желаниям теории заговора. Вот вышло две статьи, значит, которые написал. Одну написал Борис Фелл из Германии, другую написал некий Рабинович. Ну и Рабинович пишет о том, болото, как оно есть. Он начинает, да, губернатор Мичигана работал на Джорджа Сороса. Да, губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, племянник Нэнси Пелоси. Да, сестра Адама Шифа замужем за одним из сыновей Джорджа Сороса. Да, дочь Хиллари Челси замужем за племянником Джорджа Сороса. Да, корреспондент ABC News Кэп Шипман замужем за Джейм Карни, бывшим пресс-секретарем Обамы. Там дальше про машины, вот этот Доминион, адмирал Питер Найф входит в переходную команду Байдена и так далее и тому подобное. Ну, в общем, то есть компромат жуть жуткая. Окей. Дальше. Значит, выходит, значит, статья Бориса Фелла, где он говорит, что... Господи, боже, где оно? Да. Жена Трампа подтвердила использование кремлевских денег. Беттина Андерсон, жена Дональда Трампа-младшего, сама расставила точки над «и». В понедельник, через несколько часов после публикации расследования ProPublica, она написала в Инстаграм, что российский бизнесмен Марк Кремлев, который назвал нашим дорогим другом, действительно организовал для них с мужем два вечера празднования после свадьбы на частном острове на Багамах. То есть он им там организовал свадебную вечеринку. Я так понимаю, на несколько миллионов. Ну, стоит, ну, близко дружит выпускник Уортонской школы бизнеса со степенью по экономике с хорошим таджикским парнем из Серпухова, оступившимся в молодости в жестокий криминал. Что в этом скандального или опасного? И это типа вот Трамп. И так далее. Понимаете, вот когда мы читаем вот подобную вот эту информацию, у нас складывается впечатление, что все, вот поймали всю демократическую партию, и всех ее представителей на жутком компромате вышла замуж за племянника Сороса. А тут сам Кремль оплачивает вечеринку Трампа или его детей. Вечеринку, так, на несколько миллионов. Вы понимаете, это чушь, еще раз повторяю, собачья. Почему? Потому что, скажите, вот давайте ответьте мне на вопрос. Скажите, если вы... Вот у вас дочь, которая познакомилась с сыном Рокфеллера, или там каким-то внуком Рокфеллера, или правнуком Рокфеллера, не племянником Рокфеллера, который работает в этом же фонде, или работает в компании Chase Bank. Chase Bank, это принадлежит Рокфеллеру, чтобы вы в курсе были. Он работает там очень крупный какой должен, он сам Рокфеллер. Понимаете, она познакомилась, выходит за него замуж. Скажите, вы скажете нет? Вы скажете нет своей дочери? Нет, дорогая, не выходи за Рокфеллера замуж. Почему? Ну, ты что, ты не понимаешь, его фонд Рокфеллера поддерживает левые движения. На самом деле, кстати говоря. Фонд Рокфеллера поддерживает левые движения. Вы что, это скажете? Да никогда в жизни вы этого не скажете. Потому что это Рокфеллер. Или за Ротшильда. Или еще за Сороса. Или вообще за кого-то. Вы этого никогда не скажете. А если вы скажете, ваша дочь вас пошлет. И правильно сделает. И правильно сделает. Потому что она абсолютно никакого отношения к фонду Рокфеллера и к его... не имеет. И наоборот, может быть, она, будучи да более, как говорится, консервативной, допустим, чем этот фонд, может повлиять на него изнутри и сказать, ребят, давайте не будем это делать. Или давайте что-то делать по-другому. И точно так же, понимаете, извините, так далее. Если у Трампа есть какие-то там друзья в бизнесе, в том числе в русском бизнесе, это не значит, что это криминал. Понимаете, не каждый русский бизнесмен, даже если он там что-то где-то подмазал, а там вся система намазана, понимаете, в России. То есть там по-другому нельзя быть богатым, кроме как быть каким-то жуликом. Поэтому, если вот они имеют... Слушайте, а вы знаете, что отец Кушнера сидел, ну вот Кушнер, например, это зять Трампа, он работает у него верховным дипломатом, при этом он строит, он совершенно не отказывался от своей огромной строительной империи, которая строит в Майами и так далее. Он один из крупнейших миллиардеров, понимаете? Его отец, несмотря на то, что он там, как говорится, в отсидке был, работает послом во Франции, или там, где он послом.
А вы знаете, что огромное количество денег в республиканские, в трамповские источники поступает от нефтеналивных бензиновых компаний, которые все, как говорится, башляют там каким-то шейхом и так далее, а шейхи башляют террористам. То есть они связаны, что получается, компания «Ксон» или «Шеврон» или еще что-то связаны с терроризмом? Нет. Нет. Они просто получают деньги или, наоборот, дают деньги в одни и те же примерные источники. Вы понимаете, это болезнь, а наши слушатели это слушают, развесив уши, понимаете, то есть, понимаете, раскатав губы. Боже, все, я поймал Сорос, мама дорогая, понимаете, это же новый Христопродавец. Понимаете, или там, я не знаю, вот Трамп, а вот Витков, например, понимаете, тоже, который дипломатом подделался работать. Он совершенно не дипломат, он застройщик. Причем, у него недавно были очень серьезные денежные проблемы. Кто его выручил из этих проблем? Давайте назовем имя, сестра, имя. А имя очень простое, это шейх Катара. Он внезапно вложил в компанию Витков 600 миллионов или миллиардов долларов, что-то такое, для того, чтобы выручить его падающие, так далее. Или Витков стал бы банкротом. Разумеется, Витков будет иметь предрасположение к шейху Катар. А шейх Катар это тот самый, который дает огромные деньги на то, чтобы пустить наших всех студентов, понимаете, в исламистское русло. Это именно с его денег создаются все эти факультеты, все эти нанимаются, все эти квазипрофессора, понимаете, ведется вся эта подрывная работа, которая ведется в американских университетах. Именно с его же денег. Так почему Кушнер тогда главный у нас дипломат? Что в Украине, что в арабских странах, что в Венесуэле, что вообще где-либо. Он что, заканчивал Академию МИДа? Я очень сомневаюсь в этом, он, по-моему, читать не умеет. Понимаете? Это просто посредник, это просто эмиссар. Но не дипломат, ни в коем случае. Да, доверенное лицо. Дипломат, это, извините, это серьезная профессия, понимаете? А не просто, понимаешь, я там, как говорится, вместе с Трампом водку пил. Так это тоже можно сказать, слушайте, это коррупция. Так вот, я вам хочу сказать такую вещь. Значит, весь Вашингтон переженился друг на друге. И, конечно же, если ты там какой-то крутой журналист, там где-то в CNN, и какой бы ты там ни был, понимаете, и твоя там дочь или сын хочет вот с этим журналистом соединиться узами, то, понимаете, ребятки, вы, скорее всего, будете в глубоком пролете, когда вам об этом скажут. Вас не будут спрашивать на эту тему. Наоборот, это фактически ваш ребенок выходит в определенную вашингтонскую элиту, с правой или с левой стороны. У Хиллари Клинтон ее отец был очень известный деятель республиканской партии, чтобы вы знали, у Хиллари Клинтон. И сама она начинала в республиканской партии, а потом, как говорится, по целому ряду обстоятельств оказался демократом. Понимаете? Так, между нами говоря. И потом, значит, как говорится, и так далее. То есть это очень все очень условно. У них очень многих есть совместные узы, понимаете, что называется? И те, и другие на совместные свадьбы ходят. Ну так что, они что, должны друг друга убивать, что ли, на этой свадьбе? Если республиканцы пришли к демократам, демократы пришли к республиканцам. Я думаю, что это, наверное, не те демократы, которые сейчас у нас вот типа ратуют за всеобщую справедливость, это, наверное, не те. Но старые демократы и старые республиканцы очень даже спокойно друг с другом общались. Еще раз повторяю, наличие каких-то денег, понимаете, не делает это автоматически преступлением. Мы ловим сенсацию там, где ее нет. Но русский человек, это же, понимаете, это же и теория заговора, это, понимаете, наш middle name. Знаете, вот дальше тут пишет. Dominion Voting указан в списке доноров фонда Клинтона. Дал аж 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов при компании, которая стоила миллиард. Ребятки, не смешите мои Фаберже. Губернатор Джорджи Кемп использовал голосование Dominion после того, как Техас и Флорида отклонили его. У Доминиона есть лоббист по имени Джаред Томас. А Джаред Томас был руководителем аппарата Брайана Кемпа. Господи, ну конечно они все связаны, друг друга знают. Так на этом построена вся власть, извините, ребятки. Вы хотите быть чистыми, невинными, вы даже не будете ими. Потому что вы пришел и бьет какой-нибудь самый чистый Яша Рабинович.
куда-то в аппарат куда-то, познакомиться там с каким-то Абрамом Розенбергом, который, понимаете, имеет большую компанию по машинам, которые могут подсчитывать результаты голосования. И ты говоришь: слушай, Розенберг, у тебя там шикарная компания, давай тебе, я тебе помогу, ты мне. Мне нужно, чтобы, как говорится, хорошие машины были. Он говорит: конечно, я тебе еще со скидку дам. И в твою компанию вложусь. Это вот так все дела в Вашингтоне делаются. И с той, и с другой стороны. Если вы ловите, вы ловите собственный хвост. Понимаете, это настолько глупо. Звучит наше вот это, наши любители. Поймать, вот сейчас поймал его. Вот сейчас, вот пошло, поехало и так далее. Знаете, это то же самое, вот понимаете, есть вот сейчас вот тоже, понимаете, ловит, что каждый там третий какой-то миллиардер еврей. Представляете, кошмар какой. Еще мало того, президентша Мексики коммунистка и еврейка. Кошмар. Клаудия Штайнбаум. Страшно подумать вообще. Вот смотрите, по вот это Макс Лурье пишет из Израиля. Значит, там евреи, которые оказывают влияние на мир. Значит, политика и государственное управление. 16-31 человек. Финансы и бизнес. 23 человека. Еврейские организации, филантрофия, лобби. 21 человек. Силовые структуры, оборонный комплекс, 12 человек. Медиа, журналистика, 5 человек. Право и юриспруденция, 3 человека. Религиозные лидеры, 5. Культура, искусство и развлечения, 3 человека.

один суд, и это не будет ни одного расследования, кроме как для какой-то газеты, которая ищет жареные, типа там, понимаете, дешевых вечерних листков. Вот они вот это вы добьетесь. Но больше ничего. Больше ничего не будет. Понимаете, потому что вся власть вот так построена. Если вы хотите совершенно невинных, ни с кем не связанных, то вы в течение, вот придет свежий абсолютно человек, там из народа, допустим, там и абсолютный аутсайдер, окей, ровно через год у него появляются знакомые, там какой год, через полгода, через месяц, у него появляются знакомые, у него появляются протеже, у него появляются люди, которые вместе с ним работают, у него появляются советники, он же не знает все, он не может все знать. И он, например, начинает связываться с компаниями, которые уже плавают наверху, уже давно известно, тот же Доминион. Доминион поймали на жульничестве нигде и никто. Нигде и никто. Понимаете, все обвинения Доминион в том, что что-то они не так сделали, рассыпаются при любом рассмотрении. То есть это все остается, вот понимаете, все эти... Мы никак не можем пережить, что Трамп проиграл выборы 2020 года. Я совершенно четко понимаю, что он их проиграл. Он их проиграл, потому что была пандемия, которая сыграла против него. Которая убила экономику и сыграла против него. Он не мог вести свою избирательную кампанию, как он хочет ее вести. Понимаете? А вот сейчас Трамп, понимаете, сам убивает свою собственную кампанию. 26-28 года. Вот, например, вчера. Наш любимый, дорогой Трамп, понимаете, клянусь, он делает очень много хороших вещей. Вот последнее, понимаете, что он сделал правильно, я считаю, это он, ну, мы его еще обсудим это. Ну, вот, например, вчера, понимаете, он сказал, что все, он Кеннеди-центру не собирается дать ни копейки денег, значит, на ремонт. Почему? Потому что Кеннеди-центр не хочет вешать, там судья поставил его имя на доску вот этого вот спереди, вот это выбитое с главными именами, золотыми буквами, имя Трампа. Извините, но это выглядит как мелочный маразм. Мелочный старческий маразм. Понимаете, вот ты не дашь, понимаете, я не буду ремонтировать главный концертный зал столицы и не буду давать на это деньги, пока мое имя не появится вот сверху. Ну так вложи свои 300 миллионов долларов, допустим, свои личные деньги, или там или миллиард какой-то, вот как очень многие меценаты делают. И это будет названо твоим именем. Вот, например, такой вот еврейский меценат Перлман, понимаете, он вложил что-то 600 миллионов долларов. Потом там Блумберг еще отметился и так далее. Вложили вот в этот новый концертный зал, который построен рядом с 9-11. Вот там, вот прямо на том же самом комплексе World Trade Center в Нью-Йорке. Такой, видите, такого куба, причем архитектор. Представляете, еврей-архитектор из Израиля. Представляете, Перлман еще еврей-архитектор. Представляете, какая мафия. Евреи. Кошмар. Я говорю, вот понимаете, все повязаны. Нет, чтобы он нанял какого-то там Ивана Иванова. Ему делать, это, понимаете, этот концерт, он нанял какого-то израильтянина. Кошмар, понимаете? А кто дал ему этот подряд? Я уверен, как какая-то сволочь в правительстве, там, я не знаю, в демократической партии, наверное. Мы все повязаны. Кошмар, мы живем в ужасном мире. Вот когда вот это начинается, вот это, знаете, это как Софа Марковна, понимаете, на Брайтон, она знает все, про всех и везде. Вот именно к ней надо обратиться, она вам расскажет полностью всю подноготную. И Сороса, и Трампа, и Рокфеллера, и вообще всех остальных. Кто на ком женат, кто с кем спал, кто где деньги получает. Господа, не будьте идиотами. Понимаете? Перестаньте жить, как будто мы живем на каком-то рынке в Жмеринке. Или в Пырловке, или в Мухосранске. Или за кулис в Подольске. Понимаете? Перестаньте жить вот в таком, в этой закулисе. Мы живем в обычной стране, где вот такие вещи, вот эти связи правительства с коммерческими организациями, с какими-то правозащитниками, с какими-то известными лидерами в прессе, известными комментаторами, журналистами и так далее, вполне объяснимы и нормальны.
Это просто мы почему-то вот посчитаем, что когда ты находишься во власти, ты должен быть один.

0: одиноким, понимаете, нести, понимаете, как кто-то, как Марк Аврелий, понимаете, посидеть и писать, понимаете, грустные оды о философии, понимаете, вот о том, как он прожил последние 25 лет в седле, понимаете, и воевал и так далее. Так у него тоже связи были. Он тоже не был, понимаете, вот совсем уж прямо один. Этот Марк Аврелий. И после него Рим как раз начал развалиться, потому что у него сын был ненормальный. Несмотря на то, что Марк Аврелий посвятил 25, да не, больше, 30 лет воевал где-то на границе. С разными племенами. Понимаете, поэтому, понимаете, то есть намного есть более серьезные вещи, которые раскалывают или влияют негативно на наши проблемы, на наши дела в Америке, понимаете? Намного есть более серьезные вещи, чем если дочь Хиллари Клинтон вышла замуж за племянника Сороса. Мама дорогая, я не буду спать. Сорос, племянник Сороса. Одно это требует, его нужно срочно сжечь на костры. Дети, как поймают сразу на кол. Вот. Самое лучшее, как говорится, наказание. Племяннику Сороса. На кол. Посреди Вашингтона. Прямо на, вот, напротив Белого дома. Вот это, я думаю, ну вот сразу, вот понимаете, поставить все точки над «и». Ребят, это вот такой примитив уж. Прям, это просто... Вот на дно полное. И то же самое дно, что, понимаете, что там Трамп, понимаете, там пьянствовал за там какие-то русские деньги. Ну, вот пьянствовал, ну и на здоровье ему, понимаете, ну и что? Это сын Трампа, а не Трамп. Понимаете? Так что мы давайте, это как в том анекдоте будет, что, знаете, герой Советского Союза, двух братьев, один герой Советского Союза, другой бандеровец. Я вам расскажу, после перерыва сейчас придем, расскажу вам его. Сделаем перерыв.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advance Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
1: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
2: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Дэвид Зон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Дэвид Зон Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. Но это вот тот анекдот, который вспоминается всегда, что прошла Вторая мировая война, значит, Советский Союз, и два брата возвращаются с войны. Один весь в орденах и медалях, герой Советского Союза, а второй был бандеровцем. Его сажают в тюрьму. Ну, значит, вот бандеровец выходит из тюрьмы и поступает работать на тот же завод, самым там простым каким-то слесарем, где работает его брат. И вот этот бандеровец резко начинает расти как говорится, да, то он слесарь, главный слесарь, начальник цеха, там, я не знаю, главный инженер, поехал, в общем, уже директор завода, генеральный, а этот герой Советского Союза все служит слесарем и что-то никуда не поднимается. Ну, наконец, когда того чуть ли не министром бандеровца назначают, Советский Союз, вы понимаете, он еще приходит в партком и говорит: блин, слушайте, что вообще происходит, что за бардак здесь у вас? Я вот герой, орденоносец, там, я не знаю, кровь проливал, а он там, типа, с бандеровцами где-то в схроне сидел. Почему вот такое вот несправедливость такая? Он говорит: ну что, где же несправедливость? Давайте откроем ваше личное дело. Открывать личное дело. Значит, у бандеровца написано: брат герой Советского Союза. А у вас что написано? Брат бандеровец. Все. Вот вам, понимаете? Вот мы занимаемся примерно тем же самым. Вы никогда никого на этом не словите, не отдадите под суд, не засудите, ничего. Потому что это как бы вам кажется, что это явная коррупция, а это не явная коррупция. Против этого нет ни одной уголовной статьи. Понимаете, ни одной. Вот есть было знаменитое дело когда-то, когда у Джордж Буша-младшего, его вице-президентом был незабвенный Дик Чейни, который считался крестным отцом, понимаете, всей республиканской партии когда-то. Один из самых популярных ее членов. Такий серый кардинал такой. Он был до этого, работал там, я не знаю, каким-то президентом или вице-президентом в компании Halliburton. Это большая такая нефтеоборонная компания, как говорится, которая делает все, что по заказу. Ну и вот он, работая в этой компании, после того, как он там поработал, он ушел, как говорится, вице-президентом, он отказался от должности. Но после этого, когда началась кампания военная в Ираке, именно компания Halliburton получила подряд от правительства США на 6 или 7 миллиардов долларов поставок в армию США. То есть, понимаете, получается все так, что, понимаете, что Чейни уже давно не работает в компании Halliburton. Но у него там связи остались, конечно. И что, в компании Halliburton снимут его портрет со стены? Нет, они скажут: видите, наш предыдущий там президент компании теперь работает вице-президентом США. Видите, вот как наша компания, как она высоко летает. И это абсолютно де-факто легально. Пока вы не напишете какую-то конкретную статью, что ты не имеешь права представлять интересы какой-то компании, которая пытается получить государственные подряды, или вообще как-то связано, ну тогда нужно, извините, Кушнера и Иванку Трампу убирать, буквально в смысле слова забрать у них все, что у них есть, потому что они тоже используют свое имя для того, чтобы делать бизнес. Я в этом, повторяю, не вижу ничего такого криминального. Но наш человек, понимаете, я говорю, Софа Марковна на Брайтоне, и для нас все это пишется, вот эта вся эта охренительная дребедень, понимаете, это все очень с удовольствием это читают. Ну, извините, я не читаю. Намного интереснее новости лично для меня, это когда пишут серьезные какие-то авторы. Вот знаменитая, ну, видимо, не в русской, на русской улице, Аян Хирши-Али. Она написала очень интересное, вот 9 сентября 26 года, Она очень обширную статью написала по поводу того, что отрицание уникальности западной культуры – это самоубийство. Она здесь разложила, статья большая, честно говоря, честно вам скажу, то есть всю ее читать я вам не могу, просто это займет жуткое количество времени. Но она имеет много интересных кусков, которые действительно многое объясняют, а именно. Вот она пишет. В апреле 96 года, более чем за 5 лет до того, как Мохаммед Атта направил самолет рейс 11 авиакомпании American Airlines в Северную башню Всемирного торгового центра, Атта сидел в своей небольшой квартирке в Гамбурге и составлял завещание. Ему было 27 лет. Он был студентом архитектурного факультета технического университета и сыном каирского юриста. Свободно владел немецким языком, жил в достатке в одном из самых благополучных обществ на планете. Ничто в его жизненных обстоятельствах не вынуждало его думать о смерти. И все же он оставил подробные распоряжения относительно того, как следует поступить с его телом. Я не хочу, чтобы женщины приходили на мою могилу ни во время похорон, ни когда-либо после них. Он не лежал, чтобы с ним не приходили прощаться беременные женщины или люди, пребывающие в состоянии ритуальной нечистоты. Человек, омывающий его тело, должен был быть в перчатках, чтобы не касаться его половых органов. Тело следовало завернуть 3 куска простой белой ткани, уложить на правый бок лицом к Мекке, и похоронить рядом с правоверными мусульманами. Деньги надлежало разделить в соответствии с законами ислама, как того требует нас всемогущий Бог. В этом документе нет ни политической программы, ни упоминания о внешней политике или экономических претензий. В нем представлен лишь молодой мусульманин, находящийся в немецкой квартире, готовящийся принести свою жизнь в жертву Аллаха, твердо веря, что Аллах вознаградит его мученичеством в загробном мире. В завещании было заверено единоверцами из мечети Аль-Кудс. Там Атта молился на арабском языке, отрастил бороду, и там 4 года спустя встретил людей, с которыми предстояло погибнуть. Этот документ – одно из самых игнорируемых свидетельств, касающихся событий 11 сентября, поскольку он противоречит тем объяснениям теракта, которые предпочитало большинство западных обозревателей. Атта не был беден. Его радикализирующим фактором не стали ни удары беспилотников, которых тогда еще не существовало, ни поддержка Израилем со стороны США. В формальном или организационном смысле он не был исламистом. Напротив, он был движимым, бескомпромиссной воинствующей преданностью исламу идеей, за которой был готов подать жизнь. И все же на протяжении 25 лет западные элиты упрямо утвердили, что людьми вроде Атта двигало нечто иное, нежели культура и вера, сквозь призму которых его действия казались разумно необходимыми. После событий 11 сентября западные интеллектуалы и политики задавались вопросом, что пошло не так. Словно истоки ненависти Атты к Западу были окутаны глубокой тайной. В западной истории массовые убийства на почве религии прекратились еще по окончанию великих религиозных войн 17 века, на самом деле 16 века. Но неважно. Со счетов списали и культуру, и понятие, которое некогда охватывало множество аспектов человеческой идентичности, жизненного опыта, принадлежности к той или иной общности, включая религию. Признание существования культурных различий и уважение к ним лежали в основе мультикультурного мироустройства. Мысль же о том, что определенную культуру могут толкать людей на самоубийство и убийство по причинам, не вписывающихся в западную рациональную картинку здравых мотивов, казалась многим западным либералам настолько близкой к расизму, что они даже не считали нужным вступать в дискуссию на эту тему. То есть, объясняя русским простым языком, мы на Западе, особенно люди либерального направления, те, которые находятся слева или левее, они не могут поверить, даже произнести, бояться вслух то, что люди собрались убирать за веру. У них полно денег, у них есть семья, у них есть достаток, они абсолютно не, понимаете, никем не обижены, не убиты, у них родственники не погибли. Они никому не мстят. Они хотят умереть за веру. И человеку рационального западного направления, который живет, ну, как говорится, западной жизнью, понять этого не может. А когда-то, вот давайте сделаем экскурс в историю. В 16 век, те самые религиозные войны, о которых Аян Хирши Али пишет. Она грамотный человек, я клянусь, я аплодирую этой женщине. Просто аплодирую. Она так вот хорошо соединяет эти линии, ну, вот это вот, ну, просто сижу, облизываюсь. В смысле, понимаете, вот люблю вот таких умных людей. Когда-то, вот вспомним, 16-й, начало 17 века. Во Франции ведется 10 так называемых религиозных войн между гугенотами и католиками. Если кто-то читал Александра Дюма, Проспера Мериамея, Стефана Цвейга, он знает, о чем я говорю. Полно романов написано на эту тему, это были главные события европейской культуры того времени. И вот, в частности, вот когда во Франции, 1588 год, король Франции тогда Генрих III, он католик, из династии Валуа, которая как бы должна сражаться за католиков. Но ввиду того, что там очень была политическая сложная ситуация, то Генрих III, у которого не было детей, уже не оставалось ни одного живого брата. Вначале их было четверо братьев. И как очень часто бывает во французской истории, несмотря на то, что есть обилие мужских отпрысков, почему-то к трону не приходит ни один. Или, вернее, все пришли и все умерли, не оставив потомство после себя. И вот Генрих III, который, по-моему, был геем, поэтому у него и потомства не было, ну и, в общем, он со своей этой женой, по-моему, и не спал толком. В общем, так или иначе, он понимает, что его жизнь подходит к концу, и что ему будет наследовать его самый ближайший к короне родственник, который является, ну, то есть он тоже фактически и Валуа, и Бурбоны были из одной и той же ветки капетингов. Они просто назывались Бурбоны и Валуа, потому что когда из французской главной ветки вот, королей ответвялась какая-то другая ветка, там, допустим, каких-то герцогов или так далее, там, допустим, какой-то средний сын, ему давали герцогство, там, Бургундии, допустим. Он начинал называться герцог Бургундии. Понимаете, то есть он как бы был частью той же самой семьи, но он уже не считался Валуа. Он, то есть Валуа был только вот в каком-то там написании. Но так он уже считался, понимаете, так далее, там вот Бурбоном, например. Почему он стал Бурбоном? Потому что им пожаловали герцогство Бурбон, Бурбоне. Или Валуа. Почему? Потому что они были владетелями имения, ну тогда это было графство Валуа. А основная ветка у них фамилия фактически Капетинг. Так вот, Генрих III, находясь вот в конце своей жизни, начинает понимать, что ему нужно объявить наследника. Он означает наследником гугенота на тот момент, Генриха, будущего Генриха IV и принца Генриха Наварского, который является вот это именно представителем, последним представителем, или одним из представителей, тогда было у линии Бурбонов, там было множество мужчин мужского рода, к старшим представителям рода Бурбонов. И вот за то, что он это сделал, к нему проникает через, от Святой Лиги Католической, в 1588 году, в том же самом, проникает монах Капуцин, который ради веры наносит ему удар кинжалом в грудь, убивает его. Понимаете, этого Капуцина тут же убила охрана. Но тем не менее он это сделал. Ровно. И таким образом Генрих IV становится королем. Генрих IV, в свою очередь, в 1610 году, он был уникально хороший король Франции, один из лучших, считается. Памятник королю Генриху IV до сегодняшнего дня стоит, несмотря на то, что остальные памятники французская революция снесла. Его упоминания о нем остаются, потому что он считается одним из лучших королей Франции, который заботился и о народе, и о процветании государства. И вот в 1610 году Генрих IV в разгаре своей популярности вместе с друзьями, с другом с одним вернее, едет в карете по улицам Парижа, в карету на подножку вскакивает некий Равальяк, католический фанатик, который тоже его убивает ударом кинжала. То есть два подряд, Генрих III и Генрих IV, оба становятся жертвами убийства от религиозного фанатика, который у них нет проблемы с деньгами, нет проблемы с покушать, у них никто не погиб в войне, никто. Они ни за кого не мстят, они мстят за веру. Понимаете, или, допустим, вот в соседней Голландии, там лидером восставших против испанского католического короля стоит принц Оранский Вильгельм. Очень толковый человек, который избежал всяческих попыток склонить его на свою сторону, он считает, что Нидерланды должны быть не далее. И вот к нему подсылают убийцу, опять-таки религиозного фанатика, из ордена иезуитов, который в то время славился тем, что они занимали. Ну, это фактически была организация по ликвидации политических оппонентов в то время. посылают иезуита, который его застрелил из пистолета. Это первое политическое убийство из огнестрельного оружия в мире. Тот же самый 1588 год. Понимаете? То есть в разных странах происходят вот такие вещи. И все это из-за веры. Поэтому, но это было так давно в европейской истории. И это было настолько какие-то даже тогда громкие, совершенно дикие дела, что это ушло из нашего понимания. А вот в исламе это осталось, это процветает. Поэтому мы не можем понять, а каким образом такой, как Мохаммед, ата, имея деньги, положение в мире и в обществе, выходец из элитной семьи, взял и сел в самолет и влетел в небоскреб. Понимаете? После этого вот она дальше пишет. Затем и американские лидеры добавили к этому еще один уровень отрицания реальности. Президент Джордж Буш-младший, выступая в исламском центре Вашингтон, подчеркнул, что лицо террора – это не истинный ислам. Вслед за Бушем после терактов в Париже, Брюсселе, Манчестере и других городах западные лидеры неоднократно заявляли, что убийцы не имеют никакого отношения к исламу. Одновременно с этим возродилось или утвердилось в общественном сознании понятие «аврамические религии», так словно иудаизм, христианство и ислам, представляют собой лишь разновидности одной духовной семьи, различающей скорее темпераментом, нежели было богословием и цивилизованными амбициями. На протяжении 25 лет западные элиты настаивали на том, что людьми вроде атты движут что угодно, только не их культура и вера. Вот я в частности был одним из них. Я тоже пытался вычленить. Я приношу свои извинения, может быть, за это, потому что это была моя глупость. Я пытался вычленить из ислама исламизм. То есть, что вот есть как бы ислам, который, ну, является одной из мировых религий, и в нем есть радикальная часть, которая фактически называется исламизмом, которая движет там одним-двумя процентами сумасшедших, которые готовы на вот подобные вещи. На самом деле ситуация хуже. Проблема в том, что ислам в основной части, там полно каких-то статей, я уже это много раз говорил здесь, повторяю, которые фактически говорят о том, что поведение вот такого, как Атта, который вот влетел в башни близнецы, пожертвовал собой ради веры, есть абсолютно правильное поведение. Потому что он борется с джихадом внутри себя. То есть джихад – это борьба с самим собой, со своими собственными демонами и с внешними демонами. Он делает и то, и другое. Он, имея возможности совершенно нормальной, продвинутой, сытой жизни, он отказывается от этого ради Бога. То есть он борется с демонами внутри себя, и одновременно он борется с демонами infidels, то есть неверующими, не истинно верующими, те, которые не верят в его религию. То есть он сделает два дела одновременно. И это и есть ислам. То есть у нас, наверное, правильнее сказать, есть жители исламских стран, которые не соблюдают полностью или вообще не соблюдают, или соблюдают очень как-то выборочно какие-то каноны и обряды, и традиции ислама, в зависимости от их собственного понимания этой религии. И есть ислам, который требует соблюдения всего вместе. Понимаете? То есть мусульмане и ислам. То есть причем ислам таким образом, если они говорят, что мы тоже мусульмане, их мусульманами не считают, потому что ислам считает, либо ты воспринимаешь все целиком, либо никак. А они просто это не объявляют вслух. Они говорят, что мы вот воспринимаем только то, что мы хотим воспринимать. Допустим, какие-то правильные вещи, допустим, подать милостыню бедному человеку, накормить голодного, понимаете, учиться и так далее. Это же все тоже в любой религии об этом говорится. И вот они вот эти вот истины провозглашают для себя. В этом нет ничего плохого. А вот как раз то, что там, да, что-то есть плохое, они как бы их просто не читают, не слушают, не исполняют. Вот в чем разница. И я это долго не мог понять, понимаете, пока я сам себя не загнал вот в эту ловушку, в этот угол. Когда я понял, что, ребятки, я пытаюсь навести красивый грим на то, что гримировать невозможно. А именно, ислам невозможен к гриму. Ты не можешь его воспринимать в чистом виде, так, как он есть, и говорить, что это религия мира, что это абсолютно ничего не значит, что это далее. И вот западные лидеры тоже не могли. И вот Аян Хирши Али после 25 лет это поняла. И вот она пишет. После столетий религиозных войн Запад пришел к выводу, что перевод веры в сферу частной жизни – та цена, которую нужно заплатить за стабильность и прогресс. Религия должна быть стать хобби, культурным наследием или источником личного утешения, тогда как политика вестись в более хладнокровном русле согласования интересов. Столкнувшись с противником, для которого общественный порядок носил явно теологический характер, религиозный, то есть отделение сакральной власти от политической само по себе было оскорблением Бога, Запад поступил так, как позволяла его собственная интеллектуальная парадигма. Он перевел теологию на язык категорий, с которой было бы проще иметь дело. То есть, еще раз объясняю. Буш и все остальные, они боялись сказать, что мы ведем борьбу с исламом. Вы помните, это было целые битвы были на CNN и других каналах. Говорят, нет, мы не боремся с исламом, мы боремся с исламистами. На самом деле, вот наоборот. Есть исламисты, которые абсолютно никого трогать не будут. А именно, они исполняют какие-то, там не пьют вино, допустим, не едят свинину. Ходят в какой-то там религиозной одежде, при этом никого трогать в этой жизни никогда не будут. У них своя какая-то, свой уклад, свои традиции там и так далее, относительно более там или менее консервативные и так далее. Вот и при этом они называют себя исламисты. Потому что они следуют исламу. И у нас есть книжка, в которой черным по белому написано то, что читать, в принципе, вообще, в принципе, вредно. Для людей, которые это не понимают. И вот дальше она пишет. Как выяснилось, прогноз о том, сколько у нас времени осталось. О, у нас уже почти полминуты. Я продолжу после перерыва. Но вот она пишет, что мы сами себя обманываем. Мы сами себя загнали в ловушку, непонимание того, что с нами происходит. И что у нас нету времени для какой-то долгих объяснений, долгих вот выходов из этой ловушки. Мы должны это немедленно начать делать, понимаете? И вот, вот то, что я хотел сказать, что Трамп, надо отдать ему должное, он начал это понимать последние вот буквально несколько месяцев. Что он понял, с чем он имеет дело. Или начинает понимать. Так, сделаем перерыв и продолжим.
2: Дэвид Зон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио.
1: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 103.80.05. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Конфликт США с Ираном перейдет в совершенно иную фазу через пару месяцев, заявил вице-президент Джей Ди Венс в интервью «Нью-Йорк Пост». Он согласился с тем, что война завершится сразу после промежуточных выборов. Ранее об этом заявлял президент Трамп. «Мы не можем предсказывать будущее, но я считаю, что президент прав», — сказал Венс. Он заверил, что Тегеран продолжит терять контроль над Ормузским проливом. Движение судов через пролив установилось более чем на 50% благодаря разминированию и скрытному конвоированию танкеров, добавил чиновник. Федеральный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, блокирующей обмен информацией между АРС и иммиграционной и таможенной полицией АИС. Это решение было принято после того, как иммиграционное ведомство запросило сведения о последних известных адресах миллионов людей. Коллегия из трех судей по округу Колумбия постановила, что масштабный запрос нарушает законодательство, принятое после Уотергейтского скандала. Эти законы запрещают АРС передавать информацию другим ведомствам, за исключением случаев соблюдения строгих условий. Коллегия также пришла к выводу, что такой обмен информацией нарушает законы о защите конфиденциальности. Один из старейших сенаторов Митч МакКоннелл сообщил, что вернулся к работе после трех месяцев отсутствия из-за болезни и последующего восстановления. Он попал в больницу в июне после того, как упал и потерял сознание. Долгое отсутствие вызвало волну возмущений. В частности, губернатор Кентукки Энди Бэшер в конце июля потребовал от него подтверждения дееспособности. Судя по обнародованным кадрам, 84-летний МакКоннелл появился в Сенате в инвалидной коляске, в которой передвигался и до болезни. Ранее он по меньшей мере дважды впадал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике, а также был госпитализирован на несколько недель, выпал из рабочего графика после падения с сотрясением в марте 2023 года. Уроженка Сомали, член Палаты представителей, демократка Ильхан Омар, оказалась в центре скандала. Глава ДХС пригрозил ей депортацией за фиктивный брак с братом, чтобы привести его в Америку. Марк Уэйн Маллен заявил, что Омар вышла замуж за родственника в рамках предполагаемой мошеннической схемы. Он сделал это заявление в интервью консервативному подкастеру Бенни Джонсону на съезде республиканской партии в Далласе. Сейчас брат Омар живет в Лондоне. Женщина получила американское гражданство в 2000 году, когда ей было 17 лет. У нее два бывших мужа – Ахмед Абдисалан Хирси и Ахмед Нурсай Тальми. Последнего обвиняют в фиктивном браке с будущей конгрессвумен. Она официально вышла замуж за него в январе 2018 года, через месяц после того, как расторгла брак с Тальми, гражданином Великобритании. Брачное мошенничество является федеральным преступлением. За это могут лишить свободы на срок до 5 лет и назначить штраф в размере 250 000 долларов. Губернатор Кэти Хокол объявила о начале выплат по программе Power объемом 1 миллиард долларов для 8 миллионов домохозяйств штата Нью-Йорк. Выплаты в размере от 100 до 200 долларов начнут напрямую поступать с 21 сентября и продолжатся до декабря. Для участия необходимо быть постоянным резидентом штата Нью-Йорк, своевременно подать налоговую декларацию и не являться иждивенцем. Программа предназначена для поддержки семей в зимний период. По уровню цен на электроэнергию штат Нью-Йорк занимает третье место в стране, уступая только Гавайям и Калифорнии. Восьмикратного обладателя золотого мяча Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча за национальную команду. На осенней серии товарищеских игр сборная Аргентины встретится с Боливией 30 сентября, Буркина-Фасо 3 октября и Бенином 6 октября. Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии. 31 августа, напомню, 39-летний нападающий объявил о завершении карьеры.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
0: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа, еще раз. И продолжая вот эту тему, я просто вот скажу такую вещь, что вот на протяжении четверти века Америка и Запад в целом стремилась тесно связать себя с проблемным мусульманским обществом, надеясь исправить то, что в них пошло не так. Одновременно они открыли границы для массовой мусульманской эмиграции. Это вот при Буше произошло. Приняв миллионы беженцев, растерзанные войной стран, которым так и не удалось преобразить ни американскими деньгами, ни экспортами по демократии, ни военным присутствием. Что мы и наблюдали в Афганистане, когда мы оттуда ушли. Понимаете, и вот Дальше. Значит, как выяснено, прогноз о том, что масштабное столкновение населения западных стран с жителями мусульманских земель приведет к значительным социальным переменам, оказалось верным. Западные оптимисты не предвидели, что их собственные общества начнут меняться по образу и подобию тех самых приезжих, которых они надеялись обратить в свою веру. К 26 году Нью-Йорк превратился в арену для деятельности исламских террористических группировок. Город возглавил мэр мусульманин иностранного происхождения, поддерживавший идею глобализации интифады, его супруга открыто приветствовала устроенную Хамасом резню израильтян. Подобные настроения были неудивительны для города, где число исламских иммигрантов практически сравнялось с численностью коренного еврейского населения. Согласно опросу Pew Research, опубликованному в 26 году, 44% американских мусульман положительно относились к Хамасу. Иными словами, если война Америки и Запада в целом начиналась против элитного авангарда мусульманских экстремистов, сделавших терроризм своей главной местом, то спустя 25 лет она обернулась поражением, нанесенным самим себе. Причины западного поражения этого стали ошибочный диагноз противника и приток культурно чуждых групп населения, которые смог воспользоваться этот авангард наряду с другими политическими силами, как внутренними, так и внешними. Не сумев победить мусульманских террористов за рубежом, Запад теперь вынужден сражаться с теми же врагами у себя дома, наблюдая, как его страны меняются под влиянием массовой миграции людей, которые решительно не разделяют распространенную западную иллюзию, будто религия и культура порождают лишь поверхностные различия. Мысль о том, что за пределами городских ворот обитают варвары, издавна была частью западной культурного наследия. Столь же неотъемлемой его частью было понимание того, что допуск этих варваров внутрь может привести к гибели западной цивилизации. Даже если сегодня думать об этом считается непозволительным. Вот на этом я прервусь. Я дочитаю или дорасскажу вам в ближайшие дни, потому что статья очень объемная. Еще раз повторяю, я лично предлагаю вам всем активно читать эту женщину, Аян Хирши Али ее зовут, она выходец из Сомали, сама ушла из этой культуры, ушла из ислама, потому что, как говорится, ее изуродовали, над ней издевались и угрожали ее жизни, потому что она говорит вот то, что она говорит, она прячется в Америке, она была, жила долгое время в Голландии, была даже в голландском парламенте, ее коллегу по парламенту в Голландии убили за это, убили. За то, что он, как говорится, вел какую-то вот работу против исламизма, против вот его радикальных, как говорится, представителей. И вот она только может спрятаться в Америке, она где-то тут прячется у нас под, как говорится, под предводительством ФБР, ее где-то спрятали и так далее. И вот она пишет то, что она пишет. Она профессор, она работает, вот ее, я коллады могу прочесть, она написала кучу книг. Она научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете, член Совета по международным отношениям и бывший депутат парламента Нидерландов. Среди ее книг бестселлеры «Неверная», вот ее называли «Еретичка», «Добыча», а также «Готовишься к выходу в 27 году, почему я теперь христианка?» «Why I'm now a Christian?» Ну, что могу сказать, понимаете, она очень сочный автор. Вот сочный, понимаете, в правильном понимании. Она пишет абсолютно правильные вещи, запретные вещи. Именно запретные не потому, что их запретили какие-то мусульмане или какие-то ислам. Их запретили сами себе. Мы сами себя загнали в эту ловушку, не желая признать, что враг уже не у ворот, враг уже внутри. Понимаете, и вот это вот разделение внутри, оно вот на эту пятую колонну, оно нас подрывает изнутри. Вы смотрите, это же не только то, что у нас какое-то жуткое засилие мусульман. Это все ерунда полная, у нас нет этого засилия. У нас даже 6% мусульман в стране нет. Это включая тех мусульман, которые у нас здесь родились, которые совсем не такие, как мусульмане, допустим, откуда-то из Ближнего Востока. Очень многие из них не такие же. Значит, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что именно западная интеллектуальная элита, вполне себе христиане или даже евреи, совершенно спокойно становятся адептами или проводителями вот этого, понимаете, вот этого культа. Потому что они считают, что это правильно, это многообразие, это согласно, это справедливо, мы им обязаны, но мусульмане это новые евреи по страданиям своим и так далее, и мы должны, как говорится, воспринимать и терпеть, и понимать. И это наша проблема, что мы не понимаем и не терпим. Это не их проблема, это именно наша проблема, что мы не хотим понять, не хотим, как говорится... Видите, как оно все повернуто-то интересно? Что-то мы виноваты, что мы не понимаем то, чтобы понять, что люди хотят, вот, говорит, отправлять свою религию. А если их религия фактически является самоубийственным каким-то или убийственным культом, про это речь не ведется. Ну как же? Нам тут же говорят, вы знаете, были костры инквизиции. Костры инквизиции последний раз были в Испании при Наполеоне. Вот он с этим как раз Наполеон там боролся. Костры инквизиции, как правило, закончились в 16 веке. Ну, еще в 17-м были там отдельные случаи какие-то. Ну и все. То есть, еще раз повторяю, когда религиозные войны в Европе закончились, там закончились костры. И я не говорю, что христианская вера или даже иудаизм, это, понимаете, очень простые, очень добрые, очень понятные веры. Нет, но они хотя бы на сегодняшний день, они призывают к массовым убийствам. Они не оправдывают террористов. Даже если там, допустим, можно сказать, что через среди каких-то слишком левых или слишком правых уродов и среди евреев, или среди христиан, есть сумасшедшие, которые, как говорится, требуют, понимаете, какого-то совершенно неправильного отношения. Есть такие, конечно. Но это отдельные лица, с которыми, понимаете, общество борется, и общество их не признает. А здесь это является вполне понятным понятием. Понятным, принятым, понимаете, совершенно... И общество это совершенно понимает, ликует, именно когда и идет успех именно вот подобных уродов, понимаете? Потому что, надо сказать честно, что я не знаю, как в других странах праздновали то, что произошло 7 октября. Я знаю, что когда произошло 9-11, то праздновали в целом ряде арабских городов, не только у палестинцев. Праздновали, что такое произошло. Я думаю, что, понимаете, что вырезали 1250 там или сколько евреев, я тоже вызвало и вызывало ликование. Понимаете, и вообще можно, как говорится, смотреть на отношение вот, страны и народа к Израилю как определенную лакмусовую маску для всего остального. Потому что на сегодняшний день западное влияние и евреи это стали каким-то синонимом, хотя на самом деле это не совсем так. Но оно стало синонимом именно вот для вот этой вот самой сумасшедшей публики. Поэтому мы можем совершенно четко как-то вывести какие-то выводы по, вот, понимаете, как страна относится к Израилю, как относится к евреям, понимаете, эта страна лидирует там, допустим, антисемитизм или нет. Она поддерживает какие-то антисемитские, там, самые там базовые какие-то теории, типа там замеса крови в мацу, понимаете, или там еще чего-то, или нет. Это очень интересный такой момент, очень интересно сравнивать. В свое время, по-моему, в 73-м или в 72-м году было знаменитое интервью иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, последнего шаха, который был очень приличный человек, он с Израилем прекрасно, как говорится, дружил и общался, и так далее. Было интервью с одним американским ведущим, телеведущим, журналистом, который сам был еврей. И вот шах ему совершенно спокойно сказал, что он говорит, что американская медиа контролируется евреями. Он это не видел как антисемитизм, он это видел как, вот понимаете, ну, своего рода вот провозглашение реальности. Он говорит, что не надо этого стесняться, но типа евреи контролируют американскую всю медиа. Ну, этот ведущий был вообще в полном шоке от этого, потому что он, как говорится, не думал, что ему такое скажут в лицо, а ему это сказали. Потому что именно так они это воспринимают. Мы это так не видим многие, ну, допустим, кроме там каких-то нациков с правой стороны, которые смыкаются с нациками с левой стороны. Но опять-таки, это же нацики, мы не говорим про мейнстрим. А оказывается, оно очень многие там таким образом видится. Мы просто не хотим себе отдавать отчет, чисто физически запретили себе понимать, что это имеет место. Запретили. 718-303-9090. Это наш телефон. Прошу вас, я на пятницу пытаюсь подготовить что-то менее политическое, что-то больше историческое, которое... Меня вчера женщина звонила, она совершенно четко, правильно сказала, что мы тут все время негатив, негатив, негатив, плохая политика, которая вообще ничего, кроме негатива, на сегодняшний день не имеет. Ну, вот я попытаюсь что-то на пятницу подготовить, что-то более приятное и менее вот взрывное в смысле политики. Добрый день, вы в эфире.
9: Александр, добрый день. Вы знаете, мне кажется, что у вас что-то не сходится. Вот вы минут 40 говорили о том, что на русской улице вот все эти теории заговора, и при этом вы тут же дальше, когда вы говорите о Мамдане, а у него жена то-то, то-то и то-то. Но это примерно то же самое, что вы говорили о
8: нет,
9: том, что...
8: Нет, это разница.
9: Нет, это абсолютно большая. То же самое. А может, он на ней женился для того, чтобы ее перевоспитать? Я его не защищаю, я просто говорю,
8: я
9: что
8: понимаю,
9: ваша
8: я
9: теория,
8: понимаю,
9: вот, о которой вы 40 минут говорили, она на практике не подтверждается. Вот вы сами ее нарушаете.
8: Я спасибо. Во-первых, я говорил об этом не 40 минут, а 20 минут. Весь эфир 20 минут между перерывами. Начнем с этого. Во-вторых, есть разница в том смысле, что если мы обвиняем, допустим, кого-то, что вот у него там сын вышел замуж там или женился на какой-то наследнице Сороса, или Хиллари Клинтон вышел замуж за племянника Сороса и так далее, что-то такое. Это, понимаете, вот на пустом месте обвинение, что так далее, что они, как говорится, связаны. Здесь мы имеем отдельную даму, которая активно принимает участие, понимаете, она же официальное лицо фактически становится. Челси Клинтон никто. Ее муж никто, кроме как нас там, я не знаю, племянник Сороса. Она не работает в правительстве. Если она бы работала в правительстве, тогда бы ваше заявление имело бы какое-то вот так далее. Понимаете, поэтому я точно так же говорю, что меня не волнует то, что сын Трампа, который не является никаким официальным лицом в правительстве, там, я не знаю, празднует свою свадьбу на какие-то русские деньги. Если бы они, да, являлись официальными представителями правительства, как-то на правительство работали, тогда это имеет определенную этическую коннотацию. Как и жена Мамдани, которая теперь уже, понимаете, не просто жена там какая-то, извините, наложница непонятная, которая с ним там спит периодически. Нет, это речь теперь идет, потому что она первая дама Нью-Йорка. Она не может не оказывать на него какое-то влияние, или он на нее, то есть, я думаю, совместно. Это разница, понимаете? Одно дело в своей личной жизни, что вы там поддерживаете, ну, поддерживай, поддерживай. Другое дело, если ты хочешь со свастикой на руке внутри здания правительства. Это разница. Добрый день, вы в эфире.
9: А что вы делаете для того, чтобы вас услышали и на английском языке? Потому что вы говорите очень правильные вещи. Вот эту неделю, тема огромная, а можно говорить день и ночь про это. Вот что вы делаете, чтобы вот выборщики, которые будут именно выбирать следующего президента, ну, прислушивались к вашему голосу, к вашему мнению, потому что мы с вами, мы вас услышали и с удовольствием слушаем, и согласны с каждым вашим словом.
8: Спасибо, Эдуард, спасибо. Дело в том, что я вот эту статью Хирша Али перевел с английского. Она не пишет на русском. Она пишет на английском, пишет в американском издании. У нее целый есть подкаст, собственно, который я всем рекомендую в оригинале слушать, если вы понимаете английский язык, ну или читать в переводе, если вы не понимаете, можно получить-то в печатной.

Нужна колоссальная смелость сказать, что, ребятки, мы боремся не с каждым мусульманином, который соблюдает или не соблюдает все, как говорится, исповеди или там проповеди Корана. А мы боремся именно с самим Кораном, где заложены какие-то вещи, которые там должны быть давно быть вычеркнуты оттуда. Какая бы святая эта книга ни была для кого-то. Если эта книга имеет какие-то призывы к демонам, призывы к дьяволу, то она должна быть и оценена с этой точки зрения. А мы фактически об этом говорим. Она призывает к убийствам, она призывает к незаконным методам, она призывает к обману. Мусульманам и положено обманывать христиан, если это выгодно для их какого-то дальнейшего продвижения. Они могут их обмануть специально для этого. И это считается благим делом. Вот с чем надо бороться, вы понимаете? То есть это на английском языке есть. Проблема в наших нежелании. Вот как я говорил, понимаете, вот Аян Хиршали пишет, что Запад не желал 25 лет, 25 лет, господа. Мы не желали признать очевидно. Я был вот вместе с ними, кто не желал этого. Я совершенно понял четко, что я сам себя загнал вот в эту ловушку где-то год назад. Потому что, понимаете, если мы боремся все время, понимаете, с одними и теми же представителями того же ислама, ислама, ислама, ислам, при этом говорим, что ислам это религия мира, что что-то не сходится вот в этой вот коннотации нашей. Понимаете, слишком много представителей религии мира оказались жуткими фанатиками и убийцами. Слишком много, понимаете, слишком много это. И тут нельзя все время ссылаться, а вот христиане когда-то кого-то сжигали на костре. Ну так мы же с этим не согласны, мы же с этим пытаемся бороться, если даже сегодня они пытаются кого-то сжечь на костре. Мы же с этим пытаемся бороться, мы же не объявляем это нашей верой. А мусульмане, наоборот, объявляют весь Коран своей верой. То есть они же не хотят отказаться от части Корана. Или от части, понимаете, ислама. Их религиозные лидеры, политические лидеры говорят, нет, у нас нет такого понятия, как есть умеренный ислам. У нас есть единый ислам, которого мы не собираемся ни делить, ни реформировать. А в христианстве... Вот дальше Хирша Алива в этой же работе, я просто сегодня не буду читать, завтра, я думаю, мы закончим. Она пишет о том, что именно реформация, это колоссальная революция, которая произошла в Европе с начала 16 века. Опять-таки, тот же самый 16 век, религиозные войны. Почему религиозные войны начались? Потому что появился такой ученый-монах, как Лютер. Мартин Лютер. В Германии. Понимаете, который... задавал неправильные вопросы для своего времени. Неправильные. И он в конечном счете, понимаете, и вот так это знобило, понимаете, и било по мозгам, что он опубликовал знаменитые свои тезисы, которые он хотел обсудить. Понимаете, он был до этого монахом католическим. Его не устраивало что-то, и он поэтому составил вот этот документ с 95 тезисов, который он в День всех святых прибил на ворота в соборе Виттенберге. 1517 год, господа. 1517 год. Разгар Средневековья. И он фактически этим Средневековье закончил, потому что началась эпоха разума. Потому что люди стали критически ставить под сомнение все истины, которые провозглашала католическая церковь. Папа Римский и католическая церковь до этого были без... Ну, то есть вы не имели права задавать никакие вопросы. Несмотря на то, что католическая церковь, папство конкретно, с конца... 15-го, начало 16 века, это кризис папства. Почему? Потому что, ну, то есть это один из кризисов, но последний считается. Потому что папы, например, Александр VI, понимаете, жил с несколькими любовницами, понимаете, каждую монахиню оценил с точки зрения, хорошая у нее грудь, понимаете, красивая ли. Можно ли ее за задницу схватить? Понимаете, при этом он благословил открытие Америки, понимаете, и так далее. То есть очень интересный был такой товарищ. Он считается одним из плохих, самых плохих пап. Там что-то 6 пап, которые считаются плохими в истории папства. Ну, а потом был папа такой Лев X, он жил в 1510 году. Вот этот Лев X, он
себе закон.

сказал, дала золотые доспехи. И в этих золотых доспехах постоянно пил вино, развлекался с женщинами, очень прекрасно, хорошо себе жил, ездил на охоту и так далее. Это что, совместимо с, со статусом верховного, предводителя церкви? Вы понимаете, вот в этом все дело. Что и в частности, при этом они продавали индульгенции. То есть тебе заплатишь золотой, ну вот мы тебе отпустим грехи в загробном мире там на 10 тысяч лет. И то, что это булшит полный, понимаете, об этом, понимаете, никто не говорил, кроме вот Лютера, который об этом сказал. Его за это сказали, что он еретик. Хотели сжечь на костре. Но его спрятали его же собственные единоверцы. Его спрятали феодалы Германии, потому что он провозгласил то, что им было даже очень выгодно. А именно, понимаете, что церковь церковью, а мирские дела мирскими делами. То есть отделение церкви от государства. Вот она, та самая реформация. Почему мы, вот понимаете, наследники всего этого, так этому радуемся? Это колоссальный штрих, вы понимаете. Вот в Израиле, например, к этому прийти не могут. Они никак не могут отделить иудаизм от государства. Это жутко сложный момент. Для Израиля, например. А что вы думаете, это было легко для христианских стран? Тоже было очень тяжело. Но они это сделали в конечном счете в виде революции. Окей? Так, перерыв и продолжим.

0: Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
2: Добрый день, Олег.
1: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
2: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
1: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
2: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
1: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
2: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
1: Что такое смазочные уколы?
2: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
1: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
2: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
1: А как долго длится эффект от укола?
2: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
1: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
2: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
1: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
2: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
1: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
2: и no-fault страховку после автоаварии.
1: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
3: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
0: «Дэвидсон Радио». Радио.
8: Американское радио на русском языке.
0: «Дэвидсон Радио».
8: «Дэвидсон Радио».
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем вот эту вот ситуацию, когда мы сами перестали понимать, что, вот, как говорится, нам противостоит. Вот ее главная мысль этой статьи, на самом деле, она как бы даже вот не раскрылась вам в том, что я сказал. Понимаете, статья очень сложная. Вот честно вам скажу. Это, понимаете, когда вы читаете, вы вначале видите ее личные вот какие-то выводы по поводу того, что мы пустили врага внутрь. И мы сражаемся теперь не снаружи, а внутри. За, вот, за 25 лет произошло вот то, что вот она говорит. Но она считает самым главным проблемой, это то, что мы перестали отрицать, вернее, начали отрицать уникальность и влияние западной культуры. То есть у нас выросло поколение людей, которые говорят, западная культура, она ужасна. Что это культура разрушения, это... Европейцы ограбили весь свет, белые люди это плохие и так далее. Вот, то есть мы боремся сами с собой. Вот это наша пятая, потому что, понимаете, одно дело, если заехали какие-то неграмотные там представители из Бангладеша, Пакистана, которые, понимаете, просто проводят свой образ жизни, которым они жили там, они хотят жить с ним здесь, только в более спокойной для них, более сочной среде. Это одно. А другое дело, когда наши собственные студенты, выросшие в богатстве и их лелеет вот это западное общество, они могут быть, извините, хоть трансгендеры, хоть геи, хоть кто угодно, в западной культуре, их никто тут за это не убивает. Ну, может быть, у них есть какие-то определенные сложности социальные, но они здесь спокойно живут, в отличие от тех стран там. Но при этом они провозглашают истины, которые убивают западное общество. То есть они отрицают нашу собственную силу или качество. Понимаете? Мы сами от себя загнали в это. Вот в этом беда, понимаете? И вот она здесь в конце пишет, что отрицание значимости западного мира — это самоубийственный шаг, который мы больше не можем себе позволить. Я поэтому говорю, что эту вот статью эту нужно разбить на две части. Ее вообще надо периодически читать. Она пишет абстракт вот в этом вот издании. У нее часть издания бесплатная, часть платная. Кто хочет, подпишитесь и можете позволить себе подписаться, там несколько долларов это стоит. Подпишитесь, переводите на русский язык, поверьте мне, вы получите удовольствие. Потому что пишет вот совершенно грамотный человек, и который сама прошла через это. Понимаете, мы сами себя обманули, к сожалению. И у нас теперь абсолютно нет времени на исправление. Мы должны это срочно делать. А срочно, это же понимаете, никогда хорошо не бывает. Вот я еще ни разу не видел, чтобы что-то делалось быстро и было хорошо. Особенно у нас на Западе, поэтому... Но надо начинать. Я считаю так, что даже если вы мне скажете, что мы опоздали, да, наверное, мы опоздали. Но это не значит, что не надо ничего делать. Понимаете? Это не значит, что не надо ничего делать. Что мы должны все равно это начать и все равно делать, и все равно... воевать с этим. Добрый день, вы в эфире.
11: Александр, доброе утро. Вообще, понимаете, да, понимаете, это вообще люди подстраиваются под потребителя. Вот это вся молодежь. Но она, понимаете, это все идет от Голливуда, от фильмов, о патриотических фильмах, о патриотических музыке, слова. В рок-н-ролле даже я помню, когда мы росли, были нормальная лирика. Ну, оно все поменялось, понимаете, даже сегодняшние старики, ну, старики, их можно назвать их стариками, перформанс, ну, исполнители, они подстраиваются под эту всю отмороженную молодежь. Они выступают против Израиля, они выступают против этого, того, того, того. Для чего? Для того, чтобы заполнять трибуны своих концертов. Правильно я говорю или нет?
10: Не совсем. Я вам объясню. Те, которые подстраиваются, они, может быть, так сами думают на самом деле. Они сами молодые. Те, которые поют это все или играют, они сами так думают. Вот, например, вот этот актер, который играл... вот этого зеленого, который превращается в зеленый и так далее, Марк Руффало, по-моему. Он же искренне верит, что Израиль это геноцид.
11: Ну, вообще нечего говорить, это отморозок.
10: Ну, отморозок, у них там пол Голливуда отмороженного.
11: Ну, так я же это и говорю, конечно.
10: Но они не подстраиваются, они не подстраиваются, вы сказали, они подстраиваются, они сами по себе такие, они в это верят свято.
11: Ну, может быть, они были скрыты, а теперь они раскрыты, когда они уже накушались деньгами. Вот и все.
10: Спасибо за ваш звонок. Я не думаю, что это с деньгами связано. Это связано с тем, что они крутятся вот в такой культурной левой среде, где вот там какой-нибудь Сьюзен Сарандон, понимаете, или вот это Джулианна Мур и так далее. Они прекрасные актрисы, понимаете, и актеры многие прекрасные. Но это не значит, что они обладают умом, понимают политику. Вообще, как правило, актеры и люди, которые играют в театре, там, на сцене, на эстраде, они люди утонченные, они понимают эстраду, они понимают театр. Но театр и жизнь – это разные вещи. Понимаете, и если кто-то мне скажет, что нет, человек, который играет в театре, хорошо понимает реальность жизни, ну, извините, это наоборот, это разные абсолютно понятия. Понимать жизнь и понимать театр. В театре, может быть, они прекрасно соображают, а в жизни – нет. И меня никто не убедит в обратном. Поэтому, извините, конечно, но это разница большая. Очень большая. И поэтому, вот, понимаете, появляется вот такой, как это Марк Руффало. Он в это свято верил. Я думаю, что он всегда в это верил. Понимаете, он читает определенные источники. Он видит определенные картинки, что он хочет видеть. Что под него специально медиа, конечно, подготавливает. Но он же не родился таким придурком. Он родился среднестатистическим человеком, который ничего не знает. И тут ему подсунули то, что ему подсунули. А теперь он в это свято верит. И убеждает всех остальных. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
11: Добрый день, Александр, это Наум. Меня слышно?
10: Добрый. Да, слышно сегодня.
11: Спасибо. Александр, смотрите, происходит война цивилизаций. То, что делает нынешняя цивилизация, иудея-христианская цивилизация, и как она пытается противостоять исламизму, радикальному исламизму и вообще исламизму, они это все делают в белых перчатках. Нельзя это делать в белых перчатках. Смотрите, что произошло после 9-11. В городе Паттерсон, который очень недалеко от вас находится, вы живете в Парамосе, а Паттерсон буквально рядом с вами. Да. И это довольно мусульманский город. Населенные да. мусульманами. Там люди праздновали 9-11. Это показывали по телевизору, это показывали везде. Есть люди, которые говорят, что мы этого не видели, но...
10: Вы исчезли, Наум. Перезвоните. Да, действительно, в Паттерсоне это было. Это было, пока они не заехали в Клифтон. А в Клифтоне есть большая итальянская часть, где их избили. Наум.
11: Алло, Александр, да.
10: Да.
11: Смотри, а понимаете, что нужно было сделать после этого? Нужно было собрать их всех, кто там танцевал и плясал, и раздавал конфеты. Я не говорю, что их нужно было расстрелять, хотя, может быть, это было бы и правильнее. Их нужно было сделать чемодан, вокзал Каир, чемодан, вокзал Дубай, чемодан, вокзал Сомали. Их нужно было посадить всех в самолеты или в поезды, или на пароходы и отправить их туда, откуда они приехали. Понимаете? А что сделали? Сделали ничего. Вот если бы это сделали вот тогда так, и наплевать на Конституцию, что этого нельзя делать по Конституции, они американские граждане, они имеют свободу слова, ничего они не имеют. Западная цивилизация докатилась до того, что она не может себя защитить. Нормальные люди не могут себя защитить. А остальные придурки да. подыгрывают вот этим левым, и социализм здесь ни при чем. Это просто сплело сейчас социализм с исламским экстремизмом. Знаете, Александр, я много лет назад сказал своей дочке, которая живет здесь со мной в Америке. Я лет 10 или 15 назад сказал ей и ее семье, моему зятю, и ребята. Идет.
10: Вы начали прерываться опять. Еще раз повторить, что вы сказали.
11: Я...
10: Наум, вы прервались. Ну, смотрите, я с вами по смыслу согласен. По смыслу. А по букве, вот смотрите, понимаете, вы же поймите. Я по-доброму это говорю, потому что я понимаю, что вы, как говорится, по-доброму это говорите. Если мы, я, допустим, с вами, мы начнем не уважать нашу собственную конституцию, которая написана для всех, которая является основополагающим, то эта конституция ничего стоить не будет. Вы поймите, тут же появятся какие-то нацики, которые то же самое сделают с нами, с евреями, потому что к евреям можно тоже привести кучу каких-то претензий, сказать, что они не соблюдают то, не сделают это, так не одеты, то не то, это не это. Мы не можем орудовать Конституцией против каких-то групп конкретных, которые там не выделяются. Значит, мы должны, то есть я так понимаю, ввиду того, что у нас есть вот это право на свободу слова, у нас есть вот и так далее, вот эти, которыми мы не можем вот взять и запретить это. Значит, мы должны толковать это по-другому, возможно. То есть, а именно, если, например, ты произносишь какие-то призывы, мы должны тут же хватать этих людей и вести их в суд и говорить, что это не свобода слова, это призыв к терроризму, призыв к убийству. Призыв к какой-то кровавой мести или еще что-то такое. То есть мы должны реагировать на каждый вот из этих вот выходок. в виде какого-то, понимаете, какого-то действия дальнейшего. Вот они собрались, так говорить, там кричать за Палестину. Кого-то туда внедрить, который вот на этот митинг отправить, который ведет записи. Или запись на магнитофон, или записи бумажкой, я не знаю, лучше на магнитофон, наверное, на видео и так далее. А потом взять и разобрать эту речь. И к организаторам выставить иск. Один, другой, 10, 20, 100, сколько надо. Начать действовать нашими же законами. Понимаете, потому что интерпретация свободы слова, понимаете, это интерпретация. А я считаю так, что мы можем интерпретировать так, что если люди говорят, кричат о Палестине, они кричат о том, что нас надо убить. Или если они кричат о том, что, понимаете, США это империалистическое государство, это говорят, они хотят перевернуть государственный строй в Америке, не имея к тому оснований. Это тоже статья. Это призыв к насилию. Вот как это надо делать, понимаете, даже пользуясь нашими законами. А может быть, надо написать новые, где четко выяснить, понимаете, и искать, что такое есть пятая колонна и так далее. Вот это тоже надо делать, но, понимаете, в нашем Конгрессе, в нашей системе, там провести поправку Конституции, это надо долго готовить. Я говорю, это долгая будет история. На десятилетия, наверное, скорее всего. Долго готовить, учить, пропагандировать. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
0: Дэвид Зон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.
3: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
14: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Новый опрос «Экономист YouGov» показывает заметное негативное восприятие личных качеств Трампа. Большинство зарегистрированных избирателей считают, что слово «коррумпированный» подходит для описания Трампа. Большинство также считают подходящим определение «опасный». При этом оценки резко расходятся в зависимости от партийной принадлежности. Согласно свежему исследованию Gallup, 89% американцев считают коррупцию в правительстве широко распространенной. Gallup называет это самым высоким показателем за историю измерений. Причем проблема воспринимается серьезно сторонниками разных партий, хотя оценки конкретных политиков существенно различаются. Средняя цена дизельного топлива в стране впервые превысила $6 за галлон по данным Газбари. Самая сложная ситуация наблюдается в Калифорнии. Там средний ценник достиг $8.26, а на некоторых автозаправках превышает $9 за галлон. Причины – дорогая нефть и нарушение поставок из-за ближневосточного конфликта. Сегодня нефть немного подешевела. Brent утром торговалась примерно по $108 за баррель, но дефицит дизельного топлива сохраняется. Для американцев это важно не только на заправках. Дорогой дизель увеличивает расходы грузоперевозчиков, а значит, способен отражаться и на стоимости товаров. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
6: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
1: День или вечер, 5 часов. Я еще считаю, что это день. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов, и я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются. К сожалению, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по добрым старым ценам. Где это сделать? Ну, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, естественно, мы с вами сегодня обратимся к современности, ну и заглянем в историю, потому что для того, чтобы разбираться в современности, нужно иногда знать историю. Назвал нашу встречу так: «Леваки требуют упразднить Сенат». 14 июля, месяц назад, собравшиеся в Чикаго руководители партии «Демократические социалисты Америки», они обнародовали программу, которая, как утверждают они, обсуждалась сначала в местных организациях. Программа называется так, прекрасно: «Рабочие заслуживают большего» с восклицательным знаком. «Workers deserve more». Восклицательный знак. Но эта программа ратует за бесплатную медицину, естественно, бесплатное образование с полной отменой студенческих долгов. 32-часовая рабочая неделя, хотя зарплата остается такая же, как и при 40-часовой. Ликвидацию ипотеки и арендной платы за жилье. Много социальных программ, но меня, дамы и господа, заинтересовали не столько предлагаемые социалистами. Это вы можете называть социалистами, коммунистами, неважно. Не столько социальные реформы, сколько их конституционные, антиконституционные предложения, требования. В частности, они предлагают ликвидацию Верхней палаты Конгресса, Сената. Этот пункт программы интересен. Интересен вот почему. Потому что сегодняшние социалисты или коммунисты, называйте как угодно, не первые в нашей стране противники Сената и сторонники однопартийного парламента. Первыми были на заре существования Соединенных Штатов. Это были делегаты Конституционного конвента. Этот Конституционный конвент собрался в мае 1787 года в Филадельфии с целью, как мы знаем из истории, выработать новую конституцию. Но из истории мы также знаем, что многие делегаты добирались до Филадельфии лошадями, другого транспорта не существовало. Добирались не для того, чтобы сочинить новую конституцию. Они собрались, чтобы улучшить статьи Конфедерации и Вечного Союза. Так называлась первая конституция. Article of Confederation and Perpetual Union. Статьи Конфедерации и Вечного Союза. Это первая конституция. Она была принята Континентальным Конгрессом в июне 1777 года. Поэтому-то в Филадельфии собрались люди в 1787 году. Мы сейчас называем это собрание Конституционным конвентом. Тогда название было другое. Название было такое: Филадельфийский конвент или Великий Грант, Великий конвент Филадельфии. Если бы инициаторы этого собрания объявили, что цель создания новой конституции, то не было бы ни этого собрания, не было бы новой конституции, и вполне возможно, что не было бы сегодня Соединенных Штатов Америки. Организаторы знали, и поэтому скрыли, подчеркиваю, они скрыли главную цель намечающего собрания. Они знали, что есть штаты, которые готовы улучшить конституцию статьи Конфедерации, готовы, но не стали бы их заменять. Мы обязаны, дамы и господа, знать имена тех, кто организовал это собрание, на котором родилась Конституция. Двое известны сегодня каждому, кто интересуется историей. Это вирджинец Джеймс Мэдисон и житель Нью-Йорка, нью-йоркец Александр Гамильтон. Но есть еще двое личностей, которые сыграли важную роль в организации этого собрания. Это Джон Тайлер-старший. Почему Джон Тайлер-старший? Потому что был Джон Тайлер-младший, который потом был президентом. Он был земляком Мэдисона, он был из Вирджинии. И также человек из Делавера Джон Джонсон. Вот эти четыре человека, они организовали собрание Филадельфии. Первые двое, это Мэдисон и Гамильтон, убедили Джорджа Вашингтона участвовать в собрании и быть его председателем. Вашингтон, командующий повстанческой армией в войне за независимость, был самым популярным человеком в Соединенных Штатах. Но после окончания войны, война закончилась в 1783 году, он вернулся в свое поместье Маунт Вернон, это Вирджиния. Многие из вас там побывали, конечно, там в музее. И не проявлял он никакого желания участвовать в какой-либо общественной и тем более политической жизни. Мэдисон и Гамильтон прекрасно сознавали, если Вашингтон станет участником собрания, кворум гарантирован. Будучи командующим армией, Вашингтон постоянно убеждался в неспособности континентального конгресса финансировать армию, одевать армию, кормить армию. Выйдя на покой, Вашингтон убеждался в неспособности страны, жившей согласно первой конституции статьям Конфедерации, неспособности наладить финансовую систему и гарантировать взаимовыгодную торговлю между штатами. Но у него было собственное гигантское хозяйство. К тому же он был уже не молод. В 1787 году ему было 55 лет. Он страдал от сильного ревматизма. Однако Мэдисон и Гамильтон сумели убедить Вашингтона участвовать в собрании. Они не скрывали от него, не скрывали. Должна быть выработана новая конституция. Мэдисон в письмах Вашингтону подробно излагал состояние дел в стране. Он писал о восстании фермеров в Массачусетсе. Это известное восстание, дамы и господа, которое было поднято фермерами, жившими в западных частях штата Массачусетс. Они страдали от налогов, они подняли восстание. Ну, Правительству Массачусетса нужна была помощь, но все остальные штаты, 12 штатов, они отказались помогать Массачусетсу. Ну, страна, каждый штат отвечал сам за себя. Также Мэдисон писал о неплатежеспособности государства. Соединенные Штаты погрязли в долгах западным банкам. Ну и если собрание провалится из-за отсутствия лидера страны, писал Мэдисон, Соединенные Штаты могут развалиться, и плоды победы в войне за независимость будут утрачены. Мэдисон и Гамильтон писали Вашингтону, что легитимность собрания в глазах американцев пострадает без его авторитета. Его присутствие убедит делегатов отнестись серьезно к конституционной реформе. Гамильтон использовал личный опыт. В войне за независимость он был в течение 4 лет адъютантом генерала Вашингтона. Причем он занимался не только военными делами, но и многими другими, в частности, дипломатическими и снабжением армии. Итак, Филадельфийский конвент, который тогда никто не называл конституционным, открылся 25 мая с делегатами из 12 штатов, закончился 17 сентября 1787 год, с 25 мая по 17 сентября. 12 штатов, Род-Айленд своих делегатов не прислал. Страна знала, что собралось собрание в Филадельфии, но не знала о том, что происходило за стенами Пенсильванского государственного дома. Так называлось это здание. Сегодня это здание Independence Hall. Ну и многие из вас там, конечно, побывали. Журналисты хотели, конечно, освещать общенациональное собрание в крупнейшем городе страны. Но не тут-то было. Двери были закрыты и для журналистов, и для любопытствующей публики. При входе стояла вооруженная охрана. Пропускали только демократов, никаких посторонних лиц. Делегатам разрешили вести записи заседаний, но было запрещено. Записи вы ведете для себя. Передавать записи журналистам было запрещено. Будущие художники, художники, которые создавали полотна об этом собрании, на некоторых картинах мы видим окна, открытые окна, спокойно, никаких штор. Это выдумка, дамы и господа. Окна были закрыты и зашторены, чтобы никто не мог подслушать. Ну и представьте себе, делегатов конвента в закрытом помещении в удушающей жаре филадельфийского лета. Ну, мы с вами знаем, электричества не было, аэрокондишена не было. Ну, а они приходили на заседание, ну, разумеется, не в майках и не в трусах. Секретность собрания объясняется очень просто. Большинство делегатов готовилось к улучшению существовавшей конституции, и об этом знала вся страна. Но с первого же дня делегаты осознали, цель другая – создание новой конституции, и это не следовало выносить на всеобщее обозрение, чтобы будоражить страну. С этим согласился Джордж Вашингтон, избранный в первый же день председателем. Его авторитет был непререкаем. Делегаты получили возможность свободно высказываться свои сомнения. Они не стеснялись внешнего давления. Споры шли едва ли не по каждому вопросу. Я задержу, дамы и господа, ваше внимание лишь на спорах о том, каким быть двухпалатному конгрессу с нижней палатой, палатой представителей, и с верхней палатой, сенатом. В первые же дни собрания делегатам были представлены два плана парламентского устройства. Один план вошел в историю как вирджинский, второй как нью-джерсийский. Первый представил делегат от Вирджинии Джеймс Мэдисон, второй делегат от Нью-Джерси Уильям Петерсон. Первый план предусматривал число делегатов от каждого штата в каждой палате, в зависимости от населения каждого штата, то есть пропорционально в каждой палате. Этот план вошел в историю, повторю еще раз, как вирджинский. Нью-Джерсийский план предусматривал однопалатный конгресс, в котором у каждого штата было вне зависимости от населения один голос. В ходе продолжительных дебатов делегаты сошлись на необходимости создания двухпартийного конгресса с нижней и верхней палатой. С нижней палатой, в которой громадную роль играли противоречия, которых происходили в жизни страны. Непродолжительность дебатов о необходимости двух палат объяснима. Делегаты конвента были образованными людьми и знали историю, которая свидетельствовала о крахе республик в несбалансированных однопартийных парламентах. В ходе дебатов постоянно звучали уроки истории. Со времен Аристотеля было известно, что никем не сдерживаемая демократия в лучшем случае переменчива, зачастую жестока. Афины доказали это на собственном опыте. Не имея над собой никаких сдержек,

Кстати, вышел первый том фундаментального исследования Джона Адамса. Исследование называлось так: «Защита Конституции и защита Конституции правительства Соединенных Штатов Америки». Джон Адамс в то время, когда проходил конвент, Джон Адамс был послом Соединенных Штатов Великобритании. Так вот, он изучил опыт древних и современных республик, от древней Греции и Рима до средневековой Италии и Швейцарии. И он доказывал необходимость разделения ветвей власти и создания сбалансированной двухпалатной системы. Он пришел к выводу: однопалатный парламент – это путь к катастрофе и тирании. Стабильная республика обязана иметь систему сдержек и противовесов. Главный вывод Адамса – любое общество, всегда в любом обществе есть класс богатых, знаменитых – это аристократия, и класс простых граждан – демократия. Если запереть их в однопалатном парламенте, они уничтожат государство. Потому-то их надо разделить. Народу дать палату представителей, богатым дать сенат. А над ними поставить самого президента, которые будут выступать независимым арбитром. Депутатам Филадельфийского конвента не потребовалось много времени, чтобы поддержать вирджинский план о двухпалатном парламенте с пропорциональным по числу жителей штата правительством в нижней палате. Главное разногласие вызвал вопрос о числе делегатов каждого штата в верхней палате. Реакция. Решая этот вопрос, собрание зашло в тупик из-за противоборства больших и малых штатов в вопросе представительства каждого штата в Верхней Палате. Вирджинский план предусматривал, я повторю, пропорциональное, как и в Нижней Палате, правительство в зависимости от населения. Вирджинию поддержали Пенсильвания, Массачусетс и Северная Каролина. Но делегаты Нью-Джерси выступили против и нашли поддержку делегатов небольших штатов Делавера и Мэриленда. Делегации Каролины и Джорджии, Южной Каролины и Джорджии, заняли промежуточную позицию. Коннектикут выступил в поддержку небольших штатов. Нью-Йорк был большим штатом, но все делегаты, кроме Гамильтона, опасались усиления Вирджинии и Пенсильвании и блокировались с малыми штатами. Большие настаивали на пропорциональном представительстве. Делегаты малых штатов объявили, если будет принято предложение Вирджинии, они покинут Филадельфию. Для выхода из тупика Конгресс сформировал большой комитет по одному делегату от каждого штата. Председателем комитета стал делегат Коннектикута Роджер Шерман. Он внес предложение, которое вошло в историю как Коннектикутский компромисс. Коннектикутский компромисс. План Шермана спас конвент, позволил делегатам довести до конца работу и создать конституцию, по которой с 27 поправками Соединенные Штаты Америки и мы с вами живем по сей день. План Шермана удовлетворял решение о формировании Палаты представителей согласно численности населения каждого штата. Сенат же формируется вне зависимости от населения. Каждый штат получает двух представителей, двух сенатов. Чтобы уговорить большие штаты, план Шермана предусматривал право Палаты представителей инициировать законы по вопросам бюджета и налогов. Мы с вами знаем, что все законы по вопросам бюджета и налогов сначала инициируются в Палаты представителей. Таким образом, большие штаты получили преимущество в вопросах, которые...

0: которые затрагивали интересы большинства граждан. Малые штаты были застрахованы от ущемления своих суверенных интересов на федеральном, общенациональном уровне. Я делаю небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа, не покидайте наше радио, я вернусь к вам через несколько минут, и мы продолжим разговор об требовании социалистов, коммунистов об однопартийном парламенте.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. По новым данным Бюро переписи населения, показатель бедности в Соединенных Штатах в 2025 году опустился до отметки 10,2%. Это минимальный уровень за время ведения соответствующей статистики, а медианный доход домохозяйств вырос. Американцев все больше беспокоит экологическая цена искусственного интеллекта. Согласно новому опросу Associated Press, 53% американцев говорят, что очень или чрезвычайно обеспокоены воздействием искусственного интеллекта на окружающую среду. Один из главных вопросов – огромное потребление электроэнергии и воды центрами обработки данных. Нью-Йорк расширяет систему школьных предупреждений. За 10 дней у учащихся государственных школ города были обнаружены 3 единицы огнестрельного оружия. Последний случай произошел после драки в Стейтен-Айленде. Город расширяет систему оповещения родителей о серьезных происшествиях в школах.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Шор Парквей. After School Program. ВСК. Learning Center.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Перед тем, как продолжить, я думаю, интересный разговор об истории, как создавалась наша Конституция, создавался двухпартийный парламент, Палата представителей, Сенат, я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» — магазин «Оптики Vision Plus». Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, корректирующей оптики. Цены из-за тарифов повышаются. Трамп – негодник. Ну, а с вами, дамы и господа, есть прекрасная, замечательная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Вы спросите, где это сделать? А вы прекрасно знаете ответ. Поспешите в Vision Plus. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл-оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Можете читать, кстати, мои книжки. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Колоссальный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Ну и каждый из вас, естественно, в этом может сам убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, Коннектикутский компромисс. Он нашел... Вот это интересно. Коннектикутский компромисс нашел отражение на автомобильном номере жителей Коннектикута. Жители Коннектикута знают, ну и мы с вами знаем, поскольку мы видим машины из Коннектикута. Ну, в нашей стране у каждого штата есть... Прозвище, никнейм – это прозвище выбито на автомобильном номере. Ну, например, Нью-Йорк – это Empire State, имперский стейт. Нью-Джерси – Garden State. Коннектикут – Constitution State, штат Конституции. Потому что если бы не было предложения мистера Шермана, и не было принят Коннектикутский компромисс, то, может быть, не было бы Конституции и не было бы Соединенных Штатов Америки. И следует признать, дамы и господа, Сенат действительно менее демократичен, чем Палата представителей. Но я напомню замечательные слова Гамильтона. Он предупреждал делегатов конвента, выступая на конвенте: если мы слишком склонимся к демократии, то неизбежно склонимся к монархии. Ну, и я напомню, кстати, дамы и господа, что до 1913 года депутатов Сената выбирала легислатура каждого штата до 1913 года. В 1913 году была принята 17-я поправка Конституции, вот начиная с 1913 года, первые выборы в 1914 промежуточный, Сенат уже выбирал народ, простые граждане. Ну и вернемся сегодня к требованию социалистов, коммунистов упразднить Сенат. Я напомню этой публике, которая, если знает историю, то историю знает плохо, я напомню замечательные слова Томаса Джефферсона. Кстати, Томас Джефферсон не принимал участия в конвенте Филадельфии, потому что в это время он был послом в Соединенных Штатах в Париже. Его вирджинский друг Мэдисон в письмах рассказывал Джефферсону, как происходит заседание Филадельфийского собрания. Несколько позднее, когда Конституция была уже готова, Джефферсон назвал авторов Конституции полубогами. Дамы и господа, это были действительно полубоги. Они сумели создать документ, по которому мы сейчас живем. Итак, слова Джефферсона. Слушайте внимательно. Мы боролись не за выборный деспотизм, а за такую систему правления, которая не только зиждется на принципах свободы, но в которой полномочия власти распределены и уравновешены между различными органами управления, уравновешены так, чтобы ни один из них не мог выйти за рамки закона. Прекрасные слова Джефферсона. Это сегодняшним социалистам, коммунистам следует направить. Итак, сегодняшние демократические социалисты, читай, ненавистники Америки. Ну, они ненавидят Америку, и Конституцию за одну Америку. Они ратуют за ликвидацию Сената, поскольку уверены, что в однопартийном парламенте большинством мандатов будут владеть представители больших демократических штатов. Это большинство установит свои порядки и получит неограниченную власть. Что является целью, пока не декларируемой, ненавистников Америки и ненавистников Конституции. Заодно, кстати, они требуют и ликвидацию коллегии выборщиков, чтобы президента выбирало большинство. Ну, я напомню, как Джеймс Мэдисон назвал большинство. Большинство – это толпа, дамы и господа, толпа. Теперь вопрос. Возможно ли претворение в жизнь антиамериканских требований нынешних социалистов, коммунистов, исламистов? Never say never, да, мы говорим, никогда не говорим никогда. Но для ликвидации Сената, как и ликвидации коллегии выборщиков, требуется внести изменения в Конституцию, принять соответствующие поправки. Дорога к любой поправке трудна. Ну, именно поэтому у нас с вами только 27 поправок, потому что принять каждую поправку – это трудно. Для того, чтобы ее принять, нужно 2/3 голосов в Палате представителей и в Сенате. Также 3/4 штатных легислатур должны проголосовать за поправку. В сегодняшней Америке подобные поправки обречены на провал. Я имею в виду поправку о ликвидации Сената и о ликвидации коллегии выборщиков. Это в сегодняшней Америке, дамы и господа. Ну а что будет через 25 лет? Что будет через 50 лет? Что будет через 100 лет? Если исламизация Соединенных Штатов Америки будет идти с такой же скоростью, как исламизации европейских штатов, то я позволю, дамы и господа, каждому из вас закончить эту фразу. Я повторю эту фразу еще раз. Если исламизация Соединенных Штатов Америки будет идти с такой же скоростью, как исламизация европейских стран, то, может быть, дамы и господа, через 100 лет планы сегодняшних антиамериканцев сбудутся, ну и тогда через 100 лет их планы назовут пророческими. Я закончил первую тему, дамы и господа, она, на мой взгляд, достаточно интересна. Достаточно интересна, если говорить об исламизации нашей страны. Ну, мы с вами знаем, кто у нас мэр Нью-Йорка, правильно? Мы с вами знаем кандидат Демократической партии в Сенат от штата Мичиган. Естественно, эти люди, мы верны Конституции. Но люди, которые бывают в мечетях и слушают некоторых имамов, то они говорят очень просто. Эти имамы, они не собираются навязывать сегодня свои законы, законы шариата. Нет. Но они подчеркивают, они говорят своим, тем, кто их слушает, что мы должны жить по законам той страны, в которой мы живем. И нам следует использовать законы этой страны. Значит, Соединенные Штаты – демократическая страна, кстати, с первой поправкой Конституции, которая гарантирует каждому имаму все, что он хочет сказать. Ну, если он начнет, конечно, призывать к насилию, там нехорошо, он этим делом заняться не будет. Постепенно может наступить исламизация страны. Итак, дамы и господа, есть нам о чем задуматься, когда мы говорим о том, что предлагают нынешние ненавистники Америки. Кстати, это в основном, естественно, да не в основном, а все они члены своей партии, которая командует нынешней демократической партией. И те американцы, которые голосуют за демократическую партию, они должны сознавать, за кого они голосуют. Сейчас я затрону несколько другую тему. Тема вот связана с чем. Администрация Дональда Трампа вчера одобрила продажу Израилю тяжелых бомб, я подчеркиваю, тяжелых бомб на общую сумму 2,8 миллиарда долларов. Эта сделка – одна из крупнейших поставок боеприпасов Соединенных Штатов в Израиль. И это решение Трампа вызывает, конечно же, вызывает протесты прогрессивной общественности. О, какие протесты вызывает! В частности, предлагаемая сделка включает 40 тысяч однотонных бомб. Израиль время от времени применял однотонные бомбы в секторе Газы, в Ливане, и это тоже вызывает возмущение международной общественности, потому что, да, действительно, гибнет и гражданское население. Но гражданское население гибнет не потому, что Израиль бомбит Хамас и Хизбаллу, а потому что Хамас и Хизбалла устраивают свои штабы, военные базы, все что угодно, в больницах, в школах, в жилых домах. Международная общественность не обращает внимания. Международная общественность обращает внимание на то, что гибнут гражданские лица и обвиняет в этом Израиль. Теперь сразу же могу сказать, что правозащитные организации европейских стран, многих европейских стран, осудили Израиль за использование вот таких боеприпасов. Они делают акцент в густонаселенных районах. Надо делать акцент не на густонаселенные районы, а о том, что в этих районах, в густонаселенных, находятся базы террористов. Теперь поговорим о поставках. Поставки включают 20 тысяч американских бомб, которые весят до 900 килограммов, и 20 тысяч бомб, которые весят порядка 1 тонны и в состоянии уничтожать бункеры. Бомбы, вес, это я узнал у искусственного интеллекта. Бомбы весом 20 тысяч фунтов могут быть смертельны на расстоянии более 1000 футов, 300 метров. Сделать воронку глубиной до 50 футов, около 15 метров. И вот действия Израиля, вот такие действия, осуждает международная общественность. Теперь обратимся к правовому акценту этой сделки. Госдепартамент недавно направил проект сделки в два комитета Конгресса для получения неофициального одобрения. Я подчеркиваю, неофициального одобрения. Производство и поставка боеприпасов обычно занимает месяцы и даже годы. Однако существуют способы ускорить этот процесс. В середине 2024 года администрация Байдена приостановила поставку Израилю бомб весом в 2000 футов и больше. Президент Трамп отменил это решение Байдена, и спустя несколько дней он это сделал после того, как он вступил в свою должность во второй раз. В феврале этого года администрация Трампа согласилась продать Израилю боеприпасы на сумму около 2,8 миллиарда долларов. Хотя лидеры Конгресса могут заявить, что администрации Трампа о своем несогласии, это может быть, со сделкой, государственный секретарь Марко Рубио вправе, это интересно, воспользоваться чрезвычайными полномочиями, чтобы все равно осуществить сделку. Он уже неоднократно об этом говорил. Он может просто объявить о продлении процесса. В этом случае администрация может обойти процедуру получения неофициального одобрения Конгресса и официально объединить о свершении сделки. В подобных случаях, это интересно, Палата представителей и Сенат, им потребовалось бы принять резолюцию, которая блокирует сделку. Они могут принять такую резолюцию. Но для того, чтобы такая резолюция существовала, ей следовало преодолеть президентское вето. Так вот, если Палата представителей или Сенат, ну, скажем, обе палаты Конгресса, принят резолюцию, которая против этой сделки, Дональд Трамп накладывает на эту резолюцию вето. А для того, чтобы опрокинуть вето, требуется поддержка и в Палате представителей, и в Сенате. Две трети голосов каждой палаты. Совершенно ясно, что две трети голосов не получится ни в Палате представителей, ни в Сенате. Одобрение государственным департаментом такой крупной сделки, такой партии разрушительных боеприпасов свидетельствует о неизменной, я подчеркиваю, это свидетельство о неизменной и твердой поддержке Израиля со стороны Джона Трампа. Говорят, что между Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху есть какие-то разногласия по поводу военных операций Израиля в секторе Газа, в Ливане, еще где-то. Ну, наверное, какие-то разногласия существуют, всегда бывают разногласия, но поддержка Трампом того, чтобы Израиль получал достойное вооружение, поддержка Трампа 100%. На следующей неделе, уже на следующей неделе, дамы и господа, Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк для выступления на ежегодной встрече мировых лидеров в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мы с вами знаем угрозу нынешнего мэра Нью-Йорка, исламиста, социалиста Мамдани, Шмамдани, на дуде и грани. Он готов арестовать Нетаньяху. О, мечты, мечты исламистов. Так вот, я не знаю, что будет говорить Нетаньяху, но я уверен, что будут какие-то демонстрации у Организации Объединенных Наций в Манхэттене, у здания ООН, этого небоскреба, с палестинскими флагами, будут какие-то отморозки в Нью-Йорке. Ну, что делать? Нью-Йорк. В Нью-Йорке отморозки царствуют. Ну и кто избрал Мамдани мэром? Ну, вы знаете, господа в Нью-Йорке, кто избрал мэра Мамдани. Так вот, в заявлении Госдепартамента о том, что сделка 100% состоится, отмечается, что согласно установленной практике, Госдепартамент не подтверждает и не комментирует планируемые сделки. Вот мы поддерживаем, но не от всяких комментариев мы избавляемся. Предлагаемая сделка, вот это тоже комментарий, который я нашел в Нью-Йорк Таймс. Предлагаемая сделка наверняка вызовет резкое неприятие у демократов в Конгрессе. Ну, естественно, естественно, пару недель назад, три недели назад Палата представителей голосовала резолюцию о военной помощи Израилю. Только 4 или 5 демократов поддержали военную помощь Израилю. Вот такие дела, дамы и господа. У меня сейчас небольшой перерыв на рекламу. Когда реклама завершится, я немножко расскажу вам об этом и что-то расскажу о спорте и политике. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
3: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в 2 смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего 1 день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
12: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
1: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
0: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
1: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
0: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
0: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
0: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
0: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
1: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
2: Билеты на сайте весна-тикет.com и по телефону 718-266-33-93.
0: Ждем вас. С любовью.
1: Некоторые встречи не заканчиваются. Никогда.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Давидзон Радио».
4: «Давидзон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Давидзон Радио».
3: 620 АМ.
5: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Давидзон Радио».
7: Новости на «Давидзон Радио». Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Торговый конфликт США и Канады начинает особенно сильно бить по малому бизнесу. Канада ввела ответные пошлины примерно на 20 миллиардов долларов американских товаров после аналогичных мер Вашингтона. В общей торговле двух стран затронута сравнительно небольшая доля, около 5,5%. Однако предприниматели, работающие через границу, сообщают об отмене заказов, подорожании оборудования и доставки. Некоторые товары теперь сталкиваются с пошлинами до 50%. Телевизионный вертолет, которым пользовались NBC и Телемундо, разбился в районе Чатсуорт во время освещения другой аварии столкновения внедорожника с городским автобусом. В результате падения вертолета погибли по меньшей мере 3 человека, включая пилота и воздушного репортера. Первоначальная авария автобуса и внедорожника унесла еще 2 жизни. 6 человек получили травмы. Причину падения вертолета расследуют федеральные власти. Американские официальные лица, по данным источников Reuters, встретились в минувшие выходные с представителями поддерживаемых Ираном хуситов. Переговоры прошли в посольстве США в Маскате, это Оман, и публично о них ранее не сообщалось. Контакты происходят на фоне нового обострения конфликта на Ближнем Востоке. Решение губернатора Кэти Хокул поддержать участие Нью-Йорка в федеральной программе налоговых льгот для финансирования стипендий вызывает сопротивление профсоюзов учителей. Механизм позволяет получать налоговые льготы за пожертвования организациям, предоставляющим школьные стипендии. Сторонники говорят о расширении выбора для семей, противники опасаются последствий для системы государственных школ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Давидзон Радио». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
7: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
8: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
9: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 16 сентября сегодня, как и ожидалось, 100% голосованием Федеральный резервный комитет сегодня решил поднять банковский интерес на 4%, что и было объявлено. Более того, было сказано на пресс-конференции, было сказано, что, возможно, на этом Федеральный резервный комитет не остановится, и ожидается, что в декабре будет банковский интерес, возможно, еще поднят на 4%. И в результате этого биржа упала. Индекс Dow Jones потерял 631 пункт, 1,2%, 51,462 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 34 пункта, почти 0,5%, 7,552 была конечная точка. NASDAQ упал на 3 пункта, 25,978, транспортный индекс минус 2,8%, и Russell 2000 минус 0,4%. Напомню, что с 90-го года банковский интерес поднимался 6 раз. 6 раз они его поднимали, и потом 6 раз они его опускали. То есть был цикл подъема и потом цикл падения. Каждый раз, когда начинается цикл подъема, обычно в течение первого месяца биржа падает на 1%. Но потом в течение следующих 12 месяцев биржа поднимается на 8%, так что паниковать никому не нужно. Нефть сегодня минус 2,75, один баррель стоит $100.56, золото минус 31,50, $4,301.30 стоит унция золота, унция серебра стоит $63.42, 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,879%. За 10 лет госбумаг можно получить 5,02%, и за 10 лет госбумаг можно получить 5,36%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,5% и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей поднялся на 0,7%, Шанхай плюс 0,7% и Гонконг плюс 0,2%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Лумен. Он поднялся почти на 9,6%. Кохирин поднялся на 6,9%. Exxon Enterprises, GE Vernova и Edwards Life Sciences были в плюсах. Хуже всех были J.B. Hunt, ON Semiconductor, Diamondback, Occidental Petroleum и Texas Pacific. На NASDAQ Lumentum, Astera, Exxon Enterprises, Space Exploration и Intel поднялись. Упали Diamondback, Old Dominion, Pacar, Intuit и Comcast. На индексе Dow Honeywell, Nvidia, Merck, Walt Disney и Apple поднялись, упали IBM, Goldman Sachs, American Express, Boeing и Chevron. Из отдельных компаний Microsoft упал на 6,82, Oracle прибавил 2,81, Meta плюс 3,07, Amazon минус 2,46, Nvidia плюс $1.73, Dell поднялся на 19,78 и закрылся на 563,29, причем в течение дня Dell был $576.75. Это второй день подряд, когда Dell сильно поднимается, и потом к концу дня опускается. Advanced Micro поднялся на 8.30 сегодня, а Lockheed Martin прибавил 3.79, и Apple поднялся на $1.07, и Visa упала на 4.69. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
10: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
11: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
12: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
11: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
14: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
15: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
16: Я Элла Залкин.
14: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
17: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
1: Еще раз, ну теперь уже добрый вечер. Теперь уже после 6 часов. Добрый вечер, с вами Алексей Орлов. Я продолжаю передачу «Моя Америка», и через какое-то время мы, естественно, будем с вами общаться. Телефон для общения, я напомню, 718-303-90-90. Я напомню свой интернетский адрес. Адрес такой, цифр 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenza@gmail.com. onemashaorlov@gmail.com. Я, естественно, помню, что спонсор программы «Моя Америка» Vision Palace, дворец зрения, магазин «Дворец оптики». Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках, корректирующей оптики. Цены из-за тарифов повышаются. Повторю еще раз, негодник Трамп, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки, поляризованные хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей программы Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и каждый из вас может в этом сам убедиться, ну, если, естественно, вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, я сейчас завершу то, что я начал в предыдущем часе. Информация о том, что Соединенные Штаты поставят Израилю хорошие бомбы. И вот цитата из «Нью-Йорк Таймс». Вдумайтесь. «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Израиль утверждает, что боевики Хамаса в секторе Газа и Хезболлы в Ливане намеренно укрываются среди мирного населения». То есть это Израиль утверждает. Корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» этого не знают. Это знает весь мир. Весь тот мир, который хочет знать, это знает. А здесь делается такая газетная. Израиль утверждает. Дескать, Израиль утверждает, а может быть это так, а может быть это не так. И еще одно интересное замечание. Но это уже не «Нью-Йорк Таймс». Значит, Дональд Трамп время от времени, но я не помню, может быть, один или два раза, я не помню точно, публично высказывал обеспокоенность по поводу гибели мирных жителей. Байден постоянно говорил о том, что Израиль, под бомбами Израиля гибнут мирные жители. Вот вам, так сказать, два президента. Ну, а теперь, дамы и господа, как всегда, это у нас есть возможность поговорить о спорте и политике. Интерес вот какой. Я сразу же начну с информации. 4 или 5 дней, сегодня у нас среда, значит, это было в понедельник. На этой неделе в России была пущена реклама партии «Единая Россия». Это партия, которая... ну, поддерживает Владимира Путина и поддерживает, естественно, вторжение в Украину и бойню, которую учинил Путин в Украине. И вот что интересно. В этой рекламе снялся Александр Овечкин, ну, тот, кто знает, я думаю, даже, дамы и господа, тот из вас, кто далек от спорта, знает, кто такой Александр Овечкин. Ну, во-первых, он капитан команды Washington Capitals, он капитан этой команды, эта команда играет в Национальной хоккейной лиге. Ну, и он, как мы знаем, ну, многие знают, побил рекорд Уэйна Грецки по числу заброшенных шайб. Ну, вот когда вот эта видеореклама появилась, ну, естественно, были заданы определенные вопросы, в том числе информационное агентство Associated Press обратилось в команду Washington Capitals с просьбой прокомментировать. Комментаторами был человек, он занимает пост, помощник вице-президента по связи с прессой. Зовут этого человека Сергей Кочаров. Сергей Кочаров. Итак, вот слова Сергея Кочарова, сказанные агентству Associated Press. Я цитирую. Александр Овечкин, гражданин России. В межсезонье он живет в Москве с семьей и будет жить там после завершения карьеры. Будучи спортсменом, выступающим за команду из Вашингтона, он дольше всех остальных выступает за команду Вашингтона и является важной фигурой для местного вашингтонского сообщества. Он, как и мы, сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону. Вот это такой комментарий. Теперь, дамы и господа, кто снимался в этом видеоролике? Овечкин стоит чуть-чуть позади министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также в этом ролике снят бывший игрок Национальной хоккейной лиги Вячеслав Фетисов. Он сейчас депутат, по-моему, то ли Думы, то ли депутат российского парламента. Естественно, вот это видео вызвало, на которой Фетисов и Овечкин рекламируют партию, которая поддерживает вторжение России в Украину, вызвало определенную отрицательнейшую реакцию, очень отрицательную реакцию. В частности, знаменитый хоккеист Доминик Гашек, я напомню, он из Чехии, из Чехословакии, он член пантеона хоккейной славы, он знаменитый, он играл в Национальной хоккейной лиге, неоднократно признавался лучшим игроком. Он просто сказал, что Национальная хоккейная лига и команда Washington Capitals должна что-то с этим самым поделать. Что-то поделать. Теперь ожидается, кстати, завтра четверг, начинаются тренировки команд Национальной хоккейной лиги, подготовка к чемпионату. Естественно, Овечкин, я понимаю, он уже в Вашингтоне. Завтра начинается. И наверняка будет встреча с прессой. Интересно послушать, что он будет говорить. Теперь, его история. Я сразу же должен сказать, дамы и господа, что на моих спортивных передачах очень часто многие слушатели обращают мое внимание на том, что Овечкин поддерживает Путина. Окей, как правило, в большинстве случаев, я, во-первых, определенно этого не отрицаю, но я говорю, что я никогда не слышал, чтобы Овечкин поддержал войну России, агрессию России в Украине. Я, так сказать, этого никогда не слышал. И я позволял себе говорить, окей, я не согласен с его какими-то взглядами, но он гражданин России, это его личные дела. В общем, я поддерживал Овечкина, что я считал, что он выдающийся хоккеист. Меня интересовало его спортивные дела гораздо больше, чем дела политические. Но вот то, что произошло сейчас, когда он, Овечкин, снимается в видеоролике вместе с Сергеем Лавровым, другими российских, я даже не знаю, как называть этих людей, люди, которые поддержали агрессию. У меня нет для них конкретно, я не хочу называть фашистами, нацистами, бог знает, они террористы, это война, террористическая война России против Украины. И я должен сказать, дамы и господа, что вот этот факт, он мое отношение к Овечкину, в общем-то, изменил. Окей, я никогда не никогда не поздно, если в чем-то был не согласен, сознаться. Я должен сказать, что я зря перечил моим радиослушателям, которые обращали мое внимание на Овечкина. Теперь обратимся к истории. В 2017 году Овечкин, находясь в России, он получил поддержку Путина, и он создал команду, он создал общественное движение. Это, правда, еще уже после оккупации, естественно, аннексии Крыма и после оккупации Донбасса, но еще до масштабного нападения России на Украину, Овечкин создал общественное движение, которое он назвал «Путин-тим», «Команда Путина», «Команда Путина». Мои радиослушатели обращали внимание на это дело, в общем, я не очень обратил. Тогда он сказал журналистам: «Я просто поддерживаю свою страну». Это был 2017 год. В 2022 году, после вторжения России в Украину, в феврале 2022 года, его спросили о ситуации. Он на пресс-конференции сказал: «Пожалуйста, больше не задавайте вопросов, никакой войны не хочу». На вопрос об отношениях с Путиным он тогда же, в 2022 году, сказал: «Он мой президент, но я не занимаюсь политикой, я спортсмен». Окей, он сказал, что он не занимается политикой, но съемки видеоролики, в агитационном видеоролике, в поддержку путинской партии, это политика, это или это спорт? Как это назвать? Это грустно, окей, это грустно, но это факт. Путин, Овечкин поддерживает Путина. Дамы и господа, во время перерыва в чемпионате Национальной хоккейной лиги масса россиян...

0: произошло. Во-первых, реакция украинцев Канады. В Канаде громадный процент населения людей с украинскими корнями. Есть Конгресс украинцев Украины. Вот как он отреагировал. Значит, я цитирую. Конгресс обвинил Овечкина в прямой предвыборной агитации за партию «Единая Россия», которую Конгресс украинцев Канады считает преступной партией, причастной к похищениям украинских детей и убийствам мирных граждан. Абсолютно, Конгресс украинцев Канады абсолютно прав. Более того, представители канадских украинцев официально призвали правительство Канады ввести против Овечкина персональные санкции и полностью запретить ему въезд в страну. Команда Овечкина, она вашингтонская команда. Но вашингтонская команда на протяжении чемпионата национальной хоккейной лиги постоянно попадает в Канаду, потому что в национальной хоккейной лиге выступает много канадских команд. Конгресс украинцев Канады просит правительство Канады запретить ему въезд. Они назвали хоккеиста, я цитирую, отвратительный сторонник геноцидальной войны России против Украины. Ну и, конечно, если мы заглянем в соцсети, особенно в соцсети, где болельщики Washington Capitals, в этих соцсетях творится нечто невообразимое. Тысячи людей осуждают человека, который назвал себя «я просто спортсмен». Но этот «просто спортсмен» выступает в агитационной пропагандистской кампании в поддержку партии, которая поддерживает Путина. Интересный, например, в Канаде есть знаменитый радиоведущий, ну его знает вся Канада, Дин Бандел. Он заявил после того, что случилось с Овечкиным, для национальной хоккейной лиги он мертв для хоккея. То есть он есть как хоккеист, но мы считаем его для хоккея, для этой замечательной игры, мертвецом. Теперь прекрасный опубликовал в соцсетях, пост опубликовал знаменитый шеф-повар. Он шеф-повар, вашингтонский шеф-повар, его зовут Хосе Андрес. Он болельщик команды Washington Capitals. Он назвал участие Овечкина в рекламной кампании политической «грустный день для моей любимой команды из Вашингтона». «Грустный день моей любимой команды из Вашингтона». Я сразу обращаюсь к своим радиослушателям спортивной передачи, которых я не осуждал их, когда они, так сказать, катили на Овечкина бочку, но я говорил, для меня Овечкин великий хоккеист, а все остальное на заднем плане. Теперь для меня Овечкин, он остается великим хоккеистом. Да, конечно. Ну, дамы и господа, есть масса великих людей, великих ученых, наверное, великих писателей, великих инженеров, великих врачей, которые в той или иной форме поддерживали фашистские, нацистские режимы. Да, такое бывает. И великий хоккеист Овечкин, он поддерживает, я даже не называю это фашистским, это тоталитарный режим, режим, который грозит практически всему миру. Это режим Путина. Я не знаю, как будут встречать Овечкина болельщики Washington Capitals. Многие из них, у них есть футболки, свитера, на спине написано «Овечкин», в поддержку Овечкина. Многие ли из них будут приходить на матчи хоккейной команды в форме Овечкина? Я делаю небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа, будет реклама, выпуск новостей. После этого я вернусь к вам, и я начну с вами, естественно, общение. Мы начнем разговор, обсуждение. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на 9 Zone Radio. Информация к этому часу.

0: Микрофон Елена Вишневецкая. Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии нефти азиатским покупателям с перевалкой у Омана. Это несколько ослабило опасения по поводу дефицита поставок, и цены на нефть сегодня снизились. Однако американские цены на дизель остаются чрезвычайно высокими. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы открыть возможность для Канады стать первым ассоциированным членом Европейского Союза. Инициатива прозвучала на фоне стремления Оттавы и Брюсселя укрепить экономические и политические связи. США и Вьетнам готовят большой пакет коммерческих соглашений. Во время предстоящего визита вьетнамского лидера То Лама в Нью-Йорк могут быть объявлены десятки договоренностей в энергетике, авиации, технологиях и финансах. Среди планов – аренда самолетов и установка спутникового интернета Starlink на самолетах вьетнамских авиалиний. В Южном Бронксе продолжается расследование вспышки болезни легионеров. Городские санитарные службы пытаются определить градирню, связанную со случаями заболевания. На встрече с жителями многие требовали объяснить, насколько тщательно владельцы зданий выполняют требования по проверке оборудования.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
8: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
9: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Окей, перед тем, как выйти на финишную прямую, дамы и господа, я еще раз напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Plus, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках корректирующей оптики. Цены из-за тарифов, увы, повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки по старым, хорошим, добрым ценам. Сделать это можно, но вы знаете. Vision Plus. Побывайте там, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа и принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оплат для обладателей программы Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, угол East, 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 00. Окей, окей, окей. У нас на проводе дядя Миша. Добрый день, Михаил.
10: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
9: Добрый вечер.
10: Конечно, мы рады, что вы осознали, что вам говорили правду. Но дело даже не в этом. Вы оправдывали Александра, что там у него родные и близкие. Хотя я прекрасно знал по там источникам, что мама провозное время проводит в Вашингтоне, и брат тоже. Прекрасная страховка у нее, тут там прекрасная медицина в Вашингтоне. И оправдывать его, что он боится этих. Он рядом стоял с такими сволочами и подонками, Симонян, другими. Фетисова не знаю, Фетисова не будем, это старое забытое. Я хочу навести пример с одним. Моя вторая профессия, высшее образование, первое экономическое, второе медицинский институт, факультет зоопсихологии. Так вот, я хочу сказать, был когда-то Кассиус Клей, который выиграл в Риме золотую медаль в боксе. И он обыграл вашего земляка Геннадия Шаткова в полутяжелом весе, он еще выступал в полуфинале. Так после этого, наверное, Шатков начал его бить по кукухе с тех пор в ринге, и он стал Мухаммедом Али, типа Абдубаи сидит под пальмами Махмуд Али, и чтит Коран, и курит план, и пробывает не на рубли. Но дело не в этом. Потом, что стало с ним, известно. Наверное, Александр били тоже немного, очень даже больше, но в хоккейной коробке. И по голове, и клюшкой, и шайбой. Поехала кукуха, как говорится, у нас, прошу пардону, в Украине. Может быть, из-за этого он стал таким. Хотя бояться нечего. Как-то сейчас стыдно, вы говорили, он боится. Ничего не боится. Он всегда может взять гражданство американское. Он тут живет уже 20 и работает 20 лет. Это все детские сказки. Спасибо за передачу. Извините за кукуху. Поехал.
9: Окей. Геннадий Шатков, мой земляк, он проиграл Кассиусу Клею, который стал Мухаммедом Али. Мухаммед Али – великий боксер и великий человек, кстати. Великий человек. Я не сравниваю его с Овечкиным ни в коем случае. Ничего общего между ними нету. Добрый день, Наум. Я вас слушаю.
11: Добрый вечер, Алексей. Уже вечер. Вы сказали, что больше 6 – это вечер уже.
9: Да, добрый вечер.
10: Добрый вечер. Ну, смотрите, значит так, насчет Овечкина. Все эти годы хоккеист он действительно великий. Ну, наверное, один из самых великих. Наверное, может быть, входит в тройку самых великих. Но дело не в этом. Все эти годы после вторжения России в Украину, он как бы не то, что соблюдал нейтралитет. Он как бы, да, где-то косвенно поддерживал Путина, но, как бы сказали, он сказал, что я спортсмен, а не политик. Окей. А, приехав в Россию на межсезонье, ну, видно, сложилась какая-то ситуация, где его попросили участвовать в этом видео. И, естественно, показавшись в этом видео, это уже не косвенная поддержка, а прямая поддержка партии «Единая Россия». Он, конечно, мог этого избежать. Он мог просто на межсезонье не ехать в Россию. И тогда бы ничего этого не случилось. А приехав в Россию, естественно, перед выборами, ничего не случилось в прошлом году, потому что не было выборов. Но так как сейчас выборы, и предвыборная кампания, сделали это видео в поддержку «Единой России», и такого великого человека, как Овечкина, как-то непринужденно как бы попросили, да? И я думаю, что у него просто не было другого выхода. Конечно же, я его не оправдываю, я его осуждаю. Но хочу сказать что-то другое. У нас здесь в Америке полно знаменитых людей. Вот, то есть вы сказали, что вы, как бы Овечкина здесь многие хотят бойкотировать. И для хоккея он умер. У нас здесь в Америке полно известных людей из спорта, из Голливуда, да из парламента поддерживают Хамас. Я хотел бы услышать, чтобы кто-то призвал их бойкотировать. Какие-то фильмы с ними, какие-то... вы знаете, хорошо в свое время сделал Том Брейди, когда все стали вставать на колени после убийства Джорджа Флойда. И Том Брейди тогда сказал... Он имел вес в команде, он не просто был квотербэк. И там Брейди сказал, кто из моих игроков перед игрой станет на колени, команде играть не будет. И ни один игрок New England Patriots на колени перед игрой не вставал. То есть здесь тоже можно полно людей бойкотировать из-за того, что они поддерживают Хамас.
9: Наум, я согласен с вами на 100%. Овечкин поддержал... Ну, окей, а с ним все ясно. Кстати, я думаю, что он готовит себе что-то, так сказать, для будущего, когда кончится его карьера в Национальной хоккейной лиге. Фетисов же поехал... Фетисов был вторым тренером команды Нью-Джерси Девилс, но когда Путин ему предложил... Ну, это начало нулевых годов. Предложил ему пост министра спорта, он взял и уехал туда, стал министром спорта. Я думаю, сейчас он какой-то депутат. Я думаю, просто Овечкин готовит для себя, так сказать, чем он будет заниматься в России после того, как кончится его хоккейная карьера. Теперь, что касается вашего замечания по поводу людей, которые поддерживают Хамас, Я это даже ставлю гораздо хуже, чем поддержка Овечкиным Путина. Люди, которые живут в Соединенных Штатах и занимают всякие посты, в том числе люди, которые депутаты парламента, депутаты Конгресса, я уже не говорю о людях, которые ходят с палестинскими флагами, там голливудцы и все. Это люди, которые поддерживают террористические организации, и к ним должно быть... Во всяком случае, у здравомыслящих людей такое же отношение, какое у нас складывается отношение к Овечкину. Вы совершенно правы. Абсолютно правы. Добрый вечер, я вас слушаю.
11: Добрый вечер. Сегодня, конечно, нехорошие новости для нас, республиканцев, трампистов и всех остальных. Почему? Потому что сегодня 7 республиканцев. Вы слышали об этом или нет? Они просто отказались участвовать в поддержку Трампа с иранской войной. И голосование в Конгрессе было, и 7 человек республиканцев сказали, что те решения по иранскому конфликту должно идти через Конгресс. Это раз. Во-вторых, сегодня повысили проценты на займу. Знаете об этом, да?
12: Да, конечно, да.
11: Окей, это все минус идет к ноябрю. Иран этого ждал. Они будут выжидать до тех пор, пока в ноябре и верхняя, и нижняя палата станет демократической. Согласны или нет?
12: Окей, я не совсем согласен с вашими выводами, потому что, окей, а если говорить о промежуточных выборах, ну, послушайте, история показывает, история, партия, которая стоит у власти, партия президента, как правило, проигрывает промежуточные выборы. И дело абсолютно не в Иране, не в повышении учетной ставки. Дело в том, что промежуточные выборы выигрывает оппозиционная партия. Я к этому был уже готов.
11: Секундочку, Алексей, извините, что перебиваю, но в прошлом демократическая партия была другая, но сегодня это же социалисты. Это же просто коммуняги, социалисты, отмороженные люди. Вы же знаете, что сейчас происходит. Вот, поэтому и волнения должны идти. А насчет Овечкина, он не самый великий, ну так он забил больше голов, потому что у него на фланге стояли хорошие ребята, которые пасы ему хорошие давали. И он забивака. Все, что я могу сказать. Но до него есть такие, как Майк Басси, как Лафлер, как Тиму Салани. Я могу перечислять до завтра. Так что Овечкин, ну Овечкин, он себе готовит сладкое местечко в Федерации хоккейной. Вот и все. Очень все просто.
12: Окей, спасибо. Спасибо. Я должен сказать, что опять-таки, это сейчас, как ближе к промежуточным выборам, я буду специально об этом говорить. Я не рассматриваю, да, действительно, демократическая партия стала совершенно другой. Ну, это знают и сами демократы, что их партия стала совершенно другой. Но, тем не менее, они, эти социалисты, коммунисты, исламисты, они остаются, выступают под флагом демократической партии, если демократическая партия. Я думаю, что, опять-таки, я не хочу сейчас сделать акцент на промежуточных выборах. Я думаю, что палату представителей выиграют демократы, а Сенат останется за республиканцами. Это моя точка зрения. Мы потом позднее будем об этом говорить, когда будут совершенно конкретные цифры. Окей, на эту тему. Добрый день, Лали. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
13: Добрый вечер, уважаемый Алексей. Вы знаете, вот я, когда вы говорили, я вспомнила как-то слова Чехова. Берегите себе человека. У Бодлера идет расчеловечение вообще России и их подобных вокруг себя. Овечкин, ну, он великий такой. Никто не будет спрашивать, когда человек, душа поднимается, каким ты был великим спортсменом, президентом, или каким ты был человеком, что ты принес в этот мир, этот злобный сейчас, в данный момент мир, и как ты украшаешь, помогаешь и делаешь все, чтобы добро побеждало. Но Овечкин, ну, я не знаю, вы знаете, такой ужас поддерживать. И эти тоже, которые поддерживают палестинцев. Просто, я не знаю, чем дальше, тем хуже. И мне очень жаль, что мы не становимся таким суровым и бесчеловечным.
12: Окей, что есть, то есть. Спасибо большое, Лали, хорошего вечера. Добрый вечер, я вас слушаю.
14: Алло, здравствуйте. Когда мы учились в советских школах и университетах, то нас приучали к тому, что последним и окончательным развитием человечества на Земле будет коммунизм. Но сегодня, глядя на Европу, Канаду и, к сожалению, нашу Америку, то видно то, что такие, как Обама, Мамдани заманивают нас, социализм и коммунизм, в свою исламистскую мышеловку. Вот на днях наш Верховный суд, к сожалению, встал на сторону Обамы и Мамдани, и теперь голосование по почте стало неотъемлемой частью избирательной кампании наших радикальных исламистов Демпартии США. Вот, что касается Овечкина, то я думаю, что он не единственный в мире, кто встал на сторону путинской России. Я помню еще в 60-е годы, когда началась истерия, противоизраильская истерия в Советском Союзе, то такие знаменитые актеры, как Быстрицкая, тоже встали на сторону Советского Союза и, к сожалению, против Израиля. Я думаю, что это такая вот... ему нужно было подготовить почву для возвращения в Россию. Скоро его карьера в НХЛ закончится, и он должен был что-то предпринять. И я думаю, что все ребята, которые говорят о том, что он готовит себе почву для того, чтобы стать депутатом, и вот он и к этому и пришел. Спасибо.
12: Пожалуйста, большое спасибо. Я думаю, что он хочет стать министром спорта. Есть или председателем Олимпийского комитета России. Масса вариантов. Добрый вечер, я вас слушаю.
15: Добрый вечер, Алексей. Я хочу вас спросить, но вы же знаете, что Олимпийский комитет разрешил России участвовать во всех соревнованиях. Так что же спрашивать?
12: Ну, откуда вы это взяли?
15: Ну, сообщили по радио.
12: По какому радио? Ничего подобного. Я вам сейчас... Значит, Международный Олимпийский комитет, у него такое правило. Каждая международная федерация сама должна решить, могут ли ее спортсмены принимать участие в Олимпийских играх. Каждая международная федерация. То есть Олимпийский комитет своего мнения не навязывает. К примеру, Федерация фехтования, она не возражает против того, чтобы спортсмены России выступали в Олимпийских играх. А Федерация, например, футбола против, Федерация хоккея международная против, Федерация, какие там еще есть федерации, да? Федерация легкой атлетики против. Поэтому нет, это не решение. Международный олимпийский комитет дал федерациям право решать, а решение не было решения Международного олимпийского комитета допускать российский...
15: Другой вопрос у меня к вам. По-моему, Ткачук Брадос еще играет, или один из них. Может быть, они ему помогут, чтобы он пораньше уехал?
12: Вы знаете, ткачуки, конечно, играют. Кстати, оба ткачак, они, ну, по-английски ткачак, эти два братана, они будут играть, оба будут играть в команде Флорида Пентерс, оба будут играть в команде, и очень часто будут встречаться, конечно, с командой Вашингтон Кэпиталс. Можно... У вас прекрасное предложение, что они ему помогут завершить хоккейную карьеру раньше. Не знаю, может быть. Окей, прекрасное предложение. Спасибо большое. Спасибо большое. Добрый день, я вас слушаю. Добрый вечер.
16: Здравствуйте, спасибо. Говорим об Овечкине. Давая пресс-конференции в Америке, я всегда говорил таким стесняющимся тоном, что он спортсмен и вне политики. На всех русских эфирах, на которых неоднократно выступал, много лет подряд звучала одна фраза: «Я в команде Путина». Вот все, что надо знать о нем. Он в команде Путина. Он не нейтральный. Он будет с Россией, какая бы она ни была. Он будет в команде Путина, он будет за команду Путина. В Америке он деньги зарабатывает, и не сладко живет. Все, что надо знать об этом спортсмене. Спасибо.
12: Окей, дамы и господа, большое спасибо всем, кто позвонил. Мое время, к сожалению, уже истекло. 2 часа пролетели быстро. Мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. И будьте здоровы.
17: Моя Америка. тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Осень. Значит, так надо. Шум листопада.
5: Осень на Davidson Radio. Все еще будет.
3: Davidson Radio, волна 620 AM, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5.10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio в программе передач «Возможны изменения». Слава!

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа. Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Средняя стоимость дизельного топлива в стране второй день подряд обновляет исторический максимум. Самая сложная ситуация в Калифорнии. Там средний ценник достиг $8.26 за галлон, а на некоторых автозаправочных станциях превышает $9. Удорожание горючего напрямую отразится на стоимости потребительских товаров. Дизельное топливо массово используется для заправки сельскохозяйственной техники и большегрузных автомобилей, обеспечивающих логистику по всей стране. Большинство зарегистрированных избирателей считают Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов, передают Axios. 53% респондентов считают Трампа коррумпированным, 51% опасным. Результаты опроса сильно разделились по партийной линии, при этом 49% готовы назвать Трампа честным. Конфликт с Ираном будет обходиться американцам в 2-3 миллиарда долларов ежемесячно. На первые 5 месяцев войны уже ушло 38 миллиардов. Об этом говорится в отчете бюджетного управления Конгресса. Аналитики этого учреждения считают, что на конфликт уже ушло более половины от общей суммы военных расходов, запрошенных администрацией Трампа. Управление также подтвердило, что война привела к истощению запасов вооружений США, в том числе критически важных перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал вершиной айсберга упомянутой в докладе Пентагона повреждения на американских военных базах на Ближнем Востоке от иранских ответных ударов, а также пообещал раскрыть другие данные о понесенном штатами уроне. В докладе генинспектора Пентагона говорится, что иранские удары в ответ на операцию США «Эпическая ярость» повредили и уничтожили сотни объектов на американских военных базах на Ближнем Востоке. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио».

0: «Пульс дня» в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Проиранские хуситы захватили все побережье Йемена на Красном море вплоть до стратегического пролива Баб-эль-Мандеб. Накануне они взяли портовый город Моха, нанеся тяжелое поражение правительству, которое поддерживает Саудовская Аравия. В понедельник хуситы заявили о захвате еще нескольких стратегических островов в южной части Красного моря. Одновременно Саудовская Аравия остановила нефтепровод «Восток-Запад» после атаки, которую приписала дронам проиранских группировок из Ирака. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Как вы оцениваете действия того, что сейчас происходит на побережье Красного моря? И такой нюанс, наверняка вы слышали о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман просил Трампа в выходные ударить по хуситам, два раза звонил в один день, но Трамп отказал.
1: Да, я слежу за всеми этими обстоятельствами и вижу, что вооружение Саудовской Аравии не действует. Они купили огромное количество вооружений, но это им никак не помогает. Им нужно было бы давно встать открыто на сторону Израиля и заключить военный союз с Израилем. Ничего этого нет. Но самое важное с точки зрения нашей передачи, что Пакистан, Турция ни о какой помощи Саудовской Аравии не оказывает. Вы просили меня оценить новый военный союз. Да. Цена ему весьма невелика, поскольку ничего не было сделано для Саудовской Аравии со стороны таких мощных союзников, как Турция. Что касается США, то здесь мы видим тоже абсолютную беспомощность, потому что американская администрация, я повторюсь, не имеет ясного плана действий, они не знают, что делать. И ситуация выглядит очень-очень напряженной и необещающей.
0: По-вашему, Саудовская Аравия способна справиться с хуситами сама? Если, ну, если да или нет, почему вообще мы не видим никаких действий с их стороны?
1: Ничего они не могут сделать серьезного, потому что их вооруженные силы недостаточно готовы к таким вызовам. И они не могут никому обратиться, чтобы им помогли, как мы видим сейчас, по-настоящему. И они оказались изолированными. Так что вообще будущего этого режима вызывает сомнения. Американцы многие-многие годы связывали свою судьбу с Саудовской Аравией. И сейчас союз с Саудовской Аравией выглядит наиболее ненадежным. Со временем вообще осуществление тесной связи между нынешним правительством Саудовской Аравии.
0: Как вы считаете, цель действий хуситов сейчас какая? С одной стороны, это кажется как скоординированная атака Саудовской Аравии, но с другой стороны, учитывая конфликт США с Ираном, ну, кажется, вывод простой, это блокирование поставок нефти, чтобы нанести такой удар Соединенным Штатам.
1: Я бы еще проще сформулировал всю эту ситуацию. Цель хуситов – нанести саудовцам самый большой урон, какой возможно. У них нет четкой задачи что-то блокировать, что-то конкретное сделать. Они ненавидят этот режим. Это для них красная тряпка. Это режим соглашателей в отношении Израиля и Соединенных Штатов. И вообще лучше их сбросить. И сейчас аппетит улучшится намного у них, после того, как беспомощность и трусость саудовского режима достигли предела, можно действовать и дальше.
0: Есть ли объяснение у вас, почему Дональд Трамп отказал саудовцам в помощи?
1: Дональд Трамп абсолютно непредсказуем. Это человек, который восхищается сам собой, и, по-моему, он неконтролируем. Поэтому невозможно определить, что он думает, что он замышляет, у него меняются планы. Но это очередной указатель на полную несостоятельность внешней политики Соединенных Штатов. это неспособность Соединенных Штатов воспользоваться всеми возможностями, которые есть у американского народа. С моей точки зрения, проблема хуситов может быть решена очень быстро, так же, как и проблема Ирана. И вообще весь этот клубок на Ближнем Востоке можно распутать решительными, жесткими и в то же время очень продуктивными действиями. Ничего этого не делается, хаос продолжается и будет продолжаться.
0: Есть еще одна тема, которую хочу с вами обсудить. Это Кушнер и его заявление, а вот в частности после поездки Кушнера и Уиткофа в Киев появились сообщения, что переговоры по Украине может возглавить теперь директор ЦРУ Джон Рэдклифф. А Кушнер тем временем сделал заявление, он назвал прошлогодний израильский удар по лидерам Хамас в Дохе ужасным и провальным, как военная операция. По его словам, этот удар привел к мировой изоляции Израиля, и Вашингтон использовал ее, чтобы подтолкнуть Израиль к сделке. И вообще, он сказал, теперь сконцентрируется больше на Газе, нежели на России с Украиной. Ну вот, мне не совсем понятны слова касательно Дохи и атаки на Хамас. То есть, это ли критика действий правительства Соединенных Штатов, или это направлено на Израиль? Что это вообще по-вашему?
1: Все очень, с моей точки зрения, понятно. Самое важное, что понятно, это что Кушнер должен быть настолько далеко от переговоров, насколько это возможно. Его можно послать, скажем, в Южную Африку или еще куда-нибудь, чтобы вообще его физическое присутствие не мешало никаким переговорам. Он абсолютно не способен вести никакие переговоры. То есть это бездарность неслыханных масштабов. Теперь конкретно. То, что сказал Кушнер, это направлено на Нетаньяху. Крайнее недовольство Нетаньяху, атака на Доху, попытка устранить лидеров Хамаса, там это он оценивает как провал. И вообще, после стольких месяцев вот эти все заявления, они ничему хорошему не способствуют ни в какой степени. Что касается других нюансов, которые вы сейчас подняли, то здесь я тоже не вижу больших обещаний, надежд и так далее, потому что все эти люди совершенно не способны повлиять на Российскую Федерацию прежде всего. Вообще, откровенно говоря, Российская Федерация могла бы очень помочь покончить с иранской проблемой, с ближневосточными конфликтами. Это делается очень-очень решительно при правильном подходе к Российской Федерации. Ничего этого не видно, нет никаких намеков на это.
0: Представители Совета мира, созданного Трампом, на этой неделе обвинили и Израиль, и Хамас в том, что они не выполняют дорожную карту. При этом Дональд Трамп, опять же, в минувшие выходные говорил, что Хамас готов сложить оружие, но, насколько я помню, это уже несколько недель длится, и мы не видим, чтобы Хамас складывал оружие. Где, по-вашему, застопорились?
1: Повсюду застопорились, с самого начала застопорились, и ничего не будет абсолютно. Этот Совет мира, это вообще, повторюсь, это вообще название для какого-то шоу. И тут юмор неуместен, потому что столько людей погибло и будет страдать очень серьезно, в том числе арабы-палестинцы в Газе. Это первая группа, которая страдает, потому что это обычные люди, их очень много. И они страдают безгранично, и ничего хорошего для них не предвидится. Потому что нет никакого реального плана, чтобы покончить с этой никому не нужной проблемой. Все это решается очень быстро, решительно, при мощной инициативе Соединенных Штатов, при поддержке Российской Федерации прежде всего. Ну, что можно предложить? Поскольку я повторяю, что это можно решить, все-таки нужно указать, что я имею в виду. Ну, можно предложить два государства в этом районе. Два государства. То есть вообще три государства. Одно – это Иордания, и еще два. Одно еврейское государство Израиль, одно еврейско-арабское государство Израиль, которое бы включило те территории, о которых идет речь. ну, типа линии прекращения огня 1967 года, надо установить еще одно еврейское государство во главе с еврейскими поселенцами. Оно должно включать арабов, палестинцев. Все это можно очень легко организовать при поддержке Арабской лиги, Китая, Индии и всех заинтересованных сторон, скажем, всех африканских стран. Все это делается быстро, просто, четко. Турция можно тоже предложить хорошую роль во всем этом. Ничего этого не делается, идет пустая болтовня о палестинском арабском государстве, которого в помине нет и не предвидится. И вот этот Совет мира – это вообще просто чудовищное образование. Там столько стран, которые совершенно не имеют никакого представления, что им делать. Никакие вооруженные силы не могут разоружить Хамас. Хамас может сам разоружиться очень легко. Если предложить Хамасу и исламскому джихаду вполне приемлемые условия, которые удовлетворят чаяния арабского народа Палестины, это сделать очень просто, мог бы включиться. Была допущена после шестидневной войны огромная ошибка, когда Израиль вернул, в конце концов, Синайский полуостров. Синайский полуостров должен использоваться для решения всех проблем Ближнего Востока и, прежде всего, проблем арабов Палестины. Евреи и арабы могут ужиться очень хорошо во всей Палестине. Палестина может иметь объединенные вооруженные силы, в принципе, и иметь три государства. Одно — Иордания, другое — Израиль. Это два государства уже существуют. Третье можно назвать по-разному. Можно назвать Иудеей, Самарией и арабскими районами Палестины. Ну, в общем, здесь нужно просто приложить небольшую фантазию, и все это может образоваться очень просто к удовлетворению всех заинтересованных сторон. На основе тех решений ООН, которые приняты были еще в 1947 году. В 1947 году, когда было принято решение о разделе Палестины, все это могло решиться при разумном отношении, прежде всего, арабов. Но арабы проявили крайнее безразличие, я бы сказал, к своей собственной судьбе. И они, прежде всего, являются жертвой того, что произошло. Ну и израильтяне являются жертвой. Израильтяне понесли огромные потери и продолжают нести потери. И администрация Соединенных Штатов совершенно не имеет ни малейшего представления, как решить этот клубок противоречий.
0: Ну, учитывая, что сейчас происходит в Израиле, я имею в виду на выборах, и разрозненность и политическую, и гражданскую, ваша фантазия о том, чтобы разделить Израиль на две или три страны, она не выглядит, совсем не выглядит какой-то запредельной. Но есть и еще одна, кстати, организация потрясающая, которую вы пока не упомнили.

0: не сеять хаос в городе. Ну, а вообще раньше Мамдани обещал арестовать Нетаньяху, это было в июле, но признал потом, что не имеет таких полномочий, как мэр. А, как вы считаете, с чем вообще Нетаньяху может выступать в Нью-Йорке сейчас, учитывая его, ну, я не хочу сказать сильнее, ну, шаткое, скажем, политическое положение?
1: Прежде всего, я хочу сказать, что я не предлагаю разделить Израиль, а предлагаю создать возможное третье государство на территориях в соответствии с решениями ООН. Это не разделение Израиля. Израиль остается, в принципе, таким, как он есть. И я могу подробнее об этом все рассказать очень четко. Я считаю, что фантазия, скорее, это относится к тому, что делает Совет мира и разные болтуны. А вот то, что я предлагаю, это наиболее реальный вариант. В то же время ваше выражение «фантазия» является комплиментом в данном случае, потому что фантазия нужна, в принципе, при решении международных проблем. Без фантазии никуда не денешься. Но я не буду развивать это
0: абстрактно. Я не искал способ, чтобы обидеть вас. Нет, фантазия в том плане, что по факту мы сегодня имеем всего лишь один Израиль. Ну, это по факту так и есть, да, может быть, на документах их больше, но то, что есть, вот что называется.
1: Артем, слово «обида» здесь совершенно неуместно. Дело в том, что вы представили мне материал для того, чтобы судить вас по законам США, поэтому слово «обидеть» здесь неуместно. Важно очень подходить с американскими принципами. Все должно в финансовых, так сказать, аргументах представляться. Так что подготовьтесь. Просмотрите, какие у вас есть финансовые возможности. Может
0: нет,
1: быть, мы договоримся
0: я заранее
1: после,
0: вам говорю,
1: после передачи.
0: Возможностей их просто нет, поэтому вот исходите из негативного баланса, скажем так.
1: Учитывая вашу честность и отличный послужной список, вы можете занять, ну, скажем, 1500, и все мы решим очень легко. Но я перейду к другому вашему вопросу, Нетаньяху. Тут я могу очень легко предсказать, что произойдет. Он выступит с очередной серией обычных аргументов. И это будет выглядеть как пластинка, которую вы слушаете в который раз. Потому что ничего нового он сказать не может. Это очень-очень дошлый политик. Он действительно в очень трудном положении, но он не теряет чувства собственного достоинства.
0: Тогда, и у него... А зачем, Юрий, нужно это выступление? Ну, можно просто сконцентрироваться на внутренних выборах в Израиле. Зачем вообще выезжать? Ну, для кого это нужно сейчас?
1: Это нужно со всех сторон. Прежде всего, показать внутри Израиля, что он это тот политик, который пользуется международным авторитетом. У него английский почти безупречный. Он будет тут выступать на разных шоу и говорить очень убедительно. Он хороший оратор. Но это ему не слишком поможет, потому что все же он не достиг многого. И Израиль находится в постоянном кризисе. Я думаю, можно так сказать. Просто постоянный кризис и Израиль – это одно и то же. И несмотря на то, что он очень опытный политик, у него тоже есть клише, есть старые идеи, которые нужно переформатировать, но он не в состоянии этого сделать. Я не раз говорил, что он более способный политик, чем все остальные израильские политики вместе взятые. И как раз вот то, что вы упомянули, очень важно, что он, выступая, так сказать, по американскому телевидению, выглядит довольно неплохо, особенно если его сравнивать с другими израильскими политиками.
0: Но пока неизвестно, будет ли он встречаться, например, с Дональдом Трампом. А как вы считаете, нужна ли ему сейчас эта встреча с Трампом?
1: Этот вопрос очень спорный и нерешающий. Это не будет иметь очень большого значения. Но он встретится с Трампом или не встретится, это не изменит ситуацию. Ситуация Израиля по-прежнему очень трудная, тяжелая. Израиль подвергается мощному давлению. Но Кушнер преувеличил, что Израиль попал в изоляцию после удара по Дохе. Это было не очень удачно, но очень трудно давать совет Израилю убивать руководителей Хамаса, как с ними общаться, в кавычках, если так можно выразиться, что с ними делать. Никто не придумывал никакого рецепта. А американцы теперь встречаются с руководителями Хамаса. Это тоже ничего не дало.
0: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский.

0: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство финансов изучает инициативу о единовременных выплатах американским гражданам в размере $5000. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что ведомство готово проработать этот вопрос с руководством Палаты представителей в случае победы республиканской партии на выборах. Бессент утверждает, что существуют способы реализовать выплаты без роста дефицита федерального бюджета. Состояние Трампа увеличилось на $2.7 миллиарда после победы на выборах 2024 года и достигло $7 миллиардов. Большую часть состояния Трампа составляют криптовалюта и ликвидные активы. Их стоимость достигает почти $2.5 миллиардов. Инвестиции в недвижимость оцениваются в $1.1 миллиард, а стоимость Trump Media и Technology Group составляет $1 миллиард. Администрация Трампа намерена поставить израильской стороне крупную партию тяжелых авиабомб и другого вооружения на сумму $2.8 миллиардов, пишет «Вашингтон-Пост». Пакет включает 40 тысяч снарядов весом по 907 килограммов, а также 20 тысяч проникающих боевых частей. Отмечается, что эта сделка станет крупнейшей отдельной продажей этих боеприпасов за последние годы.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
7: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
8: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
7: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
8: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
7: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
8: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
7: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
8: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
7: И оставить после себя невозможную боль.
8: 20 сентября в 5 часов вечера.
7: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
8: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
9: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
7: Ждем вас. С любовью.
8: Некоторые встречи не заканчиваются. Никогда.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
11: президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине заявил, что объединение Ирландии было бы фантастическим, тем самым нарушив негласную традицию своих предшественников не высказываться на эту тему. «Я не хочу создавать проблем, но скажу вам, я бы с удовольствием увидел объединение. В конечном счете это произойдет. Думаю, это было бы классно», — сказал Трамп позже перед журналистами. Неожиданный призыв Трампа не оценили ни в Дублине, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне. Мартин не ответил на эти слова Трампа. Лидер британских консерваторов Кеми Баденок также назвала слова Трампа крайне неполезной интервенцией, которая несет риск обострения в Ирландии. Президент Трамп, как обычно, делает скоропалительные заявления, точно так же, как это было в случае с Гренландией или идеей о превращении Канады в 51-й штат США. Подобные легкомысленные рассуждения о будущем демократических стран совершенно неуместны и лишь создают ненужную напряженность, заявила она в соцсети X. Юнионисты откликнулись на слова Трампа предсказуемо, несмотря на то, что в их рядах много сторонников Трампа. Гевин Робинсон, лидер демократической юнионистской партии, написал в соцсети X, что будущее Северной Ирландии будут определять сами жители Северной Ирландии, а не комментарии из Лондона, Дублина или Вашингтона. Он также выразил уверенность, что Северная Ирландия и впредь будет выбирать Великобританию и ту безопасность, которую она обеспечивает. Солидарно с этим мнением и министр иностранных дел Ирландии Хелен МакКинти, «Событие такого масштаба может произойти только при наличии согласия ирландского народа», — высказалась она о заявлении Трампа. Бывший депутат парламента от демократической юнионистской партии Йен Пейсли, близкий друг семьи Трампа и его сторонник, отреагировал на предложение американского президента аккуратно. «Каждый имеет право на свое мнение, даже если оно ошибочно». Мэри Лу Макдональд, лидер, выступающий за объединение Ирландии партии Шин Фейн, сочла заявление Трампа признаком того, что дискуссия об объявлении Ирландии изменилась. Слова Трампа удивили в том числе его соратников. Бывший конгрессмен-республиканец Мик Малвейни, который во время первого срока Трампа был его спецпредставителем в Северной Ирландии, предостерег от того, чтобы придавать словам президента слишком большое значение. «Это не означает изменения во внешней политике США», — заявил он, добавив, что США по-прежнему твердо привержены соглашению Страстной Пятницы. Конгрессмен-демократ Брэндон Бойл согласился с этим, пояснив, что соглашение поддерживают в США и республиканцы, и демократы, и это не изменится. Оба политика полагают, что Трамп, возможно, прав, говоря, что объединение в конечном счете произойдет, но это не означает, что США собираются активно этому способствовать. Напомню, президент США прибыл в Дублин в минувшую субботу, чтобы провести на острове выходные. После официальных встреч он отправился на запад Ирландии, где в принадлежащем ему гольф-клубе в курортном прибрежном городке Дунбек в графстве Клэр проходит открытый чемпионат Ирландии по гольфу. И в Дублине, и в Дунберге во время визита Трампа прошли акции протеста, собравшие, по некоторым оценкам, порядка 10 тысяч человек. Поводом для их проведения стали не заявления Трампа о единой Ирландии, а роль США в конфликте между Израилем и Газой. Ирландия – одна из самых пропалестинских стран в ЕС. По оценке Reuters, эти протесты стали крупнейшими в стране за последние несколько лет. Повстанцы-хуситы в конце прошлой недели предприняли внезапное наступление в Йемене, захватив портовый город Моха и стратегически важный остров Перим. Неназванный правительственный источник на Ближнем Востоке нецензурно прокомментировал ситуацию CNN, назвав ее чертовским провалом координации США и Саудовской Аравии. Наследный принц Мухаммед бин Салман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и тщетно просил его о нанесении военно-воздушных ударов, добавляет Axios. Трамп отказался, и американские чиновники подчеркивают, что у администрации нет планов напрямую вмешиваться в ситуацию с хуситами, передает издание. Источники Axios добавили при этом, что Вашингтон пообещал предоставить Саудовской Аравии данные для цели указания, однако Эр-Рияд также не нанес своих ударов. Собеседник CNN на Ближнем Востоке назвал ситуацию провалом эпических масштабов, используя нецензурное англоязычное слово. Отсутствие планов воевать с хуситами Трамп подтвердил лично в субботу. Во время визита в Ирландию он заявил, что его администрация контактировала с йеменскими повстанцами, но не уточнил, по каким каналам. «Хуситы нам позвонили», — сказал Трамп, — «и они не хотят с нами воевать. Они бы предпочли, чтобы мы не вмешивались и сами пропускают большинство кораблей», — подчеркнул Трамп. Он также подтвердил, что говорил с принцем Бен Салманом, но не уточнил детали. «Он мой хороший друг, и я хочу сказать, что все будет в полном порядке, все будет хорошо», — заявил президент США. Однако аналитики в США опасаются, что ситуация, несмотря на спокойствие Трампа, угрожает блокированием важного для нефтяной торговли Бабель-Мандебского пролива вслед за Ормузским. А вот переговоры с участием США, России и Украины с целью мирного урегулирования могут пройти уже в октябре. Соответствующую возможность не исключил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам Пескова, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС активно предлагали Владимиру Путину помощь в разрешении конфликта. Кроме того, обсуждалась возможность переговоров в Абу-Даби. Между тем, спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер констатировал, что территориальный вопрос самый сложный на пути урегулирования. Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября сказал Deutsche Welle, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Майами на саммите Большой Двадцатки в декабре, если российский лидер примет в нем участие. Вот Александр Лукашенко заявил, что в белорусских войсках продолжатся проверки готовности. Цитата. «Я уже говорил по-народному, армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию, всех проверим, вплоть до мобилизации», — сказал Лукашенко. По его словам, проверки уже прошли в танковых и мотострелковых подразделениях, а сейчас идут в артиллерийской бригаде. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», — добавил Лукашенко. Он заявил, что его младший сын Николай тоже служит в армии. Никто и не знал даже. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин его призвал. Служит в армии, все как положено. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении, сказал Лукашенко. В Далласе, штат Техас, прошел двухдневный съезд республиканской партии, приуроченный к промежуточным выборам. Первый подобный формат за почти 50 лет. Хотя формально в бюллетенях этой осенью президента Трампа не будет, но именно он оставался главным героем мероприятия от начала до конца. Съезд одновременно стал смотром возможных преемников Трампа на выборах 2028 года. Вице-президент Джей Ди Венс, выступая перед делегатами, был встречен скандированием 48-48, намеком на то, что он должен стать 48-м президентом США. Венс на овации лишь улыбнулся, но от прямого ответа о своих планах уклонился. «Сейчас нам нужно разобраться с ноябрем, а что будет дальше, разберемся потом», — сказал он. Associated Press опросила почти два десятка делегатов съезда. Единого фаворита на будущее у республиканцев пока нет. Наряду с Венсом чаще всего звучали имена госсекретаря Марко Рубио, сенатора от Техаса Теда Круза и губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Часть участников хотели бы видеть совместный билет Венса и Рубио с Венсом во главе. Съезд прошел на фоне рекордно низкого одобрения деятельности Трампа. По последним опросам его поддерживают лишь 36% американцев, а не одобряют его деятельность 59%. Давление на партию усиливают непопулярная война с Ираном и рост цен на бензин, при том, что исторически партия действующего президента, как правило, теряет места на промежуточных выборах. Президент Трамп заявил, что предлагает новый законопроект, который лишит будущих президентов возможности ослабить миграционный контроль на границе США. Об этом он сообщил во время выступления на съезде республиканцев. Это один из ряда новых политических шагов, которые президент собирается представить в преддверии промежуточных выборов этого года. Мы сделаем так, чтобы с юридической точки зрения ни один будущий президент, получив право снова открыть границу, не смог разрушить нашу страну, сказал он. Пока не ясно, успеет ли Конгресс рассмотреть законопроект до промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Несколько ключевых законопроектов, продвигаемых президентом, в том числе инициатива республиканцев о проверке личности избирателей, до сих пор не прошли обе палаты Конгресса. Комплексная реформа иммиграционной системы не получала одобрения и палаты представителей Сената с 1990-х годов. В свое время 46-й президент Джо Байден подписал указы, отменившие иммиграционную политику правления первой каденции Трампа. После его возвращения в Белый дом в январе 2025 года эти решения, в свою очередь, были отменены самим Трампом. В числе отмененных Байденом мер были решения об объявлении чрезвычайной ситуации на южной границе и введении порядка, позволяющего быстро задерживать и депортировать мигрантов, незаконно въехавших в США. Сейчас закон обязывает федеральные власти задерживать мигрантов, которым предъявлены обвинения в незаконном проникновении, со взломом, кражей, нападении на сотрудников правоохранительных органов и совершении насильственных преступлений. Кроме того, в прошлом году республиканцы в Конгрессе добились выделения десятков миллиардов долларов через закон о согласовании бюджета. Эти средства предназначены для строительства новых участков пограничной стены и финансирования дополнительных федеральных мер по контролю за иммиграцией. Опубликованы видеозаписи с нательных камер федеральных агентов, повествующие о том, как проходят рейды иммиграционной службы на американских предприятиях. На редких кадрах рейд, проведенный в сентябре прошлого года на фабрике по производству снеков в городке Ката, штат Нью-Йорк. Агенты задерживали работников прямо в цехах, решали, какие документы изъять, и определяли, кого из сотрудников, граждан США, можно отпустить. Видео стало частью иска, поданного в четверг Нью-Йоркским союзом гражданских свобод совместно с Центром защиты прав трудящихся штата. Истцы утверждают, что агенты превысили полномочия, указанные в ордере на обыск. По словам курирующего юриста Союза Перри Гроссмана, ордеров на арест конкретных людей не было вовсе. Подозрений в совершении преступлений отдельными работниками тоже. Агенты задержали для допроса без их согласия порядка 100 человек, арестовали 57, а уголовные обвинения в итоге предъявили лишь 5. Самым серьезным из них стало обвинение в незаконном повторном въезде в страну. По данным правозащитной организации Rural and Migrant Ministry, большинство задержанных были выходцами из Гватемалы. Владельцы фабрики заявили, что у их сотрудников были все необходимые документы, и они не понимают, почему рейд вообще состоялся. Местный прокурор, впрочем, пообещал, подобные проверки продолжатся. Времена, когда на такое закрывали глаза, закончились, высказался он. У берегов Аляски в Беринговом море 15-летний подросток провел почти 2 суток на перевернутой лодке и выжил, потеряв в этой трагедии 2 братьев. Дерек Паркер Анга-Анга отправился на рыбалку вместе с 35-летним братом Сидни Пловии и двоюродным братом из поселка Савунга на острове Святого Лаврентия. Из-за непогоды поисковая операция началась не сразу, и подросток провел на перевернутом корпусе лодки больше суток, прежде чем в воздух поднялись первые самолеты береговой охраны. Именно то, что он оставался на корпусе лодки, а не в воде, при температуре моря около 10 градусов, по всей видимости, и спасло ему жизнь. Все это время он оставался без еды и воды. По рассказу подростка, его брат так и остался в ловушке под перевернутой лодкой, а двоюродный брат держался за корпус вместе с ним, но не пережил последнюю ночь перед спасением. Экипаж береговой охраны заметил подростка около 10:30 утра в понедельник. Пилот случайно посмотрел в нужную сторону, когда солнце удачно осветило плот. Специалистам в воде сбросили спасательный плот с вертолета с припасами, а затем на помощь пришло ближайшее рыболовецкое судно, которое и подняло подростка на борт. Тела братьев Дерека также были обнаружены и доставлены на берег. Вагоны нью-йоркского метро превратились в основу процветающих донных сообществ. Эта история началась еще в конце 90-х годов. Тогда транспортное управление Нью-Йорка, вместо того, чтобы утилизировать списанные в ходе масштабной модернизации метро вагоны и тратить на это огромные деньги, сбросили их прямо в океан у восточного побережья США. Предварительно их тщательно подготовили к погружению, вагоны разбирали, снимали в окна, удаляли проводку, пластиковые детали, разлагающиеся материалы, гидравлические жидкости, масла и смазку. По задумке они должны были превратиться в искусственные рифы. В водном пространстве их размещали плотными группами в заранее выбранных координатах. Таким образом, был сформирован примерно такой же тип твердого структурного местообитания, который создает естественный каменистый риф. Вагоны предоставляли полости и укрытия, на их твердых поверхностях могли закрепиться организмы, которые живут неподвижно. В течение нескольких недель на открытом металле начали селиться морские беспозвоночные, появились морские желуди, за ними последовали синие мидии. На вертикальных поверхностях начали формироваться сообщества губок и мягких кораллов, а затем металлические корпуса превратились в основу процветающих донных сообществ, которых раньше на этом участке океанского дна не существовало. Позже на эти территории пришла и рыба. Выступающая за Казахстан 27-летняя уроженка России Елена Рыбакина впервые в карьере завоевала кубок открытого чемпионата США по теннису US Open в женском одиночном разряде, одержав в финале победу над 28-летней белорусской спортсменкой Ариной Соболенко. Последняя выступала на турнире под нейтральным флагом. Матч завершился со счетом 6-4, 5-7, 6-2. Рыбакиной удалось прервать 19-матчевую победную серию Соболенко на US Open, которая началась после проигранного финала в 2023 году и принесла белоруске два титула. Кроме того, за несколько дней до финала казахстанская теннисистка обошла Соболенко в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и стала первой ракеткой мира. Белоруска сохраняла лидерство 99 недель подряд. Это потрясающе, до сих пор трудно осознать произошедшее, слишком много достижений за несколько недель. Я очень счастлива, очень горжусь проделанной работой, это просто невероятно, сказала Рыбакина после матча. Эта победа Рыбакиной над Соболенко в финале US Open стала для казахстанской спортсменки в 2026 году вторым финалом турнира «Большого шлема», в котором ей удалось обыграть белорусскую. В январе Рыбакина одолела Соболенко в финале Australian Open. Эта победа тогда стала для представительницы Казахстана второй на турнирах «Большого шлема». В 2022 она стала чемпионкой Уимблдонского турнира в Великобритании. Пока Нью-Йорк переживает последние жаркие дни сентября, в Рокфеллер-центре уже готовится к зиме и возвращению знаменитой ледовой арены. Местный каток откроется 10 октября этого года. В 2026 пространство отмечает важную дату. Ему исполняется 90 лет. В честь юбилея Рокфеллер-центр представит совершенно новый домик для посетителей, а также обновленную VIP-зону с отоплением. Здесь можно будет согреться горячими напитками и перекусить до и после выхода на лед. VIP-билеты включают доступ в лаунж-зону, 60-минутный сеанс катания с приоритетным входом, бесплатную аренду коньков и скидку 20% в сувенирном магазине. Все подробности полного дизайна пока не раскрываются и должны стать сюрпризом для посетителей. Минимальная стоимость обычного входного билета на каток $22 – VIP-билета на катание $131, сезонного абонемента $550. Аренда коньков и вспомогательных средств для катания доступна вместе со входным билетом. Легендарная американская телеведущая Джуди Шейндлин, известная всему миру как судья Джуди, уходит с телеэкранов после того, как в октябре завершится показ ее текущего шоу «Джуди Джастис» на сервисе Prime Video. Об этом рассказала сама 83-летняя телезвезда в интервью журналу People, подчеркнув, что уходит именно из кадра, но не из телевидения вообще. «У меня много других интересов», — сказала она. «Я больше не хочу тратить время на прическу и макияж, но хочу, чтобы мое послание по-прежнему доходило до людей». Чейндлин планирует продюсировать шоу собственного сына Адама Леви, а также работать над мультипликационным проектом для взрослых зрителей под названием «Джудиверс».
12: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
14: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Орешек знаний тверд. Но что не говорите, нам расколоть его поможет Братславский в «Эрудите».
16: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистер Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления справки от врача. В государственных школах Нью-Йорка планируют задействовать штатных сотрудников, учителей, психологов и социальных работников в качестве координаторов по работе с родителями, чьи дети регулярно прогуливают уроки. За выполнение новых обязанностей дополнительная оплата не предусмотрена. Назначить специалистов принципалс должны до 30 сентября. Главная задача координаторов – на ранних стадиях выявлять учащихся из группы риска и направлять их к психологам. Поводом для нововведения стала эпидемия прогулов. Проблема усугубляется снижением академических результатов. Мисс Израиль 2026 Даниэла Яблонько во время своей поездки в Нью-Йорк посетила здание городской мэрии, но отказалась от потенциальной встречи с мэром Зораном Амдани. По словам Яблоньки, предложение о встрече поступало, но она приняла осознанное решение. Девушка подчеркнула, что открыта для диалога, но не желает давать повод для пиар-акции человеку, который не поддерживает ее страну. Вместо встречи с исполнительной городской властью Яблонька провела переговоры с Эриком Диновицем, членом горсовета и председателем еврейской фракции, а также записала интервью с Михаилом Наваховым. Яблонька отметила, что считает своей задачей открыто представлять Израиль на крупнейших мировых площадках, выстраивая прочные партнерские отношения.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program Веска Learning Center.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Мы, по-моему, Нью-Йорк любим точно так же, как обожаем Аббу. Мы это Акмаль Тахиров и Алена Вишневецкая. Вот согласитесь, бывает музыка спорная, бывает бесспорная. Вот Абба, по-моему, это навсегда и бесспорно, конечно. Просто королева. Королева звука, наша обожаемая с юности группа Абба. Ну что, добро пожаловать в «Удивительный вопрос» с пожеланиями успехов, удачи во всех ваших начинаниях, конечно же, хорошего настроения и прекрасного дня. Сегодня викторина будет очень банальной, потому что я вначале намерена заступиться за своих любимых, что называется. Вообще, в целом, хочу заступиться за малые и не очень малые бизнесы. Хочу заступиться за человеческий труд и ни в коем случае не восстановить справедливость, а просто, может быть, кому-то пригодится задуматься о том, что нас окружают и как люди, которые нас окружают, помогают нам улучшить качество собственной жизни. Значит, понятное дело, что есть ошибки, которые стоят слишком дорого. И первый, кто приходит на ум, это, конечно же, сапер, например, потому что этот человек за ошибку расплачивается собственной жизнью. Вот, например, отношение пациента к хирургу. Допустим, хирург, который спас тысячи жизней, вернул здоровье, молодость, если речь, там, скажем, идет о пластическом хирурге, например, уверенность в себе. Но один пациент остался недоволен, следовательно, недовольны его близкие, вся его семья, результат их не устраивает, а иногда причины такого результата вообще не зависят, скажем, от врача. И получается, что вот эти тысячи спасенных жизней, все, они как будто не существуют. Так устроена психика. Ошибка адвоката, например, или даже не ошибка, а, скажем там, отсутствие настроения у судьи. Вот адвокат вытаскивал годами людей из беды, просто годами, десятилетиями, сложнейшие процессы выигрывал. Защищал там невиновных, скажем. Вот, пожалуйста, обвинительный приговор какой-то громкий, и кто-нибудь обязательно скажет: «Этот адвокат плохой». Все, и пошла жара. И к этому мнению начинают присоединяться голоса тех, кто вообще никакого отношения ни к судопроизводству, ни к этому делу не имел. Скажем, возьмем творческие профессии. Балерина. Десятилетиями аплодирует весь мир. Она просто поражает своим мастерством, филигранным исполнением танца. Партии все блестящие просто. Критики в восторге. Публика рукоплещет. Однажды падает на сцене, подскользнулась. И вот это падение будут пересказывать особенно все те, кто не запомнил ни одного триумфа этой балерины. Опять-таки, почему так получается? То же самое, допустим, происходит, возьму тех, кого люблю. Вот есть миллион, сотни там парикмахеров, а есть мастера. И вот, допустим, есть мастер, которого я обожаю просто. К нему приходят люди, которым испортили волосы. Ваня Шатров, Ванечка наш дорогой, любимый, салон «Софистик». К нему приходят дамы после таких окрашиваний, просто можно ослепнуть. После таких стрижек, о которых вообще говорить не стоит. Волосы бывают испорченные, пережженные, с пятнами, там какие-то оттенки непонятные. Словом, это последствия чужих ошибок. Ваня берется за работу, потому что другие, скажем, отказались или там велели подождать, пока не отрастет. Исправляет все, что кажется неисправимым. возвращает волосам и форму, и цвет, и красоту, и жизнь. Женщина что чувствует? Конечно же, уверенность в себе и желание снова посмотреть в зеркало с большим удовольствием. Но за вот этим перевоплощением стоят знания большие, годы опыта, талант, дорогие всякие эти примочки, эти средства. Это тяжелейший труд многочасовой. А мы, клиенты, видим что? Мы видим только результат. И только мастер, в данном случае Иван, он знает, сколько решений ему пришлось принять, чтобы вот такого результата добиться. Сколько нужно было красок, оттенков смешать, чтобы волосы эти сохранить, не усугубить нанесенный вред. Но находятся дамы, которые хотят получить работу наивысочайшего уровня и возмущаются тем, сколько это стоит. Ну, никого же не удивляет, что сумка Birkin стоит там сотни тысяч долларов. Или вечернее платье там полмиллиона может баксов стоить с камнями какими-то. А вот мастерство человека, который годами учится, совершенствуется и теперь, скажем, спасает чужие волосы, некоторые хотят оценить как какую-то вот бытовую услугу. И вместо того, чтобы, допустим, сказать: «Ой, я не могу, для меня это дорого», человек говорит: «Он берет слишком много». Но это же разные вещи. Если мы не можем, или если мы не можем заплатить столько, сколько это стоит, это не означает, что труд вот этого мастера столько не стоит. Более того, очень многие клиенты готовы выплескивать свое недовольство, разумеется, куда? В соцсети. Таким образом, они пытаются обесценить мастерство, преувеличить недостатки и таким образом поставить под сомнение репутацию человека, который до них и после них уже помог и поможет сотням и сотням женщин. Цена им не понравилась. А кто виноват? Виноват, конечно, мастер. Но так вот наша память устроена. Хорошее принимаем мы, причем как должное, а простое для нас становится, плохое, вернее, становится чем-то таким из ряда вон выходящим. И вот этот закон, он работает в мире покупателей и потребителей. Если прекрасное обслуживание, суперсервис, мы спокойненько идем домой. Если продавец там нам помог выбрать что-то прекрасное, мы считаем, что он просто должен был выполнить свою работу. Стилист исправил последствия чужого непрофессионализма. Мы радуемся. Ой, какой я красивый. И, как правило, не всегда рассказываем, сколько знаний и усилий, повторяю, стояло за этим преображением. Если в магазине чисто, красиво, все свежее, все аккуратно разложено, ассортимент огромный, сотрудники вежливые, улыбчивые, мы разве об этом рассказываем всем подряд? Ну, как правило, нет. Мы молчим, потому что так должно быть. Зато кто-то, если однажды остался недовольным, человек внезапно превращается в кого? Конечно же, в гениального писателя. Он и писатель, он следователь, он прокурор, обвинитель. Все в одном лице. И пишет очень длинный отзыв, добавляет эмоции, убирает какие-то подробности важные и выносит приговор магазину, продавцу, мастеру, салону. Короче говоря, чуть ли не всей отрасли. И начинается вот здесь самое интересное. Комментарии. Люди, которые никогда, допустим, даже не были в этом магазине, никогда не видели в глаза этого стилиста, не разговаривали ни с продавцами, ни с сотрудниками, не видели то, что вообще произошло на самом деле, начинают присоединяться. Кто-то написал недовольный отзыв обвинения, второй ставит лайк возмущенный, третий начинает говорить, что они все такие, он давно это знает, а четвертый вообще говорит: давайте напишем петицию и потребуем, чтобы это заведение вообще закрылось. Наши люди любят такое. И доказательства, в принципе, никому не нужны. Потому что возмущение как таковое, оно очень заразительно. А вот когда нужно найти какие-то факты, справедливость, вы уж меня извините за это высокопарное слово, здесь требуется усилие. Я сегодня, в частности, ни в коем случае не в качестве рекламы, говорю о своем любимом магазине «Черри Хилл», который в Бенсонхёрсте. Я подчеркиваю, это на 86-й и 23-й. Я в этот магазин хожу 30 лет. Люди, которые ходят в этот магазин, они знают, что там образцовая чистота. Там в подсобных помещениях и на кухне такая чистота, как в операционной. Там все красиво очень оформлено. Там выбор колоссальный. Качество продуктов, ну, высочайшее. Годами туда ходят постоянные покупатели. И они возвращаются в этот магазин не потому, что их кто-то там заставил или попросил. Почему? Потому что им нравится. Там вкусно, действительно. Там приятно находиться. Там люди, которые работают, там одна Оля только чего стоит, и Ира в кондитерском, но это сказка. Инна, менеджер, которая всегда улыбается, которая вам подскажет и расскажет. Да, любой человек отведет, посоветует. Вы можете эксперимент провести, который я однажды попросила провести свою знакомую. Я говорю, обойди весь Брайтон, обойди вообще весь Бруклин и попроси в русском магазине один и тот же сорт колбасы, ну пусть и нарежут два кусочка. Вот по два кусочка одного и того же сорта. А потом приди в Черри Хилл и купи тоже два кусочка точно такой же колбасы. И ты сравни. Я не знаю, откуда они берут точно такую же колбасу, но она вкуснее. Потому что она свежее. Потому что у них поставщик круче. Поэтому и цены у них выше. Но, значит, Черри Хилл вообще старается сохранить и поддержать свою репутацию. Она создается годами, тысячами реальных покупок. Но кто-то один решил испортить эту репутацию просто одним постом своим. Даме магазин не угодил. Почему? Она выставляет, значит, на Facebook ценник просто. Она там купила кусок торта. Спокойно сказала, да, дело вкуса, кому-то сладко, кому-то не сладко, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ее возмутила цена, она уверяла, что этот торт, значит, он не свежий. Торт она не продемонстрировала, в магазин она торт не принесла. Люди, которые стали обвинять Черри Хилл тут же в том, что все не свежее, в магазине холодно, там чего только не было. Но невозможно понравиться всем. Да, у одного-двух покупателей могут быть какие-то претензии. У них просто может быть плохое настроение. Они имеют полное право задать какой-то вопрос, подойти там к руководству, попросить объясниться, потребовать исправить какую-то ситуацию или какую-то ошибку. Но одно дело, вы излагаете факты и доказательства предъявляете. И совсем другое – пытаться растоптать чужой многолетний труд. Но это же разные вещи, согласитесь. За каждым магазином люди живые стоят. Продавцы, которые приходят на работу рано утром, когда многие из вас еще спят. Работники, которые следят за чистотой. Люди, которые принимают товар, проверяют качество, оформляют витрины, отвечают на вопросы, выслушивают претензии. Но они все люди, они могут ошибиться. Мы тоже с вами не святые, да? Но одна ошибка или одно субъективное недовольство не могут превратить хороший магазин.

0: так устроены, что нам жаль, вот если это не рекламное какое-то объявление, нам жаль поблагодарить. Вот мы скупы на слова благодарности. И так мы рассыпаемся в каком-то негативе и в осуждении. Почему мы 20 раз пришли в магазин и ни одного хорошего слова не сказали? Почему одна какая-то неудача становится поводом для публичной казни, для распятия? Ну почему? Потому что мы уверены, что хорошее обслуживание нам обязаны дать. Поэтому мы не обязаны поблагодарить. Но есть же какое-то элементарное уважение друг к другу. А уважение друг к другу разве это не обязанность? Ну, по крайней мере, человеческая обязанность. Не надо замалчивать какие-то нарушения, какие-то ошибки. Покупатель, клиент, пациент. У нас есть право защищать себя, безусловно. Ну, пожаловаться... Право, вот наше право на жалобу, на подачу жалобы, это не право на травлю. Право критиковать, это не право преувеличивать и призывать толпу к расправе, там, не ходить туда, перестаньте покупать там. Один какой-то отзыв негативный, это не правда о прекрасном магазине. Это не правда о салоне чудесном или о мастере конкретном. Поэтому я сегодня защищаю не столько вот Черри Хилл, там, скажем, или Ванечку Шатрова. Я просто защищаю всех профессионалов. Труд, который за этим профессионализмом стоит. И наш с вами здравый смысл. Потому что прежде чем писать какой-то негативный отзыв, возмутительный, просто и присоединяться к этому возмущению, как там было у Плевака или у Кони в речи в защитительной, он столько раз отпускал грехи, но неужели один грех мы ему не отпустим? Не понравилось? Не молчите. Ну, как-то в более какой-то вменяемой, разумной форме. А понравилось — кричите. Вам вернули красоту — поблагодарите. Помогли — поблагодарите. Исправили чужую ошибку — поблагодарите. Напишите несколько добрых слов. Потому что люди, которые хорошо делают свою работу, они, конечно же, просто обязаны знать, что их труд ценят. Ценят по достоинству, видят, понимают, помнят. Потому что очень легко вот так вот выпустить в эфир что-то негативное. А чтобы поблагодарить, вот об этом надо напоминать. И мы во второй части нашей программы сегодня будем отвечать на самые бытовые вопросы, которые касаются покупателей и продавцов, потребителей и тех, кто нам товары предлагает. Прервемся на короткую паузу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Конфликт США с Ираном перейдет в совершенно иную фазу через пару месяцев, заявил вице-президент Джей Ди Венс в интервью «Нью-Йорк Пост». Он согласился с тем, что война завершится сразу после промежуточных выборов. Ранее об этом заявлял президент Трамп. «Мы не можем предсказывать будущее, но я считаю, что президент прав», — сказал Венс. Он заверил, что Тегеран продолжит терять контроль над Ормузским проливом. Движение судов через пролив установилось более чем на 50% благодаря разминированию и скрытному конвоированию танкеров, добавил чиновник. Федеральный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, блокирующей обмен информацией между АРС и миграционной и таможенной полицией ICE. Это решение было принято после того, как иммиграционное ведомство запросило сведения о последних известных адресах миллионов людей. Коллегия из трех судей по округу Колумбия постановила, что масштабный запрос нарушает законодательство, принятое после Уотергейтского скандала. Эти законы запрещают

0: раз передавать информацию другим ведомствам, за исключением случаев соблюдения строгих условий. Коллегия также пришла к выводу, что такой обмен информацией нарушает законы о защите конфиденциальности. Один из старейших сенаторов Митч МакКоннелл сообщил, что вернулся к работе после 3 месяцев отсутствия из-за болезни и последующего восстановления. Он попал в больницу в июне после того, как упал и потерял сознание. Долгое отсутствие вызвало волну возмущений. В частности, губернатор Кентукки Энди Бэшер в конце июля потребовал от него подтверждения дееспособности. Судя по обнародованным кадрам, 84-летний МакКоннелл появился в Сенате в инвалидной коляске, в которой передвигался и до болезни. Ранее он по меньшей мере дважды впадал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике, а также был госпитализирован на несколько недель, выпал из рабочего графика после падения с сотрясением в марте 2023 года. Уроженка Сомали, член Палаты представителей, демократка Ильхан Омар, оказалась в центре скандала. Глава ДХС пригрозил ей депортацией за фиктивный брак с братом, чтобы привести его в Америку. Марк Уэйн Маллен заявил, что Омар вышла замуж за родственника в рамках предполагаемой мошеннической схемы. Он сделал это заявление в интервью консервативному подкастеру Бенни Джонсону на съезде республиканской партии в Далласе. Сейчас брат Омар живет в Лондоне. Женщина получила американское гражданство в 2000 году, когда ей было 17 лет. У нее 2 бывших мужа – Ахмед Абдисалан Хирси и Ахмед Нурсай Тальми. Последнего обвиняют в фиктивном браке с будущей конгрессвумен. Она официально вышла замуж за него в январе 2018 года, через месяц после того, как расторгла брак с Тальми, гражданином Великобритании. Брачное мошенничество является федеральным преступлением. За это могут лишить свободы на срок до 5 лет и назначить штраф в размере 250 тысяч долларов. Губернатор Кэти Хокул объявила о начале выплат по программе Power объемом 1 миллиард долларов для 8 миллионов домохозяйств штата Нью-Йорк. Выплаты в размере от 100 до 200 долларов начнут напрямую поступать с 21 сентября и продолжатся до декабря. Для участия необходимо быть постоянным резидентом штата Нью-Йорк, своевременно подать налоговую декларацию и не являться иждивенцем. Программа предназначена для поддержки семей в зимний период. По уровню цен на электроэнергию штат Нью-Йорк занимает 3-е место в стране, уступая только Гавайям и Калифорнии. 8-кратного обладателя золотого мяча Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча за национальную команду. На осенней серии товарищеских игр сборная Аргентины встретится с Боливией 30 сентября, Буркина-Фасо 3 октября и Бенином 6 октября. Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии. 31 августа, напомню, 39-летний нападающий объявил о завершении карьеры.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Тараканы, тараканы, тараканы.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Да, еще мы умеем устраивать цирк самим себе, вот как у нас в рекламе звучит, и жонглировать умеем, и фокусы разные показывать. Просто нас не так часто показывают по телевизору. Всем еще раз привет, с вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. У нас удивительный вопрос. Защитила свой любимый магазин Cherry Hill как смогла. Буду продолжать туда ходить, чего и вам рекомендую. Вот еще в связи с этим я, конечно, особо благодарю еще один магазин, куда я наведываюсь еженедельно практически по выходным и встречаюсь с многими нашими слушателями. Number One Cover, который вот на Брайтоне, 282 Брайтон Бич Эвеню, это мой любимый морской бутичок. Я вот туда прихожу за икрой от компании Brooklyn Seafood, у которой есть специальное разрешение. Они продают по всей стране лучшую черную икру нескольких видов, естественно, и красную нескольких видов, и свежие морепродукты, и масло оливковое итальянское, и трюфельное масло, и икорное масло, и французские блинчики, и другие изысканные деликатесы. Вот им отдельное спасибо за безупречие вкус, за великолепный сервис, за неизменно высокое качество, чистоту и, конечно же, превосходнейший вкус. Обожаю их Калугу. Малосол 3.3, больше такой икру никто продавать в Америке, во всяком случае, права не имеет. И все это роскошество можно приобрести на фудстемпы. Эдик и Настя были первыми, кто добился такого разрешения. 282 Брайтон Бич Эвеню. Привет Ируше и Веруше. 718-701-0506. А если хотите, прямо на производство к Насте с паролем «Завтрак туриста», «Банка черный», «Банка красный», «Жизнь удалась». 718-715-0969. Я обещала... кстати, вот спасибо Наташе Быстрицкой за, как всегда, очень интересный выпуск новостей. Там, по-моему, в последней новости прозвучало по поводу того, что по указанию нашего губернатора Кэти Хокул будут денежки получать нью-йоркеры. Да, будут. Нам вчера несколько человек позвонили на радиостанцию, и один мужчина очень долго возмущался и требовал, где мои деньги, куда мне идти, я еще свои $200 не видел. Подождите, увидите. Если попадаете в число вот этих 8 миллионов, вам никуда ходить не надо. Если вам полагается, чек придет домой, никаких документов, никаких бумаг или онлайн там петиций с требованием дать деньги заполнять не нужно. Вообще делать ничего не нужно. Я бы на вашем месте даже и не ждала. Пусть это будет сюрпризом. Денежки, если вам положено, придут вам прямо в конверте в почтовый ящик почтальон занесет. Вот. А то, что касается нашей сегодняшней викторины, она более чем проста и более чем незамысловата. Я лишь напомню номер телефона прямого эфира 718-303-9090. У нас сегодня покупатель, потребитель, продавец там и вообще услуги. Знаем ли мы, на что мы имеем право, как работают законы? Давайте посмотрим. Вот очень простой вопрос. Например, покупатель приобрел кофеварку. Дома передумал. Коробку даже не открыл. Вопрос. Обязан ли магазин вернуть деньги? Покупатель приобрел кофеварку. Дома передумал. Коробку даже не открыл. Это важно. Обязан ли магазин вернуть деньги? У меня есть одна очень близкая знакомая, у нее есть хобби, очень интересное хобби. Она в основном не покупает, она в основном возвращает. Если она, допустим, покупает, ну, скажем, босоножки, она сразу заказывает пар 12. Вот. Из этих 12 пар, в лучшем случае, она дома примерит 2. Остальные идут назад. Ну, разумеется, те примеренные тоже. Вот такое хобби интересное у человека. Для меня что-либо вернуть в магазин, пойти ногами, там, онлайн я не люблю покупать, я должна, ну, мы, слушайте, мы восточные люди, я должна все потрогать руками, примерить на себя. Только так вынужденно могу что-то онлайн купить. Возвращать для меня это просто смерть подобно. Желающие по поводу кофеварки имеются. Возьмем вот этот звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Доброе утро. Я думаю, что человек имеет право на возврат, если в рецепте указано, в течение какого времени может возвращать.
4: Нет, вопрос такой был, давайте вот и сначала. Обязан ли магазин вернуть деньги? Вот как вы думаете?
5: Думаю, что если нет дефектов, не обязан.
4: Нет, не обязан?
5: Нет.
4: Как вас зовут?
5: Ася.
4: Ася? Да вы просто молодчина. Не удалось мне вас запутать. Вы совершенно правы. Нет, не обязан магазин вернуть деньги. Потому что в нашей стране нет федерального закона, который бы позволял вернуть исправный товар просто потому, что покупатель передумал. Возврат зависит от правил магазина и законодательства конкретного штата. Так что, вот мне кажется, что я своей близкой подружке, которая любит возвращать, но она правила хорошо знает. Там, если онлайн, если там возврат какой-то день, это она знает хорошо. 1-0. Имейте в виду. Так что, если вы передумали, коробку даже не открыли, не факт, что вам вернут ваши денежки. Следующий вопрос. Не дайте себя запутать. Покупатель принес неиспользованный товар через 2 недели. А продавец сказал: возвратов у нас нет. Никакого объявления об этом в магазине не было. Кто прав? Давайте разбираться. 718-303-9090. Покупатель принес неиспользованный товар через 2 недели. Продавец заявил: возвратов у нас нет. Но никакого объявления об этом в магазине не было. Кто прав? Ваша версия. 718-303-9090. Кто прав? Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Если он принес товар, у него есть текст, на котором снизу написано «рефан»,
4: ага.
6: Определенного количества времени.
4: Так.
6: Но люди это один месяц. И если это вот бизнес, где-то на Брайтоне, они могут сделать только 40 лет. Телефон в течение определенного времени. Надо читать листы.
4: Так, одну секунду. Во-первых, я вас попрошу говорить чуть громче в трубку. Во-вторых, в данном конкретном случае ваш ответ каков? Кто прав, продавец или покупатель?
6: Это зависит от палицы магазина.
4: Нет. Ответ не принимается, к сожалению. Но мне нравятся ваши рассуждения. Удачи при ответе на следующий вопрос. Нет. В данном конкретном случае прав покупатель, потому что в штате Нью-Йорк, внимание, в нашем штате, правила возврата должны быть размещены на видном месте. Если объявления нет, покупатель обычно вправе вернуть неиспользованный и неповрежденный товар в течение 30 дней при наличии подтверждения покупки. Я прошу прощения, я ставлю 2-0, потому что у вас ключевое слово прозвучало, 30 дней. Вы это определили, но я не успела узнать, как ваше имя. 2-0. Имейте в виду, что если в магазине вы не увидели, что возврата у нас нет, имеете право в течение 30 дней с чеком от магазина вернуть неиспользованный и неповрежденный товар. Следующий вопрос. Человек купил автомобиль в салоне. Внимание, в салоне. На следующий день решил, что машина ему не подходит. Может ли он сослаться на федеральное правило 3 дней? Думаем, автовладельцы, подумайте и сообщите, желательно вслух, набрав 718-303-90-90. Человек купил автомобиль в салоне, на следующий день решил, что машина ему не подходит. Может ли он сослаться на федеральное правило 3 дней? 718-303-90-90. У нас что, ни одного автовладельца нет, который бы передумали на следующий день и решили, что купленный автомобиль им не подходит? По-моему, таких не имеется, да? Ладно, тогда у нас будет 2-1. Хочется побольше вопросов задать. Мы не можем с Акмалем проиграть в сухую. Значит, нет. Вот у нас какая страна мудрая. Федеральное правило об отказе от покупки, оказывается, не распространяется на обычную покупку автомобиля в помещении автосалона. Имейте, пожалуйста, это в виду. Как и то, что как только вы на новоприобретенном авто, вот как только вы выехали с автосалона, сразу там, наверное, на 5 штук машина стала меньше стоить. Не знаю, правда, как сейчас. Раньше было так. Вот только выехал, все, потерял бабло. Но сейчас с машинами туговато. Надеемся, что будет хорошо. Хотя цены взлетели до небес. А моторчик-то уже не тот. Там уже не столько лошадок. Там уже сейчас об экологии думают. Так что берегите, берегите хорошего железного коня, чтобы он служил вам долгие годы. Следующий вопрос. На двери написано «Только банковские карты». Может ли магазин Нью-Йорка отказаться принимать наличные? Вот в чем вопрос. Давайте проверим, как хорошо вы ориентируетесь по магазинам нашего прекрасного города. На двери написано «Только банковские карты». Может ли магазин Нью-Йорка отказаться принимать наличные? Да-да, нет-нет. Слушаем ваши версии. 718-303-90-90. Так, версий нема. Следовательно, счет 2-2. Большинство обычных магазинов и предприятий общественного питания в Нью-Йорке обязаны принимать кэш, как у нас принято говорить, наличные. Кроме того, они не могут устанавливать более высокую цену для человека только потому, что он платит наличными. Есть отдельные исключения для некоторых видов операций. И я, кстати говоря, очень долго не могла выяснить, вот как работает закон, когда магазин или ресторан, или там, допустим, вот меня в основном беспокоили массажные салоны, или там продавцы цветов на улице, они пишут там «cash only», только наличные. Думаю, ну как это так может быть? Ну вот, ну нет налички с собой. Иди там вот рядом стоит этот банкомат, комиссию заплати там и все. Законно я думала это или нет? И мне так хотелось, чтобы это было незаконно. Оказалось, ребятки, что это законно, потому что федеральный закон не обязывает частный бизнес принимать кредитные или вот эти вот дебетовые, как в России пишут, дебитные карты. Дебильные карты, так бы я сказала. Магазин может работать только за наличные, если вот местные законы не устанавливают какие-то штатные там или городские какие-то другие требования. Главное, чтобы покупателя заранее предупредили, вот, а предупрежден, значит, вооружен, там должна висеть эта табличка у входа или у кассы. И вообще вопрос этот каверзный, на мой взгляд, потому что он меня лично очень долгие годы беспокоил. Многие уверены, что если, значит, у человека есть карточка, то продавец обязан ее принять. Это в другую сторону работает. Нет, оказывается, не обязан принимать. Такой федеральной обязанности нет, а у нас федералы над всеми правят. Так что вот такие вот дела. Еще один вопрос успею задать. Значит, продавец приходит домой, уговаривает хозяйку купить там, скажем, дорогой пылесос. Хозяйка покупает, на следующий день она передумала. Может ли она отменить сделку? Тут хорошее слово. Сделка. Очень актуальное слово. Сделки можно подписывать. Сделать сделку можно, отменить можно. Сделал дело, гуляй смело. Ну, как думаете, продавец пришел домой, уговорил хозяйку купить дорогой пылесос, на следующий день хозяйка передумала, может ли она отменить сделку, вот в чем вопрос. Да-да, нет-нет. 718-303-9090. Ответов нет, Акмаль, радуйся, потому что мы, кажется, отыграли третий гол, и у нас будет счет 3-2. В большинстве таких случаев, да, может хозяйка сделку отменить, потому что вот это пресловутое федеральное правило, которое не распространяется на автомото, в данном случае на автомобили, которые вы приобрели и передумали, федеральное правило предусматривает 3 рабочих дня для отмены некоторых покупок стоимостью от $25, совершенных дома или в другом временном месте продажи. Правда, как обычно, из любого правила существует исключение. Это разъяснение Федеральной торговой комиссии. Вот такие дела. У меня, между прочим, есть еще вопросов 30 в этом направлении. Так что у нас с вами впереди есть над чем подумать. Наверное, в следующей викторине, коли доживем и все сложится, мы продолжим наши игрища в таком же формате и в таком же составе. Спасибо большое Акмалю Тахирову, как всегда, за твой блестящий труд и музыкальную подборку. Акмалюшка, я тебя люблю. Всем хорошего дня. До встречи в новостях и вне таковых. Пока.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
8: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
9: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
10: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
11: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
15: По средам с 5 до 7 вечера.
14: На Дэвидсон Радио.
16: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. Davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Европейский Союз планирует предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее Евросоюз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю. Министр финансов Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По его словам, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов. При этом Бессент подчеркнул сохранение высокого спроса на активы США со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе. Трамп заявил, что по делу о покушении на него в Пенсильвании в 2024 году обнаружена новая информация. Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что та не сделала необходимого для его защиты от стрелявшего. Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Он получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. Специалист по безопасности искусственного интеллекта Билал Чуктай покинул компанию Google DeepMind из-за страха перед возможным уничтожением человечества новыми технологиями. Он отметил, что за последние 4 года искусственный интеллект достиг потрясающих результатов. По мнению Чуктая, в скором времени эти технологии превзойдут возможности человека во всех сферах. Главным источником опасности он назвал безумную гонку IT-корпораций в создании инноваций. Чуктай подчеркнул необходимость замедлить разработку искусственного интеллекта. Он считает, что темпы развития должны быть такими, чтобы общество успевало справляться с возникающими рисками до того, как будет нанесен непоправимый ущерб. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Для Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвид Зен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Приветствую всех, кто сейчас находится возле своих радиоприемников. Поздравляю с замечательным временем, в котором мы сейчас оказались и в котором выходит наша сегодняшняя программа. Это время как раз тот период, 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Время второго шанса, время подумать, время еще раз осознать, время еще раз попросить. Время, кстати, вот в еврейской традиции говорят, просите, и все исполнится, и Творец услышит. И это как раз то самое время, когда можно просить. Просите, дорогие друзья, просите. Ну и еще хотел бы отметить, что это, опять же, то самое время, когда надо понять и простить. Ну, понять, может быть, даже и не обязательно. Важно понять самого себя по этому поводу. Но простить – это определенное условие, которое может помочь лучше жить и безболезненнее жить. А почему, мы это сегодня обсуждать не будем. Потому что вы прекрасным образом это описали в своих работах. Тема нашего сегодняшнего задания – это понять, простить. И я понимаю тех, кто, описав события, о которых дальше пойдет речь, в ваших работах пойдет речь, вы пишете, что такое нельзя простить и такое нельзя забыть или же забывать. На поколение тоже все это прекрасно понимаю. И во многих вещах согласен, и тем не менее, наша программа сегодня не религиозная и не философская, а все то, что в ней будет звучать сегодня, это ваши размышления, ваши мысли по заданной теме. И они реально прям очень интересны. 23 страницы, представьте себе. Я сейчас обращаюсь ко всей нашей радиосемейке плодотворной, плодовитой. Вот 23 страницы текста. Это достаточно серьезно. Причем текста печатного уже вот на формате А11. Это очень... на 11-м формате А4. Вот как. Неправильно сказал. Да, это очень и очень большая проделанная работа, за что вам огромное спасибо. Но прежде чем мы начнем наше с вами поэтическое путешествие, я бы, как всегда, хотел отметить тех, кто поддерживает мои эфиры, за что им огромное спасибо. В первую очередь я бы хотел напомнить о том, что у нас в Бруклине находится центр. Внимание, Бруклин, отдельное внимание, Квинс. Отдельное внимание Квинс и отдельное внимание Фараковой. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Напомню, три этажа. Центр действительно отличается от всех других центров, о которых я рассказывал в эфире Дэвид Зен Радио и которые, по сути, есть в ближайшем окружении. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. Звоните. 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт addaldaycare.com. addaldaycare.com. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care. Это агентство давным-давно существует в нашем русскоязычном рынке, хотя там можно встретить работников, говорящих на всех известных нам языках, и если вы говорите на каком-то другом языке, то есть, может быть, и по-русски, если слушаете русское радио, но при этом, допустим, ваш родной язык может быть армянский, условно говоря, или азербайджанский, или, может быть, узбекский, или еще какой, неважно, английский, испанский, японский, китайский, вот, то вам подберут подходящего сотрудника. Внимание всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд. Это Фараковый. приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care. Получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Агентство Welcome Care предлагает целый ряд интереснейших программ. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов в сутки можно получить в качестве помощи и поддержки. Позвоните в агентство 718-232-4850. Программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь в случае аварии, травмы, операции, инфаркта или инсульта. Вам будет предложен сотрудник, который будет помогать вам какое-то определенное количество часов, и вы сможете этой помощью воспользоваться. Также есть программа для тех, кто по состоянию здоровья не может себя обслуживать на протяжении всех суток. Программа 12+12. И вы можете оставаться дома на своем диване у своего любимого телевизора. Но и отдельно программа для детей. Программа для деток, у которых наблюдается аутизм, специальная городская программа, которую вам помогут оформить в агентстве Welcome Care. И еще одна программа для детей, у которых наблюдается отставание в развитии. То есть, допустим, там они плохо произносят какие-то буквочки, и вам нужна помощь логопеда, или, допустим, массажиста, или физиотерапевта, или ребенок малоактивен, или наоборот сильно активен. Помощь после школьной программы с приготовлением домашних заданий, в программу дошкольной подготовки и прочее. Это все можно оформить через агентство Welcome Care. Надо только позвонить. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. И я бы также хотел еще раз до начала нашей программы отметить возможность для тех, кто хотел бы, друзья, попасть на мой взгляд, совершенно необычную встречу, уникальную встречу. Может быть, эта встреча – это одно из невероятнейших событий этой осени. Не случайно оно происходит буквально за неделю до, чуть больше, несколько дней, за неделю до праздника Дня Благодарения, потому что благодарение – это еще одна важная составляющая, с которой надо обращаться к миру, в котором мы живем. Так вот, кто примет участие и о чем дальше пойдет речь.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Прибылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Замечательно. Константин Ритель-Кобылянский. Я рассказывал историю. Еще 30 секунд я потрачу на это. Тем более, что как раз оно вот к Дню Благодарения прозвучит очень здорово. Константин ныне живет в Израиле, а в свое время он родился в городе Киев. Учился в Киеве, консерваторию закончил в Одессе, Одесскую консерваторию, после чего был направлен в Германию, где он прошел обучение и там же получил докторскую степень по музыке. Он абсолютно удивительный, талантливый человек, высоченного роста, почти 2 метра. Таланта, дорогие друзья, на сцене громогласный голос. Это баритон, это не тенор, теноров много, баритонов с ними чуть посложнее, это особые вибрации. И та музыка, эти песни, которые вы услышите, эти арии, которые вы услышите, они глубоко тронут всех тех, кто пожелает не пропустить эту нашу, на мой взгляд, весьма удивительную и абсолютно невероятную встречу. Поэтому еще раз хочу напомнить, я приглашаю вас воспользоваться этой встречей. Это, возможно, самый волнующий момент этой осени, как раз в преддверии, Дня Благодарения. Ну, а сейчас нам пора начинать, и я начну с работы, как всегда, с работы Александра Штейна. Значит, ну, несколько слов к теме. Дорогой Миша, Йом-Кипур, день прощения, примирения, понимания, однако в жизни происходят исторические ситуации, которые нельзя понять, простить, забыть. Ваше последнее задание как раз в точку происходивших и происходящих ныне событий. Обнимаем и просим прощения, если. Если, а дальше три точки. Так и я прошу у всех прощения, если вдруг кого и как обидел. Не все, то есть я не всю работу сейчас прочту фрагмент, после чего передам микрофон в студию и после чего опять же вернусь. Итак, Давиду Шмелькину, автору «Сатирикона», который прозвучал в прошлой нашей программе, многие ответили на эту работу. «Есть место у меня больное, бокал хрустальный, в нем искрится, вино прозрачное, шмельное, я пью и не могу напиться». Шмельной в меня вливается поток, за ним приток, еще глоток, нет мочи мне остановиться, чтоб хоть чуть-чуть опошмелиться. Спасибо, это крутая очень шутка. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, Мишенька, Пашенька, друзья, это Ирина Шахмурова.
0: Да, Ирочка, я вас приветствую и поздравляю. Гмар Хатиматова уже можно говорить.
2: Кто-то невзначай сказал лишь фразу, не подумав, что обидел вдруг. Полагайся в лучшем лишь на разум, чтоб суметь перевести свой дух. На пороге праздник Йом-Кипур. Просим мы друзей, родных прощения, чтоб понять, не углубляйтесь чересчур. Лишь для себя найдите утешение. Гмар Хатиматова. Священный праздник. Мы размышляем в этот день, что хорошо. Понять, простить. Вот это главное. Приобрести покой нам в праздник суждено. Мои друзья, прошу у всех прощения. Радиоринговцы, как дороги вы мне. Как много лет мое вы восхищение. Дай Бог вам долго жить здоровыми в семье. С праздником Йом-Кипур. Гмар Хатиматова.
0: Спасибо, спасибо, Ирочка. Здоровья вам. Здоровья, здоровья, здоровья.
2: Спасибо, спасибо.
0: Да. Продолжаем. Александр Штейн, МИГ. Я себя ощущаю волшебником, магом. Я хозяином судеб и сложных интриг. Только пальцем нажму и на фотобумаге чей-то важный момент, чей-то пойманный миг. Я волшебник его, я его укротитель, и фиксатор его на года и века. Я кому-то убийца, кому-то целитель, я всегда начеку, коль не дрогнет рука. Иногда это боль, иногда наслаждение, иногда это лед или пламень, огонь. Я решаю один, удержать ли мгновение в кулаке или тут же расправить ладонь. Иногда это доллар, но чаще не цента. Я все реже богаче, все чаще бедняк. Хоть хранитель секунд и властитель момента, пью все чаще кисляк и все реже коньяк. Часто в бар захожу и бармену налей-ка. И в углу посижу, где парит полутень. Никого рядом нет, только старая лейка. Все, что выше, наврал, тень навел на плетень. Здорово, дорогой Александр Штейн, здорово, как всегда. И тогда уже об Израиле тоже есть тут две работы, которые я читал в прошлый раз, но они удивительно подходят к этому нашему моменту. Шанатова у Метука. Еврейский Новый год шалом. Наш сладкий праздник на века, победа разума над злом. Внимание, млад, внимание, стар, сегодня в праздничном эфире трубит бараний рог, шафар. Летит еврейский год нам миром. Мы все Всевышнего солдаты, и каждый на своем посту, одетый в белые халаты, души являют чистоту. Пора зажжения свечей, с заходом солнца вечер тает. Но слышен времени ручей, еврейский год в права вступает. Господь, спасибо за гранат, за яблочко, ранет в меду. Господь, спасибо за донат и за вкуснейшую еду. За халу, цимес и фаршмак, за хумус и говяжий челн. За все, что на столе гешмахт, бери все то, что предпочел. Спасибо тебе, Адонай Элегейну. Золмир зайн ле инейным инейным. Спасибо за гефелте фиш. Спустись и с нами посидишь. Вот такое пожелание, и здесь к этому пожеланию такое, значит, послание прозой для нас, для всех, дорогие соплеменники и соплеменницы, дорогие соседи по бывшей пятой графе, поздравляем с наступающим нашим новым 5787 годом со дня сотворения мира.

0: следующие звонки. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Здравствуйте, Миш, это Владимир Фарбер.
0: Да, Владимир,
1: всех с новым
0: праздником.
1: Всех с Новым годом, да, Имар Хатима Тава. И по теме, понять, простить. Вот только отгуляли Рош а-Шана, мы ели вкусности, которых и не счесть. Нам всем желала счастья наша мама, всем тем, конечно, у кого сегодня мама есть. Мы дольки яблок сладких в мед мотали, гефилте фиш лежало, красное вино. И взрослые с грустинкой вспоминали, как вкусно наши мамы готовили ее. Йом-Кипур в скорости у нас наступит. День всепрощения, к нам судный день идет. И в этот день Владыка нас осудит. Или простит и в книгу жизни занесет. Вот в этот день Ашем приходит к людям. А мы должны его смиренно ожидать. Ведь вправе только он решать, что с нами будет. И вправе только он нас в книгу жизни записать. И по преданию должны прощать мы тоже. Ну и, конечно же, прощения должны у всех просить. И в этом думаю, что мы, евреи, все похожи. Неважно, кем ты в жизни можешь быть. Я попросить хочу у всех прощения. Кого случайно я обидел или задел, или, может, резко высказал свое суждение. Прошу меня простить. Я никого обидеть не хотел. Я всем заранее свое даю прощение. Хотя меня почти никто не обижал. И мне бы хотелось, чтобы без всякого сомнения Ашем нас с вами в книгу жизни записал. Заранее прошу я извинений у Ашем. Я твари и подонков не прощу, конечно, никогда. Об этих людях, может, будет память наша навсегда нетленна. О всех сожженных в Освенцимах и в Бухенвальдах и 7 октября. Я не хочу прощать подонков, тварей, террористов. Я не хочу прощать убийц наших детей. Я ненавижу и Хамас, и Хизбаллу, и всех нацистов. Я официально заявляю, как еврей. Я, честно говоря, не очень понимаю, как можно этих называть вообще людьми. Я с ужасом ночами вспоминаю, как эти твари глумились над беззащитными детьми. Я попросить хочу у всех прощения. Кого случайно я обидел, может быть, и резко высказал свое, быть может, мнение, прошу я всех за все меня простить. А я заранее свое даю прощение. Всем, кроме тех, о ком я только что сказал. И мне бы хотелось, чтобы без всякого сомнения Ашем нас с вами в книгу жизни записал. Спасибо. Всех с Новым годом.
0: Спасибо. Спасибо, дорогой Владимир. Я надеюсь, что мы в этой книге будем все вместе рядом записаны.
1: Да,
0: чтобы
1: дай Бог.
0: Могли пообщаться.
1: Осталось совсем немного подождать.
0: Да, да, да. Спасибо. Ну, хорошо. Друзья мои, прозвучали очень хорошие слова, пожелания. Вот, я хочу лишь напомнить, что 2 часа 30 минут в Нью-Йорке. Вы на волне 620 слушаете Дэвидсон Радио. В эфире программа «Радио Ринг». Михаил Врославский, Павел Куклин за звукорежиссерским пультом. Время прерваться на короткие новости и рекламу. Оставайтесь на нашей волне. Сразу после мы вернемся в эфир Дэвидсон Радио.
2: В эфире шоу Михаила Врославского «Радио Ринг».
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман заявил, что не будет запрашивать смертную казнь для Ника Райнера, обвиняемого в убийстве своих родителей, и ему может грозить пожизненное заключение. В Лос-Анджелесе разбился новостной вертолет, освещавший смертельную аварию. 3 человека погибли. Постпред США при НАТО обвинил Украину в повышении цен на нефть. Сокращение предложения на мировых энергетических рынках вследствие ударов Украины по объектам в России. Об этом в эфире Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Власти Германии инициировали проверку национальной системы здравоохранения на случай потенциального военного конфликта, оценивая готовность к приему массового потока раненых, сообщает Bloomberg. Кроме того, Германия рассматривает возможность возвращения в эксплуатацию подземного медицинского учреждения, расположенного в Ульме. Это должно усилить потенциал страны в условиях кризиса. Вступил в силу новый регламент Госсовета КНР, направленный на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития государства.

0: Гражданам Китая, совершившим правонарушение за рубежом или нарушившим правила экспортного контроля, может быть запрещен выезд на срок от 6 месяцев до 3 лет. Иностранцам заложенные сведения при оформлении визы или на границе может быть запрещен въезд в Китай на срок от 1 года до 5 лет.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
16: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
17: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
18: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Радио Ринг». В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Программа «Радио Ринг» в эфире. Тема нашего сегодняшнего выступления, нашего сегодняшнего участия – это «Понять, простить». Гмар Хатима Тува. Кстати, вот в произношении очень важно точно использовать фонетику. Говорят, правильно произносить Йом Кипур. Йом – это день, Ям – это море. Йом Кипур. Ки – это как, пур – это как жребий. День как жребий. День как жребий – это значит жить или не жить. Йом Кипур. Йом Кипур. Вот. Ну, а... Ну да, собственно, и все. Это, в общем-то, хотелось. Да, ну и гмар, гмар хатиматова. А гмар – это окончательное. То есть, уже говорится о том, что действие сделано, это уже самая последняя возможность. Не просто хатимах и хорошие подписи, а окончательные подписи уже точно и хорошие. Александр Штейн, вернусь, понять, простить. Мы помним... В 2001 году случилось в Нью-Йорке на нашу беду две башни высокие, два близнеца. Жертвы упали врага под лица. Как можно забыть и как можно понять? 3000 жизней мгновенно отнять. Ничто не забыто, никто не забытый. 3000 лучших из лучших убиты. Они по ночам призывают к отмщению, покоя не будет врагу и прощения. Как можно простить и как можно понять, что земли законные хочет отнять мерзкий ублюдок, придумавший сплетни, войной в Украине уже пятилетней. Империя горя, империя зла, немало соседям ты бед принесла. Везде, где сапог твой оставил свой след, там жизни нормальной давно уже нет. Ты сестрам и братьям, своим украинцам ночами приносишь отведать гостинцев кинжал, искандеры, особо орешник, поскольку украинец нацик и грешник, но яслям, по яслям полят, по родильному дому, повсюду зловещие погромы, погромы, и не отмыться от крови и слез, лежать и в могилах под лесом берез. Одетый праздничную экипу в день прощения Йом-Кипур, но я к врагам всегда неистов, я не прощающий расистов. Вот так написал Александр Штейн. Спасибо ему за позицию. А мы переходим дальше. У нас есть звонки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие друзья. Всех с праздником.
18: Здравствуйте, Рафаил.
10: Да, это Рафаил. Всем счастья, здоровья в новом году. Самого главного мира. У меня перекличка получилась с Александром Штейном. Уж четверть века, а я помню, как вчера, дым и огонь от дьявольского жуткого костра, и падают на землю красавцы-близнецы, сгорают заживо друзья, родные, матери, отцы. И мы живем до глубины души потрясены бедою и позором нашей дорогой страны. И не рассеял еще руин сгоревших дым, как поклялись себе, что не забудем и простим. Когда был мэр, который вкалывал днями и ночами, и не бывало популярнее политика, чем Джулиани. Прошли года, и снова траурный тень над нами, а среди скорбящей публики стоит и ухмыляется Мамдани. Нью-йоркцы, как могло так в вашей жизни стать, что новым мэром человека этого могли избрать? Ну что же, вам, нью-йоркцы, с этим мэром жить, а я вас не могу понять и не хочу простить. Спасибо.
18: Спасибо, спасибо, Рафаил, спасибо за тоже за позицию. Спасибо. Значит, мы продолжаем программу «Понять, простить». Еще раз говорю, вот возвращаясь к философии темы прощения. Тема прощения, она требует значительно большей работы, чем над собой, чем просьба простить. Вот для того, чтобы по-настоящему простить. Я говорю отпустить, да, не тянуть на себе, на шее, на сердце, значит, тяжкий груз, как пелось в одной песне. Хорошо, мы переходим к следующему нашему замечательному человеку. Я думаю, это Григорий Абрамович. Эпиграф. Звучит шафар на нашей улице. Щемящих дел не в проворот. И на холодное вы дуете, а надо бы наоборот. Когда ты в девятый десяток войдешь, в кино и театр захочешь, ты по интернету подругу найдешь, а нет, хамоттеншу попросишь. На 24-й есть много других, и это в моей голове. И пусть кто-то думает то, что я псих, бабульки мне нравятся все. Они со мной шутят и помнят о том, что принадлежу я другой. И каждая с горечью скажет потом, как жаль, что я не холостой. Смешно. Ах, Миша, шмель всех озадачил. Его намек весьма прозрачен. И понимаю я теперь, что в сексе я таки как зверь. Любуюсь только ее телом. А хочет — нет. А я иду, чтоб сразу приняться за дело и дать ей больше, чем хочу. А если этого не станет, не состоится, не смогу и буду пойман на обмане, ее к Шмелькину пошлю. Смешно. Григорий Абрамович. Портрет, висящий на стене, и в нем твои глаза. Они прикованы ко мне, и я люблю тебя. Я медом яблоко полью. Сегодня Новый год, и под портрет тебе кладу этот прекрасный плод. А за окном шумит вода, сильнейший дождь идет. Я понимаю, в нем слеза твоя ко мне плывет. Здорово! Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
12: Алло, здравствуйте. Лукова, поздравляю вас.
18: Здравствуйте, Людмила Лукова. И вам было посвящено четверостишее, да. Угу.
12: Сейчас я эпиграф использую Шекспира, с точки Шекспира. Столько раз промчались кони сева, вокруг моря, земли, по тверди неба, и который раз заемный блеск луны. Вам прочитать про бабье лето, или про ушедшее лето и про осень, что хотите.
18: Давайте про бабье.
12: Серебристая паутинка, вроде бабье лето, песенка лета еще не спета, золотая пора шин леса, летит кружась и падая листва, не имея веса, и земля продета еще до самой дали, небо в горизонта, будто подернута муаровой вуалью. Не имея печали, грустит осень, об утраченной зелье и травы и вынужденном покосе. Ростяной водой цветы умыты и вынуждена сказать осень. Мы с природой квиты.
18: Понятно. Спасибо. Да, упс. Здорово, здорово. Эпиграф. Мой дядя не был строгих правил. И вместо праведных вещей он нам двоюродных оставил. И все от разных матерей. Не знаю, плохо ли, хорошо, а вот пришло на ум, что мир я разделил давно на зал и подиум. И взгляд выхватывает то, в чем есть свой интерес. Пусть это новое лицо в одежде или без. Прошу прощения у тех, с кем раньше в дружбе был, и чей божественный успех, увы, не разделил, кому я заступил ногой, не ведая того, и кто меня вел за собой, я не забыл его. Я буду следовать тому, чему нас Бог учил, и этим подведу черту, чтоб он меня простил. Григорий Абрамович, спасибо. Чтоб он простил и вас, и нас всех. Когда меняется погода, на случай ты не уповая, природа не меняет кода, и этого в ней через край. Это короткие четверостишья. О горе нам, тошнопроцентное, сливает автор на людей, оно в нем явно перманентное, и он заполнен до ушей. Есть такое дело, согласен с этим четверостишием. Учитель жить в любых условиях, а простите, учитесь жить в любых условиях, а что с другим не вяжется, ты сделай сам, и воля Божия на результате скажется. Ушел из жизни Юлик, Юлий Веледницкий. Светлая ему память. Писал хорошие юмористические стихи, а, возможно, время от времени буду их вставлять в нашу программу. И длинные, вот те, что чуть подлиннее, были совершенно потрясающие. Еще так много светлых дней, и можно этим насладиться. И память держит тех людей, с кем мы успели породниться. Кто до последнего писал, кто цифрой думать нас заставил, кто к нам в семейку припоздал, но яркий след свой в ней оставил. Еще раз светлая ему память. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово, Белочка.
19: Добрый день, Мишенька, здрасте, Пашунечка, это Белла Копченкова. Мишенька, у меня несколько строк посвященных трагедии 11 сентября. И я помню этот страшный день. По небу протянулась тень от взрыва, что потряс весь мир. От криков несколько в эфир. Упали башни, близнецы. Погибли матери, отцы, и чей-то сын, и чья-то дочь. Как боль такую превозмочь? Кто право дал их жизнь отнять? За что, пытаюсь я понять? С тех пор минуло много лет, прощения бандитам нет. И память сердце сохранит тех, кто безвинно был убит. Хочу добавить, Мишенька, свои искренние поздравления всем с наступившим Новым годом. Пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, мира, тепла, радостных событий в каждой семье. Спасибо, что мы слышим друг друга, что мы любим друг друга и что мы общаемся по телефону. Нас осталось уже не так много, но я благодарна судьбе и тебе, Миша, в частности, и Пашке, за то, что я вас знаю уже столько лет. Спасибо вам огромное за ваше тепло, за ваше добро. И будьте все здоровы. Гмар Сатинкова.
18: Спасибо. Белочка, спасибо. Белла Каптенкова в эфире Дэвидзон Радио. Мы продолжаем. Отто Заславский. Президент. Тут тоже короткие четверостишья. Здорово написанные. Я буду их с паузами читать, но подряд. Но с паузами. Президент. Поспешно разделили, чтобы понять, проблема про мозги. Для простить душе потребной силы заняты. Любви слагают гимн. Для микрофона длинный текст. Мембране не до рассуждений. Похожий на словесный секс, ему не может быть прощения. Ты меня напонял, не бери. По понятиям живут ребята. Жизнь на зоне шконк и сухари. В рукаве прощения нож припрятан. Можно, не понявший все, простить, и поняв, прощения не осилить. Мыслить, кто нам запретит красиво, даже годы жизни сократив. Следующее. Понять и простить, не имеючи зла, душа человека не каменный камень, сгодится в строительстве Божьего храма, но вместе два слога в систему ГУЛАГ. Мудрость прости, ну что тебе стоит? Точку поставим мирным застольем, водочкой смоем лишнюю гордость, я ж тебе снова двину по морде. Вот мне понравился кусочек «каменный камень», душа человека не каменный камень, как бы усиливает силу, да, этого дела. И мудрость прости. Жизнь, обеспечив глаголом понять, чтобы простить не осталось силенок, трудный характер, воспитан с пеленок, работа не совести, страху родня. С детства с Васей восвоясь и встретились, сказавши здрасте. Вася стал козырной масти, я ж как был сапожник-мастер. Понять и простить, как классика жанра, чтоб стадо пасти для бродяги и гранда. Ставь понять на прости в микрофонный фон, запоздалый букет хоумворку вдогон. Лавровый лист и лавровый венок, слуга Лаврентий и хозяин Йося, простить легко, отсутствуют вопросы, расстрел, лесоповал или уголек. Это был Отто Заславский, ну и написал большое спасибо Шмелькину. Маэстро Шмель, с Подола стильный друг, создал сатирикон, картину маслом, с рождения зная акварель прекрасно, когда торопишься на пляж к Днепру. Естественно, прохладная вода, чтоб тошноту убила, перегара, от масла на огне его навалом, холодненькая, просто божий дар. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
20: Алло, добрый день. А я хочу вот что сказать. Милые, дорогие наши соотечественники, пусть всем нам будет тепло и уютно на американской земле. И пусть жизнь наша и наших детей будет счастье. Мишенька, ваша передача самая лучшая. У вас друзья, вы все культурные. Спасибо вам большое.
18: Спасибо, спасибо вам за такие добрые слова. Спасибо. И вы наши друзья. Вы, даже если вы не выходите в эфир, все равно наши друзья. Так, стих, значит, Павел Рахшмир, посылаю стих, в котором я не понимаю, но прощаю при одном условии. Наступающим еврейским Новым годом, здоровья всех благ и всего наилучшего. Спасибо, Павел. Так, так, так, о вечной молодости. Когда-то удивлен был теми ответами в обычном интервью, что дал известный академик на Познера вопросы дежавю. Вот если предложил вам дьявол остаться вечно молодым, вы согласились бы с лукавым познать бессмертие плоды? Да, согласился академик, но обязательно с женой. Во избежание гарема пусть будет и она со мной. Я пошутил насчет гарема, но в остальном ответ точь-в-точь. О вечной молодости тема из мифов не уходит прочь. Одним из подвигов Геракла поход был в сад нимф Гесперид, куда послал его царь чахлый за яблоком, что молодит. И в русских сказках говорится, что знала тайну вечности яга. Кощею, чтоб омолодиться, съесть яблоко, советует карга. Пришли из суицида мрака познать омоложение дурман в трудах Уальда, Гёте и Бальзака, врач Фауст, Рафаэль и Дориан. Одним продал Мефисто душу, другой желаний сон убил, шагрень, стараясь не нарушить, коварный талисман не загубить. А третий старец позволил портрету своему взамен себя. В итоге каждый недоволен был, больше всех себя любя. А вот теперь и современник, не тратя ничего взамен, попасть желает без сомнений, бессмертной молодости в плен. Я, честно говоря, не понимаю, каков его решение резон. Однако академика прощаю лишь в случае, если бездетный он. И никому не пожелаю свое потомство пережить, ведь надо о себе, не забывая, им больше жизни дорожить. Ну, конечно, потому что наше продолжение, оно в наших детях и в наших внуках. И я благодарен всем вам за то, что вы на протяжении многих лет участвуете в эфирах и продолжаете эту программу. Я также хотел бы напомнить короткую историю о том, что Константин Риттель-Кобылянский остался в Израиле, попал в Израиль, приехал на гастроли в Израиль. Как раз 7 октября у него должна была быть репетиция, или она была репетиция, он приехал, но трагические события прервали и нарушили все процессы, которые должны были происходить, и репетиция, и концерт, и все. И это было настолько ужасно, что это повлияло на Костю. Он сказал, что я не поеду в Германию, я не вернусь в Германию, я остаюсь в Израиле жить. Я буду жить и помогать Израилю, израильской армии, давать концерты, собирать деньги на армию израильскую, вот, и помогать этой стране. И еще хочу сказать, он совершенно потрясающий человек разговорного жанра. Помимо того, что он удивительным образом поет, у него замечательный голос, он удивительный, потрясающий специалист разговорного жанра. Он рассказывает, он шутит, он делится различными моментами своей жизни, своей биографии. И это будет невероятно интересно. Сам с нетерпением жду этой встречи у нас здесь в Нью-Йорке 15 ноября в 3 часа дня. Билеты, кстати, продаются очень быстро. И буквально через, я думаю, недели две уже вы сможете билеты и не достать. Вот. То есть просто не будет места. Или будет место, но где-то с краю. Поэтому поторопитесь. Тема домашнего задания. Я не знаю, я бы хотел, может быть, какую-то философскую тему дать немножко. И уверен, что вы с ней справитесь. Вот. Но в данном случае я, наверное, придумаю тему попроще. У вас есть одна минутка. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, это Наумиша. Я просто хочу вам что-то сказать насчет Константина Риттель-Кобылянского. Я его видел на подкасте у Яна Левинсона
18: Аксельрода, да, Илюша Аксельрода, да, я тоже видел.
0: Да, Илюша Аксельрода. Это что-то особенное. Человек, как бы сейчас сказали, ну просто мастер разговорного джаза, он настолько приятный, на него настолько приятно смотреть. Я уже не говорю о том, как ему приятно слушать и в разговоре, и в музыке. Это что-то особенное. Я просто хотел высказать свое восхищение этим человеком.
18: Спасибо, спасибо, Наум, спасибо, что поддержали. Да, это действительно так, спасибо. Друзья мои, я встретил вас, и все, три точки. Вот тема нашего домашнего задания к следующей программе. Я встретил вас, и все. Кстати, вот это вас, это не обязательно женщина. Это может быть город, это может быть время года, это может быть песня, это может быть программа или радиосемейка. Двери все открыты, творите к следующему эфиру. Спасибо Павлу Куклину, и до встречи в эфире Дэвидсон Радио. Пока-пока.
1: Осень на Дэвидсон Радио. Все еще будет.

0: песни звучат.
1: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В крупном исследовании препарата Каплита у пациентов с депрессией исследователи зафиксировали улучшение показателей сексуального здоровья при добавлении препарата к основной терапии. Это важно, поскольку сексуальная дисфункция остается одной из причин, по которой пациенты прекращают прием некоторых антидепрессантов. В нашей стране растет использование пептида BPC-157, которому в интернете приписывают способность ускорять восстановление тканей и лечить множество заболеваний. Однако препарат не одобрен FDA, а надежных данных исследований на людях пока недостаточно. Компания Definium Therapeutics сообщила об успешных результатах второго позднего этапа исследования препарата для лечения генерализированного тревожного расстройства. Речь идет об экспериментальной терапии на основе ЛСД. До возможного широкого применения ей еще предстоит пройти регуляторные процедуры. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Время компромиссов кончилось.
0: Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Винил», у микрофона ее ведущий Михаил Куницын, за звукорежиссерским пультом Николай Котов. А сегодня у нас в гостях любимый артист, артист эстрады Александр Песков. Александр, добрый вечер.
1: Привет.
0: Спасибо большое, что...
1: Мишенька, очень рад. Во-первых, огромное спасибо за приглашение. Сразу хочу сказать, это безумно приятно было. Мы, правда, встретились в тот день, когда это все произошло. Это мы попозже скажем. Но прошло буквально 2-3 дня, да, выходит. Но мы уже вместе опять, но уже по приятному событию. То, что мы сегодня встретились, и сегодня мы с публикой, сегодня мы с нашими радиослушателями. От всей души спасибо огромное, что я сейчас на Арбате, в высотном здании, на 14 этаже, рядом мой дом, мой театр. И безумно приятно было ехать с тем ощущением, что ты даешь возможность сегодня мне пообщаться с моими, ну, я не знаю, любимыми друзьями, близкими, родными, фанатами, как хотите, называйте, но те, кто, наверное, по жизни шел и идет со мной, и будет идти, я надеюсь. Огромное тебе спасибо. Начинай.
0: Начинаю. Ну, собственно, Алла Верды, спасибо, что в своем плотном графике сумел найти время и оказаться здесь сегодня в гостях.
1: Тебе трудно отказать.
0: В программе «Винил» в прямом эфире. У нас в нашей программе, как понятно из ее названия, звучат любимые грампластинки. Да. Говорить о творчестве Александра Пескова всегда интересно и очень приятно, потому что настолько вот яркие образы, которые артист на протяжении уже скольких? 30 лет?
1: 30 лет в этом году.
0: 30 лет в этом году.
1: И, собственно, официальных.
0: Официальных.
1: А вообще 46 лет на сцене.
0: 46 лет на сцене. Так это вообще с младенчества, что ли, получается?
1: Нет, что вы, что вы.
0: И вот эти 30 лет будут отмечаться 12 октября большим юбилейным концертом в театре
1: Кадышевой. Да, будет, я думаю, будет классно.
0: Значит, уже можно всех приглашать, чтобы люди заранее готовились и вносили это в свой график.
1: Конечно.
0: Но начнем, конечно, мы по традиции с того, что в жизни нашего гостя пластинки занимают не последнее место, играли очень большую роль. Во-первых, Александр, я открою тайну тем, кто нас слушает только по радио, а те, кто смотрит нас на YouTube-трансляции «Эхо Культура», в студии находится самый настоящий патефон. И это не мой патефон. Этот патефон принес Александр Песков и свои любимые пластинки.
1: Это семейные. Это 53-й год. Маме первую премию дали. Она в 49-м приехала в город Коряжма, Кутловского района Архангельской области.
0: Это родной город.
1: Это родной, где она сейчас находится. И я надеюсь, она меня слышит.
0: Маме привет.
1: Привет огромный. Да. И вот это тот настоящий, это реликвия нашей семьи. Потому что когда в 49-м году только колышки забивались, потом домики стали строиться, бараки там и так далее. И у мамы был единственный патефон на весь город, на весь, ну, деревню, будем так говорить, да? Вот. И она выставляла на подоконник, и все проходили, останавливались. Сонечка, ту мелодию заведи, Сонечка, ту. И она у меня работала, как ты.
0: Ты сегодня ведущим, да. Во-первых, я действительно испытываю трепет по поводу вот этого теплого отношения к семейной реликвии, к маме и к тем пластинкам, которые... Это же тоже мамины пластинки.
1: Это да, это все. Кстати, ей дали еще 100 рублей. Она говорит, а мне 100 рублей не надо, а давайте пластинками.
0: Пластинками?
1: А подарили единственное его, а пластинок нет. И что заводить? И вот ей огромная стопа. Это я принес маленькое количество. Все остальное у меня в театре находится. Мне мама передала и говорит, передай потом дочери, потом внукам, правнукам и так далее передай.
0: Ну, вот, что
1: так
0: же,
1: что это реликвия.
0: Мне кажется, наступает тот торжественный момент, когда мы можем завести этот патефон. И начнем с какой мы пластинки? Вот тут целая стопка.
1: Ну,
0: вот смотри, здесь есть «Ах, Одесса моя», Леонид Утесов.
1: Ну, это надо тут же передать всей Украине огромный привет от нас, потому что Утесов это святое, естественно. Вот. И Одесса... у меня друзей очень много по всей стране, по миру.
0: Да, по всему миру.
1: Поэтому, да. Поэтому, если можно, давай конкретно. Надюха из Одессы, это моя поклонница, для тебя.
0: Я ставлю...
1: А ты попытайся аккуратненько только.
0: Аккуратненько, да.
1: Ты делать,
0: знаешь, это
1: знаю.
0: Вот действительно сейчас в прямом эфире зазвучит патефон. Вот пластинка уже. А?
1: О!
0: Лялечка.
1: Представляешь, какая прелесть? А звук какой?
0: дорогие друзья, радиослушатели, пишите нам, пожалуйста.

Это было битковые залы, люди не могли просто попасть. И до сих пор у меня ощущение, и на стадионе, это Одесса для меня, конечно, это великий город, для меня лично. Я уж не говорю для Утесова.

0: Город светлый моей первой мечты.
1: Вот на этом я воспитывался. В те далекие 60-е. Может, поэтому я такой артист?
2: Вот сейчас мы это выясним. Дорогие радиослушатели, у нас в прямом эфире программа «Винил» на радио «Эхо Москвы». Только что прозвучала пластинка с записью голоса Леонида Утесова. Музыка Андрея Ишпа, это песня «Ах, Одесса моя». Пластинка на 78 оборотов. А сегодня у меня в гостях Александр Песков. И перед тем, как нам перейти к другому этапу жизни, мы поняли, что в детстве Александру повезло. Дома был патефон, подаренный маме, и можно было его слушать. А вот, Александр, скажи, пожалуйста, ты сам-то заводил эти пластинки?
3: Так я с детства. Ну, ребенок, ему же надо что-то крутить, куда-то палец совать. Вот я этим и занимался. Вот теперь я, наверное, там где-то в мозгах своих это все ношу в сердце, в душе. И, наверное, это настолько теплое. Те-то имена, ты же понимаешь, на чем мы освитывали. Шульженко, Зыкина, Кристалинская.
1: Ну, кстати, вот а ты понимал, кстати, Кристалинская... тогда, что вот эти имена будут настолько плотно вплетены в свою жизнь?
3: Нет, абсолютно.
1: Ты не чувствуешь?
3: Я вообще хотел клоуном быть.
1: А поэтому ты подумал, и поступил в училище имени Карандаша.
3: Да. А потом это, потом, после травмы, это надо всю историю рассказать.
1: Да, это долгая история,
3: не сегодняшняя программа.
1: Александр учился в училище имени Карандаша, имени Румянцева.
3: Да.
1: Это знаменитое училище.
3: 77-й год поступления.
1: И, но в
3: 79-й. А в 81-м я ушел в армию.
1: В армию в 83-м вернулся.
3: Да, потом
1: 84-м
3: потом
1: была травма.
3: Ой, это...
1: Когда ты делал сальто-мортале, правильно?
3: Это 83-й год.
1: В 83-м году. И, собственно,
3: да,
1: это вынудило
3: потом
1: тебя оставить
3: пока, да, и слава богу, Володе Никольскому, потом Брунов в моей жизни. Кстати, у Бориса Сергеевича Брунов. День памяти был 1 сентября. Мы были на кладбище на Новодевичьем. И так приятно. И вспоминали. И все друзья пришли. Ученики пришли. Но мы каждый год собираемся.
1: Да, я уже 21
3: год.
1: Слушателям, что в 88-м году Борис Брунов, руководитель театра эстрады, пригласил Александра,
3: да,
1: Пескова с сольной программы работать в театре эстрады.
3: Да.
1: И вот именно поэтому сейчас отмечается 30-летие,
3: да,
1: того жанра,
3: декабря,
1: да, того жанра, который создал Александр Песков. Кстати, Александр, как ты называешь свой жанр?
3: Синхробуфонада. Синхро – это один в один, буфонада – это в гротеске.
1: Гротеске.
3: То есть это пластическая, как бы, и пантомима, и клоунада, как вы хотите. Понимаете? Но вот именно через пластику идет, через костюмы, через, не буду говорить,
1: да,
3: имена.
1: Слушайте, все, да, понятно, потому что Александр
3: Я первый одел уже... колготки в стране.
1: Хорошо. Я до сих пор не надел. Вот.
3: Ну, тебе не надо, тебе не видно за столом. Ты веди свою программу, она великолепная у тебя.
1: Так, продолжаем. Продолжаем вести программу. Так, следующая пластинка.
3: Это Майя Кристалинская. Я честно тебе скажу, вот честно скажу, я с ней встречался в жизни два раза.
1: Тебе повезло. Ты встречался?
3: Я целовал даже ее. За неделю до ухода был юбилей в цирке на Ленинских горах. Она пришла с супругом, они пришли в одинаковых костюмах. Это было так трогательно. И, ну, она не выступала, она просто пришла как гость. И вот потом, к сожалению, она ушла. Вот я не знаю, какую мы с тобой выберем.
1: Давай выберем.
3: От чего, наверное? Давай. Терентьева, Крафта, от
1: Крафта.
3: Чего?
1: А ты здесь, знаешь, здесь песня «Оперетты. Люблю тебя» прекрасная, «Запереты первые ласточка». Это
3: давай.
1: Тоже, кстати, музыка Терентьева.
3: Да. Поет Майя Кристалинская.
1: А я ставлю эту пластинку на патефон, который Александр Песков сегодня принес к нам в студию, в прямой эфир. И пластинка на проигрывателе. Давайте будем внимательно слушать эту песню. Ну, дадим хотя бы небольшой фрагмент.

0: Мы только что завели пластинку с записью голоса Майи Кристалинской. Заводили мы ее на патефоне.
1: Именно заводили.
0: Крутили ручку, вставляли иголку. Напоминаю, что одна иголка — это одна сторона. Но, кстати, у меня сегодня в гостях Александр Песков. Вот когда играл патефон, немножко было слышно, что постукивает пружина. Я посоветую нашего замечательного друга Феликса Янковского, который отрегулирует этот патефон. Он будет работать вечно. Поэтому, Саш, спасибо за эти пластинки. Маме огромный привет и пожелание долгих лет. А маме сколько лет?
1: Маме 86 уже, 7.
0: Ну, дай Бог
1: между
0: здоровья.
1: Нами 87. Я ей убавляю постоянно.
0: Да ладно, вот. Слушайте.
1: Но она такая у меня живчик.
0: Огромный ей привет и за то, что эти пластинки сохранились. А действительно, на некоторых на этикетке написано «Пескова».
1: Да, так вот.
0: Да, это, собственно, потому что надо было...
1: А потому что менялись, в то время менялись уже потом.
0: А заигрывали?
1: И заигрывали. И я не буду говорить «крали», да, просто забывали отдавать.
0: Заигрывали, это называется...
1: Заигрывали.
0: Ой, меня заиграли одну пластинку и зачитали книгу. Это означает, что им сделали ноги.
1: Вот,
0: мы прекрасно это понимаем. Так, а сейчас наступает тот момент, когда все-таки я должен отдать этот патефон нашим друзьям и коллегам, и мы переходим уже к другим пластинкам. На 33 оборота. Это виниловые пластинки. Для этого я сейчас поближе к нам пододвину проигрыватель. И мы решили так. Обычно я всегда с гостем проговариваю внимательно, какой номер, что. Вот у нас целая стопка пластинок. Дело в том, что с каждой из них связана история моего гостя Александра Пескова, потому что там те герои, те артисты, в образах которых Александр выходит на сцену. Конечно, мы все прекрасно помним огромное количество телевизионных программ, концертов. Александр был лауреатом фестиваля «Песни года» в 89-м, в 90-м и 91-м году.
1: В 92-м мне не дали диплом.
0: Почему?
1: Как ты только что сказал вот эту фразу?
0: Лауреат?
1: Нет, нет. Замылили?
0: Нет, нет, нет. Не замылили. Какую фразу? Слушай, я говорю много умных.
1: Заиграли. Четвертый диплом заиграли. Вот. Да, а вообще что? Четырежды лауреат.
0: Четырежды.
1: Да, причем артистам как бы не давали никогда звание лауреата. Давали только поэтам и композиторам.
0: Подожди. А за какой образ тебе дали?
1: Ну, первые у меня были это Пугачева, естественно, Валера Леонтьев, Валерий Яковлевич. Это была Эдита Пьеха, это была Жанна Гузарова, это вот с тем, что я Лайма Вайкуле, и я познакомился с ними именно в студии. Мы до сих пор дружим 30 лет.
0: Так, ну вот наступает тот торжественный момент, когда мы подходим к тем артистам и к тем пластинкам, с образами которых
1: Александр Песков работал. Ну давай, удивляй, что ты там подготовил.
0: Так, вот смотри, я кладу между нами пластинки, а ты давай вот смотри, что у нас есть. Вот первое у нас юбилейный концерт.
1: Это святое.
0: Ну, это святое.
1: Это, знаешь, почему святое? Это для Аллы Борисовны Пугачевой святое, прежде всего.
0: Потому что для всей страны.
1: Нет, я имею в виду, я к чему веду, я к своей профессии, коль мы начали.
0: Понятно.
1: Вот. Она как бы, ну, не то, что придумала, посоветовала придумать Пугачеву в своей жизни. Алла Борисовна это сделала. Потом я уже как придумал образ Аллы Борисовны. А Шульженко, Клавдия Ивановна, она пришла в мою жизнь немножко позже. Но сегодня, вот меня спрашивают в интервью, какой образ? Вот я не говорю, какой нравится, потому что их 150
0: Я не успел еще тебя об этом спросить.
1: Я тебе быстрее перебью. И ты представляешь, по большому счету, я говорю, есть номера, которые я жду. Вот Клавдию Ивановну Шульженко в своей программе я жду. Это правда.
0: И в моей программе я всегда очень рад, когда гости заводят пластинки Клавдии Шульженко. Это двойной альбом Клавдии Шульженко, выпущенный в 1976 году. На нем запись юбилейного концерта певицы, который она отмечала в колонном зале Дома
1: Союзов. В котором я, кстати, был.
0: Ты был.
1: Я был.
0: 10 апреля 76 76-го года.
1: Да, я был проездом, еще никто вообще, даже об искусстве можно было не думать. Просто я готовился к поступлению в 77-м году в Ярославское театральное училище, а в 76-м я узнал, и я приехал. Это было, мальчик был, мальчик.
0: Мне было тогда... где ты сидел? Там же билеты были
1: нельзя.
0: Нет,
1: я юркий.
0: Молодец. Это хорошее качество.
1: Артисты всегда должны в будущем, если они хотят быть артистами, надо быть юркими. Ведь великие многие через колосники пробирались на концерты к великим звездам, пробирались сквозь ног, где контролеры стоят. Мы маленькие были.
0: Что ты испытывал, когда ты видел Шульженко на сцене?
1: Ну, это сегодня я смотрю по каналам, показывают, повторяют эти концерты. Кстати, недавно повторяли, буквально 4-5 дней назад я видел по телевидению, и ностальгии на канале, ну, я не знаю,
0: слава
1: рекламу
0: Богу, что
1: можно.
0: Запись это существует.
1: Да, она существует, и вот последний синенький скромный платочек, последний номер, с которым она
0: я
1: вышла в этом спектакле.
0: Последняя была немножко о себе.
1: Синенький платочек? В телевизионной версии. В телевизионной.
0: А, она пела последнюю.
1: Да. Понятно. В телевизионной версии.
0: Очевидец говорит.
1: Да, и это розовое платье, и вот этот синий платок, и когда она вышла, ты меня видишь сейчас, к сожалению, не видят радиослушатели. Это было, конечно, великое. Но я был вот именно в 76-м году, колонный зал. Кто мог подумать, что Брунову, благодаря Брунову, я появился в Театре эстрады, в Концертном зале России, в Кремле, и колонный зал мой родной дом оказался. Это как?
0: Ты представляешь, как закольцована судьба?
1: Это фантастика.
0: Причем оказаться на концерте самой Клавдии Шульженко, народной артистки Советского Союза, легенды.
1: Но зал с ума сходил, конечно.
0: Да.
1: Но попасть не... Там вообще вся площадь, все вот эти... Пушкинская, это все было перекрыто, там народ... Ну,

0: Потом было много еще в репертуаре.
1: Ну что, мы сейчас давайте должны для наших слушателей поставить пластинку с записью Клавдии Шульженко. Моя задача — попасть на зону записи, и прозвучат три вальса. Музыка Александра Цфасмана, слова Давидович и Драгунского. Три вальса. Запись с юбилейного концерта Клавдии Шульженко 1976 года, 10 апреля.
2: Александра Цфасмана, слова Давидович и Драгунского. Три вальса.

0: исторический бал, святопраздничный актовый зал. Помню голос такой молодой. Первый вальс, прошу вас, со мной.
1: Что?
0: Да, что?
1: Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругой. Нет, ничего.
0: Что?
1: Да,
0: что?
1: Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет.
0: Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться.
1: Как голова кружит.

0: же голос сказал мне: друг мой, первый вальс ты танцуешь со мной.
1: Что? Да, что?
0: Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь всей душой. Что? Да, что?
1: Нет.
0: Виды красивые руки, 35 ей, это бред. У нее уже внуки.
1: Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться.
0: Как кружится голова, как голова.

0: мне скажешь.
1: Осень на Дэвидсон радио. Все еще будет.
2: Осень.
1: Новости на
2: Дэвидсон радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые испытывают новый белковый контрастный препарат для МРТ. В исследованиях на животных он позволял обнаруживать опухоли и метастазы размером около 1 миллиметра. Метод пока экспериментальный, но в перспективе может помочь находить рак легкого значительно раньше и без использования ионизирующего излучения. Исследователи представили новые данные о связи между составом кишечной микрофлоры и темпами прогрессирования нейродегенеративных процессов. В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что снижение биоразнообразия определенных групп бактерий коррелирует с ускоренным накоплением бета-амилоидных бляшек в тканях головного мозга. Эти результаты открывают перспективу разработки диетических и пробиотических протоколов для терапии ранних стадий когнитивных нарушений.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеонов. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace.

0: Работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь.
1: 718-998-8400.
2: Осень на Дэвидсон Радио. Все еще будет.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, неважно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
5: «Солнечный удар».
4: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза, музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
4: «Солнечный удар».
5: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
4: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Программа «Винил». И в гостях у программы Александр Спельсков, артист эстрады. Ну что же, мы прослушали часть пластинок, которые мы подготовили к сегодняшней программе, но впереди ожидает еще очень много интересного. Сколько вот образов создал Александр Песков?
3: Ну, на сегодня, по-моему, больше 150. Я, честно сказать, сбился. Потому что у нас есть западная программа, у нас есть российская программа, у нас есть блок памяти, у нас... И мы варьируем... смотря какой спектакль, куда ехать, на какие гастроли, или это сольный концерт, или это просто выступление, мы уже выбираем под ситуацию, под публику, под атмосферу.
2: Саша, а сколько концерта у тебя костюмов?
3: Ведь ой, даже
2: это же костюм.
3: Даже не
2: спрашивай. Ну, не убегай только, отвечай.
3: Я не помню, я не знаю.
2: Если 150 образов, если 150 образов, уже 150 должно быть костюм.
3: А еще балет?
2: А, ну
3: ты не забывай про балет.
2: Это же театр.
3: А ты же понимаешь, сколько у балета костюмов? А если 6-8 актеров выходят на сцену со мной. Вот сейчас Бийск будет, четверо едут. Уже не знаем, как перевес переплатить в аэропортах. Потому что тяжело все. Чемоданы. По 65 чемоданов вывозим. Плюс декорации и так далее. То есть это тяжко, тяжко очень. Ну, в наше время тем более.
2: Так, у нас пластинки. Вот перед нами лежит. Да. Алла Пугачева, Жанна Агузарова, Валерий Леонтьев.
3: Валерий Яковлевич.
2: Ну, с кого мы начнем?
3: Давай вот так и пойдем. Пугачева первый образ был в моей судьбе. И была песня «Просто». Тут она есть?
2: Она есть, конечно. Это пластинка Аллы Пугачевой 80-го года.
3: Ленинград.
2: Ну, слушай, мы можем поставить любую песню.
3: «Поднимись над суетой, звездное небо».
2: Что не может сделать лето. Атом. Три желания. Так, ну вот ты точно так же, наверное, склонившись над пластинкой, думал,
3: так какую нет, самое любопытное,
2: возьмешь.
3: Когда программа вдруг, я не знаю, какую песню в программу поставить, потому что репертуар большой у меня лично. Допустим, в судьбе Пугачевой, вернее, в моей судьбе Пугачевой много, Леонтьева много. И я опять же лавирую. Давай вот ты, хозяин сегодняшнего бала, выбери то, что ты желаешь.
2: Ну, я знаю, что в программе у Александра Пескова первым номером Аллы Пугачевой была песня просто. «Поднимись над суетой», которая известна как «Просто». Музыка Аллы Пугачевой, слова Ильи Резника. Я ставлю пластинку на проигрыватель, и сейчас...
3: Самое любопытное, до сих пор я с нее начинаю спектакль.
2: Кто образ принес?
3: Образ?
2: Да.
4: понимаете, да? Где парик, где платье? Давай нет, быстро переодевайся.
5: А что ты мне не
4: нас
5: сказал?
4: Нас же смотрят.
5: Нас слушают вообще-то.
4: Я должен попасть. Коля, открой звук мне, пожалуйста. Понимаешь, я вот, сейчас я попал на свободную зону от записи. И в прямом эфире программы «Винил» Александр Песков и Алла Пугачева. «Поднимись над суетой». Именно так называется альбом певицы, выпущенный в 1980.

0: В эфире программа «Винил». Сегодня в гостях Александр Песков. И вот как пела Алла Пугачева «Жить, гореть и не угасать». Дай и, собственно, Бог. Это и удается моему гостю уже на протяжении 30 лет. Александр Песков выносит образы на сцену. Причем это всегда фейерверк, это всегда праздник, это всегда ярко, это всегда здорово, это всегда весело. И что самое главное, это с юмором и с определенным с иронией.
1: Чувством такта.
0: Но при этом, да, с чувством такта. А вот скажи, пожалуйста, это про чувство нет. такта. Да. Кто-нибудь из наших звезд, Пугачева, Гузарова, там, Кобзон, Леонтьев, как реагировали на появление тебя в их образах?
1: Ну, были некоторые были моменты. Очень много актеров обижалось. Я могу фамилии назвать.
0: Ну, кто обижался?
1: Вот. На меня обиделся Газманов в свое время. Да.
0: А за что?
1: Вот. За то, что я его не представляю в моей программе. А я ему говорю, слушай, я не могу так шпагат делать, как ты. А ты без шпагата, ты не Газманов.
0: Да.
1: Да, это было.
0: Но это вообще-то честь оказаться у Пескова среди образов, насколько я понимаю, в этой коллекции.
1: Да. София Михайловна Ротару как-то мне тут на «Песне года» сказала, а где я? Я говорю, будет. Сегодня я... Кстати, сегодня дошили ее новое платье.
0: Отлично.
1: Ну, вот, Олечка Пискарева дошила. Вот, моя любимая.
0: А скажи, пожалуйста, вот у меня сам вопрос напрашивается. Да. А кто-то из звезд свои платья и свои костюмы тебе отдавал?
1: Да, Валя Пономарева подарила мне свои платья. Юдашкин нам сделал с Людмилой Марковной Гурченко одинаковые костюмы. Ну, как сделал? Он сделал это для своей выставки в Париже. Это в то еще время, 88-89. Мы с Яном Орлозоровым, «Царство небесное», мой дружочек, мы пришли к Юдашкину, он белый смокинг шил, а я вот все первые платья, Понаровская, Агузарова. Кстати, Агузарова до сих пор юдашкинская в моей коллекции. 30 лет платью.
0: Вот
1: это можно да. придумать, да.
0: Ну, правда, Агузарова, по-моему, платье не носит, я был у нее на
1: концерте. Ну, ты же помнишь номер.
0: Да, номер, я твой номер помню.
1: Да, вот я про это. И этот костюм, кстати, тоже реставрировали, только что вот сейчас как раз тот период перед сольниками, мы все костюмы приводим в порядок, и чтобы это было в памяти людской, что называется.
0: Сольник 12 октября.
1: Да, у Кадышевой.
0: Так, возвращаемся к пластинкам. У нас сейчас в руках...
1: А то мы вот, все не успеем.
0: Да, не успеем. Миньон на 45 оборотов. Давай выбирать. Вот у нас тут вот есть вот девушка, а есть
1: девушка
0: юноша.
1: Хорошая.
0: Кого мы даем?
1: Ну, давай все-таки сначала с девушки.
0: Давай с девушки. Пропустим все-таки, вперед. Да, раз уж ты заговорил, о костюме Жанны
1: Агузаровой,
0: то вот, собственно говоря, мы сейчас поставим эту пластинку на проигрыватель. Давайте мы послушаем песню в исполнении Жанны Агузаровой, еще в сопровождении группы «Браво». Песня...
1: Ну, когда мы начинали.
0: Ребята, стоп.
1: Это не то.
0: Я не ту скорость. Я не ту скорость
1: запустил. Про это.
0: Давай еще раз сначала. Ну, бывает так, что у проигрывателя можно ошибиться со скоростью. Песня «Будь со мной». Евгений Хафтан. Слова Жанны Агузаровой.
1: «Будь
0: поет
1: со мной».
0: Жанна Агузарова. А в гостях Александр Песков. И сейчас он появится в его

0: я показываю Николаю Котову, нашему звукорежиссеру,
1: я тоже пытаюсь
0: уходить с Жанной Агузаровой, потому что нам хочется успеть нам еще несколько каких-то номеров
1: поставить. У нас мужчина следующий идет, благодаря... Кстати, это первый мужской образ, который появился в моей коллекции. Это Валерий Яковлевич Леонтьев. Совершенно очаровательный человек. Сколько можно рассказать, что нас соприкасало 30 лет? Я никогда не думал, я не мечтал, что я буду... Ну, я не знаю, как он меня ощущает. И для меня он друг за кулисья, это коллега, это... Я за него в кино снимался даже.
0: За него?
1: За него.
0: А в каком?
1: Название уже не помню.
0: Ну, не важно.
1: В октябре снимался. Тут рядом было...
0: А тогда вот на даче рождественской встречи, когда снимались.
1: И пел я, знаешь что? Дельтаплан.
0: Моя любимая песня. Я обожаю. Это Эдуард Артемьев.
1: Но у нас другая пластинка. У меня другая.
0: Какая?
1: С чего я начал? Вот можно...
0: А давай я поставлю ее на проигрыватель.
1: И ты угадаешь.
0: Я угадаю.
1: Так, ребята, это честно.
0: Так, слушайте, ну-ка, слушайте внимание. Внимательно.
1: Сейчас дельтаплан поставим.
0: Пластинка на 45 оборотов. Так.
1: Да.
0: Я угадал?
1: Ночь близка. Ночь близка.
0: Удалён. Паузы, слова не кладутся. Кабаре.
1: Кабаре.
2: Дворе. Держусь на часок в этом стане.

0: chitarra, poi truba. Ma tutti fritti, si da fluirti, che te che cavare truba. Ma tutti fritti, si da fluirti.
1: В эфире программы «Винил» только что пластинка Валерия Леонтьева «Кабаре. Музыка Раймонда Паулса». Она была записана и выпущена в 1985 году. Мы сегодня с моим гостем, с Александром Песковым, затронули только небольшую часть тех пластинок, которые у него сохранились. Надо. Вообще, роль пластинки в жизни всех нас, она очень велика. И ведь кто-то слышит шип, а кто-то слышит музыку. И я не сомневаюсь, что Александр Песков, который дарит всегда радость, который дарит всегда позитив. А вот скажи, пожалуйста, слышите, а тебя другое. Критикуют? Вот,
2: ой, мне директор не позволяет вообще обо мне плохое ничего читать. А наверняка, наверное. Я спрашиваю, что ты, говорят плохое? Он говорит, тебе это не надо знать. А вообще, наверное, да. Ну, как любого. Есть очень много завистников, есть поклонницы сумасшедшие, есть гадости пишут. Говорят, ну, меня не допускают до этого.
1: Ну, я хочу сказать,
2: берегут,
1: что... Да,
2: чтобы я еще достался кому-то.
1: Хранить себя в этом сложном мире, это, конечно, большое искусство.
2: Да.
1: И вот сейчас мы с Александром встретились, когда в воскресенье на прошлой
2: неделе... Вот к чему начало нашего разговора.
1: Начало
2: вот
1: нашего
2: он
1: разговора,
2: сейчас
1: да.
2: Подытожит. Безумно жаль, безумно приятно с тобой было встретиться именно в этой атмосфере. Сфере, поэтому мы моментально придумали эту программу, и я тут же сказал «да» на твое желание меня повидать в студии, чему еще раз я говорю, низкий поклон тебе.
1: Спасибо.
2: И если можно, давай мы вспомним это имя, потому что для меня лично, ну, как и для многих миллионов, наверное, и для многих сотен, десятков, которым он помог, и в чем-то, я не знаю, но самое главное, наверное, то, что уходит, как все говорили, легенды, эпоха уходит, песенная та эпоха, в которой мы рождались, с чем мы росли, чем мы взрослели, с чем мы мудрели. Вот она, к сожалению, уходит. И мне безумно жаль, что... И я бы очень хотел обратиться к молодежи, которая должна и обязана однажды услышать Шульженко, Кристалинскую, Георга Отца, Барнеса, Пьеху. И помнить эти имена. И как помнить, наверное, Иосифа Давыдовича Кобзона.
1: Да, который ушел от нас 30 августа этого года. И в воскресенье с ним простились на Востряковском кладбище. Прощание проходило в концертном зале имени Чайковского, да. Московской филармонии. И тысячи людей пришли туда поклониться артисту. Можно как угодно говорить о роли Кобзона как политика, не соглашаться с его позицией, с
2: да.
1: его взглядами. И там
2: тоже много грязи писали. И в Фейсбуках, и везде я читал, я бы вот так задушил просто этих людей.
1: Но здесь
2: потому
1: речь
2: что,
1: идет именно о певце.
2: Я не хочу сказать, что я агрессивный, но вы же не знаете, и какое вы право имеете так по своей глупости, тупости, невоспитанности относиться к людям, которые стольких выручили, стольких спасли, стольких... Нордос хотя бы взять.
1: Конечно. Мы можем говорить об этом долго, но
2: очень
1: сейчас
2: долго.
1: Программа наша подходит к концу. И перед тем, как поставить последнюю пластинку с записью голоса Иосифа Кобзона, это будет на музыку Михаила Таривердиева и на стихи Роберта Рождественского.
2: Великих
1: песня
2: людей.
1: «Где-то далеко». Сегодня в гостях был Александр Песков. Александр, спасибо большое за участие
2: в программе. Спасибо за внимание такое. Огромное спасибо всем радиослушателям, всех, кто нас смотрел, может быть. Огромное вам спасибо. Я ваш, я вас люблю. Приходите на концерты ко мне. Я буду самый счастливый артист.
1: Программу провел Михаил Куницын, звукорежиссер Николай Котов, продюсер Ирина Соларева. И заканчиваем мы пластинкой, посвящением памяти Иосифу Кобзону. Музыка из кинофильма «17 мгновений весны».
3: Я прошу, хоть ненадолго,

родному дому, отсюда к родному дому, верит Бог, покажись вдалеке.

гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке 4 часа утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистер Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления справки от врача. В государственных школах Нью-Йорка планируют задействовать штатных сотрудников, учителей, психологов и социальных работников в качестве координаторов по работе с родителями, чьи дети регулярно прогуливают уроки. За выполнение новых обязанностей дополнительная оплата не предусмотрена. Назначить специалистов принципалс должны до 30 сентября. Главная задача координаторов – на ранних стадиях выявлять учащихся из группы риска и направлять их к психологам. Поводом для нововведения стала эпидемия прогулов. Проблема усугубляется снижением академических результатов. Мисс Израиль 2026 Даниэла Яблонько во время своей поездки в Нью-Йорк посетила здание городской мэрии, но отказалась от потенциальной встречи с мэром Зораном Мамдани. По словам Яблоньки, предложение о встрече поступало, но она приняла осознанное решение. Девушка подчеркнула, что открыта для диалога, но не желает давать повод для пиар-акции человеку, который не поддерживает ее страну. Вместо встречи с исполнительной городской властью Яблонько провела переговоры с Эриком Диновицем, членом горсовета и председателем еврейской фракции, а также записала интервью с Михаилом Наваховым. Яблонько отметила, что считает своей задачей открыто представлять Израиль на крупнейших мировых площадках, выстраивая прочные партнерские отношения.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, полдень в Нью-Йорке, и это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме. И это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос и передам микрофон Александру в Иерусалим, я хочу поблагодарить всех, кто прислушивается к нашей просьбе и, не знаю, правильно ли это слово по-русски, донатить, да, говорят так, тем, кто помогает нам существовать и заходит на наш сайт davidsonradio.com, нажимает на кнопку «Donation» и по мере возможности дает нам возможность продолжать наше вещание. Теперь по поводу того, что произошло на предыдущей неделе, это уже, наверное, вопрос к Александру. Иран, есть что-то новое или все то, что было и раньше, и все продолжается в том же духе? Ормузский пролив, выборы. Ну, в общем, микрофон ваш, и мне кажется, что есть какая-то новая тема, и, наверное, мы ее сегодня затронем. Ну, короче, с чего начнем?
3: Грегори, начнем все с того же, по сути дела. То есть, опять-таки, Ормузский пролив, Иран, все происходящее вокруг, но с достаточно неожиданным поворотом. Мы этого касались на прошлой неделе, но теперь все очень и очень даже усложнилось и стало еще более проблемно. Сейчас я расскажу, не буду забегать вперед, скажу сначала про Ормузский пролив. Там никаких особенных изменений не произошло. Ситуация остается критическая, проблемная. Опять-таки, фактически этот водный путь не функционирует, потому что, с одной стороны, блокада самого Ирана, который там установил мины, не пропускают суда других стран, кроме китайских. И, с другой стороны, блокада Соединенных Штатов, которые готовы пропускать всех, но не пропускают иранские. Таким образом, эта двойная блокада создает ситуацию, при котором судоходство, оно упало практически до нуля. Переговоры практически не ведутся, застопорились, хотя вот совсем буквально за час поступила новость, что Трамп написал в Твиттере: «Я пока ничего не знаю, они прислали вроде бы», но это очень все как бы размывчато, я еще своими словами говорю, сообщение о готовности начать переговоры, но я еще не знаю, что с ними делать. Ну, Трамп остается в этом плане, он остается в своем духе, в своем стиле. Все эти твиттеры и заявления мало о чем говорят. А что существенно изменилось? Ситуация изменилась драматически на другом участке вот этого вот всего действа, который называется, как мы уже знаем, Баб-эль-Мандебский пролив. Для тех, кто не слушает наши передачи и вообще не очень знает ситуацию, я скажу, Баб-эль-Мандебский пролив, он идет, выходит к Красному морю, соединяет Индийский океан с Красным морем, оттуда через Суэцкий канал, далее в Средиземном море, через этот вот пролив проходит приблизительно 12-15% мирового судоходства. Очень много. То есть, если через Ормузский пролив где-то 20%, то здесь 12-15% – это треть мирового судоходства. Итак, что там происходит сейчас? А происходит наступление хуситов, наших старых добрых знакомых хуситов, вот этих вот йеменских так называемых повстанцев, шиитов, которые являются, по сути дела, марионетками Ирана. Иран их снабжает оружием, всеми необходимыми средствами и так далее. И они контролируют значительную территорию, до сих пор контролировали, уже прилегающую к этому Баб-эль-Мандебскому проливу. Но за эту неделю они предприняли такой блицкриг, резкий бросок на те районы, которые еще не были заняты, которые находились под контролем так называемых правительственных сил. Правительственные силы бежали, не оказав никакого сопротивления. В результате они захватили стратегический город, порт Моха, который, Моха, Муха, как угодно, не помню, как точно они переводят это, который, по сути дела, блокирует все дополнительные выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу. И, кроме того, они захватили еще стратегически важные острова, там острый Перим есть, в центре вот этого вот судоходного канала, который и так узкий. Но вот эти острова, они фактически вот как пробка в горлышке бутылки, а они полностью закупоривают вход и выход. То есть страны, та же Саудовская Аравия, в первую очередь, они не могут проходить туда, не могут направлять свои грузовые суда, танкеры, и это колоссальная для них потеря. Формально хуситы говорят так: мы не блокируем судоходство вообще, мы блокируем только судоходство для Саудовской Аравии. Саудовская Аравия наш главный противник, она нас обстреливает, и она против нас, они действительно, саудовцы, собственно говоря, находятся с ними в постоянном конфликте, и уже, наверное, чуть ли не 10 лет, и поэтому мы их заблокируем, мы будем обстреливать их порты, мы будем бить по их наиболее болевым точкам, и ни один корабль не пройдет в порт Саудовской Аравии, не выйдет из порта Саудовской Аравии. И вообще мы полностью их отрезаем от, так сказать, внешнего мира. Для саудовцев это просто удар ниже пояса. Очень болезненный удар. И они оказываются в ситуации, когда они не могут пользоваться, с одной стороны, Ормузским проливом, потому что там иранцы, с другой стороны, они не могут пользоваться вот этим Баб-эль-Мандебским проливом, потому что там хуситы, ну, то есть, то бишь, те же иранцы, по сути. То есть речь идет о морской блокаде Саудовской Аравии. Одновременно эти же хуситы, они называют себя Ансар Аллах, так называется это замечательное движение, они запустили десятки баллистических ракет, беспилотников, бьют повсюду. То есть саудовцам приходится очень несладко. По их гражданской, по военной инфраструктуре, по их городам, там, в частности, их известный город Наджран, Джазан, Таиф, вот они все получают по полной, как говорится, от хуситов. Там есть уже погибшие, там есть достаточно большие жертвы. Бабий-Аббасский король Халид они ударили и повредили, насколько мы знаем, насколько это известно из СМИ, там взлетно-посадочные полосы, радиолокационные системы, по нефтеструктуре они ударили, но и это еще не все. Проблема, как говорится, на этом не кончается, потому что с другой стороны Саудовской Аравии там находятся шиитские милиции, которые тоже контролируются, управляются и субсидируются все тем же Ираном. И вот эти вот шиитские милиции, они тоже бьют по той же Саудовской Аравии, только с другой стороны. И бьют, надо сказать, весьма и весьма успешно. Они ударили по саудовскому нефтепроводу, который называется Восток-Запад. То есть именно через этот нефтепровод идут потоки нефти в разные стороны, пересекают Аравийский полуостров. И вот по этому потоку, это такая артерия, которая выходит к портам Красного моря, тоже был нанесен значительный удар. И там был он очень сильно поврежден. То есть теперь предполагается, что это займет недели, а то и месяцы, чтобы восстановить все это. А теперь про Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия оказалась... Вот Саудовская Аравия, я просто хочу напомнить, это страна, которая на протяжении почти всей послевоенной истории, она манипулировала, по сути дела, и арабским миром. Она считается хранительницей исламских святынь, главная страна арабского мира, на минуточку. Она манипулировала западным мнением, то есть во многом вот то, что происходит в университетах, это не только Катар, это и Саудовская Аравия. Они играли постоянно в двойную игру, то есть то они были с турками и с Катаром, то они были против турок и Катарок, теперь они снова с турками и с Катаром. То есть они совершенно манипулятивная такая страна, которая стремится и всегда привыкла таскать, как говорится, каштаны, как говорили в доброе старое время в Англии про другие страны, таскать каштаны из огня чужими руками. И вот сегодня их накрыло, как говорится, карма, бумеранг истории, и сегодня они оказываются в общем и очень неприятном положении. Теперь, что они делают? На самом деле Саудовская Аравия располагает колоссально военно-воздушным флотом и современными военными технологиями. Их флот, если я не ошибаюсь, где-то 400-450 боевых самолетов, суперсовременных самолетов, и он превышает израильский флот. Но на самом деле страна настолько слабосильная, страна настолько трусливая при всей своей манипулятивности, что ничего у них не получается, и они даже боятся что-либо делать самостоятельно. И что в этой ситуации они делают? Они заключили прежде, где-то месяц назад, мы об этом с вами говорили, так называемое исламское НАТО, соглашение с двумя другими сильными исламскими государствами. Это Турция, у нее крупнейшая армия в регионе, вторая по численности армия в НАТО, и Пакистан, тоже очень крупная армия с ядерным оружием. Они заключили союз, что если одна из сторон оказывается в беде, ну, в основном имеется, что Саудовская Аравия будет в беде, заключено само соглашение было в собственном Саудовской Аравии, в Мекке, так вот, то тогда две остальные страны приходят им на помощь. И вот они в беде. И что делает Пакистан? Пакистан говорит, что, вы знаете, ну мы заключили это, но пока же это не является уже вторжением непосредственно в границы Саудовской Аравии, пока это только обстрелы, и вообще это соглашение не о нынешнем, а о будущем. То есть если в будущем что-то произойдет, то вот тогда. А сейчас пока мы нет. Пока мы не хотим, ничего не можем, не хотим. Турция тоже ничего не хочет. В этой ситуации что делает Саудовская Аравия? Она обращается к Трампу. Принц Бен Сальман, Мухаммед Бен Сальман, напрямую звонит Трампу и говорит буквально следующее: «Помоги мне, видишь, гибну». Вот. И что делает Трамп? Трамп не спасает нашего принца. Он говорит: «Я понимаю, ты гибнешь, ну а что я могу сделать? У нас своя война тоже с Ираном. Ты мне не помог». Он правильно, надо сказать, говорит. «Ты мне не помог, когда мы воевали с Ираном. Ты делал вид, что ты ни при чем, что ты сохраняешь нейтралитет. Ты ничего не сделал, не участвовал, где-то там отсиживался. И сейчас нет, нам не до тебя, мы не собираемся открывать второй фронт». Это то, что практически дословно говорит ему Трамп. Таким образом, Саудовская Аравия оказывается в полном одиночестве, без союзников, без поддержки. И тогда что она делает? Она предпринимает отчаянный шаг. Она обращается за помощью к Израилю. Через CENTCOM она обращается к Израилю за помощью и говорит: «Вот, гибну, видишь, гибну, вот помоги, понимаешь? И мы не знаем, Израиль помогает, не помогает, сообщаются, СМИ говорят, что да, какую-то помощь о местонахождении вот этих вот хуситов, о их средствах перехвата там и так далее. Да, Израиль вроде как помогает, но это все, конечно, не афишируется, мы не знаем. Но сам по себе факт и само это явление, вот этот феномен, он очень такой, я бы сказал, трагикомичный, понимаете, потому что страна, которая привыкла за кулисами манипулировать и определять, как будут развиваться события касательно и того же Израиля, и других государств, и Объединенных Арабских Эмиратов, она оказалась в фокусе внимания, и она сама стала жертвой, ну а так, с которыми пока сама самостоятельно, несмотря на формальную мощь своей армии, справиться не в состоянии. Чем это, по сути дела, грозит миру, как это может все развернуться. Развернуться это может тоже очень нехорошо для мировой экономики, потому что хотя куситы говорят, что но мы пропускаем все суда, мы не воюем ни с кем, кроме саудовцев. Но на самом деле мировые компании, осуществляющие перевозки, они боятся, это естественно, боятся, потому что куситы это дикари. Кому они стрельнут, по кому они шальнут, никто не знает. Быть уверенным абсолютно невозможно. Поэтому страховые компании отказываются гарантировать выплаты какие-то в случае, если будет поврежден корабль. Экипажи судов тоже, страховые компании тоже, и владельцы компании не хотят рисковать, хотят избежать острых больших рисков. Таким образом, это ситуация, при которой фактически два ведущих пролива, идущих по обе стороны Аравийского полуострова, это, собственно, Саудовская Аравия, вот все эти мелкие княжества, которые там находятся, они оказываются перекрыты. Это влияет, конечно, и может повлиять на международные цены на нефть. Предполагается, что международные цены на нефть будут расти из-за всего этого и могут составить где-то от 110 до 120, это достаточно оптимистичный и умеренный сценарий, в ближайшее время долларов за один баррель. Есть сценарии намного хуже, которые предусматривают. Предполагают, что это где-то, может быть, это до 140 где-то, даже 150 долларов за один баррель. Так что ситуация очень нестабильная, непонятно, как она будет развиваться. Это ситуация, которая может повлиять, во-первых, на глобальную экономику, естественно, по уже названным мной причинам, а во-вторых, Грегори, она может дестабилизировать ситуацию на Аравийском полуострове, потому что Саудовская Аравия остается ведущим мировым игроком, как я уже сказал, хранительницей мировых святынь. И если там будут иранцы и все их союзники, иракские шииты, куситы и так далее посеют хаос, то трудно сказать, во что это все выльется. Вот такая вот картина маслом, я бы сказал.
2: А скажите, Израиль может предпринимать какие-то действия, не согласовывая их с Америкой? Такое вообще возможно?
3: Я не думаю. В этом случае нет. Израиль почти наверняка, на 99% нет. Это вопрос Саудовской Аравии с хуситами. Израиль сам не хочет ввязываться в эту борьбу. Зачем? Собственно говоря, на протяжении всего времени Израиль, по сути дела, действовал в одиночку или вместе с Соединенными Штатами без всякой помощи и поддержки арабов, только с их осуждением, поношением, гневными всякими их этими репликами и так далее, о том, что мы нарушаем, мы значит, совершаем преступления и так далее. Поэтому Израиль не будет вмешиваться в этот конфликт. Это конфликт не наш. И я думаю, что если будут предприняты какие-то шаги, на уровне технологической помощи, то тогда это будет наверняка, почти наверняка все согласовываться с Америкой через Сентком. Это все идет. Эти все, насколько я понимаю, координация и переговоры идут через Сентком. Так что нет, я думаю, что все это будет в полной координации с Белым домом.
2: А скажите, имеет вообще смысл обращаться к Израилю если понятно, что ни один шаг не будет сделан без того, чтобы это было согласовано с Америкой. Так я не очень понимаю логику, смысл обращаться к Израилю, а не к Америке напрямую.
3: Нет, логика здесь есть, Григорий, логика проста. Поскольку формально Соединенные Штаты, администрация не хочет втягиваться в эту войну с хуситами, не хочет открывать там второй фронт, начнут обстреливать американские корабли, то есть Трамп этого не хочет, то он может сделать это руками своего союзника Израиля, поскольку формально Израиль все равно находится война с хуситами, в состоянии войны с хуситами. И хуситы эти регулярно, помните, мы об этом не раз говорили, обстреливали Израиль, даже попали один раз в аэропорт Бен-Гуриона. То есть у нас с ними постоянное выяснение отношений. Мы бомбили какие-то их объекты и какие-то их города. То через Израиль намного легче, потому что это позволяет Трампу администрации снять с себя ответственность. Но они как бы не несут формально ответственность. Мало ли, что Израиль помогает. В конце концов, это выбор Израиля. Но при этом это позволяет ему держать руку на пульсе. То есть, как идет так или иначе та или иная операция, как осуществляется координация. То есть они могут как бы регулировать этот вентиль, просить Израиль оказать большую помощь или сказать ему: нет, вообще это не ваше дело, не лезьте. То есть там есть многообразие вариантов. Это оставляет Соединенным Штатам большое пространство для маневров. Так что это вполне как раз выгодная политическая ситуация.
2: Понятно. Давайте уйдем на несколько минут на рекламную паузу и продолжим сразу после нее.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: В агентстве «Good Care» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут

0: Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
9: Добрый день, я снова приветствую наших радиослушателей. В Нью-Йорке полдень началась передача «Нью-Йорк и Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон, Нью-Йорк, Александр Мостровой, Иерусалиме. И мы продолжаем. Скажите, вот я когда начинал передачу, несколько запнулся, потому что не знал, как анонсировать то, что произошло с передачами, которые сняли израильтяне. Я не знаю, сами по себе или это вместе с кем-то. И разразился скандал, насколько я понимаю. Можно подробность?
10: Да, конечно, Грегори. Действительно, произошел у нас скандал на весь кишлак, на весь наш большой веселый кишлак. Что произошло? На фестивале, международном фестивале в Венеции документальных фильмов был выставлен фильм, который называется «НАЗА». Вот так он называется. Это называется, переводится с иврита словосочетанием аббревиатура «сопутствующий ущерб». Суть в чем? Его поставили двое израильтян. Один из них Юваль Аврахам и другая Рахель Шор. Они считают, представляют себя как израильские журналисты, документалисты. Раньше они занимались постановкой документальных фильмов об Иудее и Самарии, Западном берегу, как израильские звери-поселенцы и израильская военщина преследуют бедных палестинцев, мучают. Но вот они такие ребята-правдолюбцы, пишут о том, что их страна, она просто буквально уничтожает все вокруг себя. И они поставили фильм при участии британской газеты «Гардиан», крайне левой, радикально левой газеты, выступающей, ну, естественно, против Израиля и против Америки. Ну, она, ну, против республиканской Америки, я имею в виду. То есть крайне левацкого издания, это флагман левацкой журналистики. Вот они поставили такой фильм. И что они сделали? Они собрали анонимное интервью с где-то более чем десятка якобы действующими или бывшими сотрудниками израильской разведки и военнослужащими. Почему якобы? Потому что мы не видим их лиц. Они или сделаны с искусственным интеллектом, или же они затемнены настолько, что узнать невозможно. Они представили какие-то карты, которые тоже невозможно.

0: возможно, по сути, идентифицировать, сказать, где это происходит. Просто какие-то детские рисунки. То есть там невозможно ничего понять. И что важно, что этот фильм не видели даже в самом Израиле, в армии. Вот что интересно. То есть все это готовилось в обстановке военной секретности. То есть это такая была тайная операция своего рода. Они снимали на крышах Тель-Авива. Они изменили голоса с помощью там цифровых технологий. То есть они сделали нечто, которое якобы должно быть документальным. На самом деле совершенно непонятно, кто эти люди, где эти люди, с кем они говорили. Вполне возможно, что они просто говорили со старшим помощником младшего дворника где-то непонятно где. То есть это все под большим вопросом. Но, тем не менее, они представили этот фильм на документальном кино.
1: А русскоязычные есть среди создателей?
0: Нет, тоже? нет, пока еще, не-не-не, они все ивритоязычные, Грегори, и они заявили, доказали, да, в кавычках, что Израиль, значит, осуществляет геноцид мирного палестинского населения. Это сразу же было распространено во всех, растиражировано во всех либеральных мейнстримных СМИ, Эль-Джазиры и так далее. То есть они получили специальный приз жюри. Там публика, вот смотрящая публика, вся вот эта вот элита, вся вот эта вот бранжа, которая сегодня культурная, а она считает, что они определяют вот эту леволиберальную повестку и борются за права человека, а они 25 минут стояли стоя с палестинскими флагами. Представляете, какой был восторг. И это сделали, я повторяю, израильские документалисты. То есть это не то, что кто-то там из, знаете, антисемиты, можно сказать. Ну, они антисемиты. Нет, никакие антисемиты. Наши же собственные выкормыши. Вот такая вот ситуация произошла. Ну, их начали, естественно, обвинять. Там и глава правительства, и министры, и депутаты Кнессета, и многие СМИ, они начали, конечно, осуждать, начали звучать предложения, давайте мы их лишим гражданства. Очень сомневаюсь, что можно их чего-то лишить. У нас такая либеральная демократия, что даже пальцем тронуть никого нельзя. Палестинского террориста пальцем тронуть нельзя. Не говоря уже о, так скажем, вот таких вот замечательных героических документалистов. Но и при этом вы знаете, что 700 представителей, я хочу подчеркнуть, Грегори, 700 представителей израильской киноиндустрии, они подписали петицию в защиту вот этих вот деятелей искусства, выступили против их травли, сказали, что ну да, это голос свободы, а как же без голоса свободы и так далее. То есть у нас... Очень любопытно. У нас внутри правящей элиты сформировалась такая мощная пятая колонна, которая нацелена буквально уже, не просто она левая. Левая – это само по себе неплохо и нехорошо. Левые бывают разные, и много очень левых было в прошлом, которые были, стояли у руля этого государства и преуспевали, и защищали его. Нет. В данном случае это самоненавистники, люди, которые ненавидят буквально страну, в которой живут, в которой купаются, знаешь, как кот в масле, и они просто уничтожают ее. Они, ну, по сути дела, в Америке ведь то же самое, то, что, да и в Европе. То есть то, что мы видим, есть огромная когорта людей, которые стремятся уничтожить свои государства изнутри, преподнося их, не знаю, как каких-то чудовищ, там, какие-то зверские, фашистские, там, российские образования и так далее. Вот они это делают. Так что вот такая вот ситуация сегодня. Это скандал, который потряс сегодня весь Израиль. Конечно, большинство людей, 99% населения негодуют, возмущаются, говорят о том, что у нас буквально отслеживают каждое там движение где-нибудь в какой-то Газе, чтобы случайно не повредить там дом, где живут, не знаю, десятки, сотни людей, даже если там есть террористы, отменяют удар по этому дому, даже если там засели боевики КАМАЗа, то все равно пытаются предупредить, отказываются обстреливать этот дом. То есть такова установка и, собственно, Цахала, и политиков всех, и правых, и левых, чтобы снести к минимуму такой гуманитарный ущерб. Но это никого не останавливает. Кстати, если говорить о сути проблемы, да, Грегори, то очень, ну, немногие, но значительная часть западных военных, например, Джон Спенсер, американский офицер известный, который служил в Афганистане, Ричард Кэмп, он тоже служил в Афганистане, уже из Великобритании, он говорит, что израильская армия, она одна из наиболее, если не самая моральная в мире, которая стремится обеспечить максимальное как бы благополучие и спасти жизни вот этого враждебного палестинского населения, даже если это идет в ущерб решению военных задач. И, в принципе, это правда. Так оно и есть, даже чрезмерно, на мой взгляд, но так оно и есть. Но в данном случае, опять-таки, мы имеем дело вот с такими вот людьми, которые самоненавистники, и которые являются при этом частью нашей элиты, частью нашего культурного истеблишмента и политического тоже истеблишмента.
1: А где-то фильм уже распространяется? А откуда
0: вообще? Да. С невероятной силой идет, о нем уже пишут. Ну, конечно, Грегори, смотрите, если это показали, если ему присудили приз, если они почти полчаса стояли стоя и аплодировали, это же все вот эти VIP-персонсы, это вся, все лучшее, что есть в западной элите, туда съезжается. И, конечно, масса положительных отзывов повсюду, во всех газетах, СМИ, и все подчеркивают, это говорят израильские журналисты, не то, что там палестинские, не, израильские сделали, значит, это правда, значит, есть геноцид. Добавьте еще к этому, что об этом говорили известные политические деятели наши, но я уже не раз приводил слова нашего Яира Галана, который глава крайне левой партии «Демократы», они называются, и который на минуточку был заместителем начальника генштаба, который говорил, что армия убивает палестинских детей просто ради забавы. Просто ради забавы. Естественно, его цитировали. И да и многие очень другие. Ольмерт, бывший премьер-министр, это говорил, причем в интервью западным каналам. Бывший начальник генштаба Буги Айлон говорил, что этнические чистки в Газе. То есть это такая тенденция среди вот этой вот части элит, которые нацелены на то, чтобы просто эту страну уничтожить, сделав ее нелегитимной, представив ее как монстра, осуществляющего геноцид палестинского народа, своего рода, вот как и говорят все наши критики многочисленные, вот нацистская Германия современности, вот они это делают. Наши евреи, не арабы, я подчеркнул, евреи это делают.
1: Знаете, что для меня странно? Я услышал об этом фильме из средств массовой информации произраильских и, в общем-то, достаточно имеющих хорошую репутацию. И для меня это странно, потому что там взяли интервью Почему я спросил про русскоязычных? Потому что интервью было с кем-то из людей, которые принимали участие в создании. Это был человек, говорящий по-русски. Достаточно странная история, потому что после того, как я услышал вот этот сюжет, там у меня не возникло ощущения, что это было настолько антиизраильски и анти, вообще говоря, вопреки, что называется, логике, там все это подавалось совсем-совсем по-другому. Интересная история.
0: Может быть, это про другую ленту? Я не знаю, Грегори.
1: Да какая пропаганда? Нет же. О чем вы говорите?
0: Ну, да.
1: Ну, об одном и том же разговор. Да. Про ленту, которая получила приз на кинофестивале.
0: Да. Да, документальных фильмов, но они не русские, это абсолютно точно. Как я уже сказал, один из них Юваль Абрахам.
1: Вопрос не про русские или не русские, вопрос в том, что там это все подавалось про израильские, а не антиизраильские. Вот
0: нет,
1: в чем проблема.
0: Нет, там абсолютно антиизраильский контекст, абсолютно антиизраильский, контент, контекст, все что угодно. И они говорят прямым текстом о том, что в Газе осуществляется геноцид, что идет, это говорит вот этот вот Абрахам, что осуществляется дегуманизация палестинцев. Это он говорит, причем я его цитирую, что наша страна совершает эти преступления, что, по сути дела, в общем-то говоря, Израиль – это военный преступник. Так что и США финансируют значительную часть убийств. Так что вот тут нету даже ни малейших сомнений. Это не просто какое-то противоречивое такое явление. Нет, это абсолютно антиизраильская картина, которая направлена на то, чтобы превратить Израиль в государство-монстр.
1: Интересно, просто сделаю небольшой ресерч, что называется, посмотрю, что будет в развитии этого события. Ладно, давайте вернемся к тому, что произошло на прошедшей неделе. Есть о чем сказать по поводу других стран, вовлеченных в конфликт?
0: Вы знаете, во-первых, Ливан. В Ливане произошли достаточно серьезные события. Там есть такая крепость, я бы сказал, объект, как лучше ее назвать, но она находится под горами, а называется Эль-Тайр. Так вот, этот Эль-Тайр, этот был, как выясняется сегодня, это был гигантский склад оружия, боеприпасов, штаб-квартира Хизбаллы. А там было все, что было им необходимо. Оттуда они планировали в свое время развернуть еще до 7 октября массированное наступление на Израиль с помощью корпуса Радуан. Это их элитный корпус. То есть это была их главная база в Ливане, главный их оплот. И сегодня это все, надо сказать, уже в прошедшем времени, потому что этого всего нет. Это все взорвали. Там было все заминировано. Произошел невероятной силы взрыв, вызвавший даже локальное землетрясение, по-моему, по шкале Рихтера 4.2, что-то такое. Ну, то есть почувствовала вся округа. Во всяком случае, все это было уничтожено, и это поставило Хизбаллу в очень неприятное положение, потому что это, как я уже сказал, был ее главный оплот в Южном Ливане. Интересно, что это на многие отреагировали в самом Ливане, в ливанском правительстве, в ливанских фракциях. Весьма интересно, они сказали, все, хватит нам воевать с Израилем, это христианские депутаты прежде всего, марониты, там были и другие, там же есть еще и друзы, и сунниты, то есть там очень много фракций, сказали, мы не хотим больше войны с Израилем. Мы хотим, один даже депутат сказал, что он хочет мира с Израилем. То есть это говорит о том, что они чувствуют, что Хизбалла оказалась в глубочайшем кризисе. То есть сначала уничтожили их высший командный состав, потом значительную часть инфраструктуры, захватили их ключевые объекты, в частности, крепость Бофор, которая находится тоже в Южном Ливане. Теперь взорвали вот этот вот объект. Этот объект был действительно уникальным. Не просто склад боеприпасов тактического значения. Это была действительно стратегическая база, где находилась масса туннелей. Туда вело целый такой город. Штабные эти командные штабы и так далее. И это, судя по всему, придало силы оппозиции, которая уже вызревает в Ливане. Так что для Израиля это несомненный успех в Ливане. Есть еще и Газа, где, по сути дела, мало что меняется. Вы знаете, я смотрю, отслеживаю новости и все это. По сути дела, не проходит и дня, что уничтожаются какие-то командиры Хамаса, командиры боевики Нухба, вот той самой, которая осуществляли резню 7 октября. То есть там идет такая медленная, такая тихая, не очень заметная, но весьма плодотворная работа по ликвидации вот всех этих деятелей. Вот это то, что там продолжается. Совет мира, он продолжает говорить о том, что вот пора переходить к какому-то восстановлению газа, но на самом деле ничего не происходит. Это как параллельные миры. С одной стороны, некие дипломатические там пируэты, с другой стороны, реальная работа на местности, в результате которой ликвидируются вот эти все товарищи регулярно, постоянно и в достаточно таком количестве последовательном. Вот такая, вот на наших окраинах ситуация.
1: Ну, давайте в заключение передачи поговорим о прогнозах. А что вы думаете, можно ожидать на ближайшей неделе?
0: Вы знаете, ситуация сегодня наиболее, на Ближнем Востоке, надо сказать, Грегори, вообще может произойти все, что угодно, поэтому очень трудно предполагать, может быть, и начало войны, и какие-то на прорыв так называемых мирных переговоров с Трампом, с Ираном, все возможно, но, в принципе, вся ситуация, которую я писал вокруг Саудовской Аравии с перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива, оно может привести к эскалации насилия, потому что и эскалации конфликта, потому что, как я уже сказал, хуситы, они показали свой высокий уровень боеспособности, они наступают, по сути дела, не встречая сопротивления ни правительственных войск самого Йемена, ни, собственно, саудовцев. И не очень понятно, как это будет разворачиваться, как саудовцы смогут противостоять этому, до чего дойдет дело, потому что они бьют по их наиболее болевым точкам. И, ну, во всяком случае, это будет очень, может произойти такое неприятное ухудшение в положении стратегическом, геополитическом самого королевства. Ну, а кроме того, это может вызвать еще и международный кризис, потому что мир будет страдать. Как администрация Трампа будет реагировать, это тоже большой вопрос. Пока, я сказал, они не хотят вмешиваться в этот конфликт, но если цены будут расти, а они могут расти, то есть эксперты, как я уже сказал, говорят, что они могут к отметке $120 за баррель, это очень здорово. И таким образом мы находимся в такой точке, откуда, возможно, всякие, ну, совершенно непредсказуемые сценарий.
1: А вы считаете, вот это последнее заявление Трампа, при всем том, что мы понимаем, насколько он колеблется, оно все-таки имеет смысл или это совершенно пустое?
0: Очень трудно сказать. Очень трудно сказать, Григорий, что у него сейчас в голове. Но когда он делает такие заявления о том, что они готовы к переговорам, то это значит, что он сам. Это уже мой вывод, основанный на эмпирическом опыте, что он сам хочет этих переговоров. Хотят ли иранцы, это другой вопрос. Они хотят, но на своих условиях. Я не исключаю, что поскольку до выборов-то остается совсем немного промежуточных в Соединенных Штатах, он может попытаться предпринять какие-то переговоры, чтобы снизить напряженность, унять и самих иранцев, унять немножечко хуситов, ну, хотя бы до выборы. Но это вполне возможно, как тактический маневр. Ну, а дальше, как говорится, куда уже кривая вывернет. Я не исключаю такого поворота.
1: Ну, видите, вы, наверное, высказали и мое мнение тоже, потому что трудно предсказать в условиях полной неопределенности, но вот мне кажется, что на следующей неделе ничего существенного все равно не произойдет, что будет продолжаться вот эта тягомотина, да, извините за выражение, может быть, не очень такое эфирное, но очень хорошо отражающее, на мой взгляд, то, что происходит. Вот мы на следующей неделе вернемся в среду в это же время, в полдень, к микрофонам, и, наверное, мой вопрос будет точно такой же. А произошло ли что-то существенного? Мне кажется, что вы ответите тем же самым. Произошло много всего, но ничего существенного.
0: Очень может быть. Я тоже думаю, что не произойдет что-то такое кардинально меняющее ситуацию, Грегори, но какие-то драматические события могут случиться. Могут, на мой взгляд.
1: Ну что, мы прощаемся до следующей среды. Это был Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме. И это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим». А спасибо всем, кто нас слушал. И до следующей недели.
0: Спасибо, Грегори. Спасибо всем радиослушателям.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Криштиану Роналдо может купить футбольный клуб «Аль-Наср». Спортсмен играет за команду уже более 3 лет. Сидни Суини раскритиковали за сексуализацию спортсменок. Актриса снялась в рекламе биржи ставок, изображая представительниц разных видов спорта. Арину Соболенко оштрафовали за разбитую ракетку в финале US Open. Она проиграла 27-летней теннисистке Елене Рыбакиной. В Парк-Слоупе жители празднуют возвращение украденного из местной лавки котенка. Похищенного любимца вернули, а человека, которого полиция подозревает в краже животного, арестовали. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Тараканы, тараканы, тараканы,
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
9: вас произвела? Дейдзен амбуланс-ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
10: Дейдзен радио.
11: Слушать подано.
12: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, психолог, нейропсихолог. И моя авторская программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И сегодня мы поговорим, я поговорю, а вы будете слушать, очень коснусь интересной темы, которая даже... Я сталкиваюсь с молодыми клиентами, и даже у них возникают эти проблемы. Что же это за проблемы? Они, я думаю, каждый человек с этим столкнулся, но беда в том, что когда человек столкнулся, потом у него все хорошо, он там как-то сам с собой поработал, сам с этим разобрался, все нормально. Но когда он не может с этим разобраться, а чаще всего, к сожалению, так и бывает, это становится уже такой достаточно серьезной проблемой. Что же это за проблема? Это проблема, вот представьте, утром вы просыпаетесь, хотя ложились спать уставшим, свет был погашен, было тихо, и вам казалось, вы сейчас выспите, отдохнете, потому что и тело просило сна, но голова продолжала работать. И утром вы подходите к зеркалу, проснувшись, а на вас смотрит лицо человека, который гораздо старше вас. И это даже полбеды. Чуть-чуть я забегу вперед, но мы в следующих передачах коснемся этой проблемы. Когда человек просыпается и приходит убитый полностью на работу или куда-то в какой-то коллектив, и не может работать, потому что, говорит, я всю ночь, мне снилось, что я работал. И я так устал, я же всю ночь я работал, там что-то он делал. И раньше смеялись, издевались, а сейчас, к сожалению, даже есть там какой-то диагноз уже, придумали этой проблеме. Да, ее очень трудно диагностировать только со слов человека, и трудно понять, он лентяй или на самом деле у него были какие-то сны, которые его просто убили. Но с этим разбираются, и с этим поделать очень сложно что-нибудь. Даже давать человеку снотворное, он глубоко засыпает, а ему опять снится эта дрянь. И если давать какие-то седативные, возникают там совершенно другие проблемы. Но сейчас мы поговорим о том, с чем мы можем сами разобраться. И в конце я даже дам такие две техники, с помощью которых вы можете сами себя вытаскивать из этих состояний. Так что же делать? Вы проснулись, вы смотрите в зеркало, а там просто кошмар. Там опухшие глаза, морщины стали гораздо глубже. И тот человек, которого вы не хотели видеть, каким бы вы не хотели видеть себя, к сожалению, он такой есть. И оказывается, что между вот этими всеми событиями и тем, как вы выглядите, есть прямая связь. И эту прямую связь, ее еще за 2000 лет до появления первой психотерапевтической, психологической лаборатории, она была описана. А я думаю, что если бы до нас дошли какие-то архивы, там, не знаю, из какой-нибудь Вавилонской башни, оказалось бы, что там и 10-20 тысяч лет назад уже с этими проблемами сталкивались. Так, что же происходит? Но чтобы понять, что происходит, у меня такой есть вопрос. К сожалению, я не могу от вас услышать ответ. Но думаю, что не все знают, какой у нас самый дорогой орган в нашем организме. И какой наш самый дорогой орган съедает примерно пятую часть всей нашей энергии. И да, я знаю, что некоторые слушатели, мужчины, уже догадались, о чем речь, но я их могу разочаровать. Нет, речь идет о нашем мозге, о нашем головном мозге, который, занимая 2% нашего тела, съедает пятую часть энергии. Представьте, какая, казалось бы, несправедливость. И когда мы неподвижно лежим в темноте, и, казалось бы, мы внешне ничего не делаем, энергия расходуется просто вот со страшной силой. И ученые, когда изучают старение клеток, они наталкиваются на очень неудобный результат. Какой же это результат? Результат такой, что сильнее всего человек изнашивает не тяжесть его обстоятельств, а то, насколько тяжелыми он их ощущает. Мы уже об этом говорили, что человека убивает не то, что с ним произошло, а его отношение к этим событиям. События давно закончились, вы не можете уже ничего сделать. Иногда это событие, какая-то страшная ситуация была там 5, 10, 15, 20 лет назад. Иногда еще больше. А человек до сих пор свое не может к этому изменить отношение. Он просто себя уничтожает. Он чувствует, что он дрянь. Он дал там где-то слабость какую-то проявил. Сделал шаг назад, где надо было сделать шаг вперед. И вот эти переживания, они нас начинают потихонечку уничтожать и приводить к тому, как мы выглядим утром, когда казалось бы, что у нас были прекрасные условия для сна. И об этом мало кто говорит. Мало кто говорит вот в обычных беседах о здоровье. И я понимаю, почему очень мало говорят. Это даже можно понять без объяснений, потому что за эту информацию, за такие новости нельзя выписать рецепт. Нельзя это продать, потому что чтобы вы выпьете снотворное, я говорю, бесполезно, только вред себе нанесете. Седативные препараты, аналогичный эффект. И я вот говорю, что рецепт совершенно бесплатный. 2 рецепта я дам, если мы успеем, но один думаю, что обязательно я дам. Рецепт, который совершенно бесплатно, вы можете делать эту технику и за час там до сна, и великолепно, и даже можно ее утром делать. И вот она будет занимать там 2-3 минуты буквально, никакого труда там не составляет. Да, она может быть не за один раз там сработает, но у кого-то там 2-3 раза человек сделает эту технику, кто-то может быть там, надо ему раскачаться и 5-10 раз, но вы почувствуете этот эффект, и вы себя убережете от очень многих проблем, о которых я чуть-чуть я позже скажу. Так вот, почему это происходит? И я расскажу, из какого запаса организм берет топливо для вот этих ночных раздумий. И почему счет за эти раздумия и счет за то топливо дорогущее, которое мы тратим, наше топливо, наше, которое принадлежит нам, нашу жизненную энергию, нашу жизненную силу. Почему этот счет приходит не в голову, а почему он приходит в тело? И здесь же я расскажу, как древние вот ученые китайские, потому что все-таки китайская медицина, несмотря там на иногда излишний скептицизм отношения к ней, все-таки там очень много есть того, что нам служит, и мы пользуемся. Я уверен, что многие знают и даже испытывали на себе акупунктуру. И вот одно из и учений, которое можно применить сюда, и оно нам поможет избавиться от этих проблем. Как мы можем поступить в этих ситуациях? Китайцы придумали учение, где они разделили это на 3 уровня жизненной силы. И мы посмотрим на это учение с той стороны, с которой вот почти никто это не показывает и об этом никто не говорит. Мы рассмотрим это не как какой-то такой поэтический, метафорический образ из старых трактатов, а как на точную бухгалтерию расхода, которую наш организм ведет круглые сутки. И не зависит это от того, знаете вы, хотите вы этого, или вы не хотите и не знаете об этом. Мы разберем это глазами с точки зрения психологии, психолога и с точки зрения гипнотерапии. И я могу это сказать, потому что я и психолог, и нейропсихолог, и я учился по книгам людей, которые там еще 100 лет назад свои там открытия психологические, которые создавали ту науку, которая до сих пор она основывается на столпах, на этих людях, которые сделали очень-очень много. И об одном из этих людей я сегодня тоже там пару слов скажу. Мы пройдем сразу три слоя, о которых говорит традиция. И мы рассмотрим, что успела за последние 100 лет сказать наука. И рассмотрим, что происходило в реальности с людьми, которые приходили ко мне с жалобами на тело, и причина обнаружилась совершенно в другом месте. И как я уже говорил, в конце я дам 2 вида техник, которые, в отличие от красивых теорий, дают очень ощутимые результаты. Даже, может быть, вы сможете выполнить, если вы там не за рулем, вы можете выполнить его прям сразу сидя или стоя, или лежа, как вот где вы находитесь. Сначала мы разберем, почему одну и ту же силу китайская традиция назвала 3 разными именами, что это меняет на практике. А затем мы выясним, какая именно умственная работа опустошает человека, а какая нет. Здесь спрятана такая деталь, которая переворачивает вот всю нам привычную картину. И в процессе того, что я буду рассказывать, мы поймем, почему при перегруженной голове первым отказывает именно тело, а потом увидим, почему попытка просто заглушить внутренний разговор всегда проваливается, почему всегда это не получается. И только после этого мы перейдем уже к практике. И если мы готовы посчитать, во что нам обошлась последняя ночь, проведенная в раздумьях, и мы будем честны перед собой, мы сейчас поймем, как и почему это работает. У всех людей, вот независимо от страны, от эпохи, от убеждений, жизненная сила устроена абсолютно одинаково. И китайская традиция, о которой я говорил выше, описала ее 3 понятиями. Их называют 3 сокровища. Ничего сложного нет, не пугайтесь. Это ци, это цинь и это шэнь. Что такое дзен? Это то материальное, плотное, из чего строится и чинится ткань нашего тела, нашего организма. Это то, что отвечает за плотность костей, за качество кожи, волос, за способность организма восстанавливать себя ночью. Ци, я уверен, что многие слышали, энергия ци, это уровень движения, это тепло, это дыхание, это чувство. И шэнь, это уровень ума, внимания и ясности взгляда. Так это излагают китайские источники, которые дошли до нас через тысячелетия, включая свод, известный как трактат Желтого императора о внутреннем и работы алхимика Ге Куна, который жил очень давно, аж в 1 веке нашей эры. Как же связаны эти 3 уровня? Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что при пересказе эту связь всегда теряют. Традиция не утверждает, что в человеке лежат 3 разных вещества на 3 отдельных полках. Она говорит кое-что гораздо более неудобное. Это одна и та же сила в 3 степенях плотности. Одна и та же. Это так же, как лед, вода и пар. Вещество одно, а состояние 3. И переход между ними идет в обе стороны. Так объясняют это китайские мастера. И у мысли есть особенная собственная плотность, она более тонкая, чем у того, что можно положить на весы. Мысль здесь, где мы о чем говорим, она не бесплотна. В истории есть только одна большая линия, которая с самого начала считала работу ума расходной операцией, а не свободным и ничего не стоящим действием. Это линия внутренней работы, из которой позже выросли такие вещи, тоже я уверен, что все слышали о них, как цигун, очень знаменитая гимнастика китайская и даосская медицина. Вот так и получается. Если пар и лед состоят из одного вещества, то выпуская пар без остановки, мы неизбежно уменьшаем количество льда. И расходуя верхний, самый тонкий уровень, вы платите нижним, самым плотным, то, что стоит как бы в нашей основе. То есть мы головой тратим, а тело платит. Вот знаменитый китайский врач 4 века, который на тему продления жизни, очень у него там много работ, он писал об умеренности, о еде, о движении, как жить долго и не болеть, как жить, не переживая те вещи, которые нас разрушают. И его работы это были не проповеди, это был такой бухгалтерский хозяйственный расчет. Но если бы было все настолько прямолинейно, то любой думающий человек рассыпался бы к 40 годам. Ведь мы не можем не думать, мы думаем постоянно. Наш взгляд падает там, на дерево, на проезжающий автомобиль, там, на звезды, на небо, на облака. Мы думаем о погоде, мы думаем о цене на бензин. Постоянно у нас идет эта работа, которая нас, ну скажем так, она нас немножко напрягает. И ученые, писатели, мыслители уходили бы там, не знаю, в 2-3 раза, я думаю, раньше, чем уходят грузчики и люди там, тяжелого физического труда. Но этого не происходит. И зачем же организму вообще держать в активном состоянии то, что давно закончилось? Вот правильный вопрос и ответ на этот правильный вопрос переворачивает всю эту тему. Опустошает не мышление, опустошает незакрытый круг наших мыслей. Когда вы решаете задачу и приходите к решению, цикл завершается и напряжение снимается. Ресурс возвращается в общий котел. Я когда-то на эту тему говорил, и я говорил, что когда вы даже собираетесь выйти из дома купить хлеб, встали, подошли к двери и бросили взгляд там, на полку, а у вас там лежит там, в пакете кто-то из близких, или вы купили, забыли хлеб. И вы идете, садитесь назад, включаете телевизор, а мозг уже получил такое задание рассчитать, сколько этажей вы пройдете вниз, или как вы сядете на лифт, как вы перейдете дорогу, что надо посмотреть на светофор, там носятся машины. Уже эта машина запущена, а мы не сделали. Даже это отнимает у нас энергию. Представьте, какая мелочь. И кажется, я таких 10 тысяч в день делаю. Да, может не тысячу, может быть несколько десятков. Даже это забирает силы. И последователи гештальт-терапии, они говорят, скажите себе, я закончил это действие. Мозг получил команду, что все закончено, все вы сделали. Даже такая мелочь. Но это мелочь, а есть вещи, о которых мы не забываем, как я только что говорил, там буквально десятилетиями. И нас опустошает не само мышление, а опустошает, что что-то у нас внутри не закрыто. Когда завершается цикл, напряжение снимается. Или мы даем себе команду, если это по какой-то мелочи, или мы завершили какую-то задачу, мы решили там, я не знаю, там, теорему Пифагора, любую вещь какую-то. Ресурс возвращается в общий котел. Все, действие закрыто. Все, нагрузка снимается, напряжение снимается. Но когда вы прокручиваете разговор, который закончился полгода назад, подбираете фразы, которые уже никому не скажете, цикл не закрывается никогда. А представьте, сколько у нас есть травмирующих ситуаций, сколько мы в себе несем из прошлого. Я уводил регулярно, это делаю регрессию, и женщина попадает там, где ей 5 лет, 6 лет, что там день, что происходит. В нее кинула камень какая-то взрослая женщина, но с психическими проблемами. Она пришла, пожаловалась маме, и та ей говорит, это она мне все рассказывает, а мама мне не верит, мама говорит, что ты, наверное, ее дразнила, ты ей рожи показывала, она мне не верит. И у нее истерика, а женщине 60 лет, прошло 55 лет. 55 лет внутри себя она спорит с мамой. Может у нее быть нормальное здоровье? Нет. Вот у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом, у нее были проблемы в мочеполовой сфере, у нее просто была там такая повышенная, мягко говоря, возбудимость. И ее постоянно колотило. И когда из нее вся эта дрянь выходила, когда она закрывала эти, как гештальтисты говорят, гештальты, да, иногда это говорят в ироничном там ключе, но поверьте, гештальт-терапия очень серьезная вещь, и она очень многие проблемы в состоянии решить. Другое дело, что это не такая простая вещь, как кажется, как там анекдоты, шутки, там не закрыт гештальт, закрыт гештальт. Это на самом деле любой гештальт, незаконченное действие, его всегда надо закрывать. Но не всегда есть у нас для этого умение, и не всегда у нас есть для этого возможность. Цикл надо закрыть. Если цикл никогда не закрывается, если он остается открытым, он просто, вот не побоюсь этого слова, он сжирает наше внимание, он просто фоново, круглосуточно и убивая самые ценные часы сна, когда организм должен восстанавливаться, организм не восстанавливается, потому что вся энергия уходит вот на это, на все, на пустые вещи, которые никакой пользы они нам абсолютно, ну, я бы сказал, кроме вреда, ничего они не приносят. И было такое исследование Блюмы Вольфовны Зейгарник, величайший, вот она была психолог, она была одна из основателей в Советском Союзе патопсихологии, очень у нее была тяжелая жизнь, но и на ее работах до сих пор учатся студенты и психотерапевты, и психологи, и медицинские психологи. Вот у нее был, он называется даже эффект Зейгарник, когда она со своим учителем, кстати, он был гештальт-терапевт, представьте, это были 20-е годы прошлого века. И они сидели в ресторане и заметили, что официант, у него была такая феноменальная память, как им казалось, 10 заказов, и он помнил все блюда, все цены, все. Но когда заказ он закрывал, он его из памяти просто стирал. И они очень удивились, они его спросили о незакрытом заказе, он там каждое слово, каждую строчку, он все помнил. Когда его спросили о том, там буквально 3 блюда кто-то заказал, а он уже стер это из памяти. И вот это, она на основании этого там написала такую работу, которая сейчас используется и в кинофильмах, и в детской психологии, везде, везде, везде. Этот эффект, просто это очень долго рассказывать, я не буду вас подгружать, у нас чуть-чуть немножко другая тема. Если будет интересно, если будут звонки, я расскажу. Это уникальный была человек, это Блюма Вольфовна, просто... просто феноменальный был человек. И незавершенные действия, которые у нас остаются, они удерживаются в памяти гораздо прочнее, заметно прочнее, чем те, которые завершены. Так же, как у официанта. Счет открыт, он занимает место, он помнит, он закрывает, все, эта информация, все уходит. Место освободилось, и наша голова всегда работает по этому принципу. Только счетов у нас не 10-12, как у официанта, а ну, каждый знает, сейчас такие, ну, скажем, такие ритмы, и столько происходит всяких событий, к сожалению, не всегда приятных. И мы все это несем. То, что

0: ее решение. И психолог Сьюзен Хаксема описала это явление, которое вот на русский язык переводит как мысленное пережевывание, то есть такая мысленная жвачка, многократное прокручивание, которое не выводит человека, не приводит его к действию, а только углубляет ту колею, в которой человек застрял, и из года в год, десятилетиями он идет. Внешне, да, выглядит это как напряженная умственная работа. По сути, это такой холостой ход двигателя на высоких оборотах, дорогущее топливо горит, машина стоит, и мы понимаем, что это симуляция активной деятельности. Потому что ночью мы не решаем вопрос. Мы можем прогонять модель разговора, которого не будет. И сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. И после рекламы мы продолжим, потому что я уверен, что многие из нас с этим сталкиваются. И даже просто правильно понимая, как это устроено, из-за чего мы так устаем, оно приводит нас к тому, что мы разгружаемся, что мы не тратим то дорогое топливо, мы не тратим нашу драгоценную жизненную энергию на бессмысленное пережевывание, а используем ее для блага себя. Оставайтесь со мной. Небольшая...
1: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк повысил оплату временным работникам, которых нанимают расчищать снег. Этой зимой ставка составит $30 в час. При сильных снегопадах такие бригады помогают очищать улицы и общественное пространство. В Нью-Йорке планируют установить более 600 дополнительных зарядных точек для электромобилей непосредственно у тротуаров. Проект должен расширить возможность зарядки для жителей, у которых нет собственного гаража. Книга вернулась в библиотеку через 132 года, точнее журнал. В библиотеку Нью-Гемпшира вернули издание, взятое 132 года назад. Если бы библиотека решила взыскать штраф по нынешним правилам, он составил бы более 12 тысяч долларов, но читатели, или скорее его потомков, простили.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше

0: Радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
4: Рекламная служба Дэвидсон Радио 718-303-8005.
5: И мы продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И вы можете позвонить мне, если у вас возникает какой-то вопрос по ходу передачи или возник он раньше, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И мы продолжаем. Я говорил в первой половине моей программы о том, как наша бессмысленная напряженная умственная работа, которая происходит у нас ночью, когда мы крутим какие-то разговоры, какие-то старые забытые ситуации, находим аргументы тем людям, которые, может, уже давно умерли или там их уже нет в вашей орбите жизни. Как это нас убивает? Как они помогают нам потратить нашу дорогущую жизненную энергию? Как они отнимают наши силы и просто наше здоровье? Потому что любая работа, вот такая вот ночная умственная, она, ее можно назвать просто вот симуляцией. Потому что ночью, еще раз скажу, мы не решаем никакой вопрос. Мы просто прогоняем эти модели разговора, которые, скорее всего, 99,9, который не состоится с человеком, которого нет рядом. А для тела нет разницы. Нет разницы между моделью, тем разговором, который вы крутите в голове, и тем разговором, который происходит реально. Потому что для нашего мозга вот очень это важно, это один из законов сознания. Я много раз о нем говорил, что то, что мы воображаем, и то, что происходит реально, для мозга нет разницы. Включаются те же ресурсы, вырабатываются те же гормоны стресса, и происходят разные другие вещи. Мы разрушаемся от этого. Потому что и пульс, и дыхание, и тонус мышц. Все так, как будто с вами сейчас происходит какая-то ситуация, как будто вы сейчас с кем-то ругаетесь, что-то кому-то доказываете, обижаетесь на этого человека. Хотя, я говорю, это могло быть, я не знаю когда. А представьте, сколько таких незаконченных разговоров в нашей голове. Еще раз, вот касаясь законов сознания, скажу, что в подсознании нет прошлого и нет будущего. В подсознании только настоящее. И те психотравмы, которые наш мозг, наше сознание не в состоянии нести, потому что у нашего сознания очень маленький объем памяти, он все это сбрасывает в подсознание. И там это крутится годами, десятилетиями. Это никуда не девается. Вот у мальчика, у маленького отняли машинку, там дали ему по голове другие дети, там лопаткой какой-нибудь детской. И у него каждый день у него отнимают эту машинку. Девочки там оторвали кукле голову или Мишке лапу. И каждый день она уже взрослая, у нее уже свои дети. А у нее до сих пор, если она тогда неправильно себя повела, и у нее до сих пор вот этот травма, которую подсознание прокручивает, а это все забирает те ресурсы, которые должны идти на восстановление тела, на там, то, чтобы справляться с болезнями, чтобы не допускать ранние там, ни деменции, ни Альцгеймера. Говорит, откуда так помолодели, инсульт и все. А представьте, какую нагрузку мы носим. Возьмите наших бабушек, дедушек, которые, может быть, не так сытно ели, пили, но и расплата за это была не такая. Сегодня мы живем гораздо лучше, но вы знаете, какая у нас расплата, мы крутим в голове, мы на работе, мы думаем там, не знаю, о своих детях, о чем-то другом. Мы со своими детьми, мы думаем о работе, о тех тяжелых разговорах, которые предстоят, которые крутят у нас в голове. Я даже приведу, вот просто не могу не привести несколько примеров, которые, я думаю, даже многие из вас примерят их на себя. Вот один из моих клиентов пришел ко мне с жалобами, исключительно причем на тело. Ему 54 года, технический работник, грамотный. Какие жалобы? Тяжесть затылки к вечеру. Пробуждаюсь в 3 часа ночи каждую ночь. Очень многие люди жалуются, что в 3-4 часа ночи просыпаются, до 6-7 не могут уснуть, а в 7-8 уже надо все выходить, там, выбираться, идти на работу. И естественно, что руки, ноги к утру как чужие. Он проходит обследование, все нормально, никаких патологий, анализы хорошие, реакции все хорошие. Что доктора? Ну, доктора говорят, ну, давай успокоительное, давай что-нибудь седативное. Я по своим опросникам задаю ему вопросы, и всплывает простая вещь. Каждую ночь он не спит, а он доделывает свою работу дневную, и каждую ночь он заново проводит совещание. Те совещания, на которых не так с ним поговорили, на которых его подставили, на которых его там извратили, его какие-то данные, его работу, которую он приготовил. И каждую ночь он придумает, да надо было вот это сказать. Это то, что уже случилось, вот это вот после случившегося догонять этот поезд, это бессмысленно, это глупо. И этот круг, он просто никогда не заканчивается, он открыт. Этот круг у него, вот в частности, он работал 1,5 года подряд. Он просто разрушен и убит. Если перевести его вот эту ночную работу в рабочие смены, то получится около 2000 часов сверхурочной работы. Только он не получает никаких выходных за это и ни одной копейки оплаты, ничего он не получает. А тело выставляет счет. Оно выставляет счет первым, потому что оно и есть тот самый нижний плотный уровень, о котором я говорил, и с которого списывают в последнюю очередь, который замечают тоже, кстати, в последнюю очередь. Потому что вся энергия идет в пар, а забирается та энергия, которая внизу и которая должна все тело поддерживать, восстанавливать, совершать там ремонты необходимые и все такое прочее. И именно поэтому нам нужно понять следующее. Почему же ломается не мышление, а материальная основа? Ведь логика, казалось бы, подсказывает обратное. Перегружаешь ум, отказывает ум. А происходит что-то другое. А что же на самом деле происходит в организме в такие периоды? Это объясняет физиология. Объясняет без мистики, без эзотерики, без колдовства. Мозг взрослого человека, который, как мы говорили, составляет около 2% массы тела, а потребляет примерно 20% всей энергии тела в покое, только в покое. Это самый дорогой в обслуживании орган, наш мозг. Мы его любим, мы его ценим, и он помогает нам и радоваться, но, к сожалению, если мы неправильно себя ведем, он создает нам проблемы. И когда несколько незакрытых кругов работают в холостую, эта дорогая система, она не выключается ни на минуту. Ни минуты человек не отдыхает. Плюс почти каждый круг такой окрашен тревогой. А что такое тревога? Тревога – это команда на выброс гормонов напряжения, на подъем сахара, на сужение мелких сосудов, на подготовку к действию, которого никогда не произойдет. Естественно, там поднимается давление, потому что сосуды сжались, вот они, эти зажимы в фасах, человека начинает скрючивать. Казалось бы, наше тело так устроено, что во время глубокой фазы медленного сна происходит то, ради чего сон вообще существует, перезагрузка. И основной ночной выброс гормона роста, который отвечает у взрослого человека за ремонт тканей, он не происходит. потому что это было единственное окно, когда ремонтная бригада нашего тела выходит на объект, но она выходит не круглые сутки, она выходит именно ночью, именно в глубокой фазе сна. А что же происходит с телом во время ночи, когда вы наполнены размышлениями, раздумьями, пережевываниями этой мысленной жвачки? Очевидно, сон становится поверхностным. Глубоких фаз меньше или их практически нет. И значит, окно для ремонта тела сокращается или вообще не открывается. То, что было разрушено днем, оно продолжает разрушаться, только гораздо интенсивнее с каждым днем. Один раз да, один раз это незаметно. Но 30 раз уже заметно. Уже заметно по коже под глазами, под этими мешками, которые вам так не нравятся, вот особенно девушкам, и мужчинам многим тоже не нравится. Полтора года подряд это другое лицо в зеркале, это другая скорость восстановления после любой физической нагрузки. Традиция формулирует это одной строкой. Истощен шень. Это один из трех уровней китайских. Первым сдает дзен. Физиология говорит то же самое, только длиннее, суше, более научно. И как ни странно, разрушительнее оказывается не бурная ночь с сильным переживанием, а тихая. Казалось бы, вы спокойно лежите, просто перебираете дела у себя в голове. Яркая эмоция разряжается и уходит. Она оставляет после себя опустошение и сон. Ровное фоновое перебирание не разряжается никогда. Эмоция вспыхнула, даже негативная, и ушла. А вот когда ровное такое фоновое напряжение, ровная фоновая нагрузка, она дает гораздо больше вред. Я об этом тоже я говорил не один раз, что когда мы накричали на кого-то, кинули что-то, так не надо делать ни в коем случае. Но можно выйти там, где никто вас не видит, и разрядиться. А когда человек это все засунул внутрь себя, я просто регулярно вижу, как это происходит, как люди, там у меня есть специальные такие инструменты, такие большие подушки, по которым лупят так, что из них там поролон вылезает, ткань рвется. Человек носил это в себе, он должен это выпустить. Он должен выпустить, закрыть этот круг. И налаживается сон, и налаживается здоровье, начинает работать желудок, синдром раздраженного кишечника. Человек даже забывает, что это такое. Цистит, ушла обида, нет цистита, который 8 лет люди пьют антибиотики, 6 лет, 12 лет у меня были такие клиенты. О, к сожалению, вот, да, ну, если хотя бы мы об этом задумываемся, все равно вам будет легче. Тем более я говорю, что я дам две техники, которые очень помогут. И если их регулярно выполнять, она занимает 2-3 минуты. Вы просто скажете сами себе спасибо. Никому не надо платить. Вы не должны идти в аптеку, покупать там лекарства, идти к доктору, платить за прием. Нет, вы просто дома хотя бы попробовать, хотя бы попробовать. Чтобы эта усталость не наваливалась ночная. И что получается, что вот эти нерешенные задачи, непройденный путь, незаконченный разговор, это помогает израсходовать тот запас, который человеку нужен. И человек не может найти объяснение тому, что с ним происходит, почему он убит, почему он просыпается, как будто всю ночь он разгружал эти вагоны. И начинается там, он винит возраст, ай, погода меняется. Вот мне сказали, магнитные бури. Кстати, вот эти вот предупреждения, я могу вам сказать, это очень недружественные они. Понимаете, вот вам сказали, эта неделя будут страшные магнитные бури. Что такое магнитная буря? Нормальный человек ее даже... Дождь мы знаем, да, выглянул в окно, вышел с зонтиком, вот оно льет на голову. Что такое магнитная буря? У вас есть зонтик от магнитной бури. А мы, особенно когда слушаем радио, мы верим. Телевизору там некоторые люди еще больше верят. Некоторые верят интернету, там, YouTube и разным другим там, этим средствам массовой информации. Померить это нельзя. А человек начинает... Ой, кольнуло, это магнитная буря, которая вот всю неделю она меня будет убивать. Да так себя можно довести и до инфаркта, до инсульта, до чего угодно. Зачем говорить об этом магнитной буре? есть эти бури на самом деле, а может их и нет, даже если они есть. А давайте тогда говорить, что у каждого человека под ногтями есть эти палочки Коха туберкулезные. У каждого человека мы носим в себе. Я спрашивал докторов серьезных, почему сейчас такие антибиотики, можно же убрать туберкулез. Они говорят, да, мы уберем туберкулез. Им сейчас крайне мало людей болеет, если человек в нормальной обстановке. Но туберкулез держит такие заболевания, о которых даже мы вслух боимся сказать. То есть это где-то это наш друг. Вот прививка от гриппа, прививка от гриппа. Отлично, прививка от гриппа. Человек перенес там легкий грипп 5 дней, получил иммунитет, и у него не будет какого-нибудь затяжного бронхита, у него не будет воспаления легких. Да, кто-то, может быть, и бронхит, и воспаление легких может поймать. Но уменьшает это вероятность того, что человек разрушит от чего-то другого. Мы так устроены. Это как мы качаем мышцы. А как растет мышца? Как становятся красивые такие мышцы? Я могу сказать, вырабатывается молочная кислота, разрушается мышечная ткань, и организм говорит, ой, там слабо, надо там наращивать. И вот так вот наращиваются мышцы. Через боль. То же самое и с любыми вот, ну, безобидными этими простудами. Да, есть сезонный грипп. Убили сезонный грипп, получили гораздо более тяжелый грипп, а потом еще и вы все помните, как ужасно был этот ковид, который там сказали, что все мы умрем, но... Как всегда, это оказалось таким, мягко говоря, преувеличением. Но мы вернемся к тому, с чего я начал. К тому, что мы винили возраст, погоду, недостаток витаминов. Тоже такая очень сомнительная вещь, недостаток витаминов. Вот выйти на солнце, 10-15 минут на солнце, и вы получили витамин D, который там все нормально усваивается. А когда человек пьет витамин D, это не я, это я прочитал, это доктора говорят, надо к витамину D еще пить там какой-то жир или что-то еще, потому что если его пить в чистую, он не усваивается. Я могу вам сказать, вот эти кальций, хондроксины, это тоже я разговаривал с докторами, и они говорят, да, у человека там остеопороз нашли или еще что-то нашли, и ему надо, ему там прописали. Только беда в том, что когда человек пьет этот оптичный кальций, он идет куда? Он у женщин идет почему-то в грудь. И там кальциниты, которые потом там вырезают хирурги. У мужчин он забивает простату, которая тоже там хирургическое вмешательство. Вы понимаете, что это не очень хорошо. Все должно быть сбалансировано, все должно быть в меру. Опрометчиво не надо никому верить. То, что вы скажете, а ты нам там две техники пообещал. Или я там месяц-два назад, я там про нейродрожь говорил, а она вреда хотя бы не нанесет. Она, даже если вы неправильно ее сделаете, она принесет пользу, нейродрожь или какое-то другое упражнение. Если вы будете в это верить и будете регулярно это делать, это принесет большую пользу. Можете это не делать, это ничего не стоит, это никак не разрушает ваше здоровье. А все, что надо, укольчик, витаминчик, еще что-то, я бы 10 раз из разных источников посмотрел бы в том же там YouTube и сделал бы какой-то вывод, потому что мы все имеем сейчас, даже кто там не имеет какого-то специального высшего образования, настолько сейчас мы все информированы, не надо даже верить там искусственному интеллекту. Интеллект – отличная информация. Читаем другое, там, другая версия интеллекта, она может ровно наоборот сказать. 5-6 источников. Сравните, посмотрите, и, может быть, не сделаете, а может быть, надо и сделать. К сожалению, наше здоровье – это как спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Наше здоровье только в наших руках. Я не призываю вас ничего покупать, ни услуги никакие оплачивать, ничего. Даже когда мне звонят, еще раз скажу, не побоюсь. Первое, что я делаю, я человека 15-20 минут отговариваю, приходи. В любой стране. Мне звонят из Англии, мне звонят из Германии. Просят приехать. Я говорю, какая проблема? Такая-такая. Я говорю, смотрите, можно сделать это. Сделайте, может быть, это вам поможет. Нет цели у меня, чтобы человека приговорить. Вот кто ко мне приходил, не дадут соврать. Приходили, Я вижу, что с человеком не будет работы. Я с миром отпускаю. Я даже за консультацию не беру деньги. Но лучше это решить по телефону, чтобы человек не ехал через пол Нью-Йорка ко мне, там, не ждал меня, и я не ждал его. Но давайте мы вернемся к тому, как нам выйти из вот этих вот... Я уверен, что это любого человека касается. Просто у кого-то это в большей степени перегрузка ночная, у кого-то в меньшей. Даже если будем честны, даже днем мы крутим по какой-то проблеме, по какому-то там, я не знаю, подорожанию бензина, по какой-нибудь там заварушке где-нибудь в мире, по каким-нибудь конфликтам. И мы спорим с нашими какими-то друзьями, которые теперь уже не друзья, потому что они там были прививочники, были там антипрививочники. И люди до сих пор спорят. Вот я знаю людей, которые... Там говорит, да вот они же мне тогда сказали, а вот я не пошел или я не пошла, не сделала там прививку, нет. И человек, я понимаю, что он до сих пор спорит, доказывает свою правоту, он понимает, что он прав. Тем более, это, я помню, там целая группа докторов мне говорила. И они до сих пор спорят с воображаемыми людьми, которые, может, от этого ковида уже и там давно ушли на тот свет. И это может быть любая причина. Вас подрезали на дороге, и вы ему две или три ночи этому человеку, да надо было открыть там, не знаю, кинуть ему что-нибудь, кулак ему показать. Нет, нет, не надо, ни с кем мы ни с кем не конфликтуем, мы ни с кем не ругаемся, мы всех отпускаем. И мы идем дальше. Так вот, ни возраст, ни погода, ни недостаток витаминов ни при чем. И насколько всерьез это воспринимают в науке, даже это вот есть специальный этому такой термин научный. В 1993 году один из нейробиологов Брюс Маккуин предложил понятие, которое переводит как апостатическая нагрузка. Нагрузка. То есть организм изнашивается, наш организм, наш с вами, не столько от самого стресса, сколько от постоянно включенной системы приспособления к стрессу. Это изнашивает нас, вот, подбивает, изнашивает. И вот этот вечно поднятый щит, который мы держим от окружающих, от наших там коллег, от наших близких, это забирает, это нас убивает. А откуда мы знаем, что это касается именно старения, а не только самочувствия? Есть одна работа, за которую даже тот, кто я не буду вас грузить фамилиями, за которую даже в 2009 году получили люди Нобелевскую премию. Они исследовали теломеры концевых участков хромосом, которые укорачиваются с возрастом. То есть они выяснили, из-за чего мы стареем. Каждое деление клетки укорачивается вот эта вот хромосома, теломера это. Еще одно деление, и чем она короче, тем мы старше, старше, старше, старше. Они изучали женщин, которые годами ухаживали за тяжело больными детьми. Кажется, вот звучит безумно, но результат оказался таким. Вот сильнее всего с укорочением теломер была связана не длительность ухода и не объективная тяжесть положения. Не то, что этот уход какой-то был там сложный, ну представляете, да, тяжело больной ребенок, надо его мыть, надо его водить в туалет, опять мыть. А вот не эта тяжесть, а то, насколько тяжелым женщина его ощущала. Не событие само убивало и старило женщин, а восприятие этого события. То есть, проще говоря, стареет не тот, у кого трудная жизнь, а тот, кто носит ее в голове круглосуточно. Так во сколько ночей вам обошелся разговор, который закончился там у кого-то 3 года, 5 лет назад, но до сих пор он идет в голове у вас? Даже короткий эпизод, который восстанавливаем по памяти, в половине четвертого утра тело принимает за настоящую угрозу. Всплыл какой-то эпизод, а мне угрожали, или что-то там произошло. Все, в 4 утра тело восприняло как угрозу, потому что тело не умеет отличать воспоминания от происходящего. Мы говорили по законам сознания, у подсознания нет логики и аналитики. Это функция нашего сознательного разума. В подсознании нет прошлого и будущего, и в подсознании нет логики и аналитики. За что мне платят? Я обхожу критический фактор, я обхожу сознательный разум, я забираюсь в подсознание и объясняю ему, что у человека неплохо бы там восстановить какую-то функцию организма. Неплохо бы разобрать вот там то-то-то-то-то. Хронический насморк убрать или там еще что-то сделать. Восстановить там, я не знаю, тепло в руках, в ногах, да, все что угодно. И если я сделал свою работу, я добрался до подсознания, подсознание там, обычно отвечает какой-то абреакцией, отвечает, что такое абреакция, неконтролируемый выход эмоций. Мы разбираем 2-3 ситуации, связанные с этим, и человек все восстанавливается. Но потихонечку мы подходим к завершению. Я прощаюсь сегодня. Обязательно в следующую среду мы эту тему прекрасную завершим. Я желаю вам мира и покоя в душе. С вами был Николай Федоров.
1: Дэвидсон Радио. 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Московские 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Нью-Йорк,
0: Нью-Йорк. Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается! Встает во весь рот!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася за углом. Не знаю, почему соскочил. Телефоны не работают. Но мы с вами к этому ведь привыкли. Кстати, рекомендую потихонечку тренироваться к переходу на «Русский голос Америки», да и только. Я не знаю, что у нас там с RTN происходит. Про радио я тоже не очень понимаю, что происходит, но через день не работают телефонные линии, задержки рекламы где-то на полминуты после объявления, то есть все трещит по швам. Хотя сегодня есть одно хорошее для AM-диапазона сообщение, но об этом вы узнаете в свой черед. А я перехожу самопроизвольно, надо сказать, к зачитке новостей, которые изначально в форме заголовков. С картинками зато. Российские военные впервые за 10 дней атаковали Киев баллистическими крылатыми ракетами. Пострадало 18 человек. В Генштабе Украины заявили об атаке по аэродрому в Ростове-на-Дону и НПЗ в Ярославской области. Минувшую ночь над российскими регионами перехвачен 641 дрон. Это заявили в Министерстве обороны России. Кстати, ничего из того, что я вам сообщаю, проверить практически невозможно. Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект об адских санкциях против России. Документ предполагает введение 100% пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, также против стран, помогающих России обходить санкции. Кстати, в переводе это звучит смехотворно, адские санкции, то есть это попахивает китайской риторикой времен Мао Цзэдуна, я уже не говорю о современной Северной Корее. Но телефоны вроде заработали, спасибо, спасибо. Но просто failed sanctions, это в американском, английском это нормальное явление. Да, автор проекта Линдзи Грэм. Вась, ну я же не был, я должен был начать. Должен был начать-то. Ну сидеть теперь сказал. В Амстердаме сейчас в третий раз подряд прошла выставка Artists Against the Kremlin, крупнейшая в Европе экспозиция антивоенных и протестных работ русскоязычных художников. вот саму выставку слева и две картинки я разместил для вашего развлечения. А ведущие помощники Белого дома разделились по поводу подхода к безопасности искусственного интеллекта. Глава аппарата Сьюзи Уайлз и министр финансов Скотт Бессент призывают к более активному участию, чем советники Дэвида Сакса. Высокопоставленный представитель Евросоюза заявила, что будет работать над тем, чтобы сделать Канаду первым ассоциированным членом блока, Евроблока, поскольку традиционные союзники Соединенных Штатов будут строить независимые связи друг с другом. Тут по поводу евро. Нам с женой ужасно нравятся интерьеры небольших квартир в России, которые можно увидеть только в кино, оттудошнем кино. То есть мы иногда даже просто смотрим кино не ради кино, а чтобы посмотреть, ну, настолько изобретательно, настолько высококлассно. То есть мы такого не видели нигде, но, может быть, в некоторых таких супер навороченных Airbnb. И я решил посмотреть, а что же это такое за слово евроремонт? Я думал, что это просто сразу даст мне картинки. Просто интересно, как заказывать. Потому что я не сильно много в Москве не был уже со времен начала войны, там 5 лет, наверное. Но никогда не попадал в такие квартиры, за исключением, как он называется, этот самый в конце бывшего Калининского проспекта, City, Moscow City, там, где живут супермиллионеры. Вот там я был. Даже снялся в одном видео. Это круто, но это не то, что малогабаритные квартиры, которые могут помочь друг другу, себе люди построить, ну, не совсем богатые. И выяснилось, что евроремонт – это просто ремонт с использованием европейских материалов. Про дизайн вообще ни слова. Штаты пока не получили прививки от ковида по 19 номерам от CDC, что задерживает распространение миллионам детей через федеральные программы. Международный трибунал признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным в военных преступлениях во время сепаратистской войны против Сербии и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Один из ведущих демократов, это уже наша история, Грегори Микс, он представляет в Палате представителей Нью-Йорк, заявил, что будет против планируемого Трампом пакета военной помощи Израилю на сумму в 2,8 миллиарда долларов, заявив, что это вызывает серьезные опасения по поводу того, как тяжелые бомбы будут использоваться в густонаселенных районах Газы и Ливана. Кстати, вот этот фильм документальный о том, как израильские спецслужбы используют высокую технологию для слежки за тем, что происходит в Газе, который получил в минувший уикенд в Венецианском фестивале премию, и называется он НАЗА, по-моему, да, найти его невозможно. И даже его нету в пиратских российских каналах, которые канают под украинский. Вы поняли, какие каналы я имею в виду? Обнаруженные в Йемене обломки свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия впервые запустила китайскую баллистическую ракету. Ну, в бою, в смысле, впервые. Палата представителей нашего Конгресса проголосовала за признание миллиардера Леона Блэка виновным в неуважении к Конгрессу после его отказа выполнить повестку комитета в связи с его отношениями с Джеффри Эпстином и соглашениями о неразглашении. Теперь о бизнесе и финансах. Федеральная резервная система впервые за 3 года, как и ожидалось, повысила процентные ставки. Это резкий откат, который подорвал беззаботность Белого дома по части инфляции. Акции в основном снизились. Об этом подробнее чуть позже. BlackRock сообщила, что будет работать с корпоративными клиентами для создания настраиваемых фондов для планов 401k, которые могут включать доли публичных акций и облигаций, частные активы и аннуитеты. Annuities. Не могу передать вам, как приятно взять себя за башку и не ощущать, что она вспухла и горячая. Причем не вся, а только половина. Ёлки, как же меня куснула эта сволочь. Хотя, в принципе, он не виноват. Это я пришел на его территорию. Мне, кстати, надо посмотреть сегодня разницу между шершнем и оводом. Кто не в курсе, меня 3 дня назад очень сильно куснул в лоб в Харриман Стейт Парк какой-то типа шмель, шершень или овод. 2 дня провалялся полностью в кусках. Причем у меня, я не врач, но, по-моему, у меня вспухли все лимфатические железы. У меня организм отказался работать, я не мог ни писать, ни какать. То есть вообще ничего не получалось. Что еще? Спать тоже не мог. Вставал за ночь по 10 раз. При этом на работу вышел, как вы помните, с опухшей рожей. А у меня, между прочим, подписчиков меньше, чем у начинающего блога, любого. Вот, и вчера, наконец, думаю, надо вышибать клин клином, пошел играть в теннис. Причем сил настолько не было, что я не орал, когда промахивался. И ракетку не бросал, потому что только что Саша Демиденко, это лучший тренер в матч-пойнте, если кто в курсе, к нему попасть довольно сложно. Натянул мне ракетку и выиграл в результате у парня, у которого я не выигрывал год. То есть для этого я должен был в лоб получить сначала. А сегодня, ну, прям как в том анекдоте про козу. Ничего, ну, еще так челюсть пока подопухла, чувствую, да. А в остальном все в порядке. Спасибо, кстати, всем, кто желал здоровья, причем никакой подъебки вообще ни от кого не услышал. Большая редкость в моем персональном случае. Exxon Mobil и нефтяной магнат Harold Hamm близки к подписанию предварительных соглашений по изучению инвестиций в несколько венесуэльских нефтяных месторождений. Это большой прорыв, между прочим, потому что пока что только Chevron там хозяйничал, причем я подозреваю, что у Chevron особые отношения с нашим президентом, и вы знаете, что я имею в виду. Amazon Web Services заявила, что не смогла восстановить доступ к некоторым данным клиентов, размещенным в центрах Персидского залива, которые весной были поражены иранскими дронами. Палата представителей приняла законопроект, обязывающий автопроизводитель обеспечивать AM-радио в автомобилях, что экстренные службы отстаивают как резервную систему безопасности. Я бы, кстати, на месте Грегори Давидзона продал бы нафиг это радио 620 AM резервным службам безопасности, оставив бы, ну, может быть, 4-5 часов вещания. Но это не знаю для кого, потому что сейчас во времена интернета, кстати, в определенной степени это хороший порог для того, чтобы люди, которые вообще не ведают, на каком свете они живут, не могли найти это радио, чтобы на них не тратить времени. ByteDance сообщила, что ее доход вырос более чем на 30% до 120 миллиардов в первой половине года, отчасти благодаря разрешению регуляторных вопросов с Соединенными Штатами по поводу бизнеса TikTok, которым владеет ByteDance. Повторяю, ByteDance прибавил 30%. Нью-Йорк уже третий год подряд признан лучшим штатом в стране среди подростков-водителей по части безопасности вождения ими. Исследование, проведенное Wallet Hub, оценивало все 50 штатов по 23 различным критериям, включая смертность среди подростков, вождение в нетрезвом виде и доступность обучения вождению. Метрики были разделены на 3 категории – безопасность, экономическая среда и законы о дорожном движении в сумме 100 баллов. Значит, 3 года подряд, повторяю, Нью-Йорк на первом месте. Брат репортерши NBC, которая погибла в результате крушения, Элиана Морено ее звали, обвиняет мошенников, которые пытаются заработать на ее гибели в авиакатастрофе. Йохан Морено раскрыл мошенников, которые зарабатывают на смерти его сестры, используя несанкционированные сборы средств, так сказать, в связи с этой трагедией. Вот этого человека знает весь мир, но, скорее всего, что наша радиоактивная часть аудитории почти никто. Мак Лмор, Маклмор, так произносится, скандировал Free Palestine после того, как владельцы Национальной футбольной лиги, ведущие тур Эда Ширана по стадионам Америки, получили сообщение, что рэпер не будет упоминать об освобождении Палестины, когда выйдет на сцену на своем втором концерте на стадионе MetLife. Промоутеры концертов Loop Tour Ширана, Ширан это также такой самый известный в мире, который хорошо сочиняет песни, сообщили нескольким владельцам команд, что исполнитель Thrift Store, то есть речь идет здесь о Маклмор, не будет продолжать использовать свой сет на сцене для антиизраильских тирад после подобной вспышки, имевшей место в Нью-Джерси 4 сентября. Владельцы команды, которые пригласили Ширана на свои стадионы, предупредили организаторов, что тур будет отменен, если Маклмор не будет соблюдать порядок, так как они не хотят устраивать из концертов политический митинг. И последнее. В разряде срочных новостей тело женщины было обнаружено в мусорном баке на парковке удаленного пляжа Бруклина неподалеку от Белл Парквей вчера днем. Полиция отреагировала на вызов около 3 часов дня и обнаружила женщину еще живую, но без сознания, на парковке в Плам-Бич, которая рядом с улицей Нап, которую, кстати, все местные русские называют КНАП, окей, не произносится. Еще чем это место замечательно, что действительно пляж не сильно далеко от Брайтона, но там рыбаки, потому что там хорошо клюет. И там также можно купаться, и, кстати, почище, чем на Брайтоне, это уж точно. Правда, сезон закончился, спасателей больше нет, вас могут гонять на больших пляжах, а тут как раз что и нет. Но там иногда бывает, что находят мертвых женщин в мусорных баках. Ну, за все же надо платить, и в том числе за спокойствие и чистые воды. Это все с новостями срочного порядка. Если по их поводу у вас появились ассоциации, значит, вы реально живете в радиусе распространения, так сказать, на Большом Нью-Йорке. То есть в основном я имею в виду вещание радио. И можете поделиться вслух своими ассоциациями, набрав номер телефона студии, который, кажется, заработал 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
9: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
7: Сегодня интереснейшая информация по поводу российских спецслужб, которые убивают тех, кто не по нраву Кремлю на территории Соединенных Штатов. Кроме меня, еще пока про это никто не сказал и не скажет. Но они скажут через день-два, и там будет большое количество подписчиков потом, а у меня только отписываются люди. Но сначала о том, что у нас сегодня спонсор – это MetroPlus Health. Если вы тянетесь с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то понять вас легко. Но просто то, что бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие, могут действовать и другие ограничения. Кстати, по поводу поиска того, что вам нужно с помощью искусственного интеллекта, здесь есть одна ловушка. Вот, например, я не фантазирую, я, наверное, самый профессионал среди любителей по поводу того, что такое искусственный интеллект. Ну, в силу, во-первых, соответствующих образований, я закончил институт по разработке электронной техники еще в Советском Союзе, потом закончил колледж здесь по компьютерным наукам. Слежу за этим, мне все это интересно. Так вот, если, скажем, посадить двух людей за два одинаковых компьютера и предложить им обратиться к одному и тому же искусственному интеллекту, в моем случае это Microsoft Copilot, с просьбой ответить на вопрос, какая наиболее подходящая страховка, то мой компьютер выдаст MetroPlus Health. Что выдаст ваш, это вам надо посмотреть самостоятельно. Теперь, да, вплоть до того, что если, скажем, ты едешь за пиццей и используешь GPS, то есть адрес пиццерии, в которой в печи, сделанные из кирпичей, делают пиццу по-настоящему, по старинке, то можешь быть уверен, что когда ты будешь смотреть, скажем, Netflix, свою самую дешевую версию, где ты не платишь за отсутствие рекламы, между прочим, на YouTube реклама стала меньше, чем на Netflix, на простом, потому что ты не платишь, то там будет реклама соответствующей пиццерии, напоминание о том, что... Причем они могут просто заплатить базовую какую-то цену за распространение рекламы. То есть в этом сложности... через сложности проходят все традиционные средства массовой информации. Еще я на это обращаю внимание, просто потому что для меня это где-то по специальности. Вот, например, люди сетуют, что, ну, предположим, CBS у них, ну, когда не включишь, там у них идет реклама. Я не знаю насчет стоимости, но почти уверен, что стоимость рекламы на CBS резко снизилась, и они дают ее больше. Или они получают тот же бюджет за большее количество прогонов, что раньше они никогда не делали, потому что у них сейчас не преимущественное положение, когда традиционным средствам массовой информации доверяли полностью. И по поводу российских разведчиков или шпионов. Соединенные Штаты обвинили российских разведчиков в организации наемного убийства, направленного против некоего критика Кремля, который живет в Вашингтоне, это то, что округ Колумбия. Имя этого человека не сообщается. Тут есть намек на то, кем мог бы быть этот человек. Он, скорее всего, что не один. Но если вы внимательно в состоянии слушать, радиослушатели точно в состоянии, у них просто выбора нет, они не могут перелистать звук, то вы можете потом высказать свою догадку, кого собирается убить Кремль на территории Соединенных Штатов. Документы эти были рассекречены только-только. Федеральные прокуроры в них утверждают, что заговор был частью более широкой глобальной сети, которая вербовала людей для совершения убийств и террористических атак от имени Москвы. Причем я по окрестностям, по сусекам пошукал все, что имеет отношение к этой новости, думая, что интересно, какой национальный состав у этих групп, которые выезжают в зарубежье относительно России для того, чтобы совершать там убийства по заказу Кремля. И в основном они заказывают теперь это выходцам из Южной и Латинской Америки. Пятеро мужчин. Известно, я назову их имена сейчас, чуть позже, обвиняемых в подстрекательстве к убийству. Якобы, так как суд еще это не установил, поэтому мы используем в этой стране слово «якобы», работали на российские спецслужбы и обвиняются в получении оплаты и попытках заплатить другим в Соединенных Штатах и за рубежом за наблюдение за диссидентами и в случае необходимости убийства их. Платят, кстати, довольно прилично. Трое обвиняемых из пятерых также обвиняются в сговоре с целью совершения убийства по заказу, и все пятеро пока что на свободе. То есть их имена известны, но схватить их не удалось. По словам прокуроров, предполагаемая операция дошла до столицы Соединенных Штатов в конце августа, когда подозреваемые российские разведчики поручили гражданину Венесуэлы, проживающему в Соединенных Штатах, тайно снимать два объекта в районе Вашингтона, связанные с кремлевским критиком, прежде чем якобы предложить ему, опять-таки, якобы $40,000 за совершение убийства. Это за убийство только 40 тысяч. Согласно тексту обвинения, новобранец завершил наблюдение, но совершать убийство самостоятельно отказался. То есть он сказал, что он может подыскать кого-то. Прокуроры утверждают, что пятеро обвиняемых были членами или соратниками сети, которая управляется российской разведкой, которая финансировала терроризм и координировала насильственные операции в нескольких странах. Я тут какие-то детали опустил, например, про полковника бывшего российского в Британии Великой, потому что это старая история, а тут совсем свежак. По словам прокуроров, опять-таки, рекрутер пошагово провел оперативника, вот этого завербованного, по записи наблюдения, поручил ему перевести телефон в режим самолета, air mode, и начать запись перед входом в район, то есть сначала переключить, то есть отключить от сети, и сеть таким образом не может регистрировать, что он ведет запись, а потом начать запись перед входом в район, медленно проходя мимо дома жертвы, после чего удалять сообщение. В обвинительном заключении говорится, что заговорщики использовали шифровку, называя убийство строительством, а наблюдение измерением участка земли. Когда новобранец отказался совершить убийство самостоятельно, сеть стала искать других из Соединенных Штатов, при этом отмечая, что у нее также есть люди из Мексики для этой работы. То есть они сказали этому новобранцу, что есть мексиканцы или люди из Мексики. Помимо предполагаемого заговора с целью убийства в Вашингтоне, в обвинительном заключении члены сети рисуются как поддерживающие нападения на гражданскую военную инфраструктуру в Европе и в слежке за российскими диссидентами за рубежом, то есть до поры до времени. Это дело стало одной из самых серьезных публично предполагаемых российских разведопераций, направленных против человека внутри Соединенных Штатов за последние годы. И теперь мы подходим к именам предполагаемых членов того, что прокуроры называют сеть российских разведслужб. РИС, в смысле. А вот так вот. Это если английская аббревиатура. Это Юрий Хромеев, бывший полковник российской разведки, известный как полковник Юрий. Его сын Кирилл, Юрьевич

аудитории есть люди, которые слушают только то, что имеет пристежку русский, то вы, наверное, знаете, кого собирались в районе Вашингтона убить эти люди. Наш телефон для догадок на этот счет 718-303-90-90. Когда вы его наберете и наберете ли, это ваше личное мочеполовое дело. А номер телефона я дал, и теперь перехожу. Это же не общее рассуждение по поводу того, как устроена Вселенная, правда? Так что здесь есть свои сложности. С помощью, кстати, искусственного интеллекта найти их, как два пальца обоссать. Легко. Теперь о том, что было вчера на бирже и около. Федеральная резервная система впервые за 3 года повысила процентные ставки, отменив прошлые сокращения и опровергнув установку Белого дома, что инфляция, мол, не вызывает беспокойства. Повышение было одобрено единогласно, и оно повышает базовый диапазон ставок федеральных фондов на 0,25 пункта до 3,75% и 4%. Большинство чиновников запланировали еще один подброс в этом году. Комитет по установлению ставок Федеральной резервной системы сослался на повышенную неопределенность, отчасти обусловленную геополитикой, и представитель Белого дома назвал решение федералов по тарифам довольно досадным. Доходность казначейских облигаций выросла после начала пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на 6,5 базисных пункта до 4,725%, что является самым высоким показателем с июля 2024 года. То есть нас вот эта относительность интересует в первую очередь. Доходность десятилетних подросла до 5% и 0,3%, что является тоже самым высоким показателем, но с июля 2007 года. Кстати, у нас в эмиграции никто не может правильно сказать 2007, говорят 2000. Практически почти никто. Или, может быть, если кто-то может, но я просто этих людей не знаю. OpenAI провела ранние переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования, навострите уши инвесторы, после чего стоимость компании может превысить $1.2 триллиона. Я про это, кстати, заикался на днях. OpenAI – это разработчик ChatGPT, оценен был в марте в 852 миллиарда после того еще мартовского раунда финансирования. И если новый раунд пройдет, то он будет предшествовать первичному публичному размещению акций компании, которое ожидается в следующем году. И там, конечно, будет бум. И, конечно, вряд ли можно будет потерять деньги в первые 3 часа торгов. Не знаю, как насчет много ли заработать. Но об этом я делал отдельные материалы, которые не имеют отношения, не привязаны к конкретным акциям, но есть определенные тренды. Напомню просто о двух моментах. Да, где-то до полудня есть смысл вложиться. А есть еще и такой вариант, как не спешить с этим, а подождать, когда подъем сменится опусканием. А так всегда бывает. Это как воспалительное, как бы, горячка на бирже, она приводит к снижению, и вот на этом уровне, так как это все чисто эмоционально и очень сжато во времени, вот на этом уровне можно покупать и продавать, ну, никто не знает точно, но 3 недели там, примерно так. Novo Nordisk, это датский производитель препаратов для похудения Ozempic, который поменял себе имя, пока его еще продолжают называть полностью, как Twitter, уже давно забыто, а X это уже внедрено. Так вот, Nova и Wegovy заявили, что сотрудничают с Anthropic для использования искусственного интеллекта в исследованиях лекарств. Nova заявила, что будет использовать платформу Claude Science компании Anthropic для более быстрого открытия и производства лекарств. И по основным индексам Dow упал на 1,2%, S&P на 0,5%, и NASDAQ потерял менее 0,1%. Нефть Brent упала на 3%, и все равно высоко, порядка $106 за баррель.
Это все с этой темой.

0: У нас только один звонок, скорее всего, что от парашистов. Я поэтому отключу, потому что тема про разведчиков – это для высокоразвитого интеллекта. Не искусственного, а человеческого. Они звонят в эфир исключительно тогда, когда Сивокоплан совершает ошибку какую-то. Сегодня, кстати, никакой мисинформации в передаче не было. Теперь послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро.
0: Здрасте.
1: Сева, у меня вот такой вопрос. Дело в том, что убить предателя КГБ – это святое для них. Как насчет, я не дай бог, я, пусть живет 1000 лет, 120, я хочу поговорить об генерале Калугине. Он предатель для России?
0: Да,
1: я не слышал, что... И я не думаю, что его так сильно охраняют. Убивают президента. А тут бывший генерал. Ну, короче, вопрос понятен, я так думаю.
0: Да, я понял. И вам ответ, наверное, скорее всего, понятен. У меня нету по этому поводу достоверной информации, но я полагаю, что люди... типа Калугина, который уже давно никого не интересует, кроме игровой промышленности. Как вы знаете, наверное, он, у него контракт с одним крупным военным американским, и они дали свое имя для разработки игрушек всяких про войну для детей. Так что за этим стоит серьезная коммерция. Вы слышали про это, конечно, да?
1: Да, да. Но я понимаю, что время уже его давно ушло, но вначале, когда он только переехал, и был интересен службам КГБ, и никто, я не слышал, чтобы кто-то пытался, чтобы были какие-то люди посланные для этого. Ну, не было, во всяком случае, я не слышал такой информации.
0: Ну,
1: а может, это, может быть, просто по заданию?
0: Ну, такая вероятность, наверное, существует, но Путин в свое время, он иногда проговаривается, то, что для его, для человека его статус и опыта просто недопустимо. Он, усмехнувшись, как-то сказал, не глядя в промптер, что вы думаете, если мы захотим и не достанем. Вообще, они практически никогда не убивают сразу. То есть, потому что убийство само по себе... Это кое-какие неприятности на геополитическом фронте.
1: Ну, это я понимаю.
0: Да, но есть огромная выгода от этого. Свести счеты вовремя с кем-то, чтобы остальным было неповадно, и посеять информационный хаос. Потому что Запад нуждается в инъекциях хаоса периодически, но не слишком часто, потому что эти инъекции могут привести как бы... к требованию повышения дозы. Это как с наркотиком. Нельзя это часто делать. Есть, я совершенно уверен в том, что некоторые из диссидентов имитируют свое диссидентство для того, чтобы собирать в своих блогах средства, которые совершенно сразу легализованы и которые можно использовать на заказные убийства в том числе. Вот, и я не называю никого по имени, но это все технология простая. Причем это не фантазия, а это то, что уже имеет под собой практическую подоплеку.
1: То есть есть вариант, что он засланный казачок Калугина?
0: Не знаю. Например, если бы я был главой службы внешней разведки, я бы таких на самом деле оставлял бы. Он уже как та кобра из мультфильма про Маугли. Он уже яда не имеет, он уже не опасен. Время, когда его надо было убивать, прошло.
1: Да, но информации он имеет очень много про людей, про количество, где, в каких странах.
0: Да, правильно. Но эта информация, если вы обратите внимание, не только от Калугина, но и от прочих, она меряется 30-летней давностью как минимум. То есть это все, что может быть интересно только тем, кто пасется и живет на этом материале. Толпа.
1: Okay.
0: А по специалистам...
1: Okay, спасибо.
0: Да, вам спасибо. Это слишком поздно. Я, между прочим, сделаю у себя на другом канале, потому что там в основном иностранная публика подписана. Я сделаю видео, просто обещал им, но тут спортом занимался, потом меня укусило, потом желание пропало на какое-то время. Я расскажу, как вбрасывается То есть всю подоплеку того, как выбрасывается информация, и как понимать, что это вброс, который тебе впаривает тот, кто тебя приучил к себе. То есть через блогеров. Но это, не знаю, когда. Сейчас я в основном занят, так сказать, собственным здоровьем и ожиданием рождения внучки. На следующей неделе, 26-го, должна внучка родиться. Первая. И я просто летаю. У меня нет желания концентрироваться на каких-то вещах профессиональных. Да и потом все это, как бы, наши отношения, я не сомневаюсь, то есть ваши со мной и мои с вами, они только крепятся со временем, и вам, безусловно, становится понятно, я знаю, насколько я вам необходим. Я не уверен в том, нужны ли вы мне, но я вам точно необходим, потому что никого такого вроде меня никогда не было. И дело не только в коте Васе, естественно. И не будет, скорее всего, потому что есть вещи, которые трудно повторить. Так что возможно, что какая-то часть нашей эмиграции должна улечься, так сказать, в гроб, остаться в какой-то, в чьей-то памяти народной, хотя у эмиграции нету чувства собственного достоинства, просто потому что мы жертвы культурного геноцида, и навыков нету. Вот, скажем, я не знаю, бухарские евреи гордятся своим происхождением, а все остальные выходцы из России, например, этого нет. Украинцы, даже украинские евреи, у них есть привязка к Украине, ну, может быть, из-за войны, не знаю. А остальным, типа, там, скажем, меня на все забить. У меня, правда, для этого есть свое объяснение. Я никогда не ассоциировал Родину с теми, кто стоит у власти. Может быть, они будут однажды хорошие, то есть сумеют мне понравиться. Они вызывают у меня интерес, потому что они сделали из народа быдло. Но надежда на искусственный интеллект и на следующее поколение. Так, у нас теперь будет перерыв на рекламу, после которого о долголетии в Японии и о том, как это отрыгивается у нас.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Radio show. Сегодня
7: за него стоят громадные массы.
8: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Для справки тех, у кого есть машина, если вам понадобится бадишап хороший, это от души. Моя машина сейчас как раз в таком бадишапе. Я не говорю, где он находится, не сообщая номер телефона владельца, но если вы зайдете в «Русский голос Америки», сегодняшнюю запись, и посмотрите 43-ю минуту, то вы увидите всю информацию. Рекомендую вам этот скриншот сдублировать и номер телефона хозяина, потому что если приспичит, то вы будете очень довольны и очень спокойны. Вот это самое главное за качество и за финансовые последствия. Впервые в своей истории в Японии, в ее истории, более 100 тысяч человек зарегистрированы, что они старше 100 лет. Причем из них 90% это женщины, что становится сразу поучительным. То есть покорность японских женщин, мелкий шаг там. Речь ведь не только о гейшах, 90%. То есть если вы хотите долго жить, то вот пример. И есть обратная сторона у этого долголетия, когда такое количество людей, потому что рост числа столетних истощает ресурсы и делает соотношение мужчин и женщин на встречах для пожилых невероятно несбалансированным. А, правда, старики, вот, например, у нас, я не знаю баланса в этом плане, но заводят романсы, имеют секс в наших домах для престарелых. Так вот, 107 677 более чем столетних, этого достаточно, чтобы заполнить стадион AT&T в Далласе, а он, наверное, самый большой в мире. А в сочетании с рекордно низкими показателями рождаемости, это грустный факт в Японии, потому что жизнь там дорога, число столетних, которое растет 56 лет подряд, создает множество финансовых проблем. Кстати, статистика интересна. От 26 отнимаем 56, получается, с 1970-го. То есть, видно, после Хиросимы и Нагасаки какое-то время не росло. А около трети из 120 миллионов жителей страны получают государственные пенсии. То есть, порядка 40 миллионов. Министерство здравоохранения... Почему так много? Потому что стариков-то очень много, и они не работают. И это груз на федеральные фонды. Министерство здравоохранения запросило 218 миллиардов долларов в иенах, естественно, на пенсии и медицинское обслуживание для бюджета следующего года, что составляет около четверти от всех запросов Министерства здравоохранения. Это только на пенсии и медицинское обслуживание. Правительство оценивает, что в 2026 году ему потребуется 2,4 миллиона работников по уходу за пожилыми людьми, что больше в сравнении с 2,1 миллионом в 2024 году. То есть, если вы потеряли работу в доме для престарелых, скажем, на Брайтон-Бич, то вы можете найти ее в Японии нынче. Тем более, что если вы докажете, что вы умеете обращаться с телефоном до уровня, скажем, загрузки, приложение, которое занимается переводом. Так вот, чтобы дополнить свою увядающую, так сказать, кадровую силу, Япония набирает работников по уходу из-за рубежа. Это fact of life. После того, как в прошлом году по программе виз для квалифицированных работников требование достигло 66 тысяч, а теперь правительство разрешит почти в три раза больше по новому плану помощи иностранным работникам, несмотря на обычно строгую миграционную политику. То есть примерно 200 тысяч людей из-за границы могут получить работу по уходу за пожилыми. Заодно Японию посмотрите. И не будете тратить денег на жизнь, но еще и зарплата будет. Теперь по поводу бессмертия. Есть одна история, которая, она была у нас опубликована в Штатах в конце прошлого месяца, по-моему, но в русском интернете, в этом специфика латентного периода, то есть задержка с информацией, появилась только вчера. Я бы не стал ее с русскоязычного интернета предлагать своей аудитории целевой, но под историю с Японией эта тема подходит. У нас в Штатах вот буквально 3 недели назад анонсировали проект цифрового бессмертия. Вот Саша Исаак, Игнатов, на прошлой неделе спросил по поводу смерти и искусственного интеллекта, то тут есть тоже связка. Некоммерческая организация Veterans Recovery Network подала заявку на патент технологии, которую сами называют революционной, сами, пока что только. Некоммерческая, это значит, что они не получают доход от своего проекта, но это в этом есть глубокая циничная ирония, потому что некоммерческие организации на что-то существуют, они получают гранты. Просто 98% этих грантов идет на оплату труда сотрудников. Поэтому, кто не в курсе, вот эти НКО в Соединенных Штатах, они такие коммерческие. А суть простая. Что за технология, которая, по словам изобретателя, революционная? Вы надеваете костюм с 40 датчиками, система снимает ваши движения, рефлексы, показатели здоровья, создает цифровую копию вашу, потом эта копия живет в роботе или голограмме. Это лишь пока заявленная концепция, то есть реально этот еще проект не осуществлен. Насколько работает эта технология и есть ли доказательства, что она будет работать, еще пока нет, но она, в принципе, теоретически, это является поставленной задачей для разработчиков. То есть это сделать точно можно, воспроизвести личность или сознание человека, тем более, что мы в основном держим многое про себя в секрете. И до такой степени, что утрачиваем вообще самоощущение как личности. Так что воспроизвести чела, который отличается от человека, довольно несложно. И уже названы цены на хранение вечной таких копий, то есть это ваше цифровое, ваше бессмертие. 100 лет, если хранить, это 300 тысяч, но типа только хранят яйцеклетку. Там, скажем, ну, как известно, наилучшее качество яйцеклетки где-то в районе 15 лет. Если девочка сдает яйцеклетки свои, а потом заказывает клиникам, чтобы ей сделали плод, когда она дозреет до того, чтобы стать матерью. Это уже не новинка, это давно практикуется. А если вы хотите 250 лет, то 600 тысяч это стоит. А если хотите 500 лет, то это миллион. И, в принципе, это вопрос, на который кто захочет, может попытаться ответить. Как вы относитесь к цифровому бессмертию? Может быть, в виде голограммы? Голограмма – это значит та, которая не одета. Но все же цифровое бессмертие. И, во всяком случае, все последующие поколения вашего генеалогического древа смогут пообщаться однажды со своим предком-динозавром, челом, и задать ему вопросы, на которые он, может быть, решится тогда отвечать, в отличие от того, что происходит сегодня. Наш телефон в студии 718-303-9090. Напомню, что нас сегодня поддерживает Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что вам кажется, что это слишком сложно, то вас легко понять. Но просто то, что бонусы программы Essential Plan, это и есть вот эта медицинская страховка от Metro Plus Health, помогут сэкономить средства для покупки продуктов, простых продуктов, и для покупки повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыщите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. И напоминаю, что объем льгот зависит от плана, и право на участие могут действовать и другие ограничения. У нас есть один звонок, и, скорее всего, что это наша Пураша. Послушаем вас, именно их послушаем. Прошу вас, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вы говорите о Японии, я там была в Японии в этом году. Дело в том, что там пол Японии не говорит по-английски, вообще ни на каком, только на японском. Дело в том, что в группе нашей женщине стало плохо в ресторане, ее повезли в госпиталь, и пришлось как-то позвонить в американское посольство, чтобы приехали и перевели. Поэтому я к тому, что поехать на работу. Не зная японского языка, очень сложно. Гостиница, да, говорят все. Но вот так, чтобы просто зайти в ресторан. Далеко не во всяком, во всех ресторанах говорят по-английски. Очень сложно. На Японии...
0: А у вас не было приложения в телефоне, которое делает перевод туда и сюда?
9: Да, было, но все это... Потому что когда человеку плохо, как-то, как-то там не до этого было. В общем-то, приехал представитель посольства для того, чтобы этой женщине помочь. Сама Япония замечательная страна. Люди вежливые, это просто равных нет.
0: Ну да, спасибо. Мы проверим с женой в декабре в поездке эти самые приложения. Это действительно очень странно, потому что страна очень продвинутая, и ее удаленность от материков – это не фактор. Но действительно там почему-то очень мало говорят по-английски. Как-то это может быть связано с наследием Хиросимы и Нагасаки, я не знаю. Но у меня был изумительный опыт с японцами. Это было много лет назад. Я, может быть, поставлю на своем другом канале Сио Каплан на YouTube видео. Они снимали... Было это давно. Не помню, лет 15-20 назад. Неожиданно, не помню уж, кто мне позвонил, сказал, что мы... Японское телевидение, государственное, и мы снимаем серию документальных фильмов о неожиданных, интересных карьерах иммигрантов в Соединенных Штатах. Я думаю, что это было после того, как в «Нью-Йорк Таймс» написали про меня. Я сейчас заставку покажу, кто не в курсе. Вот внизу с моей фотографией рядом с новым русским словом с заголовком идет «Волна народная». Есть «Нью-Йорк Таймс» с заголовком «Matchmaking with no visual aids». Кстати, в названии ошибка грамматическая, и это для «Нью-Йорк Таймс» недопустимо. Но они сделали эту ошибку. Интересно, в сегодняшней нашей аудитории есть кто-то, кто, я про это рассказывал, кстати, кто воспроизведет заголовок правильно. «Matchmaking with no visual aids». Здесь ошибка. А вот, в общем, приехали, большая команда, настоящее телевидение, там человек 7, 3 камеры, осветители, там помощники, режиссер всего этого дела, очень милая дама, которая сказала мне, когда расставались, что если я когда-нибудь поеду в Японию, то она будет счастлива дать мне ключи от своей квартиры, потому что она в основном путешествует. Но я, конечно, забыл всю эту информацию, и потом, если бы даже... Я нашел визитную карточку, не стал этим пользоваться. И они сразу сказали, наша задача, чтобы вы перестали обращать на нас внимание. Мы будем ходить за вами, ездить за вами, не говорите нам, куда вы едете, что вы собираетесь делать. Только позвольте нам снимать все, что с вами происходит. Но сначала это было довольно-таки напряженно, потому что люди ходят, но невозможно не обращать на них внимания. И где-то было смешно. Дочке было совсем немного, несколько лет. И она смеялась все время от этого. Вот. Потом у нас было два ярких случая. Мне просто было интересно, а что они оставят в кино. Причем там из русских был я один, а другой из 12, по-моему, сюжетов был Спайк Ли, который эмигрант. То есть я удостоился, так сказать, чести быть в одном проекте японском. В один прекрасный день я, значит, по-моему, занимавшись спортом, пришел домой, у меня была сауна, и после сауны я вышел во двор, они приезжали под Новый год. И, ну, в плавках валялся в снегу, потом вошел в дом, жена набросила на меня свою шубу и поднесла поднос, на котором была чарка водки и огурец. И сказала на здоровье, склонившись мне в пояс. Я выпил, закусил. Это вошло в кино. А другой был эпизод, когда мой приятель, человек удивительный, совершенно интеллектуально, абсолютно двуязычный, с детства здесь, блестящий зубной врач Саша Лев, у которого офис на 57-й. Так, сейчас посмотрим. Ну, мне, наверное, уже не хватает времени на это, потому что подошла последняя минута. Но, короче, кончилось тем, что Они меня спросили, что я думаю о перспективе восстановления коммунизма в Советском Союзе, что-то в таком духе. В конце я сказал, что я об этом вообще ничего не думаю. Я думаю только о том, почему в японском театре разговаривают вот так. И тут все эти 7 японцев, которые вели себя действительно так, на них не, я перестал на них обращать внимание. Они попадали на пол, схватили за животы, стали хохотать. И через хохот они мне объяснили, это у нас просто театральная, так сказать, традиция так разговаривать. Это не означает, что мы все так в бешенстве от чего-то. Время подошло к концу. Всем счастливо. Кто чего хотел сказать, но не успел. Время-то у вас было. Пишите в комментариях к сегодняшнему шоу. И до встречи завтра в Толковище с Севой Капланом.
10: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
14: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами по традиции на бейсбольных полянах. Финиширует близок к финишу регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Командам осталось сыграть по 10-11 матчей. В частности, вчера Янки играли в гостях с Миннесотой и были биты со счетом 5-4. Тампа Бэй выиграла дома у Атлетик, и Бостон Ред Сакс потерпели поражение в гостях с Тексас Рейнджерс. Итак, на востоке американской лиги у Тампы 92 победы, у Янкис 88, у Бостона 82. Судя по всему, Янкис финишируют вторыми. Окей, Атланта в Чикаго играла с Львятами и была бита со счетом 8-4. Филадельфия выиграла в Вашингтоне. Метрополитенс проиграли дому Балтимору. На востоке национальной лиги Атланта имеет 89 побед. Филадельфия 84. Эти две команды наверняка будут играть в плей-офф. Команда Нью-Йорк Мэтс наверняка в плей-офф играть не будет. Окей, сегодня после 3-недельного перерыва возобновляется чемпионат, регулярный чемпионат женской НБА. Мы с вами знаем, был антракт. Антракт, связанный с выступлением сборной Соединенных Штатов на чемпионате мира в Берлине. Американки в очередной раз стали чемпионками. Окей, нам уже известны все 8 команд, которые будут играть в плей-офф. Две команды практически гарантировали себе первое и второе места. Это команда Миннесота, она на первом месте. И команда из Сан-Франциско, Голден Стейт, на втором месте. И вот борьба идет за третье и четвертое места, поскольку команды, которые займут третье и четвертое место, они в первом раунде плей-офф имеют преимущество своей поляны. Окей, мы с вами в Европах. Завершились групповые турниры чемпионата Европы по волейболу среди мужчин в группе B. Украина выступала в группе B, заняла, я думаю, Украина заняла второе место, первое место заняла Польша, на третьем месте Болгария. Израиль претендовал на четвертое место, 4 команды выходят в плей-офф, но в последний день группового турнира Израиль проиграл команде из Северной Македонии и не попал в кубковую часть турнира. Латвия заняла 4 место в группе D и попала в плей-офф. Итак, в 1/16 финала Украина играет с Румынией. Предсказать результат сложно. Латвия играет с Польшей. Предсказать результат очень просто. Поляки выйдут в следующий раунд. Ну и, наконец, несколько слов о футболе в Европе. В Испании завершился 6-й тур чемпионата, национального чемпионата. Барселона разгромила Рейсинг со счетом 7-2 после 6 туров. У Барселоны 18 очков, 100% результат. Впервые в истории национального чемпионата Барса выиграла первые 6 матчей. Мадридский Реал на втором месте, 15 очков. И команда Атлетико Мадрид на третьем месте, 12 очков. Ничего неожиданного в чемпионате Испании не происходит. В Англии состоялись матчи третьего тура Кубка английской футбольной лиги. И катастрофа команды Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед играли дома на своей поляне с командой Брайтона. Лидировали 2-0, но потерпели поражение со счетом 3-2. Впервые с 1976 года, впервые за 80 лет, Манчестер Юнайтед потерпел на своей поляне поражение, когда лидировал со счетом 2-0. Ну и также вчера Эвертон выиграл у Вулверхэмптона, и команда Астон Вилла победила в гостях Кавентри Сити. На этом, дамы и господа, я прощаюсь с вами. Я прощаюсь с вами до воскресенья. Я отправляюсь в дорогу. В воскресенье мы с вами встретимся. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
15: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
16: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
15: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
16: «Солнечный удар».
15: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
16: Проза, музыка и актерская игра.
15: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
16: И оставить после себя невозможную боль.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
16: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
15: «Солнечный удар».
16: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
15: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
17: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 17 сентября. Время летит, как угорелое. Окей, начнем с главного. А именно. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Вот чего мне не хватает здесь у меня в солнечной Флориде, так это офиса доктора Михаила Рискевича. Мне, как старому физкультурнику, причем буквально старому физкультурнику, очень не хватает некоторых физиотерапевтических процедур с моим неуемным интересом к физкультуре и спорту. Но что поделать? Могу только позвонить доктору по телефону 718-934-8484 и звоню. Хорошо, теперь вернемся на Украину. Там столько всего происходит. Итак, Украина оставалась до сегодняшнего дня без генпрокурора. И, по сути дела, еще нет настоящего генпрокурора. Бывший теперь уже генпрокурор Руслан Кравченко, который сам себе выписал командировку в Париж на конференцию по украинским детям, до Парижа, вы не поверите, не доехал. Исчез. Есть мнение, что он осел в Вене, где осели до него многие украинские беглецы, поскольку Австрия быстро предоставляет статус политического убежища и с большим скрипом выдает беженцев тем странам, из которых они сбежали. Трудно сказать, будет ли эта остановка Кравченко последней, но я вот тут не ошибся, высказав мнение о том, что следующей остановкой на долгие годы будут Арабские Эмираты, а именно Дубай. О том же самом говорят многие украинские комментаторы. Great minds think alike, как говорится. Теперь вопрос, как относиться к тем педозрам, который перед отъездом Кравченко лично выписал главе НАБУ Кривоносу и главе САП Клименко. Значит, ситуация оказалась очень невнятной. Дело в том, что на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, что эти педозры сняты, что они выписаны по ошибке. Ну, это хорошо, но есть нюанс. Дело в том, что педозру может снять либо генпрокурор, либо суд, который рассмотрит дело подозреваемых. Но в Украине до сегодняшнего дня не было генпрокурора, и суд педозры Кривоноса и Кравченко не разбирал. Значит, решение, которое было принято несколько дней назад о том, об отмене педозра, это решение отменил один из заместителей беглого генпрокурора, на что он не имел юридического права. Может принимать только либо равного ранга прокурор, либо суд. Поэтому, хотя объявление о снятии педозр прозвучало, сняты они или нет, фактически на законных основаниях непонятно. Понятно другое, что в таком состоянии, как они сейчас находятся, их можно всегда реанимировать. Правда, я сказал до сегодняшнего дня, и я тут должен уточнить, что по последней новости Зеленский сегодня назначил исполняющего обязанности генпрокурора. Это глава Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский. Значит, временно я не буду о нем рассказывать. Могу только сказать, что он тут же есть в Украине такая общественная организация, грантовая, которая называется «Центр борьбы с коррупцией». Они уже сообщили о том, что жена Ковальского зарабатывает миллионы, торгуя спортивной едой или едой для спортсменов, или, наверное, добавками для спортсменов. Сейчас это очень актуально в Украине. Делает на это миллионы. И у семьи есть право на пребывание в Канаде, у детей право на обучение в Канаде, и есть открытый счет в Канаде, на котором лежат сущие копейки, 6 тысяч долларов. Но счет есть. Но, ну хорошо, между прочим, в том, что в этой всей ситуации нет ничего как бы противозаконного. С другой стороны, я вот как-то не могу как бы пройти мимо того факта, почему высокопоставленный украинский чиновник должен им обучать своих детей в Канаде, или почему он должен иметь банковский счет в Канаде. Ну хорошо, это я повторяю, это мое замечание. Кстати, это Центр борьбы с коррупцией, он тоже на это обратил внимание. Но поскольку это не нарушает никаких законов, да и сумма копеечная, что такое 6 тысяч долларов? Это, ну не знаю, 2,5 квартплаты в скромненькой квартире. Так что не будем пока что подозревать мы лично нового исполняющего обязанности генпрокурора. Теперь вернемся к теме о педосрах. Значит, он, по идее, тот самый человек, который может снять подозрения с главных оппонентов Зеленского. Но он пока не снял, с другой стороны, он первый день на работе, наверное, еще даже не занял свой офис, поэтому нам остается только ждать. И второй вопрос, это политический вопрос, будет ли выносить Ковальский подозрения руководителю фракции «Слуги народа» Давиду Арахами и другим депутатам президентской партии. Если эти подозрения будут подготовлены АБУ и САП, а дело к тому, кажется, идет. Значит, как мы уже говорили, главная задача украинских антикоррупционных органов – это взять с помощью уголовных дел педозр под контроль большинство депутатов Рады, чтобы они проголосовали за законы из пакета так называемого «качки КОС». Это фамилии тех людей, которые, ну, юристов Европейского Союза, которые подготовили эти документы. И эти законы являются условием для вступления в ЕС и, ну хорошо, до этого еще далеко, допустим, но для получения всех этих миллиардов долларов, которые предназначены для Украины. Эти законы также расширяют права на БУСАП, а главное, они лишают президента власти над всей силовой вертикалью и судебной системой. Ни Зеленский, ни его партия за эти законы не голосуют. Почему? Потому что они отберут у них власть. Единственный способ заставить их это сделать, это организовать поток подозрений слугам народа, начиная с главы фракции Давида Арахами. В чем его подозревают? Ну, именно в том, что он стоял за выдачей конвертов с деньгами депутатам, за то, чтобы они правильно голосовали за решения, принятые в офисе президента. До сих пор на пути этого плана стоял полностью лояльный Зеленскому и Арахами генпрокурору Кравченко. Сейчас, когда Кравченко сбежал из страны, и он лишен своего статуса генпрокурорского, ситуация может поменяться. А может не поменяться. Все зависит от того, как поведет себя новый исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский. Теперь одна хорошая новость из Киева. Рада вчера проголосовала за законопроект 10190, и президент подписал его. Это теперь называется закон, нацеленный на борьбу с мошенническими колл-центрами, и он предусматривает серьезную уголовную ответственность за тех людей, которые вовлечены в эту деятельность. Значит, что это за закон? Во-первых, он определяет, что такое мошеннический колл-центр. Это важная деталь. Значит, это объединение трех и более лиц, созданное для систематического завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронных коммуникаций. Ну, я это переведу на простой русский язык. Это мерзавцы из этих колл-центров, среди которых было, между прочим, довольно много очень молодых людей. Звонили в основном пожилым людям по телефону, рассказывали им сказки о том, что у них какие-то проблемы с их банковским счетом, получали информацию банковскую, а потом снимали деньги с этих счетов. Или предлагали этим бабушкам и дедушкам перевести эти деньги или оплатить какую-то услугу, или перевести деньги на другой счет. Одним словом, они грабили миллионы людей, начиная со своих собственных сограждан. Первоначально это все было направлено как бы на россиян, на российских бабушек и дедушек, которые несут ответственность за преступления Путина. Но сейчас, дело в том, что российская банковая система, она предприняла ряд очень эффективных мер для защиты от этих колл-центров. И сейчас жертвы этих звонков, вернее, скажем так, процент российских жертв в общей работе украинских колл-центров составляет всего лишь 10%, не превышает 10%, может быть меньше. Основная масса – это украинцы, и это жители других стран, в том числе Европейского Союза. И я слышал о деятельности этих колл-центров в Канаде, и я не удивлюсь, если они у нас тоже действуют, у нас в Соединенных Штатах. Значит, да, напомню, на всякий случай, по оценкам, которые я встречал в украинской прессе, таких центров в Украине до 2000. В них работает порядка 60 тысяч человек. И заработок, суммарный заработок этих колл-центров 1 миллиард долларов в месяц. То есть это сегодня мощная индустрия, которая, например, можно сказать, победила металлургическую индустрию Украины. Вчера прозвучало это сообщение, что до войны черная металлургия приносила Украине 7% ее ВВП, сейчас zero, ноль, выведена из строя. А колл-центры приносят миллиард долларов в месяц. Хорошо, значит, как будет квалифицироваться работа в этих колл-центрах, что именно считается преступлением? Сбор, хранение, обработка и использование персональных данных, информация, которая составляет банковскую тайну, реквизиты платежных инструментов, то есть это банковские счета, и индивидуальная учетная информация. За создание мошеннического колл-центра руководством или его частью, подразделением предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Это серьезно. За участие в работе колл-центра, то есть если это оператор, который сидит и рассказывает сказки, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации. И за предоставление средств, услуг, информации и другое содействие мошенникам, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без. За умышленное вовлечение другого лица в мошеннический колл-центр или содействие этому и распространение соответствующей информации, лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без такого. То есть, если я кого-то начну вовлекать в работу в колл-центр какого-нибудь непутевого студента, то могу получить от 3 до 5. Значит, да, вот этот закон, кстати, предусматривает наказание для должностных лиц, которые крышевали эти колл-центры. Наказание от 8 до 12 лет тюрьмы с дальнейшим запретом на занятие определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества. Но это серьезно. Теперь, значит, осталось, чтобы полиция начала ловить мошенников, а суды начали применять этот закон, что грозит и полиции, и судам потери значительной части своего дохода. Это для меня, конечно, вопрос, это сработает этот закон или не сработает, по одной, по главной причине. Дело в том, что в Украине часто принимаются какие-то законы ограничительные для того, чтобы снизить уровень коррупции. Мы об этом знаем. Но проблема в том, что, ну вот, например, я хочу быть более предметным в этом разговоре. Допустим, когда-то можно было купить справку о том, что человек призывного возраста болен и не может воевать, за 2-3 тысячи долларов. Или его могли вывести из страны за 2-3 тысячи долларов. То есть после того, как с этим явлением негативным начали борьбу, цены в этой сфере начали только расти. То есть это означает, что количество людей, которых освобождали и вывозили из страны, оно стало меньшим, потому что все эти врачи и сотрудники ТЦК, они стали более осторожными. Поскольку цены выросли, то заработки этих ребят остались прежними. А может быть и выросли. По последним данным я слышал, что некоторые, в некоторых районах ТЦК вывоз за границу поднялся до 70 тысяч долларов. Ну, правда, сейчас есть проблема. Например, Румыния, в которую часто вывозили, она сейчас грозится начать возвращать этих ребят обратно в Украину. Такие дела. Также и тут эти колл-центры будут существовать после принятия этого закона. Или не будут существовать, это, как говорится, бабушка надвое сказала. Все зависит от того, какую сумму такой колл-центр может занести потенциальным крышевателям. Если до сих пор прибитые или прирученные колл-центры передавали в Генпрокуратуру в Украину 7,5 тысяч долларов ежемесячно, то, может быть, просто сейчас эта цифра вырастет, я не знаю такой суммы, до 75 тысяч. Я не знаю, это несущественно. Но в конечном итоге все упирается в эти слова о «назови цифру» из этой области. То есть, стоит рисковать или не стоит рисковать. Но, обращаясь к своим радиолюбителям, я могу сказать следующее. Рассчитывать на то, что этот закон начнет действовать, не стоит. В Украине есть много законов, которые не действуют. Поэтому надо проявлять какую-то, не знаю, личную бдительность. И когда вам кто-то звонит, какая-нибудь милая девушка или юноша, и начинает вам рассказывать сказки о том, что у вас какие-то неприятности случились с вашим банковским счетом, целесообразнее всего повесить трубку и сходить в банк и выяснить вопрос о вашем банковском счете. Это, может быть, займет какое-то время, больше, чем разговор по телефону, но, по крайней мере, вас не обдерут как липку. Такие дела. Теперь я хотел вернуться на несколько минут к вопросу об энергетическом перемирии, которое объявил наш Рыжик. Значит, Украина сказала, что она может пойти на это энергетическое перемирие, если Запад гарантирует, что Москва тоже на него пойдет. И Россия объявила, что они могут пойти на энергетическое перемирие, если Запад снимет санкции с Россией. То есть это идет чистой воды торговля. Вы нам эти услуги, мы вам эти услуги. Для Трампа это остро необходимо, потому что, по его собственным словам, постоянные налеты на российские НПЗ, которые совершают украинские дроноводы, привела к росту стоимости дизельного топлива на мировом рынке. Ну, если поверить ему, то на всякий случай давайте мы просто запомним эти слова. Не будем верить, не верить, но просто запомним эти слова. То есть, если Запад снимает санкции с Россией, то Россия принимает условия энергетического перемирия. Но дело в том, что Палата представителей, наша Палата представителей, проголосовала вчера за законопроект о так называемых адских санкциях против Российской Федерации. Значит, эти санкции вводят 100% пошлину на импорт в Америку товаров из стран, которые покупают нефть у России. Ну хорошо, это пока что законопроект, но сейчас за него должен проголосовать Сенат, потом это отправят на подпись Трампа. Значит, это теперь вопрос. Значит, Трамп призывает к энергетическому перемирию. Россия говорит, мы готовы принять это энергетическое перемирие, если с нас снимут санкции. Одновременно Трамп подписывает закон о введении адских санкций против России. О каком энергетическом перемирии можно говорить? Это просто смехотворная ситуация. И я должен сказать, что я по-прежнему остаюсь трампистом, потому что это лучшее из того, что у нас могло бы быть. А у нас могла бы быть Камала Харрис. Ну и потом все-таки есть какие-то действия Трампа, которые я считаю абсолютно выдающимися и остро необходимыми для нашей страны. Он закрыл нашу южную границу. Это однозначно. Снимаю.

0: Если вы помните, все началось с того, что если я стану президентом, эта война кончится на следующий день. Следующий день уже наступил много раз, но война продолжается. Я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Слушайте Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. У меня есть заготовлено несколько даже сегодня тем о нашей жизни здесь, нашей американской жизни. Но

0: я бы хотел просто еще добавить кое-что к теме российско-украинской войны, которая является совершеннейшей катастрофой для Украины. Страну уничтожают на наших глазах. И о чем я хотел поговорить. Значит, вы слышали и от меня, и, наверное, из других источников о том, что где-то с, наверное, уже где-то два месяца назад Зеленский объявил о 40 днях ударов по российской инфраструктуре, в первую очередь по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и по складам оптовой продукции, таких как Wildberries или Озон. И эти удары успешно наносились, даже с учетом того, что у России выдающаяся противовоздушная оборона. Если запускают, не знаю, сотни дронов, то достаточно одному долететь, пробиться через эту оборону и долететь до нужного НПЗ, и он его на время выводят из строя. На время. Значит, по данным, по независимым данным, эта компания, я повторяю, которая была вполне успешной и создала массу неудобств и проблем для российской экономики, как следует из независимых источников, 90% этого ущерба уже ликвидировано. То есть ущерб однозначно был нанесен, но на 90% он ликвидирован, все продолжает работать в прежнем режиме. Хотя каждый новый прилет создает какие-то определенные проблемы в определенных регионах страны. Но дело в том, что эта эскалация привела к тому, что Россия начала выбивать остатки нефтеперерабатывающих предприятий в Украине или предприятий, где просто хранится нефть, а главное – склады оптовых предприятий. То есть это объекты мирные, гражданские. И разговоры о том, что там хранят патроны, ну хорошо, эти разговоры могут быть, но даже если там хранят патроны, там хранят продукты питания также. И сегодня, это общеизвестно, в киевских магазинах пустые полки. Не сказать, что все исчезло, основные продукты есть, но ассортимент резко сократился. Значит, по словам Буданова, между прочим, не кого-нибудь, а начальника главы, вернее, главы офиса президента, 90% оптовых складов уничтожено. Но там есть мелкие склады, или, например, производители или поставщики теперь везут продукцию непосредственно в магазины, то есть эта проблема как-то решается. Но склады горят, и они горят каждый день. Почему? Потому что Россия... То есть, если там в Украине постоянно в будущем времени говорится о том, что мы освоим эти ракеты, мы будем выпускать то, все, 5-е, 25-е, в России тихо это делают и запускают в сторону Украины. И одно из таких новшеств – это реактивные дроны. Раньше их называли мопедами, они летели и тарахтели пропеллерами, а теперь это реактивные дроны, и, естественно, перехватывать их старыми методами стало очень сложно. И налажено производство в немыслимых объемах. В связи с чем Россия начала активно использовать эти дроны против западных районов страны, теперь склады горят и там. Склады выбиты практически все в районе Киева. И все это на фоне приближающейся зимы. То есть ситуация такая, что зимой, что сами власти украинские предлагают людям на зиму перебраться куда-нибудь в села. Почему? Ну, мы знаем, что в Киеве много высотной застройки, и вы представьте себе зиму на 15 или на 20 этаже, вы пенсионер, и у вас дома нет света и воды. Ну, естественно, лучше, наверное, перебраться в какое-нибудь село. Проблема только в том, что куда, в какое село ты переберешься, если у тебя там нет родственников. Я не знаю, сколько родственников в селе у жителей Киева. То есть, насколько это реальное решение этой проблемы. Теперь еще одна проблема, это в ответ на эту 40-дневную операцию Зеленского, которая должна была склонить Путина к мирным переговорам, в ответ Россия блокировала три одесских порта. Это, собственно, Одесский порт, это порт Вылечевский, который теперь называется Черноморском, и порт Южный. Я не знаю, насколько можно верить, нельзя верить, но я привожу статистику, которую приводит мой гуру в вопросах политологии профессора Чикагского университета Джон Мершаймер. Он утверждает, что через одесские порты в Украину поступало 75-80% военных грузов. То есть все это идет под видом перевозки зерна, но в действительности везут вооружение. Все необходимое для войны. И сейчас этот канал закрыт. Вчера, например, сообщили о том, что Россия попала ракетами или дронами по двум сухогрузам, которые находились в Одесском порту. Это как бы один сухогруз – это зерновоз, другой – это паром, но тем не менее попали. То есть этот канал военных поставок закрыт. Но как решить эту проблему? Старым путем, через польскую или через румынскую границу, поездами. И, или машинами. То есть мы знаем, что раньше в этих перевозках участвовали машины украинской почты, Новопочта. Они возили все, что помещается, значит, в кузов. И поскольку это почта, ее не бомбят. Но россияне как раз бомбили Новую почту безостановочно, всегда. А сейчас с особым усердием. Но самая последняя новость, это то, что россияне стали обстреливать пограничные пункты. И в некоторых случаях ракеты прилетают по пограничным пунктам и взрываются в 800 метрах от границы. Так было, например, на украинско-польской границе. То есть это попытка теперь ликвидировать и этот канал связи военных поставок. И еще одной целью являются поезда. Значит, количество поездов пораженных производит довольно сильное впечатление, потому что эти дроны, они располагают своим собственным искусственным интеллектом, и такой дрон ищет локомотив в поезде. То есть на подлете он определяет, где локомотив, и ударяет в этот локомотив. И попадают ли они иногда по вагонам? Я думаю, что да, попадают. Но в основном цель – это локомотив, и задача – остановить железнодорожную связь с Западом. Значит, на конец июня 26 года Укрзалезнетия, украинские железные дороги, сообщили, что с начала 26 года поврежден 191 локомотив. С начала войны повреждено или уничтожено более 500 локомотивов. То есть из них половина, приблизительно половина, уничтожена в 26 году. То есть кольцо сжимается. Какой ответ Киева? Продолжаем воевать до последнего локомотива. Окей. Хорошо. На этом я и закончу свою часть своего выступления украинскую. И я бы хотел поговорить теперь о том, что происходит у нас в стране. Значит, у нас в стране, на мой взгляд, такая важная история. Это свадьба младшего Транта, юного Дональда. Я посвятил здесь очень много времени в свое время тому, как большие начальники пристраивают своих детей. Ну вот они просто не могут без этого. И я рассказывал здесь много о том, как Джо Байден пристроил сыночка Хантера, который постоянно нуждается в деньгах для приобретения наркотиков и оплаты своей роскошной жизни, Как его пристроили работать юрисконсультом в компанию «Буризм»? Как к этому мы можем относиться? Ну, то есть мы понимаем, как это все работает. Это его сын. Он хочет, чтобы... Он знает, что сыну нужны деньги. Он ему эти денег дать не может или не хочет. И, значит, он его устраивает в компанию, которому платят там по разным оценкам от 50 до 70 тысяч долларов в месяц. То есть он зарабатывает за время там нахождения, он зарабатывает миллион или больше миллиона. И совершенно понятно, что никакой юридической деятельностью он там не занимается. Он ничего не смыслит, я так думаю. Я вообще думаю, что он ничего не смыслит. Но он ничего не смыслит в сфере добычи газа. И его пристроили, и эта фирма его принимает к себе для того, чтобы иметь влияние, свой инструмент влияния в Вашингтоне. И она имеет этот инструмент влияния. С другой стороны, вот мы сами себе можем сказать, ну это же частная фирма. Они хотят его нанять, ну пусть они наймут его. Но правда, это частная фирма, как у нас часто это случается в мире. Эта частная фирма может быть связана с государством, потому что если она делает, оказывает какие-то услуги правительству, то совершенно понятно, что правительство оказывает какие-то услуги этой компании и предоставляет ей режим наибольшего благоприятствования. То есть устройство детей – это факт нашей жизни, и ты ничего с этим поделать не можешь. Значит, теперь что у нас происходит? У нас женился... Дональд Трамп-младший. Он, если вы помните, он оставил свою жену и вступил в интимные отношения с ведущей Fox News Кимберли Гилфойл. Знойной пуэрториканской женщиной в своей пуэрториканской молодости. Эта знойная женщина, она консервативных взглядов, и она, тем не менее, была одно время женой тогдашнего мэра Сан-Франциско, а ныне губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома. То есть она и налево побывала, и направо побывала. Она прожила с... Дональдом Трампом-младшим 6 лет. Время летит. Но в 24-м году, значит, парень сказал, что хватит, любовь прошла, увяли помидоры, и он, значит, нашел себе новую любовь. Молодец. А, между прочим, это Кимберли Гилфойл, она старше. Трамп-младшего было намного, поэтому как-то это было очевидно, что рано или поздно любовь пройдет. Там, то есть это редкий случай. Бывают случаи, когда любовь не проходит, как, например, у французского президента к женщине, которая была в свое время его школьной учительницей. Но это аномалия, так у нормальных людей не бывает. А у нормальных людей бывает как раз именно так, как произошло у Трампа. Она немножечко сдала, и он тоже сдал назад. То есть они обвенчались, это интересно, они были, прошу прощения, не обвенчались, они были обручены, прожили вместе 6 лет, и потом он сдал назад. Такие дела. После чего он встретил новую подругу, эта подруга младше его. Это уже удача, это обещает успех этого брака. И ее зовут Беттина Андерсон. Она... очень известный, как это называется теперь, socializer. И вот они на Багамских островах заключили брак. Это произошло в мае месяце. Но сейчас всплыли подробности этой свадьбы. Значит, свадьба состояла из двух частей. Официальная церемония была очень такой, ну, как бы сказать, узкий круг семьи и близких родственников. 18 человек. Но потом последовало на второй день гуляния, позвали 50 гостей. Конечно, по нашим брайтонским меркам, по вашим брайтонским меркам, когда выходит, когда женится кто-то из Детей? 50 человек – это очень бедненькая, конечно, свадьба. Это не о чем говорить. У нас приглашают 100-200 человек. Гуляют неделю. Одним словом, ну, у них пригласили 50 человек гостей. И этот банкет с музыкой и фейерверком имел место на другом острове. Не на основном острове, а на частном острове, который сдается в аренду тем людям, которые хотят шикануть в изоляции от остального мира. Значит, стоимость аренды этого острова 100 тысяч долларов в сутки. На минуточку. Такие дела. И вот сейчас выясняется, что это гуляние на острове оплатил российский олигарх. Его зовут Умар Кремлев. Фамилия лучше не придумаешь. Умар Кремлев. Он российский олигарх, и так сложились обстоятельства, что он близок к Владимиру Путину. Значит, он заплатил за этот остров несколько дней, 100 тысяч долларов. И также он оплатил фейерверк, который, как выяснилось, стоил 70 тысяч долларов. И команда Умарова также помогала в организации самого мероприятия. Я не знаю, какая там организация. Но, в общем, расход сотни тысяч долларов. Ну, близких полмиллиона. Ну, не знаю, но мы можем смело говорить сотни тысяч долларов. Можем сказать четверть миллиона, и я думаю, не ошибемся. 250 минимум. Теперь, значит, давайте выясним, кто такой Умар Кремлев. Ему 43 года. Он президент Международной боксерской ассоциации. И его, он связ, что связало его с российской элитой в 2010-х годах, он был членом мотоклуба «Ночные волки». И этот клуб мотоциклистов, он объявил Путина своим почетным членом. И через руководителя этих «Ночных волков» Умаров познакомился с главой службы безопасности президента Путина. И это их свело. И в апреле этого года Путин наградил Кремлева орденом дружбы в Кремле. Значит, он проходит в украинских санкциях против приближенных Путина, и он, то есть он в этом списке, в украинском списке санкционированных людей. Ну пусть это не, это что для нас важно? Это российский олигарх, близкий Путину. Почему? Зачем? Он дал. Да, давайте придумаем условно цифру, просто для облегчения нашего разговора. Он занес 250 тысяч для того, чтобы организовать свадьбу, помочь с организацией свадьбы сыну Трампа. И вот у меня вопрос, который я хочу с вами решить. С одной стороны, я понимаю, что сколько бы у тебя ни было денег, когда к тебе приходит новая порция новых денег, это всегда радует. С другой стороны, в конечном итоге все зависит от того, сколько у тебя этих денег. Трамп миллиардер. Пусть у него не столько миллиардов, сколько он объявляет. Это несущественно. У него, допустим, он говорит, что у него 5, я не знаю сколько. Ну, представим, допустим, у него 5 миллиардов. А на самом деле у него только 2,5 миллиарда. Но он все равно миллиардер. И, как мне кажется, с такими деньгами уже деньги можно так особенно сильно не считать. Уже можно сильно не экономить. И вот у меня в голове не укладывается, зачем сыну миллиардера брать деньги у российского олигарха, и особенно сейчас, в этой ситуации, когда Россия вовлечена в эту войну, и когда речь идет о санкциях, то есть есть масса инструментов оказания влияния на президента, и это однозначно один из этих инструментов, потому что точно так же, как Умар Кремлев через связи в этих ночных волках, он приблизился к Путину, он точно так же сейчас через связи с Дональдом Трампом-младшим может приблизиться и к самому Трампу, или через этого сыночка, там, давить на Трампа, чтобы тот принимал какие-то решения, выгодные для России. Но это как бы козе понятно, это на поверхности лежит. Это не надо быть, как у нас здесь говорят, физиком, ракетостроителем для того, чтобы это понимать. Вот и вот у меня это в голове не укладывается. Почему сын миллиардера должен брать эти 250 тысяч долларов на организацию своей очередной свадьбы от российского олигарха? И вот я вас хочу в этом плане спросить. Ну, мы любим, я еще люблю. Я уже не люблю, честно говоря. Но уже как-то меня Трамп просто разочаровал. И это, между прочим, это происходит с каждым следующим президентом. Они разочаровывают. Именно по этой причине я никогда не топлю ни за каких политиков. Когда идет какая-то политическая кампания, я могу сказать, за кого я проголосую, но я никогда не говорю, какие они замечательные. Потому что в конечном итоге они все одинаковые. В конечном итоге все упирается в бабло, которое побеждает зло. Иногда побеждает, а иногда, кстати, не побеждает. Какой в этом... То есть именно поэтому ты должен всегда голосовать и голосуя понимать, что ты имеешь дело с простыми людьми, и эти люди могут допускать простые ошибки и совершать действия, которые в первую очередь выгодны для них, а не для этой страны. Я, например, уверен, это моя персональная уверенность после десятилетий, проведенных в сфере новостей и комментариев, что все наши представители, ну пусть не все, но основная масса, скажем так, я не хочу обобщать, но основная масса наших представителей во всех органах власти, на всех уровнях, городском, штатном, федеральном, они нас, наши интересы не представляют. Они представляют свои интересы в первую очередь, а если у них еще остается время, они представляют наши интересы. Такие дела. И этот случай с этим сыночком любвеобильным, это просто живое подтверждение моего мнения, моего частного мнения. Но если вы захотите высказаться по этому вопросу, то уже в следующем часе. А сейчас небольшой перерыв.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении –
3: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп потребовал от Федеральной резервной системы снизить процентные ставки до 1%. Ранее ФРС объявила о первом повышении с 2023 года. Аналитики прогнозируют еще одно в ближайшем будущем. Президент назвал решение неадекватным, пригрозив прекратить торговлю со странами, имеющими профицит в торговле с США. «Снизьте процентные ставки и быстро», – возжелал Трамп. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху опубликовал видеозаявление, в котором объявил о намерении продвигать законопроект о лишении гражданства тех, кто порочит солдат Цааля и государство Израиль. В Техасе арестовали миграционного адвоката. Ее обвиняют в обмане клиентов. 44-летняя Алла Нововейски из Хьюстона брала с людей деньги за помощь в получении рабочих виз и изменении статуса, но по версии следствия либо вообще не подавала документы, либо предоставляла миграционным властям неполные данные. Прокуроры предъявили женщине обвинение в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Чтобы клиенты думали, что их дела находятся в процессе рассмотрения, Нововейски шла на хитрость. По версии следствия, она предоставляла им поддельные документы и регистрационные номера чужих, но активных иммиграционных кейсов. Таким образом, люди были уверены, что их заявление находится на рассмотрении в USCIS и продолжали ждать. Адвокат специализируется на бизнес-иммиграции, а также консультирует по вопросам корпоративного управления. Власти заявляют, что любой, кто мог стать жертвой действий Нововейски, может связаться с офисом констебля по телефону 713-755-5200. Если вину недобросовестного лоера докажут, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, ее могут обязать выплатить штраф в размере до 250 тысяч долларов. Мошенники часто пользуются уязвимостью и недостатком информации у иммигрантов, подчеркивают эксперты. Франция выбрала драму «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева в качестве своей заявки на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Это уже второй раз, когда французы выдвигают фильм не на французском. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Академия объявит свой список из 15 лучших международных полуметражек 15 декабря. Номинации объявят 21 января. 99-я церемония вручения «Оскара» пройдет 14 марта 2027 года. Премьера «Минотавра» состоялась в мае на Каннском фестивале. Картина получила гран-при. Главные роли исполнили Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Варвара Шмыкова. Главный герой фильма Глеб, глава крупной компании, узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства. Ему нужно поставить военкомату 14 сотрудников. Столько же пленников, согласно греческому мифу, Афины каждые 7 лет отправляли на Крит на съедение Минотавру.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: С
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И я сейчас хочу... Я возвращаюсь к нашему разговору о Дональде Трампе-младшем, который принял подарок от российского олигарха, прошу прощения, для оплаты своей очередной свадьбы на Гавайских островах. Значит, должен был он это делать или не должен? Тут отношения, может быть, два. Одно, значит, это нет, это возмутительно и некрасиво, или молодец, правильно сделал, заработал пару копеек, четверть миллиона. Значит, если вы считаете, если вы осуждаете его за то, что он принял эти деньги, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что молодец, хорошо поступил, заработал, набирайте номер 888-222-1132. Счетчики работают. А сейчас я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон вам.
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Кстати, у нас счетчики постоянно работают. Я не знаю, как у вас. У нас постоянно работают и отчитывают деньги тем клиентам, которые позвонят по телефону 917-397-3000. И наши счетчики всегда работают в сторону клиентов, кстати. Не в сторону кредиторов или каких-то там, это, понимаете, кто делает левые дела. Нет, мы все работаем, чтобы нашим клиентам было хорошо, спокойно и уютно, чтобы они купили дом. Вот у меня вчера было два клозинга, и на обоих клозингах клиенты, то есть я пришел с шампанским, как положено, и на обоих клозингах получил такие хорошие подарки, гифты. Это, знаете, так приятно, когда вы помогаете людям, они закрываются, они так довольны. И особенно они были довольны. Рейт я им который дал 6,125, а сейчас уже 7%. Понимаете, то есть процентная ставка выросла настолько сильно вот за последние две недели. Это просто жуть. Но, тем не менее, все равно мы продолжаем делать то, что мы делаем. Люди все равно покупают, они женятся, разводятся. Все равно деньги всем нужны. Поэтому, если кому-то, вот кто-то сейчас нас слушает, им нужны деньги, пожалуйста, позвоните по телефону еще раз 917-397-3000. Я очень надеюсь, что мы также сможем помочь всем нашим клиентам, которые перезвонят нам. Вот, и также мы получим какие-то подарки на клоузингах. Знаете, каждый раз я, допустим, прихожу на клоузинг, где наши грузинские друзья, всегда люди приносят мне настоящее грузинское вино. Как приятно, знаете, у меня же столько этого грузинского вина, так сказать, в гараже стоит. Просто не успеваю, уже боюсь за свою печень. Понимаете? Вот такая ситуация. Ну что делать? Оно все равно приятно. И у нас, кстати, для людей, вот, которые работают сами на себя, self-employed people, у нас есть очень широкая, вернее, очень шикарная программа, которая буквально совсем недавно появилась. Она заключается в том, что когда люди покупают property, и, допустим, они требования банка, если вы, допустим, делаете с проверкой, либо без проверки доходов, требования банка в том, что вы обязаны иметь ваш бизнес уже 2 года. То есть, если вы в бизнесе 2 года, то как бы у вас гораздо больше путей и банков, которые вам дадут моргиджи. Но во многих случаях люди открывают свой бизнес не 2 года, а там, допустим, год прошел, 1.5 года, год и 2 месяца, то есть между год и 2. Что делать этим людям, которые все равно сейчас нашли этот дом, нашли property и хотят его приобрести? Ответ тот же самый. 917-397-3000. Игорь Нобл. Почему? Потому что только у нас есть такая программа, когда если даже ваш бизнес меньше, чем 2 года существует, мы все равно сможем для вас сделать либо bank statement program, то есть когда вы нам даете 12 месяцев банковских стейтментов. Вот как раз вчера у нас был один из клозингов, из двух которых я сделал. Значит, у человека был бизнес открыт в августе месяце 2025 года. Мы предоставили, там было порядка у нас 10 стейтмента, потому что первые два месяца у нее раскачка занялась. Кстати, человек делает delivery, то есть он self-employed. Вот. И получилось так, что, значит, мы его закрыли, да, и сделали вот эти вот банковские стейтменты. То есть, если у вас бизнес меньше, чем 2 лет открыт, меньше, чем 2 года, то мы все равно можем вам помочь. То есть мы делаем либо банковские стейтменты, вы можете нам предоставить, либо мы можем взять бумагу от вашего бухгалтера. Вот у меня сейчас еще один дил есть как раз, когда человек открыл свою компанию, по-моему, в сентябре или в октябре 25 года, как раз когда мы будем закрываться, этот дил мы делаем во Флориде, мы как раз будем закрываться в течение там 30-45 дней, и как раз у нас будет ровно 12 месяцев, когда у него бизнес будет открыт, и тогда мы сможем сделать клозинг. Но все равно это возможно, поэтому не будьте так, то есть у нас есть очень много вариантов. Почему даже к нам люди приходят? Потому что мы всегда можем найти solution, то есть мы всегда можем вам предложить вариант, чтобы вы могли закрыться. Потом там через год, через два, когда процентная ставка будет меньше, конечно, вы всегда сможете перефинансироваться на более меньший процент, но пусть это вас не сдерживает та ставка, которая сегодня на сегодняшний день. Потому что, опять же, вы влюбляетесь в дом, а не в процентную ставку. Процентная ставка всегда может поменяться, и вы потом перефинансируетесь. 917-397-3000, Игорь Нобл, Walk with Happy People, и микрофон снова передаю в надежные руки Вадима. Спасибо.
1: Спасибо, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, а теперь я возвращаюсь к нашему разговору о том, как мы относимся к тому, что сын президента Соединенных Штатов принимает такой подарок в виде оплаты, частичной оплаты его свадьбы от российского олигарха. Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться по этому поводу, набирайте этот номер, а я тем временем могу объявить предварительные результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 73% считают, что это нехорошо. Сейчас 74. А 26 считают, что нормально поступил парень, все в порядке. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, Владимир, здесь ничего нового нет. У нас то же самое. Байдановский тоже, его сыночек, получал на Украине какие-то бабки, взятки там.
1: Байдановский, это в смысле, я не сразу понял, о чем вы говорите.
3: Да. Ну, короче, потом в Китае он получал какие-то взятки. Там еще много стран было указано. И ничего, все прошло, никому ничего не сделали. Так что Трампусик у нас то же самое. Тут подарок сделали. И что?
1: Он принял.
3: Ему сказали, знаешь, у них была свадьба, потом им, значит, сделали как ханимун, знаете, что вот мы вам вот такое хотите.
1: Не, ханимун это другое. Окей, но я вас...
3: Ну, наподобие, я вас понял. Маленький.
1: Спасибо. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я бы хотел внести некоторые детали об этом товарище Умаре Кремлёве.
1: Давайте, вносите.
4: Значит, до 2009 года он был Умаром Лутфуллоевым.
1: Чего он был?
4: Лутфуллоев, его настоящая фамилия. Okay. Вот, а поменял он в 2010, наверное, потому, что был дважды судим перед этим. В 2004 вымогательство, в 2007 избиение до полусмерти. Вот такая интересная деталь, так что это не просто друг президента Путина, он еще и уголовник. Ну, а то, что вот уголовника взяли эти деньги на свадьбу, тоже интересная деталь. Вот это то, что я хотел сказать.
1: Хорошо, спасибо. Ну, может, Дональд Трамп-младший не знал об этом. Я тоже не знал. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Я хочу сказать, что я тут ничего такого не вижу, все нормально. Почему? Сейчас объясню. Значит, во-первых, не надо сравнивать Хантера Байдена и сына Трампа, потому что Хантер Байден, он был как бы устроен на работу, как он получал свои деньги как будто за выполнение работы.
1: А как здесь, будто. Это вы правильно сказали, как будто.
5: Как будто он работает, так? А тут, смотрите, у Трампа сына свои знакомые, у вас свои знакомые, у меня свои знакомые. И если я свадьбу делаю, мне 100 принесут долларов, вам 200 долларов. А ему он принес 260 тысяч долларов. Ну и что? Я тут ничего такого не вижу. Это Хантер Байден?
1: Слушайте, одну секунду. Это вы хорошо... Вы затронули очень важную тему. Я считаю ее важной. Значит, смотрите. Когда у вас есть... какие-то семейные члены семьи, родственники, дальние, близкие друзья, я вас приглашаю к себе на свадьбу, и вы приносите мне конверт, это одно. Но когда человек из явно не семейного круга Трампа говорит, давай я тебе оплачу твое пребывание на этом острове и фейерверк, то мне кажется, что это немножко другая ситуация. То есть он попадает в этот круг благодаря этому взносу, так сказать. Это разные вещи. Вы чувствуете, о чем я говорю? Я внятно объяснил или не очень? Я иногда невнятно объясняю. Я это знаю, за собой такой грешок.
5: Не обязательно, что вы приглашаете к себе... Вот представьте, что вы делаете свадьбу. Не обязательно, что вы приглашаете только родственников. Вы можете пригласить знакомых, там еще кого-то. И вы человек вам приносит деньги в конверте. И это не никому не дело, сколько он принес.
1: А если я согласен, если этот родственник или друг приносит деньги в конверте, это никого не касается, сколько он там положил. Но другое дело, остановитесь. Нет, так не бывает. Я прошу прощения, но так не бывает. В этом шоу так не бывает. Это мы говорим либо по очереди, либо я говорю один. Значит, мы должны приблизительно понимать, что это за человек. Значит, вот тут я хочу к этому вернуться. Позвонил нам вот слушатель и говорит, у него были судимости. И он был не Кремлевым, а он был другим человеком. Вот, действительно. Мой друг Грок подсказывает. До смены фамилии он был Умаром Лутфулоевым. По расследованиям проекта и позднейшим пересказам западной прессы его дважды судили в России. В 2004 году за вымогательство, в 2007 году за побои. Сроки описывают как относительно небольшие, в одном пересказе условные, короткие, реальные. Условно, около 2010 года он сменил фамилию на Кремлев. Позже МВД выдавала справку, что у Умара Кремлева судимости нет. Формально это уже другое имя в документах. Но сейчас его никто не судит. И по материалу ProPublica о свадьбе Дональда Трампа-младшего на Багамах генпрокурор США Тодд Бланш 16 сентября сказал, что расследовать не намерен. Расследовать что? Конгрессмены-демократы запросили документы у Белого дома. Это парламентский запрос, не уголовный суд. В России нового процесса по этому поводу нет. Ну хорошо, это было. Это его прошлое, он там за него наказан. Все. Но... Я прошу вас обратить внимание на какие-то факты его биографии, открытые. Забудем на секунду про его уголовное прошлое. Значит, человек становится членом клуба мотоциклистов «Ночные волки». И почетный член этого клуба Путин. То есть это такое патриотическое... сообщество, у нас тут таких бы сразу назвали, отнесли бы их к белым супремасистам, ну, не знаю, несущественно, это патриотическое сообщество. И он тут же, или не тут же, но в конечном итоге он заводит дружбу с одним из лидеров этого сообщества, а затем он заводит через этого лидера, он заводит дружбу с руководителем службы безопасности президента России. Вот если вы соедините вот эти вот три факта его жизни, то совершенно понятно, что он ориентирован на установление отношений с власть придержащими. И он не мелочится. Он сразу не с кем-то там, я не знаю, с кем он завел дружбу. Он завел дружбу с начальником службы безопасности президента России. Вот это, эти несколько фактов его жизни, они дают нам понимание, представление о том, что это за человек. Теперь, значит, в кругу его друзей оказался Дональд Трамп-младший. И совершенно понятно, что это не потому, что они там сдружились, потому что они где-то там вместе когда-то работали, или они там... Нет, он ориентирован просто на заведение таких контактов. И он их заводит. Он явно не относится к тем людям, которых Трамп можно назвать своими друзьями. Это полезный человек. И полезный человек... То есть, и вы еще вдумайтесь, ну ладно, если он приглашает на свадьбу 300 человек, но он приглашает на первый день свадьбы Дональд Трамп-младший 18 человек, это просто его семья. А на второй день свадьбы 50 человек, тоже не очень много. И среди этих 50 человек оказывается Умар Кремлев. И вы мне, то есть, кто-то мне скажет, ну это его друг, он ему принес сколько он хотел принести. Ну окей, да. Он ему принес, сколько он хотел принести. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе, я забыл, как фамилия вот этого, который там дал деньги-то. Это
1: Кремлев. Может быть... Умар Кремлев.
6: Умар, да, Умар. Может быть, это не патриотизм, это может быть обыкновенная такая кавказская или украинская хитрожопость, вот и все. Во-первых, у нас на Урале так не делают, вот мы другие люди, Урале в селе. А тут вот так, поэтому... А вообще-то осуждать Трампа я не собираюсь, почему... или там сына его. Почему? Потому что когда обсуждают демократов, демократы плохо не говорят про своих. Почему я теперь должен говорить плохо про Трампа? Нет, для меня все нормально. Я так никогда делать не буду. Например, если мы когда...
1: Ну хорошо, вы трампист-лоялист. Хорошо, нормально. Это случается в жизни. Большое спасибо. Я все-таки отношу себя к людям критически мыслящим, поэтому я не собираюсь закрывать глаза на проколы своего начальства. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, я просто сейчас услышала вашу передачу и хотела вас спросить. Я знаю, что свадьба была, по-моему, или 23-го, или 25-го мая. На этой свадьбе ни Трамп, ни его семья не присутствовала. Я имею в виду ни Мелания, ни сын. О чем вообще мы говорим? Я не понимаю, о чем мы обсуждаем. Если какой-то сын хочет с кем-то дружить, я что, моя дочка меня будет спрашивать, с кем дружить и кого звать на свадьбу? Ваш сын вас спрашивает, кого его звать, кому его звать на свадьбу? Он с вами советуется? Я не знаю ни одного.
1: Послушайте, ну я, окей, одну секунду, я прошу прощения, одну секунду. Я хочу ответить на ваш вопрос. Я понимаю вашу позицию, и она по-человечески правильная. Если мой сын, между прочим, мой сын, когда женился, то он меня не спросил, кого приглашать. Я еще спасибо ему за то, что он меня пригласил. То есть я понимаю вашу позицию. Но одну секунду. Но дело в том, что когда речь идет о президенте Соединенных Штатов и его сыне, это немножко другая ситуация. Это люди, которые находятся под микроскопом у прессы и у общественного мнения. Они должны себя вести не так, как я, или не так, как вы. Я так считаю. Вы не согласны?
7: Нет, не согласна, потому что ни дети за отца не отвечают, ни отец за сына не отвечает. А в этой стране тем паче. Если еще в Советском Союзе дети слушали и почитали родителей, то здесь мои, я знаю, ни моих знакомых, ни моих друзей, ни моих родственников, ни меня дети не спрашивают, с кем дружить и что делать.
1: Одну секунду. Я вас понял. Но мне кажется, что ваша ошибка... Вы правильно рассуждаете, я с вами согласен. Очень реалистично. Но ваша ошибка в том, что вы не можете сравнивать меня, себя, ваших знакомых с семьей Трампа. Это другая ситуация, это другая семья. Вы понимаете, что у Трампа есть его эта империя международная, Трамп, она называется «Организация Трампа», «Трамп Организейшн». Значит, после того, как Трамп стал президентом, этой организацией руководят его дети. Поэтому они связаны, они очень тесно связаны. Теперь, когда Трамп, например, заключает какие-то договоренности, например, о разработке каких-то урановых рудников в Средней Азии, по-моему, в Казахстане, и, значит, чисто случайно одним из основных инвесторов оказывается его сын. То есть между ними связь другого рода, не такая, как у меня с моим сыном или у вас с вашими детьми. Это большое семейное предприятие. И я так полагаю, что, наверное, сынок должен спросить: папа, как ты смотришь на то, чтобы я принял 250 000 от близкого товарища Путина? Нет? Я ошибаюсь?
7: Я думаю, что да.
1: Ну, хорошо.
7: Я думаю, что да. Ко мне на свадьбу приезжают, дают мне конверт, дают, приходят ко мне на день рождения. Один приносит $10, а второй приносит 5000. Я да что, должна сказать, ты мой брат. Ты мне чего принес 5000? У тебя ты не такой богатый. Что ты мне такой подарок принес? Я ему не могу сказать. Скажу спасибо. Ты мне принес или мой друг? То же самое. Как это вообще? Это просто левая пресса подняла этот шум. Им очередной шум надо перед выборами. И вы этот шум поддерживаете. И больше ничего. Вот это мне, мое такое мнение. Потому что я вот факт слушаю, я не слышу этих программ. А на CNN 24 часа. Раньше было 5000, а не каждый день.
1: Так погодите, точно так же 24 часа мы рассказывали о похождениях Байдена на Украине. Точно так же. А в чем разница?
7: Похождение Байдена, что Байден получал левые деньги, что Байден заставил снять прокурора, очень большая разница. Я не слышала, чтобы Трамп заставлял кого-то снять с власти, потому что он власть, он президент. Он сказал, если ты до 24 часа не уволишь этого прокурора,
1: одну секунду, значит, он,
7: деньги не
1: получишь. Когда
7: что мы сравниваем?
1: Ну хорошо, окей, одну секунду. Большое вам спасибо за участие в передаче. Я бы с удовольствием с вами продолжил разговор, но у меня тут время истекает, мне нужно подготовиться к объявлению новостей. Спасибо вам за звонок. Когда вы говорите о том, что Трамп не снимал никаких генпрокуроров, это чистая правда, он не снимал генпрокуроров, он не мелочится, он сразу президента страны снял. Почему как снял? Прилетел туда наш спецназ и снял. Поэтому говорить о том, что мы не влияем на чью-то политику, это смешно. Мы влияем как никто. Как никто. И продолжаем. Влияли раньше и продолжаем влиять сейчас. И это обычно либо военная угроза, либо это бабло, которое побеждает зло. Окей. Я сейчас объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.

0: 18. Наш сайт metroplus.org/ru.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
0: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand-Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Вадим. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Однако я вам очень рекомендую записать мой мобильный телефон. Создайте мой контакт в вашем телефоне и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер 718-256-5610, вы можете попасть на мой веб-сайт и сразу же там загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет под рукой. При любой травме самое лучшее, как можно быстрее позвонить мне.
4: Майкл, вот очередная драматичная история от нашего радиослушателя. Когда он ехал по основной дороге, в него врезалась машина, которая выехала с парковки магазина. Водитель, который в нем въехал, вызвал скорую помощь и уехал в госпиталь. И радиослушатель теперь спрашивает, чего ему ждать. Очевидно, он не нарушал правил. Нарушил правила водитель, который выехал на основную дорогу с парковки. Может ли это как-то повлиять на его рекорд и на его собственную страховку, если другого водителя увезла скорая?
5: В данной ситуации, если один водитель на главной дороге, а в него въезжает машина со второстепенной, со знака «стоп» или с парковки, или с драйвея, то страховые компании изначально считают, что один водитель виноват на 70%, тот, который не пропустил транспорт на главной дороге, а другой водитель, который был на главной дороге, все-таки виноват на 30%. Причем, если он ударил, то это может быть еще и на несколько процентов больше. Тот водитель, который виноват, вызвал скорую и уехал. Что это означает? Это означает, что он обязательно обратится к адвокату. А если он обратится к адвокату, то его адвокат будет доказывать, что есть вина на этом человеке, который был на главной дороге. И он может частично эту формулу передвинуть. Особенно, если его радиослушатели, которые задают этот вопрос, никто не представляет. Если у него нет адвоката, а у того человека, который пострадал и уехал на скорой, есть адвокат, то этот адвокат может победить против обычного человека, непрофессионала, и может сдвинуть формулу, например, 50 на 50. Например, он докажет, что вот этот человек, который вам задал вопрос, что он превышал скорость. А если он превышал

0: повышал скорость по характеру повреждений на машине и так далее, то тогда на нем тоже значительная доля вины будет. Может быть, даже еще большая часть вины. Так что это всегда плохо, когда вас адвокат не представляет, а другую сторону представляет. Поэтому, если у вас, у самого есть травмы, если вы пострадали, то всегда имеет смысл как можно быстрее взять адвоката, чтобы противоположная сторона, которая даже выглядит виноватой, вам кажется, что по логике они виноваты на 100%, тем не менее, от таких людей надо себя тоже защищать. Особенно, если они объявляют, что они пострадали. Практически на 100%, что они будут брать адвоката и начнут вас судить. Для того, чтобы у них как минимум хотя бы не так поднялась страховка, не на максимум. В такой ситуации самое лучшее всегда позвонить мне по телефону и посоветоваться. 718-256-56-10. Заведите мой контакт, ваш мобильный телефон и всегда носите с собой. 718-256-56-10. В очень многих ситуациях я вам сразу подскажу, какие доказательства вам нужны, что вам сфотографировать и так далее. И после этого уже свяжу вас сразу с адвокатом. Итак, еще раз, Майкл Брук, 718-256-56-10. Заведите мой контакт, ваш мобильный, и всегда носите с собой.
1: Петр, мы вас слушаем.
2: Майк, у нас похожа немножко ситуация. Только мы ехали прямо, а машина, которая ехала перед нами, нас не пропустила и неожиданно стала делать левый поворот. Мы уже не успели затормозить, врезались в нее. Водитель, там их было двое, муж с женой, и они вызвали скорую. Кстати, тоже русские оказались. Они вызвали скорую и уехали в госпиталь оба. Вот мы тоже волнуемся, что в такой ситуации произойдет и как это повлияет на мой водительский рекорд.
0: Так как вы описываете ситуацию, то тот водитель, который в вас врезался, он может начать утверждать, что это не он в вас врезался, а вы в него. И что не он перестраивался неожиданно и пытался развернуться, а вы просто резко перестроились в его ряд. И там дальше уже надо будет доказывать по характеру повреждений, если особенно нет никакой видеозаписи, если на этот перекресток не выходили никакие видеокамеры. А так достаточно часто бывает, что нет никаких видео и неоткуда их получить. То тогда вина может быть еще хуже, чем в вопросе, который задавал Вадим. Уже может быть 50 на 50, хотя по вашему описанию явно, что тот водитель резко нарушил правила и все сделал неправильно. Однако же там были русскоязычные, которые вызвали скорую. Я просто не сомневаюсь, что они уже взяли адвоката и начали вас судить. Так что, если у вас самого что-то болит, особенно если это касается шеи, спины или поясницы, то вам необходим адвокат как можно скорее, чтобы не только засудить виновника, но и отбиться от судебного иска с их стороны. Что мой адвокат, конечно, сделает и полностью вам поможет. Но это только при условии, если у вас есть травмы. Потому что если травм нет, то тогда вам надо работать самому. Заполнять специальную форму МВ-104 и так далее. Так что если есть хотя бы какие-то недомогания, то есть что-то изменилось после аварии, появился какой-то даже дискомфорт, где-то что-то тянет, что-то покалывает, особенно если это касается шеи, спинного отдела, поясничного отдела, то во всех этих ситуациях, во-первых, с точки зрения здоровья очень важно быстрее провериться, а во-вторых, вы себя еще и вот от судебных исков спасаете. Так что звоните мне по телефону 718-256-56-10. Приведу такой пример. У меня был очень похожий случай. Тоже машина выезжала со знака «Стоп», и человек, который ехал по главной дороге, небольшая улица, он не успел среагировать и в эту машину врезался. Водитель, в которого он врезался, вызвал скорую и поехал в госпиталь. Потом нанял себе адвоката, и его адвокат стал доказывать, что машина, которая была на главной дороге, превышала скорость. И этот человек, который ехал на главной дороге, он вначале, когда позвонил, сказал: «Мне пока только нужна помощь с ремонтом машины». Я передал ему мастерскую, где ему помогли сделать клейм и заявку. И потом пришел представитель страховой компании, которая называется Claim Adjuster. Он оценил ему ремонт машины, а у него было полное покрытие на машине, поэтому он особенно не беспокоился. Ему сказали, что ему заплатят за ремонт машины, и все, его все устроило. В это время тот человек начал его потихоньку судить, и он об этом узнал. Хотя мог долго и не узнать, это не всегда сразу выясняется. Тогда он мне еще раз позвонил и говорит, что мне делать, против меня дело открыли. Хотя я не виноват, я был на главной дороге, я даже не думал, что начнется. Я ему говорю, все зависит от вашего состояния. Если у вас что-то болит, то я вам дам врача и дам адвоката. Он говорит, вы знаете, у меня спина болит. Я говорю, что же вы сразу не сказали? Он говорит, ну, я постеснялся. Адвокату главное не стесняйтесь, говорите все как есть. Если сильно болит, говорите сильно болит. Если чуть-чуть болит, говорите чуть-чуть болит. Врач сделал тесты, и тесты показали, что у него тяжелейшая позвоночная грыжа. Причем не одна, а сразу две. И это очень опасное заболевание. Если бы он сразу не начал его лечить, то остался бы инвалидом на всю жизнь. Тем временем мой адвокат уже взялся за дело, нанял экспертов, они оценили характер повреждений и доказали, что скорость у него была в пределах нормы, и тот человек был признан практически на 95% виновным, а наш клиент только на 5%. И таким образом наш адвокат получил для него полный страховой полис виновника, который составил $100,000. Так что если что-то подобное происходит, то сохраните мой контакт в вашем мобильном телефоне и звоните мне как можно быстрее, в любое время дня и ночи. 718-256-5610. Майкл Брук, создайте мой контакт. 718-256-5610.
1: Лана, слушаем вас.
3: Майкл, я шла по улице, и там было масляное пятно от машины. Я на нем поскользнулась, упала и очень сильно разбила себе локоть. Владелец магазина ближайшего подошел, вызвал скорую и сказал, что на этом месте, прямо на тротуаре, запарковалась машина, из нее вытекло вот это масло, и я на нем поскользнулась. Он сказал, что на видео есть, как эта машина стояла, и видно потом хорошо, что от нее осталось вот это масляное пятно. Он мне видео передал, можно ли как-то его использовать, и можно ли судить этого водителя, который это масло пролил.
0: Здравствуйте, Лана. Очень хорошо, что вы ко мне дозвонились. Это очень интересный вопрос, который вы задаете. Потому что в данной ситуации, как это ни удивительно, как правило, несколько виновников, а не один. То есть, безусловно, водитель машины, из которой вытекло масло, виноват, но с другой стороны, он мог сказать, что не знал, что там текло масло. А вот владелец магазина как раз видел это масло и, по идее, должен был оградить его как-то или вызвать какую-то службу, или как-то иначе предотвратить, чтобы пешеходы могли спокойно проходить по этому месту. Так что он тоже виноват. И у него есть наверняка страховка. И мой адвокат, конечно, будет судить всех виновников, которые так или иначе послужили причиной вашего падения. Потом уже между собой страховые компании будут договариваться, кто в каком процентном отношении будет платить ту сумму, которую определит судья. У меня был похожий случай, как раз как вы описываете. Там со страховки магазина клиент получил 300 тысяч, а машина была застрахована всего на 25, оттуда практически ничего нельзя было получить. Хотя вина была больше на машине, и это тоже было видно на видео. Но, тем не менее, основные деньги были получены со страховки магазина. Так что сохраните мой телефон и звоните мне как можно быстрее. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Или прямо сейчас набирайте на интернете 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я должен сделать тут некоторые уточнения по поводу своего выступления. Когда я сказал, что сын Трампа инвестировал в урановые разработки в Казахстане, я ошибки. Это не урановые, а вольфрамовые. Но это единственная ошибка. Принцип тот же. И я вам скажу, что когда тут мне звонит возмущенная слушательница и говорит, что я, значит, критикую Трампа, или мне тут другой человек звонит и говорит, что я, что он, в отличие от меня, проявляет лояльность. То есть у меня к этому другой подход. Воровство я называю воровством. Мошенничество я называю мошенничеством. И я не буду покрывать своих. Своих, потому если они мошенники. Это чисто украинский подход. Свои, вот мы сейчас победим этих плохих и начнем воровать вместо них. Не, это не мой подход. Нет, это мне не подходит. И я хочу просто вот два, вот вам объяснить эту, с этой всей вольфрамовой сделкой, потому что это действительно очень интересная история, которую наша пресса, во всяком случае, консервативная пресса не освещает. Они решили, вот они действуют по этому принципу. Нашим можно воровать. Тех мы будем долбить, а наши пусть воруют. Но это не совсем воровство. Но в моем понимании это использование семейных связей. Значит, о чем идет речь? Значит, есть два вольфрамовых месторождения в Карагандинской области Казахстана. И по оценкам наших специалистов, там больше миллиона тонн, около полутора миллионов тонн этого вольфрама. Значит, главным поставщиком вольфрама на мировой рынок является Китай. Он контролирует 80% мировой добычи. Так вот, эти запасы в Казахстане – это больше половины официальных резервов Китая. То есть, это очень важный ресурс. Очень. И поэтому для нас стратегически важно иметь контроль над этим ресурсом. Частичный, полный, не знаю. Значит, что произошло? Как эта вся история раскручивалась? В 2025 году президент Казахстана Касым Жомарт Токаев лично сообщил Трампу, что он намерен передать права на разработку этого месторождения американской компании Cove Cas Capital Group. Значит, и в этих переговорах, которые начались, активно участвовал министр торговли Говард Латник, чей сын теперь тоже является инвестором в эту компанию. На минуточку. Значит, что произошло, как семья Трампа с этим связана? Значит, за несколько недель до официального подписания договора об этом сотрудничестве Дональд Трамп-младший, вот наш любвеобильный жених, и его брат Эрик Трамп через специальную инвестиционную компанию American Ventures купили долю в строительной компании Skyland Builders, которая имеет место у нас на нашем, торгует на нашем NASDAQ. Значит, потом братья в том же году, в 2025, они увеличили свою позицию, то есть вложили большую сумму за 6 дней до того, как Казахстан официально объявил о передаче месторождения этой группе компаний. Дальше произошло следующее. Я вам сказал, что компания, которая должна была разрабатывать это месторождение, называлась Cove Cas Capital Group. Значит, Skyline Builders, это трамповская, трамповских детей компания, она объединилась с Cove Cas Capital, и она образовала новую компанию, которая называется Cas Resources. Значит, по данным с нашей Security Commission, дети внесли 20 миллионов долларов через свою компанию. Но теперь вопрос, это же не 20 миллионов, которые эта компания, которые нужны этой компании для того, чтобы функционировать, для того, чтобы начать разработку. Там речь идет о миллиардах. И вот тут роль Трампа очень важна. Значит, экспортно-импортный банк США и Международная корпорация финансирования развития договорились о том, что они вложат в этот проект 1,6 миллиарда долларов. И еще Пентагон добавит свои 620 миллионов, потому что, как я сказал, вольфрам используется в военной промышленности. То есть, все эти миллиарды, это больше 2 миллиардов долларов, это, между прочим, наши с вами деньги. Это деньги налогоплательщиков. Я налогоплательщик. Значит, я тоже вложил туда. Но только в отличие от детей Трампа, я не буду получать те деньги, которые они будут получать. Ну хорошо, объясните мне, чем это отличается от того, что Байден пристроил своего сыночка в эту компанию Бурисма. Ну хорошо, я понимаю, чем это отличается. Речь идет о людях, которые крепко соображают в этих международных гешефтах, и, значит, они инвестируют и свои деньги тоже частично, тоже рискуют как-то. Хотя, думаю, не очень сильно, но тем не менее. То есть они действуют через инвестиционные каналы, но они действуют исключительно потому, что их папа прямо причастен к этим переговорам, к этой сделке. Он, папа, открыл им дверь к заработку этих миллионов, новых миллионов для семьи Трампа. Поэтому, я не знаю, теперь, учитывая это все, когда вы знаете всю эту историю, я возвращаюсь к своей любимой теме. Что ты это не имеет никакого значения. Ты человек либеральных взглядов, ты человек консервативных взглядов, ты демократ, ты республиканец. Ты всегда пристраиваешь своих детей. Всегда, потому что это твои дети. Ну, хорошо, ладно. Но еще принимать подарки от российских олигархов при своих миллиардах, при своих возможностях, в моем понимании, это перекос. В моем понимании. И для этого не надо быть там республиканцем или не республиканцем. Теперь я на всякий случай тут попытался выяснить, а кто там еще был на свадьбе у Трампа? Это просто отвечая на то, что здесь прозвучала такая тема, что, мол, его... Там все равно, там не было самого Трампа, и там не было Мелани, потому что они были заняты. Но там были все остальные дети со своими детьми. То есть эти 18 человек, это семья Трампа все-таки. И Мелания Трамп, или Трамп, ну, короче, папа с мамой сказали, что они повторят этот бенефис в Белом доме, как только они освободятся. Поэтому говорить о том, что папа не знал о том, чем занимается сын, ну, это по меньшей мере наивно. Окей, у вас есть 1 минута, говорите, пожалуйста.
2: Один ведущий радио сказал, что я пойду проголосую за Трампа, а потом приду домой и мою руки. Это не вы были?
1: Я знаю этого ведущего.
2: Так вот я хочу сказать, что я сейчас полностью на его стороне. То, что делает Трамп сейчас...
1: Да. Закончите свою мысль.
2: То, что делает Трамп сейчас, это дискредитация всего того хорошего, что ожидала от него республиканская партия. И то, что, в принципе, сейчас придут демократы и начнется клинч, Америка будет воевать внутри себя, и ничего полезного, наверное, не произойдет. К сожалению, да. Ничего большего сказать не могу. Всего доброго.
1: Будьте здоровы. Окей, друзья мои, я вижу, тут народ звонит, но, как назло, у меня кончилось время передачи и стекло. И на последние минуты для поднятия настроения я вас оставляю с замечательным музыкальным коллективом Pink Martini. Всего хорошего, с вами был Вадим Ермолинец.

0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: SNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Федеральная резервная система единогласно приняла решение о повышении процентной ставки впервые с 2023 года. Кевин Вурш объяснил этот шаг тем, что инфляция слишком высока и держится на этом уровне слишком долго, назвав принятое решение взвешенным и ответственным. Но президент Трамп заявил, что ставки должны составлять 1% или меньше. В преддверии ноябрьских промежуточных выборов вопрос доступности товаров и услуг стал одной из главных тем, волнующих избирателей. Вурш заявил, что ФРС не может влиять на цену какого-либо конкретного товара, будь то нефть или продукты в магазине, но способна не допустить распространения роста цен на всю экономику. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани сообщил, что не пойдет на протесты в связи с визитом израильского премьер-министра Нетаньяху на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи. NYPD опасается беспорядков в этой связи. Мероприятие состоится с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс объявила, что спустя полгода после диагноза излечилась от рака. Она также поблагодарила своих родных, друзей и докторов за поддержку. «Особая благодарность президенту Трампу. Я буду продолжать работать над продвижением его программы «Америка превыше всего», — добавила Уайлс. После прохождения чекапа на этой неделе 69-летняя Уайлс практически сразу вернулась к работе. Легендарный Карнеги Делла вновь открылся в центре Манхэттена в меню классика и новинки. Точка находится на 7-й Эвеню и 54-й стрит. Ранее здесь располагался Стейдж Делла, давний соперник заведения во времена знаменитых нью-йоркских войн пастрами. Помимо фирменных сэндвичей в меню представлены домашний куриный суп, пицца и хот-доги, а также новая позиция Карнеги Делла Каласас. В него входят пастрами, солонина, индейка, швейцарский сыр, коулслоу и горчица на ржаном хлебе. Также в меню бейглы с лососем и латкес. Из сладких блюд классический нью-йоркский чизкейк.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 17 сентября. Вчера на бирже был отрицательный день после того, как Федеральный резервный комитет объявил, что они поднимают банковский интерес на 0,25%. Более того, они сказали, что дверь открыта для поднятия еще одного, по крайней мере, банка, а еще один раз может быть поднят банковский интерес в декабре. Биржа вчера упала, Dow Jones потерял 631 пункт, 1,2%, 51 462. Был конечный результат Standard & Poor's 500, минус 34 пункта, почти 0,5%, минус 7552. Конечная точка NASDAQ остановился на отметке 25 978, минус 3 пункта. Транспортный индекс потерял 2,8%, маленькие компании упали на 0,4%. Напомню, что статистически начиная с 90-го года мы проходили про эти циклы поднятия и опуск или опущение банковского интереса 6 раз. И статистически биржа вначале падает в течение первого месяца, потом она разворачивается в течение следующих 12 месяцев и поднимается по некоторым расчетам на 8%, по некоторым расчетам на 10,8%. И сегодня не исключение. Dow Jones сегодня показывает плюс 635 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 94 и NASDAQ плюс 460. То есть сегодня мы должны отбить обратно все, что мы потеряли вчера. И это связано с тем, что банковский интерес поднялся или нет. Компании продолжают зарабатывать достаточно хорошие деньги и показывать достаточно хорошие результаты на квартальных отчетах. Нефть упала на 2,41, что опять помогает. $95.13 стоит один баррель нефти. Золото плюс 25 34 412 долларов 80 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит $65.80. 1 евро равен доллару и 15. Пятилетние госбумаги дают 4,803% за 10 лет можно получить 4,957% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,315%. Обратите ваше внимание, что интерес упал по отношению отношению ко вчерашнему дню. Десятилетние бумаги вчера давали 5,02. Сегодня 4,957. Но и не только десятилетние, и пятилетние, и тридцатилетние. Все, интересно, все госбумаги упал. А за границей сегодня Англия плюс 0,8%, Франция плюс 0,8%, Германия плюс процент, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей поднялся на 0,3%, Шанхай минус 0,4%, Гонконг минус 0,4%. Как я уже сказал, наша биржа откроется в крупном направлении. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Sunbelt надо покупать, Tesla будет вести себя точно так же, как другие. Palo Alto Networks, Okta и Sentinel One, теперь Market Perform, будут вести себя точно так же, как другие. JB Hunt, Market Outperform, то есть они должны будут вести себя чуть получше. Новый таргет $300. Извините. На правду, $300 на акцию. Nvidia надо продолжать покупать. Kraft Heinz будет вести себя хорошо. Новый таргет $32. Core Scientific, TerraWolf, Applied Digital, Hunt F. Все будут вести себя хорошо. Paramount, Skydance, Underweight. Держать поменьше, продавать. Warner Brothers Discovery, Equal Weight, Red Violet будет вести себя хорошо. Apple надо продолжать покупать. Считает один из самых больших банков у нас в Америке. Alphabet, все с ними все будет хорошо. Ray-Ban Sciences можно покупать. Telcity можно покупать. Saluna Holdings покупать. Alpha Technova покупать. Hamakinetics покупать. Trip.com будет вести себя хорошо. Coffin хорошо. Honeywell Aerospace положительный. Payments надо покупать. Lyft рейтинг был понижен до нейтрального. Hawkeye 360 покупать. Crescent Energy покупать. Predict Therapeutics, с ними будет все хорошо. И Boston Scientific рейтинг был понижен до нейтрального. Ранее был покупать. Из компаний цены, которые изменились. Generac подскочил сегодня на 33% после того, как они подписали контракт с Амазоном, что они будут давать генераторы. Ленар сегодня упал на 1,2%. Fluence Energy упал на 22%. Извините, на правду, опять на 22%. Nike сегодня поднялся на 1,5%. И Arm Holding сегодня с утра поднялся на 4%. Компания сказала, что у них есть достаточно всего, чтобы продать столько, сколько они обещали продать за год. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Фоум-кер-агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоум-кер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
20: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
21: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
22: Это экстракт. Ну, скажу я вам, все в порядке. Все в порядке. И Трамп, готовясь к своим выборам, решил сделать вид, что у него все абсолютно сидят на коротких поводках. Но, правда, поводки эти бутафорские. Трамп известный виртуоз, мастер шоу комических заявлений. И ему действительно на сегодняшний день в большой так называемой политике, если то, чем занимается Трамп какое-нибудь отношение к политике имеет, а ему действительно нет равных. И он решил сделать такой блистательный ход и попросил Украину не бомбить Россию, ибо ужасно страдает дизель. Страдание дизеля выражается в его подорожании и мировом дискомфорте. Общим. Абсурдность этого трампового заявления, ну, вероятно, даже обсуждать не стоит. Оно имеет очень мало связи с реальностью, то есть не имеет вообще никакой. Но оно было громким, оно было эффектным, оно услышалось всем миром, который снова на секундочку поверил, что у него есть вот... папа-заступник в лице Трампа. А вот даже свой провал в Иране Трамп валит на Зеленского, требует от него бомбить не НПЗ в России, а что-нибудь другое. Потому что по трамповым представлениям дефицит дизеля в мире происходит из-за ударов Украины по НПЗ России. Это забавно. Это забавно. Самое интересное, что Украина очень легко. С милой улыбочкой согласилась свернуть бомбежки русских НПЗ в ответ на идентичный шаг России. При том, что СВОшные удары по нефтяным нефтеперерабатывающим заводам, они, конечно же, безусловно, наносят очень серьезный ущерб и вносят катастрофический хаос в российскую жизнь. Украина вроде бы даже готова от этих ударов, но как бы... на первый взгляд готова отказаться, хотя это, мягко говоря, не так. Причем в связи с этим, ну, все делают свой маленький гешефт. Губернатор Ленобласти, где дела с бензином действительно обстоят, как будто бы он просто еще не открыт и не изобретен, он нашел отличный повод хвастануть результатом своих пластических операций. Именно этим и объясняется вот тот радикальный крупняк, с которым он вдруг вылез в интернет. при том, что современная техника позволяет себя снять и без, скажем так, такого макро. Ну, конечно, губернатору Ленобласти не хватает там кос, бантиков, но в общем и целом неплохо. Ему сделали новый овал, ему сделали лисьи глазки. И, как доносит пресса, второй размерчик груди и очень нарядные ягодицы. Ну, в общем, явление ягодиц народу не состоялось, ибо вот эту свою скорбную песню о бензине губернатор исполнил, сидя именно на них, и повода вот так внезапно встать и ими крутануть у него не было. В общем, да, губернатор Ленобласти скорбно констатировал безбензинье в Ленинградской области. Но, разумеется, он все объяснил бомбежками, врагами, русофобией, натовскими кознями. И теперь бензин и дизель, те капли, которые есть, решено продавать в соответствии с четностью или нечетностью групп крови водителей и с номерами авто. Примечательно, что Дрозденко поклялся исправить положение к октябрю, причем с таким уверенным видом, как будто бы он не какой-то Дрозденко, а сам дядюшка Мадяр, и как будто бы беспилотники по русским заводам запускает вот прямо он сам. Это было очень смешно. Но, тем не менее, все это произошло. Да, как я уже сказал, Зеленский, изобразив величайшее смирение на физиономии, да, он согласился прекратить удары. Его смирение парадоксально. Но он знает, что он абсолютно ничем не рискует, ибо любое соглашение с Россией дольше 3-5 минут все равно никогда не проживает. А нарушат его обязательно первыми, что будет зафиксировано, сами русские. Но причина такого миролюбия вообще понятна. Зеленский наизусть знает повадки России и понимает, что все договоренности абсолютная липа. Единственная реальная форма переговоров с Россией – это только стук покрышки ее гроба. Никаких других звуков, никаких других форм общения она в принципе вообще не принимает. Не понимает, и пытаться говорить с ней на каком-то другом языке, кроме этого, это все абсолютно бессмысленно. Со временем, это станет ясно всем заинтересованным лицам мира и даже индусам. Но это будет со временем. Пока же Кремль развязан, он беседует как пахан, он держится за эту роль. А Путин, как говорят блатные, вновь плеснул под жабры по-рыхлому и через свою усатую шестерку Пескова передал, что базар реален, переговорный базар, реален только если Зеленский приползет под башни Москвы. Ну вот прям буквально так сказал, что встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в США невозможна. И только вот пусть приезжает в Москву. Но мы видим, что рожа русского режима, она вся уже в фингалах, она вся уже в пластырях. Но этот режим по-прежнему корчит из себя высшую расу на всей земной зоне. Ибо деды воевали и с нами Бог. К кремлевская малина, ну, она уже перестала понимать, насколько она мерзка. И проигрывая по всем параметрам войну, она продолжает свои дешевые понты гнать. А Пескову, ну что Пескову, ему, конечно, надо к зубному. Потому что тот и молодец, пропилит щель между бивнями, чтобы можно было, вот я так не умею, сплевывать струйкой. А то не солидно получается, неубедительно, не по-блатному. Ну, все уже привыкли к кремлевскому жлобству, но для свежего глаза, вот если бы кто-нибудь сейчас восстал бы от летаргического сна и посмотрел бы на все происходящее, конечно, вся эта путинская малина, зрелище блевотное и сюрреалистическое. Куда там каким-то Босхом? Ну, конечно. Мы еще увидим всю эту кодлу сильно перепуганную. Она бесстыдно будет сдавать друг друга, и ужимки ее, поверьте, будут уморительные. Да, действительно, единственная форма переговоров с Россией – это стук по крышке ее гроба. Но, однако, нет сомнений, что Россия вне гроба, она абсолютно недоговороспособна ни о чем никогда и ни с кем. Вот только в саване, только с ножкой Буша в холодеющей деснице и с куском мощей в Шульце. Безмолвная и бездыханная, с пятаками на веках. Она вот в этом состоянии, в этой кондиции Россия способна держать свое слово. Но не стоит особо заблуждаться и обольщаться. Не надо думать, что вообще как-то вот дело пошло на лад. В прямом смысле этого слова. Это иллюзия. Все равно впереди очень много очень крутых, болезненных в том числе поворотов. Вот те, кто поближе к нервам времени и видят их вот прям вибрацию и чувствуют вот этот усиливающийся запах русского зверя, понимают, что дело идет, в общем, конечно, на подъем, а не на спад. И вот эти вот мысли о том, что о чем-то можно договориться, это, конечно, абсолютнейшая фикция. Так, ну вот у нас, конечно, есть очень интересная. Ну, это заявление, прошу прощения, но вдруг оно поразит чье-то воображение. Мерц, он откровенно заявил, что Германия готовится к Третьей мировой. И мир сейчас переживает некий решающий момент, потому что до развязки остались месяцы, а может быть даже недели. Если Россия добьется успеха, это будет иметь беспрецедентные последствия, заявил канцлер Германии. И он же сказал, именно поэтому я стою здесь, с твердой ясной позиции, не отступлю ни на сантиметр. Ну и немецкие подразделения перебрасываются сегодня в Литву на так называемый восточный фланг НАТО. Трудно оценить мерцевые высказывания. Очень сложно. Практически невозможно. Я не понимаю, что он имеет в виду, и события, по идее, вот так, в таком скоростном режиме происходить не могут. При том, что абсолютно все является в той или иной степени клоунадой, в том числе и все эти переговоры Соединенных Штатов с Москвой. Трамп, он взял и отказался вообще говорить, будет ли глава ЦРУ играть большую роль в переговорах по Украине, и сообщил, что он вообще не сомневается в способностях Кушнера и Уиткоффа. Ну, я вам могу сказать, что, конечно, они вполне милые люди, эти Кушнер и Уиткофф, но они абсолютно, вообще никак, нуло, не имеют понятия, с каким изворотливым, подлым и изобретательным злом они имеют дело, посещая Москву. Ну, Уиткофф, как известно, он сел в лужу на простейшем вопросе. Во-первых, ну, он очарователен, он убежден, что через всю Россию течет река Нил, которая является священной. Ну, и также он слышал о 28 панфиловцах, которые 900 незабываемых дней отражали атаки монгольской конницы Батыя. Вот такие у него примерно представления о России. При этом, в общем, я вам могу сказать, что есть весьма и весьма симпатичные, недурные, скажем так, недурные новости с фронта. Они не судьбоносные, они не радикальные, но они интересные, потому что, ну да, действительно, российская армия впервые за долгое время потерпела в Донбассе крупное поражение, что подтверждают все международные агентства и все, кто изучают пристальнейшим образом через спутники, вцепившись в события этой войны. И на главном направлении русского наступления в Донецкой области Россия полностью потеряла ключевой плацдарм севернее Лимана. Вот с этого плацдарма она планировала атаковать пояс городов, крепостей Донбасса. И да, действительно, это и аналитики Клемон Мален, это все институты изучения войны. То есть это явно не вымысел, при том, что Украина так, ну да, ковыряет пальчиком в стол и застенчиво молчит. Но, вероятно, это просто вот стиль нового командующего и стиль нового министра, который не хочет выпендриваться и хвастаться. Но даже и по всем данным российских военкоров, часть русских подразделений остается в абсолютном тактическом окружении. Это у Шандриголова, Ставкова, Дырилова и Риткадуба происходит. И, в общем, это действительно потеря сразу 240 квадратных километров России, потеря из уже захваченного на самом ключевом направлении Донбасса. То есть залито, а ВСУ обнулили все российские завоевания за полгода. Ну вот попутно еще выяснилось, что, оказывается, сильно не все мамы России готовы умиляться тому, что их сыночков поели опарыш. Не все мамы в восторге от трупозных изменений родных черт от раздолбленных черепов и пустых пересохших глазниц. Именно это они видят, когда им по просьбе открывают цинки. Ну, таких мам немного, но есть и такие. Но в этом нет, как бы надо понимать, ни бунта, ни там какого-то измены родине. Там, вероятно, налицо лишь недоработка органов и телевизора. И дело в том, что, вероятно, еще не во всех матерях России окончательно задавлены материнские чувства. И вот такую вот практически уникальную особу я разместил сегодня в Телеграм-канале, посмотрите это. И важно, и кому-то, вероятно,

0: Продолжает астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 8-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – пожар. Сегодня хорошо бы честно признаться себе в своих грехах. День очень хорош для освобождения от грехов. Каяться будет легко, легко будет прощать грехи другим людям. Так что не упустите благоприятную возможность. Это день покаяния. Обдумайте свою жизнь, вспомните прошлое. Пусть все неприятное, что было в прошлом, неудачи, беды и нежелательные поступки и черные мысли сгорят, будто в пламени пожара. Овнам звезды советуют ограничить себя в общении и не злоупотреблять алкоголем. Вы сегодня более ранимы и чувствительны к словам. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь. Тельцам звезды пророчат положительное решение застарелых проблем. Но контролируйте свое эмоциональное состояние. Для поддержания хорошего самочувствия пейте достаточное количество воды. Близнецам светила советуют избегать стрессовых ситуаций. К партнерам по браку или избранникам не будьте очень требовательны. Старайтесь контролировать ситуацию и не давайте воле чувствам. Ракам звезды пророчат кардинальные изменения в личной жизни. Ракам мужчинам желательно быть более активными в любовных вопросах, а ракам женщинам немного уступчивее по отношению к возлюбленным. Левам звезды рекомендуют проявить внимание близким друзьям. Кто-то затаил на вас обиду, поэтому сегодня самый подходящий день, чтобы развеять неправильное мнение. Неплохо бы сделать подарок и вспомнить былые заслуги. А вот делом сегодня придется придерживаться настроя партнеров по браку или по бизнесу. Сегодня вам придется уступить, но от этого вы только выиграете. День хорош для примирений. Весам звезды советуют быть внимательнее при работе с электрическими приборами и общении с неуравновешенными родственниками. А еще звезды советуют быть экономнее, так как предвидятся большие расходы. Скорпионы сегодня должны быть внимательнее к знакам судьбы, возможны перемены в личной жизни. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, а также к ощущениям, эмоциям и мыслям. Для принятия правильного решения будет характерно чувство спокойствия и энергичности. Стрельцам нужно быть осторожнее во время индивидуальных занятий спортом и вообще желательно почаще смотреть под ноги. День травмоопасный. Откажитесь от участия в рискованных проектах. Интуиция вас сегодня может подвести. Козерогам звезды пророчат удачное завершение давно начатых дел. Высока вероятность получить помощь и поддержку влиятельных людей. Но будьте внимательны к здоровью. Если у вас наблюдаются заболевания желудка, то сегодня стоит сделать разгрузочный день. Водолеям звезды рекомендуют духовное общение. День хорош для покаяний. Посвятите день семье, старайтесь не переутомляться. Близкий контакт с любимым человеком поднимет тонус и прибавит силы. Рыбам звезды советуют сегодня немного поумерить свой пыл и красноречие. В отношениях с избранниками или партнерами по браку возможно недопонимание на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Оушен Парквей. Билеты по телефону 646-734-3000. 33

0: 39 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
6: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
7: Помимо вот этой серьезной истории, которая связана с отступлением русских на Лимане, и вот этой победы, которую так странно все тихорят, вероятно, боясь сглазить. Но помимо этого, абсолютно справедливым остается, что основным стилем русской армии был, есть и, вероятно, будет тактический онанизм. Этот фасон боевых действий позволяет личному составу, ну, многое, он позволяет совершенно бессмысленно подыхать целыми большими подразделениями. Никакого вот, ну, как при всякой мастурбации, никакого непосредственного контакта с победой не происходит. Но создается вот суета, показуха экстра-класса, фронт ходит ходуном и содрогается, как старая раскладушка. Ажиотация бешеная. Один бессмысленный приказ заглушает другой. Раскалены все пулеметы, заграды отрядов. Как иногда удается убить даже больше русских, чем ВСУшникам. Большим любителем такого директуара, такого жанра ведения войны, такого стиля, является начальник генштаба господин Герасимов. А в организации масштабного тактического анонизма Валерий Васильевич действительно достиг абсолютного совершенства. и русские наконец-то научились ежесуточно терять 1500 мертвыми и тяжелыми. Несомненно, это шаг вперед, да? По сравнению с 24-м, да даже 25-м годами, тогда цифры безвозвратных редко перескакивали за 1000. Бывало, но редко. Конечно, не вся тяжесть, не все лавры Герасимову и на плечах начальника этого генштаба. Генералы на местах тоже стараются. И усилия российских полководцев по организации тактического анонизма, они, конечно, будут оценены и закреплены во всех учебниках военной истории. И вообще вот эти усилия российских полководцев, они достойны. Они достойны создания нового ордена, который будет равен по статусу звезде героев, героя России. Это регалия платиновая или золотая. Но помимо всего прочего, она может стать таким прорывом в фалеристике, где все какие-то кружочки, какие-то звездочки, а это будет первый орден, главными компонентами которого будут пенис и кулак. Но, разумеется, его, конечно, следует обильно украсить бриллиантами, поскольку, Якутия, она давно покорена, и ее можно грабить абсолютно до бесконечности. Да. Такс, все тут интернеты были с утра потрясены тем, что наконец грохнули садиста Мельчакова. И военкоры, они уже скидывались на бронзовый памятник этому истинно русскому герою. А фанатики русского мира требовали освободить для его туловища Охладелова. Место в мавзолее, выкинув оттуда, расово нечистого Ленина. И патриотки все рыдали, просились, хоть недолго полежать в одной могиле с Мельчаковым. Но с самого утра, в общем, не было никаких доказательств того, что опарыши уже всерьез занялись Алексеем Юрьевичем. А вот было это нытье, завывание. Хотя, скажу я вам честно, какая разница, собственно говоря, жив Мельчаков или нет? Никакой, собственно говоря, разницы. Потому что нынче в России запас Мельчаковых огромен. Их уже несколько миллионов. Путин, война и телевизор размножили данный тип, благо сырья для изготовления, скажем так, подобных персонажей, до хренища. Ведь что такое Мельчаков? Мельчаков – это действительно такой Алеша Карамазов, который наслушался Соловьева. Это такой достоевский русский мальчик. Но в России это самый на данный момент популярный тип патриотов действия. Но утром было непонятно, так это или не так, действительно ли владелец Русича заколбашен. Но было понятно, что даже если и заколбашен, ему немедленно на смену придут другие садисты. Но тут все прояснилось. Оказывается, заколбасили не того Мельчакова, а тоже Мельчакова. Много в России, богата Россия Мельчаковыми, генерала, командующего 51-й армией. Хотя я думаю, какая, собственно говоря, разница одного Мельчакова убили или другого Мельчакова убили. Так, у нас тут, уж коль скоро мы вообще войной сейчас занимаемся, мы никак не можем избежать упоминания о Сикорском, поскольку мне, ну, во-первых, лично мне, весьма симпатичен и кажется разумным этот персонаж. Это министр иностранных дел Польши. Он заявил, что легко, без всяких проблем, Польша разгромит Россию сегодня. Но будем откровенны, у Польши, да, действительно, есть опыт расхреначивания России. Есть. Польша регулярно Россию била, возила морды, сжигала в пламени смутного времени. Это все было, да. Помимо глобальных побед над русскими, как это было в польско-советской войне 19-21 годов 20-го столетия, а помимо того, что Польша вытворяла с Россией руками Лисовского, Тушкевича в войнах смутного времени, Русь Посполитая, она очень лихо сажала на московский престол вообще свои креатуры. Я уж не говорю про уважаемого Дмитрия, которого называют почему-то лже-Дмитрия. Но я уже тогда, наверное, просто скажу сразу о королевиче Владиславе IV из династии Ваза. Так он вообще стал официально русским царем. Ну, Россия, надо сказать, не оставалась в долгу и тоже периодически жгла и вырезала Польшу. Ну вот, однако, Сикорский делает такое заявление. Основания для этого есть, да. Выпотрошенная украинской войной, а мало кто себе представляет, насколько основательно выпотрошена Россия. Разоренная, треснутая, изъеденная изнутри вот этими всеми истеричными опарышами, Россия, вероятно, утратила где-то 75% своей сопротивляемости. А вот этой никакой народной волны за Отечество в России тоже, ну, никак не просматривается. Ну да, ведь понятно, что все эти озверёныши НОДА с их картонными ракетами на «Жигулях», они сбегут первыми. За ними побежит ОМОН, вертикаль власти и попы. Ну да, есть в наличии запас агрессивного быдла, немаленький. Но судя по вот тому ничтожному проценту от населения, который предъявлен был на парадах мракобесия, в Петербурге и Москве, они тоже, что называется, ну, для серьезной войны не сила. Хотя, может быть, их под миллион вот наиболее таких отморозков наберется. Ну, возможно, Сикорский и прав. Возможно, он не обольщается, но довольно скоро Российскую Федерацию всеми процессами, которые заварил Путин, должно порвать естественным образом, и тогда всякие вековые отношения с ней будет выяснить гораздо проще, нежели сейчас. Но мы видим, что в самой и в России, и в эмиграции начинается какое-то уже такое трагическое и необъяснимое, почти волшебное кипение и бурление мозгов. И такого бульканья не ожидал никто. Слушайте, я сам не поверил поначалу. Я не поленился, открыл какой-то канал, нашел этого Каца и лично сам своими глазами, своими ушами убедился, что Кац призывает на выборы и заявляет, что он будет голосовать за новых людей. Это кампания тех прохвостов, которые аж извелась от своей любви к войне и к Путину. Да, это новые люди, да. И это такой предельно странный даже меня, который является вообще образцом бесстрастия и хладнокровия, это удивило, потому что это архистранный каминг-аут. Вот зачем было устраивать это кацу, самоубийство? У него есть доверяющие ему референтные группы, у него есть поклонники, ему симпатизируют. Но вот тут вдруг такое невероятное заявление. Ну, может быть, это выборный ажиотаж так шибает по мозгам и превращает еще вчера относительно вменяемых людей, раскрывает их как кремлевских кротов. В общем, может быть, просто все-таки где-нибудь в эту политическую оппозицию за границей где-то вживили чипы и управляют ими из Кремля. Все-таки в Кремле с мозгами плохо. И зачем спалили такого ценного каца на такой дешевке без толку и смысла? А он, правда, ценный кадр. Со своей аудиторией, которая сейчас пребывает в абсолютнейшей прострации. Ну, а кацевые распинания о том, как ему противно это делать, их это все не стоит принимать всерьез, призывать голосовать за новых людей, не стоит принимать всерьез, не играет никакой абсолютно роли, что там бормочет куртизанка, когда стягивает трусы. Может быть, даже ими руководят и более высокие побуждения. Они хотят все оставаться русскими, оказавшись во Франции, в Израиле, в Испании или в Бангладеш. Да, они не хотят интегрироваться. Но за удовольствие быть русским надо платить. Наличием русских взглядов, русских идеалов, взглядов и прочей, ну, скажем так, в цивилизованном мире весьма и весьма экзотической фигни, которая все равно как ни крути, но из любого положения, с любой позиции все равно приведет на всех убьем, всех ограбим. Но вот еще забавная новость из России. Рублевская троица, которая, вокруг которой столько было тоже наворотов страстей, она медленно, но верно, то, что называется, накрывается вагиной РПЦ. Но вообще надо понимать, что это просто очень старая доска, раскрашенная когда-то по трафарету, так как никакой другой техники изготовления икон не было, брался трафарет, через трафарет накалывалось иголками доска, затем рисовались контуры, потом раскрашивались. Но мы знаем, что эта троица в 23-м году стала полной собственностью попов. И из Третьяковки, из уютной, комфортной Третьяковки, где эту икону кормили с ложечки, ее переместили в церковь и сделали бизнес-объектом. В Третьяковке эта икона-пенсионерка, она привыкла бить баклуши и в специальной климатической камере иногда развлекать искусствоведов. Ну а в церкви ей пришлось ишачить на попов 24/7. Да. Собирает она там рубли на севрюгу. В очень тяжелых условиях. Ну, не мудрено, что старушку троицу укорябала и начала как-то сворачивать в трубочку. Увы, церковная благодать – штука беспощадная. В общем, шедевр посыпался, затрещал, побежали видим и зримые трещины. Но тут же музейщики, да, осмотрели, в обмороки попадали, все разрушается, оказывается, из-за неправильного хранения. А эта климатическая камера, которая тоже должна была быть у попов, она, оказывается, сломалась много месяцев назад, о чем никто не имел никакого вообще представления. В общем, понятно, ну да, ну ладно, там слава этой Троице дутая и тщательно сфабрикованная еще во времена царской России. Слушайте, ну, по сравнению с ранним итальянским или нидерландским возрождением, это Троица с ее этими лапками, строго говоря, мазня, ну, и, как мы знаем, сделанная по трафарету. Ну, какая разница, какая она? Она очень нравится русским, и она впечатана им в мозги как шедевр мирового уровня и, вероятно, заслуживает лучшей участи. Но теперь там все ужасно переживают. Вообще непонятно. Музейщики, передавая попам Троицу, кто мешал просто взять и по рецепту мистера Бина наклеить хорошую репродукцию на какую-нибудь доску? Попы все равно ничего не поймут, верующие тем более. Никто бы из них никогда не заметил подмены. А вы бы сберегли столь дорогую вашему сердцу Троицу. Так, все остальное у меня в телеграм-канале. Да. Там много любопытного, кто кого бомбил, каким образом, когда бомбежки прекратятся и когда начнутся снова. Ну, вот в такой мы с вами живем реальности. Ну, вы, вероятно, к этому уже привыкли. Там же и весьма живописные сцены того, как Петербург страдает без бензина. Не только Ленинградская область. Страдают без бензина все. Такой вот Путин, вот были там Потемкины таврические, а Путин может быть Володей без бензина. Он потребует себе какое-нибудь героическое прозвище перед смертью в истории. Так, ну, напоминаю вам про возможность заказа книги «Происхождение гениальности и фашизма». Она, кстати, очень веселая книга. Ну да, она как бы не оставляет иллюзий, но она это делает... Ну, она это делает так, что, в общем, всем понятно, что... А, собственно говоря, что печалиться, если все так плохо? Да.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Йорки, 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
9: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистон Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления справки от врача.
1: Секретная служба активно участвует в подготовке визита премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее. Самолет Биби 23 сентября приземлится в аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси. Полиция Нью-Йорка опасается, что напряженная обстановка вокруг визита может привести к столкновениям во время протестов. В обеспечении безопасности Нетаньяху будут участвовать более 60 полицейских и детективов, не считая сотрудников федеральных служб и израильской охраны. Нетаньяху должен выступить на Генассамблее 24 сентября и вернуться в Израиль на следующий день. Штат Нью-Йорк отменяет обязательные экзамены для получения аттестата о среднем образовании. Совет регентов проголосовал за реформу, которая начнет действовать для выпускников 2028 года. Вместо нынешней системы из нескольких типов дипломов вводится единый диплом. Оценивать готовность учеников к выпуску будут преимущественно сами школьные округа. Они будут учитывать результаты контрольных, оценки учителей, практические задания. При этом экзамены Regents полностью не исчезнут. Штат сохранит тестирование по английскому, математике и естественным наукам, но эти результаты будут использоваться прежде всего для оценки работы школ, а не как обязательное условие для получения корочки. Нью-Йорк оснастят новыми общественными туалетами. Лимит посещения будет ограничен 10 минутами, а после двери автоматически откроются. Всего в рамках пилотного проекта установят 17 модульных конструкций. Они будут работать с 7 утра до 10 вечера. Для использования нужно скачать специальное приложение. В этих туалетах через определенное время начинают мигать световые сигналы, побуждая человека выйти, рассказал подробности мэр Мамдани в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста о том, как власти будут бороться с наркоманией, проституцией и бездомными в таких местах. На самих модульных уборных обозначат лимит 10 минут. Пилотный проект обошелся городскому бюджету в 4 миллиона долларов.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого и индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует ЦИС и ТРАНС изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета ТРАНС-форма конвертируется в ЦИС-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
16: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
15: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
16: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
15: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
16: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
15: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
16: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
15: И оставить после себя невозможную боль.
16: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
16: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
17: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
15: Ждем вас с любовью.
16: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

0: Нью-Йорк. Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что программа у нас сегодня особенная. Я решила сделать сегодня программу, посвященную канторам. Знаете, что кантор – это очень важное лицо в синагоге, которое ведет практически всю службу. Я хочу сегодня сделать, знаете, как бы такой канторский концерт, где будут представлены самые выдающиеся канторы.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, вот я начала нашу сегодняшнюю программу с очень яркого певца. Вообще, это старая самая запись у нас сегодня. Это 1928 год, записана она в Лондоне, и поет ее поет Гершон Сирот. Он поет «Азину Алохим, услышь нас, Боже». Этот выдающийся кантор был и работал на территории Российской империи. Его называли еврейским Каруза. И он жил с 1874 по 1943 год. И великий итальянец, послушав его, сказал: если бы вы пели в театре, то были бы мне серьезным конкурентом, я имею в виду Каруза. А кантор пел в Одессе, в Вильно. Послушать его приглашали ко двору в Петербурге царь Николай II. Гершон Сирот был первым кантором, чей голос записан на граммофонные пластинки, которые я вам сейчас и продемонстрировала. Он с успехом гастролировал в Европе и США, но занять место в американской синагоге не захотел и вернулся в Варшаву. И Гершон Сирот погиб семьей в дни восстания Варшавского гетто. Вот в память таким, как Гершон Сирот и многим другим, сегодняшняя наша программа. Давайте же все же поймем, что такое кантеры и что такое канторское искусство. Кантор, или по-еврейски хазан, это тот, кто молится от лица всей общины, всего народа. Отсюда и другое название – шалиах цибур, посланец общины, сокращенно шац. Вот требования к кантору, перечисленные в Талмуде. Он должен быть ученым человеком, и музыка должна жить в нем. Он должен быть также скромным, иметь приятную внешность и благозвучный голос, быть любим своей общиной и быть бедным, чтобы мольба в его устах звучала неподдельно. Должен знать все молитвы на память. Еще одно название кантора на иврите – Баал Тфила, властелин молитвы. В довоенной Европе едва ли не в каждом городе с большой и состоятельной еврейской общиной была хоть бы одна синагога, где по утрам и в праздничные богослужения вел профессиональный кантор, обычно при участии хора. Кроме того, от местечка к местечку кочевали бродячие канторы и певчие, которые за небольшую плату брались порадовать своим искусством местных евреев. Жизнь местечковых канторов – вот описанный Шолом Алейхем в романе Йоселя Соловей. И есть замечательные песни на идыше, в которых тонко пародируется стиль хазанута. Хазан на шаббас, хазан и габай, минаше, выбор кантора. Советские еврейские певцы часто исполняли их как антирелигиозные, чтобы хоть в какой-то мере познакомить публику с запрещенной на концертной эстраде синагогальной литургией. Некоторым канторам удавалось сделать свои выступления частью местной культурной жизни, привлекавшей не только евреев. Среди тех, кто ходил в синагогу на кантора, был, между прочим, Павел Иоанн II. В XIX веке первой канторской кафедрой Европы и мира считалась Большая Венская синагога. И в XX веке центр еврейской литургической музыки переместился в Америку, куда в разные годы перебралось очень много евреев, как вы знаете, и вместе с ними, естественно, выдающиеся канторы. В канторском искусстве есть великие имена, почитаемые знатоками и ценителями. Ну, я очень быстренько расскажу вам просто, чтобы, может, кто-то и знает. Начнем с того, что в своем поколении считался первым по части хазаны XIX века. Это был мэтр Соломон Зульцер. Он венский оберкантор, композитор, педагог, учитель многих синагогальных певцов. Слушать его в венскую синагогу приходили Шуман, Шуберт, Левандовский, Лист, Мейербер, Паганини. Вот так, ни больше, ни меньше. Крупнейшим синагогальным композитором XIX века был берлинский оберкантор и королевский музыкальный директор Луи Левандовский. Его творчество оказало колоссальное влияние на весь последующий стиль ашкеназской литургии. И посвятить себя синагогальной музыке Левандовский решил, услышав кёнигсбергского кантора Гирша Вайнтрауба. Стоит упомянуть, что гордостью еврейской общины Кёнигсберга был кантор-ученик Зульцера и преемник Вайнтрауба Эдуард Беренбаум.
который является также музыковедом и композитором, основоположником научного исследования синагогального пения. Он составил многотомный сборник еврейской литургической музыки. Беренбаум имел возможность унаследовать пост Зульцера в Вене, но община Кёнигсберга оценила способности молодого кантора и уговорила его остаться. И вот непревзойденным по виртуозному владению канторской техникой, лирическим тенором считается Йосель Розенблат. Он родился в семье кантора на Украине, пел в синагогах Австро-Венгрии и Германии. В 1912 году эмигрировал в США, где занимал должность хазана в синагоге Нью-Йорка. Также он успешно гастролировал. И в 1927 году кантор снимается в первом звуковом фильме «Певец джаза». И последние 3 года жизни Розенблат провел в Эрец-Исраэл, где также снялся в нескольких фильмах. Несмотря на несовершенство кинотехники тех лет, искусство Йоселя Розенблата доступно нам и будущим поколениям ценителей хазанута. Давайте послушаем в его исполнении тоже очень красивую мелодию, записанную в 1921 году.

Друзья мои, ну я надеюсь, вы оценили вот виртуозность невероятную Йоэля Розенблата. Эти соревнования с флейтой – что-то потрясающее. Но следующее, о каком я, кантри, я хочу вам рассказать – Моше Кусевицкий. В начале 20 века своего высшего пункта развития Хазанут достиг в Польше, где проживала основная часть еврейского населения Европы. И крупнейшим кантором этого времени можно назвать Моше Кусевицкого, ученика Гершона Сироты. И в Йом-Кипур 1939 года, когда кантор пел в Варшавской синагоге «Кол Нидрей», в город вошли гитлеровцы. А судный день 1945 года он провел у Московской хоральной синагоги. Кусевицкий умер в США и был похоронен в Израиле. Давайте послушаем отрывок из молитвы Амида, которая переводится «И в Иерусалим, град твой, и милосердие вернись».

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радио.

0: тех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрест Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрест Диализ Центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: И я хочу вторую часть нашу начать с Михаила

0: Александровича. Я уверена, многие из наших слушателей помнят или хотя бы слышали об этом выдающемся кантере. Он был, в принципе, популярнейшим советским камерным певцом. Но он обладал голосом изумлявшим, чистотой и теплотой тембра. Он был любимым певцом Сталина. И в 1946 году, после Второй мировой войны, был объявлен Международный день траур. И было решено организовать траурный молебен также и в Московской хоральной синагоге. И поминальную молитву «Эль-Моле Рахамим» поручили петь Александровичу. Церемонии придали международное значение, собрали всю еврейскую элиту, а также солистов Большого театра. Синагога вместила 1600 человек, а 20 тысяч рыдали на улице. Женщины падали в обморок, бились в истерике, многих укладывали в машины скорой помощи. А потом заслуженному артисту РСФСР Александровичу выступление в синагоге запретили. Петь можно было только неаполитанские песни о девушках и советские о вожде. Но, как говорят наши мудрецы, в мелодии нет скверны, поэтому ему это прощается. И в 1971 году Александрович покинул Советский Союз. Он жил и пел в Израиле, США, Канаде, Германии. И в 1989 году совершил концертное турне по бывшему Советскому Союзу, где в залах и на стадионах собирались тысячи людей. И я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали еврейскую песню на идыш, которую исполняет Михаил Александрович.
1: Шпиль же мира лидл вегн шоле, зол шен зай наш.

Друзья мои, ну вот такая вот информация, которую я нашла, что на похоронах певца в Мюнхене Равин сказал: «Мы все люди грешные. Наверное, было немало грехов и у покойника. Но когда он предстанет перед судом Всевышнего, ему достаточно будет спеть несколько фраз, и все его грехи будут прощены». Надеюсь, что так и было. Потому что был он абсолютно уникальный певец, и я в ближайшее время обязательно сделаю о нем программу. Я давно собираюсь это сделать. Просто настолько огромный материал. Это, конечно, не на одну передачу. Всегда очень сложно вместить в мое небольшое время такое количество материала. Ну что ж, а следующим я хотел бы познакомить вас. Все мы помним блестящее трио наших виртуозов-теноров. Но вот, начиная с Александровича, я вот решила поставить светские песни. Вот все эти певцы, которых вы сегодня слышали, обладали виртуознейшими голосами и техникой, вы это заметили. И они, конечно, часто выступали в концертах и пели в вполне светские песни. Вот мне попалась очень интересная неаполитанскую песню «О соле мия», «О мое солнце», которую мы все прекрасно знаем, поют канторы Колин Шахат, Хаим Адлер и Ицхак Мейер Хельфак. Давайте послушаем.

Здорово, знаете, кому интересно, могут посмотреть, стоят в хадидском одеянии. Эти люди совсем не молодые и так блестяще поют. Сегодня в синагогах мира поют многие выдающиеся кантеры, унаследовавшие традиции корифеев XIX-XX веков. И к старшему поколению знаменитостей относятся и Моше Штерн, Нафтали Герштиг, Хаим Адлер. В России хорошо известен еврейский Паваротти Иосиф Миловани, блестяще образованный музыкант, пианист и дирижер, кантор синагоги 5-й Эвеню в Нью-Йорке, много сделавший для популяризации канторского искусства. Вот я хотел бы, чтобы мы в его исполнении послушали и в сопровождении хора Московской хоральной синагоги послушаем субботнюю такую песню «Возрадуется соблюдающий субботу».

Вот я хотел бы еще познакомить вас с таким уникальным совершенно хазаном. Зовут его Яков Штарк. И, по мнению знатоков, он наиболее аутентично следует стилистике кантор-виртуоза прошлого века. Он, ну, невероятный виртуоз. Послушайте, пожалуйста, он поет знаменитую молитву «А ныне, ну, ответь нам».

0: Ну вот, друзья мои, как и их предшественники, бродившие по местечкам, звезды Хазанута и сегодня регулярно выступают в мировых еврейских столицах. И вот в местечке Петербург приезжает Баал Тфиле из городка Вены. Зовут его Шмуэль Барзилай. Давайте послушаем одного из ведущих канторов Вены.
1: Spiel je mir a Lidl wegen Scholle, soll schön sein a Scholle mit Nitkin Holle, as Felker groß und klein, soll kommen.

Вот сегодня, друзья мои, в нашей программе, я вам обещала, что это будет концерт, и я нашла, специально искала современных, вот совершенно современных канторов, и все те, кого я сейчас представлю, они религиозные люди, но поют уже, так сказать, адаптированно к современным мелодиям, темпам и современной музыке. И вот... Я хотела бы рассказать вам об одном из них, очень популярном, Дуду Фишер его зовут. И многие из них придерживаются, конечно, ортодоксальной традиции в образе жизни и в разной степени, так сказать, других отправлений религиозной жизни. Но говорят у нас, что их любят не только за это. И вот знаменитый Дуду Фишер, его правильнее, конечно, назвать артистом и певцом. Его творческие интересы как-то шире хазанута. И поэтому вот давайте послушаем, потрясающе поет.

вот другой у нас есть сын Кантора, правоверный гурский хасид. Его зовут Мордехай бен Давид Вердигер. Его сокращенно называют и знают вообще MBD. Он самый популярный религиозный эстрадный певец, радующий своим искусством ортодоксальную публику не только в синагоге, но и на свадьбах, бар-мицвах, на концертных подмостках. Давайте послушаем в его исполнении песню «Ханени».

его конкурент по популярности – Хабадник Авраам Фрид, которого шутку называют еврейским Майклом Джексоном. Давайте послушаем в его исполнении. Тоже песня называется «Папа для всех». Понятно, это кто?

Вы знаете, друзья мои, я хотела бы обязательно вспомнить здесь выдающегося оперного певца Нила Шикова. Он происходит из кантерской семьи, один из крупнейших теноров современности. Он солист Венской оперы и не поет в синагоге. Но его исполнение партии Элиэзера в опере «Галеви жидовка» свидетельствует о глубоком знании синагогальной стилистики. Мне повезло. Я видела эту оперу здесь, которую пела моя подруга, любимая всеми вами Ольга Макарина. И это было незабываемое впечатление. После этого я слышала и другие постановки «Жидовки». Но то, как пел Нил Шиков, это невероятно совершенно. И я хотела бы, чтобы мы закончили нашу сегодняшнюю программу моим любимым тенором, безусловно, и солистом Метрополитен-опера, выдающимся кантором Ричардом Такером. Я делала программы о нем, и вспоминали с Ольгой мы его часто. Он, конечно, величайший тенор Америки, и он родился в 1913 году в Бруклине в семье эмигрантов из Бессарабии. Мальчиком он пел в синагоге на Манхэттене, и его голос вызывал неизменное восхищение у прихожан. А подросший Ричард стал кантором Бруклинского еврейского центра. В 1936 году он женился на Саре Перельмют, родственнице выдающегося тенора, солиста Метрополитен-опера Яна Пирса, который, несмотря на скептическое отношение к вокальному мастерству зятя, помог молодому певцу пробиться к опере. И, конечно, не пожалел об этом, потому что дебют оказался очень успешным. И за 35 лет своей оперной карьеры Такер спел все важнейшие теноровые партии классического репертуара. Он умер в 1975 году от сердечного приступа прямо в гримуборной и был единственным артистом, прощание с которым проходило на сцене Метрополитен-опера. И по сей день существует конкурс, который проходит каждый год именно оперных певцов имени Ричарда Такера, который спонсирует его семья. Я тоже стараюсь всегда быть на этих выступлениях финальных. Это, конечно, выдающееся действо, где мастера оперного искусства со всего мира показывают виртуозный класс. И вот я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу очень знаковой мелодией. Это «Кол Нидре». С «Кол Нидре» нельзя сказать, что это молитва, это под молитву сделанная песня, которая исполняется вечером, когда начинается Йом-Кипур. И, друзья мои, у меня будет еще впереди программа, посвященная этим праздникам нашим еврейским. Но вот, заканчивая нашу первую программу, посвященную праздникам, я хотела бы пожелать вам, чтобы у вас был хороший год, благополучные, чтобы вам простили грехи, и все вы были записаны в книге жизни. Кол Нидре. Всего доброго.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Мадонна откроет MTV Video Music Awards впервые за 23 года. Последний раз поп-королева пела вживую на церемонии награждения в 2003 году. Тогда она вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мисси Эллиот открывала мероприятие. Они исполнили песни «Hollywood», «Like a Virgin» и «Passenger». В этом году MTV VMA пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Вести ее будет рэпер Snoop Dogg. В сентябре власти Сингапура запустили программу, участники которой могут получать небольшие денежные вознаграждения за ежедневное чтение. Таким образом, в стране хотят бороться с думскроллингом и развивать у жителей концентрацию и критическое мышление. Чтобы получить баллы, участнику необходимо читать не менее 15 минут в день и отмечать это на специальной государственной платформе. За одну такую сессию начисляют 20 виртуальных монет. Программа должна помочь сформировать привычку к чтению. Ученые узнали, что пары с общей фамилией разводятся реже, чем с разными. Около 79% женщин после свадьбы берут фамилию мужа. Чаще всего на их решение влияют политические взгляды, возраст и расовая принадлежность. Например, белые женщины чаще берут фамилию супруга, чем латиноамериканки. Пары с разными фамилиями расстаются примерно на 50% чаще. Тенденция наблюдается во всех возрастных группах. В 2022 году исследование также показало, что у пар с общей фамилией качество отношений намного выше. При этом сама по себе фамилия не может считаться способом предотвратить развод.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.

0: Зиновий Сагалов. Не верьте господину Кафке. Монодрама в одном действии. Большая комната в доме Греты Замзы. Унылая обстановка, случайно несуразная мебель, громоздкий стол со старым креслом, вешалка, на которой висит верхняя мужская одежда, котелок, черное пальто, белый шарф. У двери в комнату Грегора старинный настенный телефон с рукояткой. Над столом большая фотография Грегора в форме лейтенанта кайзеровской армии, в каске, с шишаком и мундире, рука на эфесе шпаги. За столом средних лет женщина в глухом строгом платье. Это Грета Замза. Она что-то сосредоточенно пишет. Потом останавливается, выходит из-за стола, все еще продолжая держать ручку.
1: Да. Да, я решила обратиться к вам, господин прокурор, ибо только вы, как страж закона, можете положить конец злостной клевете, распространяемой в мой адрес неким мерзавцем и пасквилянтом по имени Франц Кафка. Кстати, заметьте, что на самом деле этот так называемый Франц лишь ловко прикрывается нашим национальным именем, а по-настоящему зовут его Аншул. Да-да, Аншул. Именно это еврейское имя он получил в синагоге в 13 лет, когда, как все еврейские мальчики, проходил этот иудейский вот этот вот обряд. Ну, как его? Ну, где-то у меня записано. Да, бар-мицва. Не удивляйтесь, господин прокурор. Уж я постаралась глубоко разобраться во всем, что представляет собой этот проходимец и авантюрист. Бумажечка к бумажечке все подшито, пронумеровано. Мы, семья Замза и дед мой и отец, отличались особой аккуратностью и тщательностью в ведении дел. И в том, что 5 лет тому назад фирма, основанная еще нашим прадедушкой, сгорела, виноват не мой горячо любимый папочка. Нет, его доверчивостью воспользовались жулики и мошенники. Тоже, господин прокурор, тех же кровей, из того же самого аспидного паучьего племени, разорили дотла. И он, бедненький, вынужден был лишить себя жизни. А ведь ему было всего 53 года. Сильный был мужчина, скажу вам. Ухватистый. А ему жить бы да жить. Однажды, помню, привел он нас с братом Грегором на ярмарку. Народу везде полно, не протолкнуться. Он раскидывает людишек локтями, разбрасывает направо, налево. Нам дорогу расчищает. Подходим мы, значит, к карусели. Детвора крутится там на всяких лошадках, верблюдиках. Музыка гремит, веселье. Мы с Грегором стоим, очереди свои дожидаемся. Вдруг папочка наш подходит к хозяину, что-то ему говорит. И на крышу карусели пальцем показывает. Сперва спокойно говорил, вразумлял его. А потом вижу... Лицо кровью налилось, кулачищем своим перед хозяйским носом машет, кричит, а что не пойму. И вдруг: «Хвать за перила этой карусели!» Поднатужился весь, и поверите, остановил карусель на всем ходу со всеми лошадками, слонами и прочими зверями. Машина ревет. Ничего не выходит. Попробуй-ка сдвинь нашего папочку даже на сантиметр, как бы не так. Ой, ну, конечно, шум, переполох. Дети повыскакивали, ревут. Никто ничего понять не может. А вот когда хозяин полез на крышу и установил там наш флаг государственный с орлом, всем тогда стало ясно. Окружили люди отца. Ура! Ему кричат, в ладоши бьют, пивом угощают. О, такой, такой он был родитель наш покойный. И помчались мы с Грегором на карусели уже под нашим германским флагом. Ой, ну, помчались. Ну вот, заехала. Заехала я чуточку в сторону. Но это тоже вам надобно знать, господин прокурор, потому что этот Кафка грязью облил нашего папочку. Будто он своего сына Грегора люто наказывал за малейшую провинность. И Грегор якобы его боялся. Даже прятался от него в подвале. Ничего подобного! Подлая клевета! Ежели применял наказание, то всегда справедливо. Мальчишек с измальства надо в ежовых рукавицах держать, а то повырастают как же. Видели же, небось, на улицах и курят, и пьют. Почем зря? И сквернословят. Ой, а Грегор у нас такой воспитанный был, послушный, скромный. Для себя лично никогда ничего не попросит. А почему? А так отец воспитал. Помню, он еще маленьким был, даже, кажется, в школу не водили. Ночью проснулся как-то, может, приснилось, что не знаю, только заревел он и воды попросил. Ночью. Понимаете? Потерпеть будто не мог. Все спят, а он на весь дом.
2: Водички! Водички хочу!
1: Разбудил отца. А тот... С работы поздно пришел, устал и заснул только. Вытащил он Грегора из кроватки. «Идем, — говорит, — дам тебе воды». И прямо в ночной рубашке повел его в сад. Туда, где колонка водопроводная, на скамейку усадил и говорит. «Вот тебе ведро, пей хоть залейся». И на всю ночь его там оставил. Не бил. Видите? Боже, сохрани, даже голоса не повысила. Какой урок сыну на всю жизнь? Эх, жаль, не дал мне Господь детей. Строила бы я их по струночке. Эх, да что там? А к чему это я? Так вот, этот негодяй, Франц, этот Аншел, называет отца нашего тираном и деспотом. По какому такому праву, скажите, он лезет в наши семейные дела? Он не сам рассказывал, что отец его выгнал из дому, значит, было за что? Вот у меня тут все записано. Я теперь про этого Кафку знаю больше, чем он сам про себя знает. Ой. Похоронили мы, значит, папочку. А маму нашу с тяжелейшей астмой в клинику определили. А вскоре и она, бедненькая, ушла в мир иной. Господи, прости меня, Господи, Господи, прости меня. Остались мы с Грегором вдвоем. Ему лет 14 тогда было. Все на мои плечи легло. Я ведь старшая. Как выкрутиться, думаю, чтобы с голоду не помереть и образование мальчишке дать? И надумала. 9 комнат у нас было в старом родительском доме на Шарлоттенштрассе 119. И одна мансардочка. 2 комнаты... эту и ту, что рядышком, я оставила нам с Грегором. А остальные стала сдавать. «Золотой олень!» Так я назвала свой пансион. Красиво, правда? Изысканно. Наняла кухарку, горничную, дело закрутилось на полную катушку. Гостям у меня нравилось. Улица наша, Шарлоттенштрассе, прямо вся в зелени утопает. Цветочки вокруг, озеро рядом с лилиями и кувшинками. Красота дивная. Солидные люди у меня в Золотом Олене все лето жили до глубокой осени. А зимой обычно молодежь наезжала, лыжи, каток, охота. Много годочков так пролетело, господин прокурор. Братец мой Грегор вырос, окончил с отличием гимназию. Он ведь такой способный был, поступил на воинскую службу, а тут война. Он в кавалерийском корпусе служил, крест железный дали за храбрость. Вот какой он был, братец мой. Однажды, когда наши газ на французиков пускали, ветром нечисть эту на наши позиции понесло, и Грегор мой случайно попал в это вот ядовитое марево несчастный. Нутро ему начисто отравило, глаза тоже повреждены были. Исписали его из армии, комиссовали короче. Приехал он сюда. А то куда же? Есть у него кто, кроме старшей сестры Греты, на всем белом свете? Стали вдвоем ломать голову, что делать дальше, чем заняться ему. Мужчина ведь молодой, негоже дома сидеть. Пошла я к своему, ну, давнему знакомому, Генриху Швегеншталлеру. Ой, не хотела, честно говоря. Пришлось. Через себя пошла. Здравствуй, здравствуй, милая Грета, рад тебя видеть. Входи, входи, дорогая. Слышали? Дорогая? Когда-то, в давние годы, я ему крепко даже нравилась. Я ведь в девичестве смазливенькой была, пикантной, щечки с ямочками. Не то что сейчас. Так вот, Генрих этот вился вокруг меня, как пчелка вокруг розочки, но женился, подлец, на другой. Выдру взял себе с выпученными глазами. Ульрику Шоллер, дура непроходимая. Но с миллионами. И теперь у него свое дело. Да еще какое. Зют Дойче Текстиль. Слышали, наверное? Фирма на всю Европу. Ну вот, рассказываю дальше. Принимает он меня в своем офисе. Кофе с бенедиктинчиком, пирожные и прочее. Послушай, Генрих, говорю, никогда я к тебе не обращалась. Первый и последний раз. И улыбочка. Щечки, ямочки, ну как в те годы. Прошу тебя, сделай что-нибудь для моего младшего брата Грегора. Был тяжело ранен, сейчас дома сидит. Специальности никакой. Пристрою себя, умоляю. Ты ведь все можешь. Тут улыбочка с его лица. Глазки в жирные щечки закатились, и оттуда колючками выглядывают. У меня, Грета, не санаторий и не богоугодное заведение. Каждый работник на моей фирме работает за десятерых. Я тебе сердечно сочувствую, мне даже жаль твоего брата, защитника нашей Родины, но благотворительность это, извини меня, не по моей части. И вдогонку мне, когда я уже в дверях была, если хочешь, могу тебе по старой памяти помочь деньгами или еще чем-то.
3: Но я уже не слышала его слов. Шла домой, как собака побитая. Негодяй! Ой, негодяй! И себя тоже. Крою, на чем свет стоит, за унижение, за то, что на поклон пошла, за то, что вздумала на нашей старой любви сыграть, дура. А ветер, ветер холодный, осенний дождь в лицо мне хлещут, и все вокруг мерзко, мерзко. А дома брат открыл дверь, молча посмотрел на меня и все понял. Ничего не спросил. А что спрашивать? По мне разве не видно? Вымокшие до ниточки, страшные, глаза мокрые от дождя и обиды. Принес он мне белье сухое, сварил грок из ромы с сахаром, согрелась, я отошла. А через 3 дня, слышите, приходит открытка из Зюит. О, Deutsche Textile! На имя Грегора Замза, моего брата. И предлагают ему явиться завтра к 11 часам в кадровый отдел фирмы для переговоров. О, ну что вы на это скажете? Для переговоров. Для переговоров. Ну что? Не пропадает, значит. Не уходит в песок первая любовь. Миллионы-миллионами. А то, что было, ни за какие деньги никогда не купишь. И не продашь. Взяли мальчика моего на фирму. Стал разъездным агентом. Коммивояжером. Несладкая, прямо скажу, работа. На рассвете в 4 часа не позже подъем, чтобы на 5-часовой поезд поспеть. В чемоданчике образцы тканей. Я их с вечера наглажу, все уложу. Бутерброды, термос. И поедет он то в один город, то в другой. Сукно и шелка, бархат и крепдешины господина Швегеншталлера предлагать. Намотается за целый божий день, а ведь не богатырского здоровья газ этот, фронтовой боком ему выходит. Приедет к вечеру, иной раз даже за стол не садится, особенно если заказов не набрал. Что же я завтра на фирме скажу? Мучает, изводит себя. Ведь ни одного договора не заключил. Только деньги проездные промотал. Сплошные убытки для господина Швегеншталлера. Не покупают. А ведь отличный товар, уж как я их уговариваю, Грета. И улыбнусь, и комплиментик к месту скажу, и сигары вкусные угощу, ай, даже самому тошно. А они поначалу будто бы соглашаются, кивают, кивают, а вот только бланк договора подсунешь сразу в кусты. Нет, нет, нет, господин Замза, мы еще должны подумать, мы вам телеграмму дадим обязательно. А я уже знаю, не подпишешь сразу, все, облом, продолжения не будет. Мучительно страдала я за него. Не по душе ему эта работа, угодничать, улыбаться. У него вообще после фронта лицо стало неспособным к улыбке. Какой-то там лицевой нерв, что ли, перебили. А только вот, вот так. О, даже как-то страшно. Я ему говорю: знаешь что, Грегор, бросай чертям собачьим эту работу, не помрем. Золотой олень как-нибудь прокормит. А он ни в какую. На твоей шее, сестра, сидеть не буду. Сейчас, говорит, кризис, застой в делах полнейший. Ну, не вечно же так будет. Господин Швегеншталлер мне говорили строить новую фабрику для искусственного шелка. Материя эта точно пойдет. Заработаю кучу денег и заплачу за тебя, сестренка, чтобы ты в консерватории учиться смогла. Это у него мечта была такая сладкая, выучить меня на скрипке играть. Я ведь немножко пиликала, но еще с детских лет.
4: соседка наша, фрау Моника Хубер, старушечка милая, мне ноты объяснила, научила кое-чему. И я смычком по струнам вожу тихонечко и представляю себе, что я в лесу волшебном, колдовском, и каждое деревце, к которому я приближаюсь, про себя мне рассказывает, душу свою изливает, будто от земли я отрываюсь, в облаках плыву вдаль туманную, куда-то, куда сама не знаю, но так хорошо, свободно. Только вот папке нашему не нравилась скрипка. Нервы бередила, ну вот прям-таки бесила она его. Отберет у меня скрипку, спрячет ее. Делом, говорит, займись, а не белибердой этой. А Грегор, бывало, найдет скрипочку и просит: сыграй мне, Греточка, а я глазки закрою и послушаю. Смешной такой. Какая сейчас Грегор скрипка, говорю ему. Старуха я, опоздали мы с тобой, старух туда не берут. Нет, Грета, я ходил, узнавал, если деньги платишь, берут. В любом возрасте берут. Так ему хотелось мне что-то приятное сделать. И чего тут удивляться, ведь я для него и мамой, и папой была, когда оба родителя наших из жизни ушли. И кто б его сироту прокормил, воспитал, в люди вывел, если б не я. Теперь вы понимаете, господин прокурор, каково мне было читать подлую ложь этого Кафки, который печатным словом называет меня убийцей собственного брата, а мой пансион «Золотой олень» бандитским притоном. Я убийца, вы слышите, которая жизнь положила за него, который отказался от своего личного счастья, который, если вы, господин прокурор, не призовете к ответственности этого клеветника, по которому, ох, как плачет веревка, или на худой конец железная решетка, то я задушу его собственными руками. Это говорю вам я, Грета Замза. А мы, Замзы, на ветер слов.
5: Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берос и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
6: Новый семинар Берос и Залкинд по планированию наследства состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
5: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
7: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат. Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
21: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
22: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
23: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Davidson Radio.
24: Тот, кого я убила, уже не был моим братом, добрым и ласковым Грегором. Я убила врага нашего государства, каким сделал его мой жилец Франц Кафка. Вы знаете, вначале я была даже расположена к этому Кафке. Я ведь приветливо встречаю каждого гостя. Разве догадывалась я тогда, какую роковую роль сыграет этот так называемый Франц в жизни нашей семьи? А он был вежлив, учтив, ни разу не перебивая, выслушал мой красочный рассказ о нашем отеле. И, в отличие от других моих постояльцев, не задал ни одного вопроса. Похоже, что все ему было безразлично, и табльдоты, программы развлечений, окружающая природа показала ему недельное меню нашей кухни, выразил уверенность, что он у нас поправится. Он же был очень высокий и худющий, как жердь. Такого худого человека, как он, я видела впервые в своей жизни. Чтобы не быть голословной. О, рост 182 сантиметра, почти в полтора раза выше меня. Представляете? А вес, как вы думаете? 50 кило. У меня в 10 лет больше было. Потом я узнала, в чем дело. Расскажу. Показала ему свободную комнату на первом этаже. А выше, спрашивает. Весь второй этаж, к сожалению, занят, господин Кафка. Могу предложить вам только маленькую мансарду, но она вам, наверное, не подойдет. Это почему же? Спросил он.

0: подошла, и что он снял ее на всю осень, до самого ноября, а такой отпуск у него был по болезни. «Вам здесь понравится, господин Кафка», — говорю ему с самой любезной своей улыбкой. «Поглядите, какая клумба прямо под вашим окном! Вы таких бегоний, уверяю вас, никогда не видели. Цвет шампанского — прелесть, не правда ли? А как сочетаются с голубыми крокусами?» Говорю ему все это, а он, представляете, и ухом не ведет. На диван присел и давай свои баулы распаковывать. Книги, рукописи, тетради, хоть бы ради приличия. К окну подошел, на клумбу глянул бы. А он, знаете, что мне сказал? «Я не интересуюсь цветами, фрау Замза». Вот так, коротко и ясно. Но не буду же я со своими гостями спорить. Вышла. А сама думаю, как же так? Интеллигентный вроде бы человек. И одет модно, даже изысканно. Значит, красоту должен понимать. А вот цветы, такое благолепие природы напрочь не чувствует. Тогда еще не знала я, что он еврейской нации. А потом, когда я дозналась, мне сказали ученые люди, что племя это в древности среди пустынь жившее украшало свои жилища и могилы предков не цветами, как мы, а камнями. Дикость, правда? И хоть тысячи лет прошло, и живут они с нами вот рядом. А до сей поры, значит, камень этот в своих душах носят. Если есть у них душа. В чем я лично глубоко сомневаюсь. Ну вот, невольно я стала приглядываться к новому жильцу. Выходил он из своей мансарды только к столу. Чем занимался у себя, не знаю. Может, сочинял, может, колдовал белой или черной магией, кто его знает. Часто слышала я, как он кашлял так хрипло, с натугой, видать, никак не мог остановить приступ. Так и жил у меня в одиночестве сам по себе. Ни с кем не сдружился, на дам никакого внимания. А те ему между тем глазки строят. Молодой ведь, интересный, а им известное дело и потанцевать, и пофлиртовать охота. Да, вот еще причуда. Смех да и только, уходил он из столовой позже всех. А почему? Оказывается, это я потом выведала у него. Ел он по какой-то новейшей методике. И каждый кусок пищи тщательно пережевывал. Знаете, сколько? Ровно 12 раз. Не больше и не меньше. Каждый кусочек. С ума можно сойти. И те люди, которые вначале сидели с ним, полковник фон Грот и его супруга, просто бесились, глядя на его челюсти. Мы как с лошадью за одним столом, фрау Грета, пересадите нас, пожалуйста. Да, странный господин. В первый же день попросил вынести из своей комнаты красивое зеркало в золотой овальной раме. «Мне очень надоело мое собственное лицо, фрау Замза», — пояснил он мне, — «хочу отдохнуть от себя». Повесили мы это зеркало в вестибюле. И что вы думаете? Лицо его, вот не сойти мне с этого места, осталось в этом зеркале. Знаю, что он там, и приказываю себе не смотреть туда, когда иду мимо. А все же не удержусь, вдруг, думаю, исчез. Нет,
1: А нет, глядит на меня

0: смотрел своими неподвижными страшными глазами.
1: Со временем все же подружился он с одним человеком. Как вы думаете, с кем?
2: С моим дорогим братом Грегором.
1: Однажды вечером дело было. Заходит этот господин Кафка сюда, вот в эту комнату. До этого, знаете, никогда тут не появлялся. А Грегор здесь сидел за столом, как всегда, обложившись железнодорожными справочниками, картами, составлял план поездки на завтра. Познакомила я их, а он и говорит брату.
2: «Я знаю, господин Замза, что вы каждый день уезжаете в город. Не будете ли вы так любезны привезти мне оттуда пачку пищи бумаги номер 3?» В нашей лавке, к сожалению, есть только 5-й номер, а я на такой бумаге не пишу.
3: «Конечно, господин Кафка, я буду рад оказать вам эту пустяшную услугу».
1: И к вечеру, вернувшись домой, брат отнес ему в мансарду пачку привезенной для него бумаги. Ушел и просидел там весь вечер. Уж я нагладила ему образцы. Чемодан на завтра сложила, а он все сидит и сидит. Наконец, в 11:00 является. Накинулась я на него. Тебе же в 4 утра вставать. Горе ты мое луковое. И выспаться не успеешь, и план поездки не составил. А он весь радостью светится. «Ах, сестренка, про какие пустяки ты говоришь? Как интересно мы поговорили с господином Кафкой. Он столько знает, видимо, кучу книг прочитал. А всего-навсего, представляешь, страховой агент на асбестовой фабрике».
2: «Ты себя, Грегор, с этим Кафкой не равняй. Он завтра до обеда дрыхнуть будет, а тебе 3 города объехать надо, да заказы на фабрику привезти. Забыл, что ли? Ложись-ка побыстрее».
3: А он по комнате туда-сюда ходит, никак успокоиться не может. Все бормочет: «Ой, как любо было! Словно в другой стране неведомой побывал». И целует меня на радостях, и обнимает.
1: Что с ним стряслось, не пойму.
3: «Выпил ты, что ли, братец?» – спрашиваю. «Что ты, миленькая? Ой, господин Кафка совершенно особый человек. Он отвергает и табак, и алкоголь, и шоколад».
1: «Ага», – говорю, – «и каждый кусок пищи пережевывает ровно 12 раз». Словом, господин прокурор, с того самого дня будто неведомая сила стала тянуть брата в мансарду к этому Кафке. Бесила это меня, не скрою. Приедет домой, пообедает в торопях и без единого слова, заметьте, молча, будто нет рядом его сестры Гретты. Как съездил, говорю, хоть скажи, пошел ли бархат синий, как мы с тобой планировали, а фланель? А он рукой махнет: «Спасибо, мол, вкусно было». На часы глядь и наверх. Придет к ночи, глаза блестят, возбужденный, будто со свидания с любимой девушкой. «О чем же вы столько говорили-то?» спрашиваю. «Ой, сестричка, о разном всего не упомнишь. Учит он меня жить вне жизни».
2: «Это как такое может быть?»
3: «Да я еще сам толком не знаю, вот только учусь».
2: «Чертовщине ты учишься, Грегор! Был бы жив наш папа, он бы этого господина Кафку в шею и с лестницы! Он же тебе мозги вывернуть хочет! Прекрати это, слышишь?»
3: «А он неразумный и слышать меня не хочет! Знала бы ты, Грета, какие чудесные рассказы он пишет всю ночь напролет! Днем при свете солнца ночные видения, — сказал он, — становятся обычными вещами.
1: стульями, ботинками, чашками. Лишь ночью я слышу их голоса. Только неистово писать ночами. Вот чего я хочу, и умереть от этого, или сойти с ума.
3: Тут я окончательно поняла. Чернокнижник и дьявол поселился в моей мансарде.
1: Решила отказать этому Кафке, пусть проваливает отсюда, мне брата спасти надо. Да не тут-то было. Я, говорит, контракт с вами до ноября подписал, еще месяц и 12 дней могу пользоваться вашим, фрау Замза, гостеприимством. Мне нигде не было так хорошо, как в вашем золотом олене. Ну, как вам нравится? Уедет он, как же, когда не закончил свое черное дело? Однажды вечером, когда они с Грегором, как обычно, уединились в мансарде, я тихонько, стараясь, чтобы не скрипели ступеньки, поднялась на третий этаж и стала у двери. Знаю, негоже чужие разговоры подслушивать, но что было делать? Ведь не любопытство ради, а только чтобы уберечь душу брата Грегора от дьявольского наваждения.
3: Господи, Господи, не осуждай меня, Господи. Так вот,
1: стою, слушаю.
4: Проснулся же однажды утром после беспокойного сна.
1: Сперва господин Кафка
4: себя
1: тихим голосом, складно, как по писаному, что-то читал. Время от времени останавливался. Кашель его сильно душил. Старалась я уловить, о чем речь. Слова вроде все знакомые, а смысла никакого. Не понимаю, да и только. Вот будто на чужом языке. А ведь не дура же я. Стаиросовая книга всегда под подушкой. В школе по литературе первой ученицей была. А вот поди ж ты. Поняла только, что какой-то дурак в путешествие отправился, да не так, как все люди, разделился надвое. Душа как бы отправилась странствовать, а тело осталось в постели. Ну, как вам нравится? Смехота, да? А если вдуматься, ничего смешного в этом нет. Это сатанинские игры.
4: Вот когда я гляжу.
1: Потом они начали говорить. Тоже все больше Кафка. А брат поддакивал, впитывал, значит, вот в себя этот весь дьявольский бред. А потом слышу, чернокнижник этот говорит: «Давай, Грегор, милый, скажем вместе: жизнь отвратительна. Только каждое слово произносим одновременно. Ну, давай». И они вдвоем, и дьявол этот, и мой брат-дурачок, разом крикнули:
5: «Жизнь отвратительна!»
1: У меня сердце зашлось. Вот, значит, в какие игры они играют. А Кафка уже тихим и вкрадчивым таким голоском продолжает:
6: «Да, милый Грегор, жизнь на самом деле отвратительна. Но когда этот приговор произносит вдвоем, взявшись за руки и чувствуя теплую кровь друг друга, она уже не кажется такой ужасной и способна даже окрашиваться в розовый цвет».
1: «В розовый? Но ведь вы, господин Кафка, всегда в черном!» говорит мой брат-дурачок. А тот отвечает:
6: «В Праге, где я родился и живу, слово Кафка означает ворона. Так вот, когда я гляжу на себя со стороны, я вижу несуразную черную птицу, которая прыгает среди камней и пытается раскрыть крылья, чтобы взлететь».
1: «Я если бы у меня были крылья, размечтался мой брат, идиотик. И что вы думаете, ответил ему на это господин дьявол?
6: Они у вас есть, милый Грегор. Чудные, сильные крылья, способные поднять вас в воздух. И когда-нибудь вы увидите, это произойдет.
1: И тогда поняла я, мигом будто молнией озарила, гибель ждет моего брата. Неотвратимая, неминучая гибель. Продал он свою душу дьяволу, и теперь не Господь, а тот хозяин его судьбы. Спустилась я вниз, в свою комнату. Плачу и молюсь перед ликом Божьим, словно чуяла, что именно в эту ночь все самое страшное свершится. Господи, прости меня, Господи, Господи, прости, Господи, прости меня, Господи, Господи, прости, Господи, прости меня, Господи, Господи, прости, Господи. Так оно и случилось. Утром меня разбудил телефонный звонок. Алло, пансион «Золотой олень». У телефона Грета Занзе. Это вы, господин управляющий? Что? Грегора нет на работе? Ничего не понимаю. Этого не может быть. Должен был уехать, конечно. Ну, как всегда, пятичасовым. Он ведь такой точный, вы ведь знаете. По нему у нас часы сверяют. Да, да, да.
5: Внезапно замечает одежду Грегора, висящую на вешалке.
1: Какое-то дикое недоразумение. Я должна разобраться. Да-да, конечно, я позвоню вам.
5: Кладет трубку, подходит к двери Грегора и безуспешно пытается ее открыть. Она заперта.
1: Грегор, ты дома? Открой немедленно.
5: Прислонилась ухом к двери, прислушивается.
1: Я пыталась понять, господин прокурор, что происходит там за дверью. Спит он еще или ходит? Какие-то странные, неясные звуки. Шорохи, скрипы. Будто что-то ползало по полу. Грегор! Ты слышишь меня? Почему ты не поехал на работу? Да, на работу! На работу! Что за фокусы? Ты знаешь, кто сейчас звонил? Сам господин управляющий лично. На фирме все встревожены. Еще не хватает, чтобы об этом узнал сам господин Швегеншталлер. Тебя же выбросят на улицу, идиот. Забыл, как полгода обивал пороги. Подумаешь, специалист великий, коммивояжер на палочке. Да таких, как ты, только он. Свистни и повезут по городам и весим что угодно, хоть шелка и ситца, хоть пуговицы и гвозди. Подумаешь, премудрость великая. Тут я вспомнила, господин прокурор, как несколько дней тому назад он сказал: «О, Господи, какую я выбрал хлопотную профессию изо дня в день в разъездах, а тяготы дороги, а нерегулярное питание, а бесконечное унижение. Иногда мне хочется даже, чтобы хозяин выгнал меня. Я тогда бы хоть мог выспаться и посидеть в городском парке». Открой, открой, Грегор! Или я это сейчас сделаю сама.
5: Вынимает связку ключей, находит нужный, пытается вставить его в замочную скважину.
1: Но он оставил ключ в замке, открыть дверь было невозможно. Я бросилась в мансарду. Господин Кафка, помогите, у нас беда. А что мне оставалось делать? Кафка спустился сюда, я снова стала колотить в двери. Грегор, открой! А Кафка качает головой и говорит:
6: не ругайте его, фрау Занзе, лучше скажите ему что-нибудь ласковое. Как вы его в детстве называли? Не помните?
3: Грегорчик, миленький, говорю, жучок мой шоколадненький, открой своей сестричке.
1: И что же вы думаете, господин прокурор? Послышалась какая-то возня. Потом словно волочили по полу стул. И вдруг услышала я, как звякнул ключ. Выпал, значит.
6: Открывайте,
1: сказал Кавка.
5: Вставляет ключ, поворачивает его раз, другой, легонько толкает дверь, она поддается. Грета робко заглядывает в комнату, потом входит туда и... Грета выбегает, она в ужасе.
3: Не смей, не смей, не смей выходить сюда.
5: Захлопывает дверь, падает в кресло, закрывает лицо ладонями.
7: Вторую часть радиоспектакля «Не верьте господину Кавке» смотрите 18 сентября в 11 утра.
8: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
9: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
10: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52. Nature Pure.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Рыбки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Тут с новостями Наталья Бустрицкая. Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Картину выбрала специальная комиссия из 11 представителей киноиндустрии, которую возглавляет историк кино Шарль Тессон. 99-я церемония вручения премии пройдет 14 марта 27 года в Лос-Анджелесе. «Минотавр» — совместное производство Франции, Латвии и Германии. Во Франции картина выйдет 14 октября, ожидается премьера и в кинотеатрах США. В мае «Кинотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду основного конкурса после «Золотой пальмовой ветви». Действия картины происходят в России в 22 году. Главный герой Глеб — успешный руководитель предприятия в провинциальном городе, чья привычная жизнь начинает разрушаться на фоне семейных и рабочих проблем. В фильме, снятом в Латвии, присутствует и сюжетная линия мобилизации. Герои вызывают региональную администрацию и требуют отправить работников предприятия на войну. Получая гран-при в Каннах, Звягинцев со сцены обратился к Путину с призывом прекратить военные действия. Ирландия не будет участвовать в конкурсе Евровидения в следующем году. Также в стране не будет трансляции конкурса. Об этом сообщил ирландский госвещатель RTE. Компания пояснила, что такое решение принято из-за событий в секторе Газа. Позиция по вопросу допуска Израиля к песенному конкурсу остается неизменной. Это цитата, подчеркнули в RTE. Директор конкурса Мартин Грин заявил, что Европейский вещательный союз сожалеет о таком решении. В этом году Ирландия наряду с Исландией, Нидерландами, Словенией и Испанией по той же причине отказались от участия в Евровидении в Австрии. В следующем году конкурс пройдет в Болгарии. Стала известна дата выхода фильма про последний концерт Оззи Осборна, хроника прощального шоу музыканта. Его группа, снятая всего за 17 дней до его смерти, выйдет в мировой прокат 28 октября. Снимал концерт Тим Ван Сомерен. Выступление прошло 5 июля 2025 года на стадионе в родном для музыкантов Бирмингеме. Осборн исполнил сольную программу, а затем впервые за 29 лет воссоединился с оригинальным составом Black Sabbath, гитаристом Тони Айоми, басистом Гизером Батлером и барабанщиком Биллом Уордом. Шоу собрало 40 тысяч зрителей на стадионе и еще 3 миллиона на платной трансляции. Спустя чуть больше двух недель, 22 июля, Осборн ушел из жизни.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 56%. В воскресенье ожидаются дожди. На следующей неделе будет прохладнее.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас. И сегодня у нас в гостях замечательный молодой раввин, рав Даниил Бинский. Приветствую.
1: Приветствую, старший. Спасибо большое.
0: Шалом алейхам рав Бинскому, который родился уже в Америке. И он является сыном замечательного, знаменитого раввина, у которого есть прекрасная община русскоязычных евреев здесь, в Бруклине, рава Бинского. И поэтому у нас есть раввинский отец, у нас есть раввинский сын. И прежде всего я хочу пожелать раввинскому иметь много нахас, много счастья от своего сына, всей своей семьи, также маме замечательной. И это большое удовольствие для меня видеть раввинского, который, я помню, был маленьким, рос вместе с моими детьми, вместе они ходили в ешиву. Я помню, когда было раввинскому 10 лет, то он уже выступал перед огромной аудиторией на ханукальных концертах еврейской музыки здесь, в Бруклине. А сегодня я хотел бы просить раввинского напомнить нам о том, что такое Йом-Кипур. И, конечно, мы будем об этом говорить. Но прежде всего, зачастую люди приходят в Йом-Кипур вечером и слышат мелодию, может быть, слова, которые они не понимают. Но эта мелодия вызывает трепет и слезы. При этом помните, Йом-Кипур – это праздник. Это день, который мы постимся, но это не траурный пост, это праздничный пост. Мы посвящаем нашу программу сегодня этому вопросу. Почему все-таки Йом-Кипур – это не траур, но там есть слезы и трепет? И чему же мы радуемся? Итак, рав Бинский, знаменитая молитва, которая приходит нам из глубины веков. Может быть, одна из самых древних мелодий, которые мы вообще знаем, еврейских, это молитва Кол Нидре.

All niederrhein, Vesorrhein, Ushevuhein, Vacharomein,

0: Итак, это таинственная мелодия, наверное, особенно потому, что многие люди, наверное, сейчас слышали ее и думали, о чем она? И думают, что если бы они понимали слова, то они поняли бы смысл. Иногда я думаю, что хорошо, что они не понимают слова, потому что без объяснения эти слова могут быть непонятны. Итак, о чем эта мелодия?
1: На самом деле так. Есть... Я не помню точно от кого, но говорится, кажется, от Балатани, что когда что-то непонятно, если непонятно объяснение словами, тогда поют. Лично в практике было много раз, что люди даже не были без сознания и проснулись.
0: Это имеешь в виду раненых от катастрофы?
1: Не только, из Америки.
0: А, поскольку Рабинский занимается... помощи больными в госпиталях, очень часто навещает людей, которые находятся в коме, да, или находятся в таком состоянии тяжелом.
1: Разное состояние.
0: И ты приходишь, и что, и ты
1: поешь. Когда мы с ними поем, мы знаем, например, я спрашиваю, если есть какая-то песня или мелодия, которая именно этому человеку нравилась. Обычно, когда мы говорим, если мы говорим о евреях, всегда или такие мелодии, «Авину Малкейну», или которую мы, может, споем попозже, вещи, которые они все помнят, и... Но не только потому, что не помнят, это часть нашей души.
0: Это в нашем ДНК, в наших генах, да, в нашей памяти все народной.
1: И оно проявляется, и когда человек это слышит, все становится очень понятно. Иногда без слов это самая сильная форма коммуникации.
0: То есть то же самое, как шофар, это без слов,
1: голос.
0: Это голос. Я хочу привести маленький пример, что во время войны многие еврейские дети, родители которых погибали, их брали, например, поляки, передавали в монастыри. И когда пришел Рав Сильбер в один из монастырей, хотел взять еврейских детей, он говорит, мы не знаем, кто еврейский, кто нет. Это младенцы, которых или маленькие дети, которых передали. Он тогда сказал, давайте я прочитаю молитву Шма Исраэль, которую... родители читают детям перед сном. И те, кто отреагирует или заплачет, или захотят, это напомнит их родители, это наши дети.
1: Да,
0: и, наверное, кол нидри – это этот голос.
1: Голос вообще, концепция голоса, когда мы говорим «Лешмо я койл шойфер», услышать голос шойфера. Шойфер по само слово – это шапер.
0: Улучшить. Стать лучше.
1: В конечном итоге в чистой форме, без разных...
0: без разных слов, чистой формы. Это сама суть, сама душа, да, мысли.
1: А голос, на самом деле, это не только голос, что мы слышим, когда мы разговариваем и так далее. Голос – это то, что исходит от самых глубоких мест нашей души. И это этот голос, который, когда мы слышим шойфер, целый шишон. Когда мы доходим уже до колнидры, и этот голос уже колдой дидофе, голос тот, который меня очень любит, я слышу этот голос,
0: который зовет меня.
1: Который зовет меня. Приходи обратно. Именно это и есть колнидры, потому что да, мы услышали голос, мы услышали шейфа. Но сколько нас сказали, ну, мне уже поздно.
0: Это было
1: я уже очень далекий от этого. Ну, дети, внуки, правнуки, может, но не для меня уже все. Люди думают, это только касается людей, которые далеки. Каждого из нас, у каждого есть этот момент, где он чувствует, у меня не получилось. И не зная даже, он вставляет себя в такую коробку, что...
0: Он ограничивает себя.
1: Ограничивает себя, что вот я могу до этого, вот я знаю читать, все, больше я не могу учить, я не могу. Я понимаю некоторые вещи в еврействе, в Торе, это часть нас, но больше этого уже не для меня. Разные такие, я шел в синагогу на Йом-Кипур, на Искр, больше этого я уже не могу. Для меня это, я встречал таких людей, и Колнидра говорит, нет. Колнидра – это освобождение от обет.
0: От самоограничения.
1: Это когда человек говорит, а что такое обет? Койном. Это мне нельзя. это мне нехорошо, это уже мне не надо, это уже я не могу. Это обет. Приходит каждый еврей в Холнедру, и мы говорим до этого, мы говорим «Алда самокоим, ве алда сакол, бишиво шелмайло, у ишиво шелмато, олу материин». Лиспалели муаварионим. Мы это говорим три раза. Почему три раза? Три раза это ковея. Это создает реальность и решение.
0: Что все имеется в виду, вместе.
1: Что алда само это по мнению или по соглашению согласно с Богом. И все, и весь мир, весь, не только мир, universe, the entire, все мира, все миры, все, абсолютно все. Вся создание согласно тем, что каждый сегодня может. Каждый сегодня может прийти, каждый сегодня может очищаться и начать абсолютно снова. Человек, да, я могу, да, а, я сказал то, я то делал, я то делал. Кол нидерей. Все обеды, во все формы, во все, я думал, спал, не спал, на работе, дома, любое то, что сказал, все, все отстает. Я начинаю абсолютно снова.
0: То есть самоограничивающие какие-то пределы, то есть мы называем это self-limiting beliefs по-английски, когда человек почему-то решил, я не могу. Кстати, Форд говорил, думаешь ли ты, что ты можешь, или думаешь, что ты не можешь, ты прав. Потому что единственная причина, почему ты что-то не можешь, это потому, что ты ограничил себя и решил, что ты не можешь. Сегодня приходит Йом-Кипур, и эта первая молитва говорит человеку, ты можешь все, потому что сегодня ты можешь стать новым человеком, сегодня ты можешь родиться. И в этом как раз, по большому счету, и праздник Йом-Кипур заключается, и об этом молился царь Давид, говоря, «Лев Тахор». Берали Элоким, Всевышний, сотвори мне новое сердце, не исправь, не почини, не просто очисти, говорил Морош Ишива Борг Мордых из Раки Зацаль, сотвори меня сызнова. Поэтому отмечаем удивительную силу духовности, которая может поднять человека с самого низа и до буквально всего, сотворить его.
1: Это на самом деле нас учит жена Амана, кстати.
0: Жена Амана, жена то есть мы учимся от наших врагов.
1: Да, да, я ее называю Дакта Зевиш.
0: Так.
1: Да? Я предпочитаю, было у нее PhD какой-то, наверное.
0: И что же она сказала?
1: Она сказала Аману, когда он пришел обратно от его, он шел, он ввел Мордехая.
0: Да.
1: И ему это уже была травма, что вот он такой большой, Мордехай, и он хотел сейчас его убить, и вместо убить... Он его ведет на царство, на коня царя, как будто бы он царь. И его дочка, мы знаем, на него думая, что это Мордехай, вылил на него мусор, скажем, мягко говоря. И он пришел домой совсем уже вонючий и так далее. И его жена говорит ему, слушай, что евреи такие люди, что или они совсем вниз, или они совсем вверх.
0: Потому что если они поднимаются до звезд.
1: Я говорю так, что сегодня у евреев есть natural ADD. Мы не можем сидеть на месте. Евреи на месте не могут сидеть.
0: Энергия.
1: Да, или мы все движение. Если еврей не двигается, он не может. Да? Или мы движемся, надеемся, что движемся только вверх.
0: Да.
1: Бывает, что мы движемся вниз. Это Йом-Кипур все исправляет. Что вот наше направление становится вверх. Даже если мы были вниз до этого.
0: Я хочу, кстати, упомянуть также некую мистическую мысль, которую высказывает Аризаль, один из, так сказать, основателей современной каббалы, который жил в городе Цфате. И он говорит, что кол нидрей, это мы обращаемся ко Всевышнему и не только просим, чтобы он освободил нас от самоограничений, но чтобы он освободил и себя, потому что если мы ограничиваем себя, то есть если мы разрешаем себе то, что мы неправильным образом ограничили себя, то таким образом мы освобождаем Всевышнего от его клятвы изгнания. Потому что когда евреи направлялись в страну Израиля, и вместо того, чтобы войти в нее, сказали, давайте выберем другого главу вместо Моисея и вернемся обратно в Египет, потому что мы не можем туда войти, потому что силен народ той, мы не сможем тот народ победить. Они испугались и хотели вернуться обратно в рабство. Тогда они заплакали, заплакал народ ту ночь, и Всевышний говорит, вы заплакали, вы плачете понапрасну, будете плакать на самом деле. Это день разрушения Иерусалимского храма и всех трагедий еврейского народа, которые происходили в этот самый день 9 Ава. Они связаны с этим, безусловно. Но Аризаль говорит, что то, что делаем мы здесь на земле, оно отражается на небесах. И если, например, мы помогаем друг другу, Всевышний помогает нам, если мы прощаем друг друга, Всевышний прощает нас, если мы заботимся друг о друге, Всевышний заботится о нас, если мы освобождаем себя от этого самоограничения, то Всевышний отменяет свою клятву изгнания, которая тогда произошла в Синайской пустыне, и это и есть молитва о возвращении в Иерусалим. И потом Йом-Кипур закончится словами Лишона Бо Берушалаим на следующий год в Иерусалим. Это молитва вернуться на нашу землю, на нашу родину, но по большому счету к самим себе, к нашей душе, к нашему предназначению, к Всевышнему.
1: Жизни. Когда мы просим за Хрейну Лахаем, просим о жизни, что является жизнью? На Рошашону мы ели разные там, фрукты и овощи, что было хороший знак. И там мы много просим о окончании наших врагов, чтобы их не было, чтобы их, они испарились и так далее. Но объясняется, это имеется в виду не только наши враги в физической форме, но наши враги, иногда человек сам себе враг, иногда враги даже в духовной цели.
0: Наши слабости.
1: Вещи, которые нас сдерживают от близости к Богу. Кто мы есть на самом деле? Мы являемся духовными людьми. У нас есть душа. У нас есть, душа является часть Бога. И это очень важно, что когда мы просим Зухрейну Лахай, мы просим о жизни, мы не просим только о жизни физической. Мы просим, чтобы наша жизнь была живая. Если мы подумаем, упоминали мистические мысли, Ханука тоже связана с эти дни, дни трепета. Это все связано. Если вот подумать, а чего боялись греки? А чего они боялись? Они не боялись нашей традиции. Если бы мы соблюдали традиции, что вот мы берем какой-то норошишон, это рог, и трубим, и кушаем какой-то хлеб, потому что такова была традиция 2000 лет тому назад, не страшно. Им страшно было, что каждую вещь, что мы делаем, каждую митцву, шаббес, тфилин, тойр, любое то, что мы... Оно живое, оно с нами разговаривает. И когда мы делаем митцву, когда мы исполняем правильно митцву, мы приближаемся к Богу, это мы становимся другими людьми, другими людьми, совсем другими людьми. Когда мы грешим, это недавно кто-то мне рассказывал, ученый один, что были учения, что химически что-то меняется в человеке, который, когда он грешит, и когда он делает чу, когда мы возвращаем, мы становимся даже в физическом форме, если на самом деле понимать, другими, со всеми другими людьми. Это страх всех наших врагов. С одной стороны, с другой стороны, когда мы забываем, кто мы должны быть, они нам напоминают. Это неплохо. Это, конечно, когда бьют нас очень плохо и больно, и не дай, чтобы этого не было. Но как, чтобы этого не было? Когда мы сами помним, когда мы слышим звук шофара, когда мы слышим этот голос, и мы сами помним, им не надо будет нам напоминать.
0: То есть, когда мы говорим о жизни, мы не имеем в виду существование физического, а жизни вдохновенной.
1: Это тоже.
0: Осмысленной. Конечно, и это тоже.
1: Это
0: конечно.
1: Тоже, но пункт здесь, что то, что, на что мы способны, как евреи. Например, у нас есть обычаи, когда рождается мальчик, мы делаем шалом зоха. В первую субботу жизни, на самом деле, если вы думаете, это шаббас, сразу после
0: шаббаса, первое...
1: это наш первый шаббас. Мы новые люди, дай Бог. Что там принято? Принято, что было пиво и, говорим, хумус.
0: И хумус.
1: Хумус, маленькие,
0: да.
1: Очень простые, и еще, конечно, но почему это очень простая еда, очень дешевая, почему мы показываем младенцу, что, слушай, ты, да, душа хочет быть там, но ты пришел в этот мир, И пойми, что ты можешь взять даже пиво, то, что это не вино, это не какой-то хороший, дорогой виски, можешь взять даже любое, даже простое вещь. И когда ты правильно ее воспользуешь, даже физически, ты ее из нее делаешь не просто физическое вместе с духовной, но ты из этого делаешь абсолютно духовное существование. И это то, что мы делаем самим собой. На все наши физические дела мы видим, мы разговариваем, все то, что мы кушаем, это нам, мы, как евреи, можем все приобрести в абсолютно духовное. Имеется в виду абсолютно близость к Создателю. Можно еще,
0: я... И потому я хотел бы попросить Рабинского напомнить нам, тем, кто приходили в синагоги когда-то в Йом-Кипур, они будут знакомы с этой мелодией, «Авину Малкейну». И давайте вместе задумаемся о том, что мы обращаемся к небесам с мольбой, с просьбой об обновлении души.
1: «Авину Малкейну» что такое? «Авину» – «Отец или царь?» «Отец или царь?» «Ответ и то, и то». Да, он царь, но кто мы? Мы дети царя. А когда ребенок просит у отца, это all bets are off, все, это совсем другое дело. И объясняется, на Севишон как раз объясняет, вот Малшемтов и так далее, что Ашриаом Йойдей Сруа, когда мы трубим в Шойфе, мы трубили в Рожешон, этот голос, что он? Он ломает. Что он ломает? Он ломает все те вещи, все те преграды, все те стены, которые нас отделяют от Отца. И «Ашриом Йойдей Сируа» – счастливый тот народ, который знает этот секрет. Почему? Потому что когда человек хочет приблизиться, он говорит, и все эти стены стоят, а я уже давно не был в синагоге, я уже давно не изучал, я давным-давно такой, и все, и все мысли, которые каждый может, я думаю, подумать, и мысли, которые у него есть, которые его сдерживают, вот, просто прийти не надо, просто прийти и прыгнуть, как в бассейн, прыгнуть, изучение, молитва, хорошие дела по Торе, по нашим, это наш ключ, наш уникальный рецепт к самой лучшей жизни. И есть все эти, когда человек видит, иногда это страшно, и это стоит, и разные преграды. Но когда сын, когда у него есть желание дойти, да, это царь вроде бы. Есть много и секретарей, многие вещи, которые смотря, выглядят, как будто бы нас отделяют и делают больше дистанцию, когда сын хочет приблизиться к отцу, и он все это отстраняет, он понимает, что это на самом деле это все в мабаках, это все не настоящее. Он видит только свет его отца и приближается, и не дает этими преградами его сдерживать. Тогда «Авину Малкейну Хонейну Ваанейну», тогда все открыто.

0: Йом-Кипур заканчивается звуком шофара. Звук шофара возвещал об освобождении рабов в древности. Звук шофара это один из намеков, это рождение ребенка, когда ребенок рождается, и живой ребенок, первый звук, который он издает, это плач. Потому звук шофар – это мольба ребенка о жизни. О чем плачет ребенок, когда он рождается? Он плачет о жизни. Мы поднимаем иногда бокалы и говорим «Лехаим!» Это и есть суть всей жизни. Только, как мы уже говорили, не только о жизни физической, а о жизни вдохновенной. И еще звуки шофара напоминают нам о том, что мы, даже если мы в неволе разбросаны по всему миру, придет время, или, может быть, уже приходит время, и мы все не на следующий год, а уже в этом году можем праздновать в Иерусалиме, Лишона Абобе Рушалаем. И потому плавно Йом-Кипур переходит в праздник Суккот, когда евреи садятся в шалаши, и это напоминает нам о том времени, что когда-то мы все будем вместе сидеть на святой земле Израиля.
1: Это напоминает, что Бог нас обнимает.
0: Что Бог нас обнимает.
1: Вы находите когда... сейчас, после всего, в обнятии Бога.
0: Потому что Сука – это объятие Бога.
1: Без никаких блимасахим.
0: Без всяких преград. И, наверное, очень важно выйти из Йом-Кипура с ощущением, что Бог тебя любит. И потому люби себя и люби людей.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели, поделиться своими впечатлениями. Я неоднократно рассказывал в своих теле- и радиопередачах о том, что я работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена. На мой взгляд, это просто настоящий герой. Он 27 лет служил в нью-йоркской полиции, был сержантом нью-йоркской полиции, в частности, возглавлял детективное бюро, бюро по расследованию опасных преступлений в South Brooklyn Patrol в Южном Бруклине. Вот он на этой фотографии постоянно посещает все полицейские участки, причем не только в своем округе Сената. Это Бенсонхёрст, Бест-Бич, это частичка Грейвсенда, это часть района Бэй-Ридж, немножко Боро-Парка и Сансет-Парк. Так вот, он не только ходит по этим полицейским участкам, но и по другим. У него друзья везде. Он служил в полиции, они его считают своим, что естественно. Например, он служил в 66-м полицейском участке, это Боро-Парк. И когда я был сенатором на одном событии в Маймонидес госпитале, и там были полицейские, там были некоторые, кто с ним служили. И они до сих пор говорят ему спасибо, говорят, что он был очень замечательным, прекрасным полицейским и сержантом. И они очень довольны, что такой человек стал, они очень гордятся, что он стал сенатором штата Нью-Йорк. И он не только посещает полицейские участки, не только выступает в Олбани в поддержку правоохранительных органов, но всегда голосует против любых дебильных законов, которые ослабляют наши, как говорят, law and order, закон и порядок. Он всегда выступает против того, чтобы преступников побыстрее выпускали на свободу. Он всегда говорит о том, что должна быть какая-то ответственность. Он недавно предложил законопроект, который приговаривает к пожизненному заключению тех преступников, которые на большой скорости наезжают на тех или иных людей в городе Нью-Йорке, молодых людей в возрасте до 18 лет, а потом покидают место преступления и потом еще скрываются от полиции. Называется hit and run. Так вот, если кто-то наезжает на, скажем, как недавно была трагедия именно в этом округе, о котором я говорю, на 12-летнюю девочку, наехал один обкуренный урод. Он ее сбил, убил и уехал дальше, и скрывался, бросил потом машину, долго скрывался, но полиция его нашла, арестовала. Но максимум, что он получит, это буквально несколько лет. Он не получит очень много. Так вот, Стивен Чен считает, что должен получить пожизненное заключение за убийство несовершеннолетнего на улице, если еще скрылся от полиции, еще и прячется вот за все вместе в комплексе. Такой законопроект предложил. Уже есть коспонсор этого законопроекта, в основном республиканцы в Сенате и в Ассамблее штата Нью-Йорк, ну и парочку демократов. Примут ли такой закон? Не знаю, у нас очень либеральные левые социалисты сейчас командуют в Олбани парадом, поэтому могут и не принять. Но это показывает, что Стивен Чен всегда борется за правопорядок, и он поддерживает жертвы преступления, а не преступников. И с ним очень часто можно увидеть его очаровательную супругу Тиффани, которая во всем поддерживает своего супруга, который еще был 6 лет был морским пехотинцем, 10 лет возглавлял родительскую учительскую ассоциацию. У них двое чудесных девочек, очень талантливых, кстати, которые сумели поступить еще до того, как Стивен Чен стал сенатором штата, поступили учиться в программы для одаренных и талантливых детей. То есть дети тоже очень одаренные у моего сенатора. Еще раз, я его очень-очень уважаю и очень прошу вас его поддержать на выборах 3 ноября в Сенат штата Нью-Йорк. Нам нужны такие политики. Нам, хотя он слово «политик» не любит, он говорит, я не политик, я стрит-кап, он говорит, я полицейский, уличный полицейский. Ему говорят, ну вы же сенатор штата, он говорит, ну, я ваш сосед, я помогать вам должен. В этом моя главная миссия. Я был очень доволен, когда он недавно приехал в Бруклинский мемориальный парк Холокоста, где он выступал на ежегодном мемориальном митинге, который проводила Ассоциация восточноевропейских евреев. У нас есть фотография, где Стивен Чен вместе с Владимиром Рипой, президентом Holocaust Survivors Charity, и активисткой еврейской общины Стефани Беншимол. Он там выступал, безусловно, Стивен Чен, сенатор, на этом событии. И очень тепло его встречали, приветствовали, благодарили и за поддержку Америки, и за поддержку правопорядка, и за то, что он борется с преступлениями на почве ненависти, всегда выступает против антисемитизма. И когда его после выбора, буквально через несколько недель, в округе, который представляет Стивен Чен, в районе Грейвсенда, появились свастики там, недалеко от одной ешивы, он все бросил, сразу туда приехал.

Ехал, привез туда и полицию, и департамент коммунальных услуг. Все там расчистили, убрали. И он гневно все это осудил и призвал. Там видеокамера стояла, чтобы быстрее нашли тех преступников, которые вот разрисовали колонны такие недалеко от этой ешивы. Со свастиками разрисовали. Я тоже, разумеется, выступал на событии в мемориальном парке Холокоста. У меня бабушку расстреляли в Минском гетто с двумя маленькими детьми за то, что они были евреи. Из-за этого их нацисты расстреляли в Минской яме в 1942 году. Поэтому я все сделал, чтобы вместе со моими коллегами, друзьями, бывшими узниками гетто, чтобы в этом парке был камень памяти жертв Минского гетто. И огромное спасибо конкретно Юлию Эйзенштадту, спасибо, которого с нами, к сожалению, уже нету. Спасибо Савелию Каплинскому, который с нами еще есть. Я ему очень благодарен, Савелию Каплинскому, президенту белорусского землячества, который тоже был на этом митинге, между прочим. Спасибо Беле Губенко, которая проводила этот прекрасный митинг. Там, кстати, были не только пожилые люди, там были дети, которые талантливые художники, которые представили там свои картины на темы Холокоста. Их даже наградили почетными грамотами от Сената штата Нью-Йорк. Вот у нас есть эта фотография, где видите, сколько детей всегда, когда Белла Губенко, Ассоциация восточноевропейских евреев, проводит мемориальные митинги памяти жертв Холокоста, всегда очень много детей, их родителей. То есть не только пожилые люди приходят, но и дети. Там очень красиво запускают всегда голубей мира, белых голубей мира, символизируя, что мы любим мир. И любая еврейская мать, когда ребенок рождается, желает, чтобы он рос в мире. Но, как говорят в Израиле, хочешь мира, готовься к войне, да, потому что иногда, к сожалению, нападают, и поэтому нужно защищаться, да. И вот эти дети, они нарисовали разные картины на темы Холокоста. Вот одну из таких картин я сфотографировал. Посмотрите, какая картина впечатляющая. Сенатор Стивен Чен подошел к этой картине и поблагодарил девочку, которая нарисовала это, за то, что она знает, как нужно бороться с антисемитизмом, что такое Холокост. Поблагодарил также он Алену Бадалову, президента центра My Way, мой путь, за то, что такие вот талантливые там дети, и очень замечательный учитель рисования, я его хорошо знаю, Имин Гулиев, потому что моя дочь Виктория тоже у него училась рисованию, и в итоге сегодня она студентка Пратт-института Digital Arts Major, и во многом благодаря тому, что вот первоначальные навыки заложили в нее именно в этом центре My Way, мой путь. Такой талантливый человек, как Имин Гулиев, учитель. Но вернемся в парк Холокоста в Бруклине. Я уже сказал, что было немало людей, которые пережили Холокост, которые видели все эти ужасы своими глазами. И, конечно, очень правильно на таком событии, как всегда, зажигали мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста, 6 миллионов. Вот я тоже зажигаю одну из этих свечей с узницы гетто. И там также посвящался этот митинг памяти жертв 7 октября 2023 года в Израиле. Поэтому очень многие пришли туда с американскими и с израильскими флагами. Мы всегда приходим на такие события и с американскими, и с израильскими флагами. И это правильно. Мы очень любим Америку и очень любим Израиль. И тут не только нет никакого противоречия. Тут все так и должно быть. Потому что Израиль и Америка – это друзья и союзники. И враги Израиля – это всегда враги Америки. Всегда. И враги Америки – всегда враги Израиля. Это тут даже двух мнений быть не может. Мы с вами знаем, что Хамас или там Иран, иранский режим, кричат «Смерть Америке, смерть Израилю», да? Или там Аль-Каида, или там ISIS. Они ненавидели Америку, ненавидели Израиль. Поэтому, конечно, я тоже, конечно, пришел на этот митинг с израильским флажком. Вот фотография с упомянутым мною Савелием Каплинским. Савелий Каплинский – бывший узник Минского гетто. Он смотрит нашу сегодняшнюю передачу. И мы, конечно, желаем Савелию Каплинскому только крепкого здоровья и много-много еще лет. Савелий, вы большой молодец. Он был в белорусских партизанах еще повоевал с нацистами. А здесь, в Америке, вошел в правление и потом возглавил белорусское землячество. И всегда приходит на вот эти события ежегодные в парке Холокоста, который проводит Ассоциация восточноевропейских евреев. И я думаю, что после таких тем, ну, скажем так,
печальных, потому что мы говорим про Холокост, мы говорим про антисемитизм. Хочется сказать и что-то приятное, не только грустное, но и приятное, да? Передача называется «У нас в Америке», «У нас в Америке» и немало приятных есть новостей, хороших. Недавно я был на очень таком, скажем, замечательном событии, которое проводило Одесское землячество в Нью-Йорке, которое возглавляет хорошо вам известный президент Игорь Казацкер. Человек огромного чувства юмора. Каждый раз, когда я общаюсь с Игорем Казацкером, получаю море удовольствия. У него именно тонкий одесский юмор, он знает огромное количество шуток, прибауток. А кроме всего прочего, он еще очень талантливый человек, он прекрасно поет, например. И он организовал вот это чудесное событие. Оно было в частном доме Раисы Суницкой, которая предоставила свой дом, чтобы туда пришли члены Одесского землячества. Там было много выходцев из Одессы. Я из Минска, из Белоруссии, они из Одессы. Хотя в Одессе бывал очень много раз и очень хорошо отношусь к этому городу. Но были там и из Одессы, и из других городов. Прекрасно там выступал тоже яркий, талантливый человек. Замечательный музыкант. Играл на гитаре, исполнял свои песни. И не только свои песни, и другие песни. Валерий Певзнер. Вот он на этой фотографии. Он играл и музицировал. А Игорь Казацкер организовал такой своеобразный, я не знаю, как это назвать, телемост или как это еще назвать. В общем, он сделал так, были видеообращения выходцев из Одессы или даже жителей Одессы, что они могли позвонить и поздравить нас с юбилеем этого замечательного города, который, к сожалению, сейчас подвергается постоянным бомбежкам, артобстрелам со стороны российских агрессоров, российской армии, путинского режима, который хочет ликвидировать Украину как таковую, включая чудесный город Одесса. Но в Нью-Йорке живет немало выходцев из Одессы, которые, конечно, с большой горечью следят за событиями в Одессе и, конечно, желают, чтобы эта война быстрее закончилась и чтобы в Одессе был мир установился. И огромное спасибо Одесскому землячеству в Нью-Йорке за то, что проводят постоянно какие-то интересные собрания, встречи. Я помню эти юморины. Я даже выступаю на этой событии, которое проводило Одесское землячество, в присутствии Игоря Казацкера и двух вице-президентов этого землячества, Леонид Нор и Наталья Нижмакова, вспомнил про бывших президентов этого землячества, про тех, кто стоял у истоков создания Одесского землячества. И здесь, конечно, нужно вспомнить двух человек, именами которых названы улицы в Бруклине. Я говорю, конечно, про Валерия Савинкина, который был президентом Одесского землячества много лет, который также возглавлял группу «Семей жертв 11 сентября». Именем Валерия Савинкина названо пересечение Кони-Айленд-Эвеню и Брайтон-Бич-Эвеню. Вот там на углу, возле Тиди-банка, как раз висит эта, установлена эта табличка. И я там тоже был на открытии этого прекрасного события. Назвали именем Валерия Савинкина. Он, безусловно, заслужил, чтобы его именем назвали центральное место на Брайтоне. Пересечение Брайтон-Бич-Эвеню, Кони-Айленд-Эвеню, улица имени Валерия Савинкина. И еще один из руководителей Одесского землячества, который всегда с огромной любовью говорил про Одессу, тоже был человеком необъятного, я бы сказал, чувства юмора, тоже был талантливым, играл на саксофоне. И, кроме того, еще был чемпионом международных конкурсов среди ветеранов самбо. Я, конечно, говорю про человека, которого вы много раз видели на канале RTN. Ведущим он был передач на Дэвидсон радио канале RTN. Я говорю про Бориса Талиса. Именем Бориса Талиса тоже названа улица в Бруклине в районе Ассер-Леви-парка. Как раз снаружи там тоже я был на открытии этой улицы имени Бориса Талиса. Сам факт, что два эмигранта из Одессы, которые были в руководстве Одесского землячества, Борис Талис и Валерий Савинкин, их имена названы улицы в Бруклине, говорит о том, сколько выдающихся ярких людей из Одессы живет в Америке, в Нью-Йорке, в районе Брайтона. Я знаю, что нас смотрит Инна Богачинская, талантливая поэтесса. Я могу имена называть еще очень много. Регина Авербух, Марина Кот. Очень много людей из Одессы, которые мои друзья, и которые, на мой взгляд, мы гордимся ими. Они в нашей общине очень много делали и делают. Спасибо вам огромное. Спасибо Одесскому землячеству в Нью-Йорке за такой вот праздник. И раз мы уже заговорили про праздники, хочу еще
поздравить с одним интересным юбилеем газету, которой я неравнодушен. Я говорю про еженедельную газету «Вечерний Нью-Йорк». Совсем недавно вышел 2500-й номер этой газеты. Газета «Вечерний Нью-Йорк», я к ней неравнодушен, потому что я в ней работал около 10 лет. Я был у истоков открытия, был в редакции этой газеты, когда был корреспондентом, репортером этой газеты, когда вышел ее первый номер. Хорошо помню, как я бегал по Брайтону с первым номером газеты «Вечерний Нью-Йорк», и меня остановил Евгений Моисеевич Геллер, которого, к сожалению, уже с нами нету, бывший узник Пинского гетто, человек, который очень уважал, выдающийся был человек, который еще писал книги о евреях в спорте. Всегда говорил, что нужно заниматься спортом, а не только там что-то учить, не только по учебникам, но и нужно еще обязательно заниматься зарядкой, спортом. Евреи должны уметь давать сдачи, он говорил, и нужно поэтому обязательно заниматься спортом и быть сильными духом и физически быть сильными. И он поэтому был руководителем группы здоровья в Шорфронтлай. Так вот, Евгений Моисеевич Геллер меня остановил возле магазина «Золотой ключик» и говорит: а что ты так бегаешь? Это же не твоя собственная газета, ты в ней работаешь. Не, он на «вы» ко мне говорит: вы же тут работаете, говорит, в этой газете. Я говорю: ну что вы, говорю, я так люблю. Во-первых, я доволен, что она называется «Вечерний Нью-Йорк». Я из Минска, там была газета «Вечерний Минск», была газета «Вечерний Кишинев», «Вечерний Киев». «Вечерку» очень любили во всех городах, были бывшего Советского Союза, была вот такая газета городская, где можно было узнать хоть какие-то новости, не только политические, но там были, рассказывали, что где происходит в городе, какие-то, ну, на той улице или там какие-то события, хоть что-то можно было узнать, не только там пропаганды, но и была новость, информация какая-то о том, что происходит в том или ином городе, где мы жили. И, конечно, мы наши города очень любили. И, конечно, когда открылась газета с названием «Вечерний Нью-Йорк», я был очень доволен. Я был ведущим раздела «Наше большое яблоко», потому что город Большого Яблока. И вот я там вел этот раздел в газете «Вечерний Нью-Йорк», телеканал RTN, Дэвидсон Радио, Грегори Дэвидсон, президент Дэвидсон Медиа. Я, конечно, поздравляем еще раз весь коллектив творческий газеты «Вечерний Нью-Йорк» с этим очень важным событием. 2500 номеров – это очень непросто для этнической газеты в период, в эпоху интернета и высокой конкуренции. Ну и закончить сегодняшнюю передачу, которая у нас выходит 11 сентября, я не могу не сказать, что о наступлении замечательного, очень любимого, прекрасного праздника еврейского Рош ха-Шана. Это желаю вам крепкого здоровья, желаю счастья, благополучия, сладкого еврейского Нового года, чтобы он был мирным, чтобы он был, принес только радость вам и вашим семьям. Я желаю вам еще раз самого лучшего праздника Рош ха-Шана, Шана Това, чтобы был вот мед и фрукты на вашем столе, чтобы было сладко, чтобы трубил шафар, и чтобы в новом году были только хорошие новости. Это немножко идеализм, но желаю мира и земле Америки, и земле Израиля, и чтобы все наши родные и близкие только в этом году получали мы только радостные сообщения. Шана Това, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Еврейский мир – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
8: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Горки «Час дня». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральная резервная система повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов от 3,75 до 4%. Это первое повышение с июля 2023 года. Решение принято по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Повышение связано с возобновившимися опасениями по инфляции. Дополнительное давление создают подорожавшая нефть на фоне геополитической напряженности и сильная экономическая активность. Розничные продажи в августе выросли на 1,2%. США готовы обсуждать с Китаем касающиеся обеих стран угрозы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов Скотт Бессент порталу Axios. По его словам, США ожидают, что консультации с Китаем будут касаться как тех ИИ-моделей, сведения о параметрах которых находятся в открытом доступе, так и тех, информация о которых закрыта. Как отмечает портал, консультации между США и Китаем по искусственному интеллекту и торгово-экономическим вопросам состоятся в Нью-Йорке в предстоящие выходные. Эра доминирования США на мировой арене кончилась. Политолог Филипп Спейпен О'Брайен заявил это, что всей американской мощи с ее глобальной сетью баз и систем логистики, военными и дипломатическими партнерствами во всех уголках земного шара оказалось недостаточно, чтобы поразить Иран. Статью публикует журнал «Атлантик». Как прогнозирует О'Брайен, степень влияния США в мире будет сокращаться. Конфликт с Ираном продемонстрировал, что американский век подошел к концу, убежден исследователь. Руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов допустил внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности Украины. Что касается наихудшего сценария развития событий, это не фронт, это внутренняя дестабилизация и потеря государственности, написал Буданов в своем телеграм-канале. Он добавил, что со странами-неудачниками никто дело иметь не хочет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. ФРС впервые за 3 года повысила ключевую ставку вопреки Трампу. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. ФБР больше не будет отказывать в найме кандидатам, которые занимались зоофилией, платили за секс или воровали у работодателя. В Малхут, прогрессивное еврейское общение в Джексон-Хайтс в Квинсе, 20 и 21 сентября пройдут службы Йом-Кипура. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 79 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
3: «Солнечный удар».
2: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
3: Проза, музыка и актерская игра.
2: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
3: И оставить после себя невозможную боль.
2: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
2: «Солнечный удар».
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
2: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
2: 20.

0: пульс дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Верховный суд 7 голосами против 2 не позволил почтовой службе США и Дональду Трампу ввести новые правила голосования по почте. Судьи Томас и Алита были против. По этим правилам штаты должны были заранее передать почте списки избирателей, а бюллетени без нового штрих-кода или от людей не из списка почта могла просто не доставить. Суд решил, что администрация вряд ли выиграет дело по существу, а судья Кавана добавил, что штаты физически не успеют перестроиться до выборов. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
0: Вот Кавана допустил, да, что у почтовой службы могут быть полномочия на такие правила, но не сейчас, мол, недостаточно времени, чтобы подготовиться. Трамп взорвался из-за этого, он написал 7 постов в Truth Social, обвинив судей, которых он назначил, что он назначал не их, а вообще вот они изменились, и обвинил суд в том, что они тянули намеренно, чтобы, значит, у штатов не осталось и у почтовой службы достаточно времени на эту работу, и таким образом вынесли решение против него. Значит ли это, по-твоему, что после ноября эта история вернется на перерассмотрение, чтобы утвердиться до 2028 года?
1: Ну, смотри, во-первых, это зависит от исхода этих выборов. Хотя, знаешь, если республиканцы умудрятся все-таки выиграть, так какая разница? Вы же и так выиграли. Несмотря на якобы махинации со стороны другой партии, да, вот мне вспоминается интервью, которое дал Джей Ди Венс Биллу Мару где-то месяц или два назад, может быть, даже уже больше немножко, где они друзья вроде как, и Мар сказал, что Джей Ди, ну, ты мне друг, но истина дороже, так сказать. Вот эта риторика, что либо мы победим, либо у нас украли, победа должна прекратиться. Вы должны научиться проигрывать. Если у вас что-то идет не так, и вы что-то не то делаете, вы должны как бы уметь это признавать. Вместо того, чтобы объяснять все заговором, то, что у вас украли там победу с помощью то ли махинаций с почтовыми, ну, присланным голосованием по почте, да, или якобы нелегалы, или не граждане смогли голосовать, или еще что-то. Все, вы проигрываете, потому что вы проигрываете. К сожалению, у президента Трампа вот с принятием своих неудач дело плохо. Хотя, казалось бы, этот человек сам писал в своих книгах, что я столько раз падал и снова как бы вставал, да, он был банкротом, ну, его предприятия, его бизнесы проигрывали, пролетали, да, прогорали неоднократно, и он снова поднимался как бизнесмен. То есть, по идее, он знает, что такое поражение и как его пережить. Но вот почему-то, когда он пришел в политику, он настолько, у него настолько эго просто выросло размером со вторую планету Земля, что он просто не может принять никакого объяснение, что у него что-то может не получаться, кроме того, что вот махинации, предательство и так далее. Да, судьи изменились. Почему? Потому что это все-таки судьи, это все-таки юристы, это люди со своими взглядами, и в чем-то они могут не совпадать со взглядами президента, который их назначил. Собственно говоря, в Америке и других передовых демократических странах суд совершенно независим, это третья ветвь власти, и даже если их формально, номинально назначают там, исполнительная и законодательная власть, назначают именно для того, чтобы вот вы теперь сидите и судите нас объективно, непредвзято и не, так сказать, то есть мы вас назначаем, чтобы вы нас кусали, а не чтобы вы нас лизали. Дальше, еще такой интересный момент, вот ты знаешь, казалось бы, республиканцы, консерваторы там, и так далее, это движение, которое всегда спекулировало на идее прав штата. Но когда вот тебе выпадает в руки власть на федеральном уровне, соблазн что-либо федерализировать. чтобы этим пользоваться к своей выгоде, он слишком велик. Потому что что такое выборы в США? Это выборы, это 50 разных компаний в разных штатах. И когда это президентская кампания, тем более, когда это кампания в Конгресс. Законодательство, насколько я понимаю, практика, поэтому у нас совершенно разные, скажем, машины для голосования. Да? Я еще помню времена, когда все от руки писал, там, и потом сдавал бюллетени работникам. Сам однажды был в 2000 году, совершенно потрясающий был день, выборы президента, и заодно это был день, когда была массовая кампания по вписыванию Алика Красного, которому отказали в праве бюллетени. И я был тогда работником Paul Worker, что называется, в Брайтонской библиотеке, и я помню, это огромный подъем энтузиазма, да, в нашей общине. Я к тому, что президент Трамп пытается федерализовать выборы, в частности, с помощью этого сейв-акта, который он не может никак продвинуть, видимо, уже не продвинет, по крайней мере, в Конгрессе нынешнего созыва. Он пытается всячески вытащить эту тему на федеральный уровень, как будто он реально считает, что он будет править на федеральном уровне еще много-много лет, а не максимум 2 года, как вроде бы положено. Вот я к тому, что как бы любые идеологические какие-то установки кончаются на реальной выгоде. Люди годами кричат о праве штатов, например, в том, что касается там защиты или не защиты трансгендеров каких-нибудь, да, там, или ЛГБТ, или какой-нибудь конфедеративной символики, тут вот нас не тронь. Мы это право штатов, какой-нибудь Алабамы, запрещать аборты и иметь там, например, элемент конфедератского флага на нашем общем флаге штата.
0: Ну вот смотри, ты подошел на самом деле к вопросу о том, где выборы или кем должны управляться или проводиться, да, проводиться. Потому что Дональд Трамп, мы об этом говорили раньше, Дональд Трамп ведь сократил огромное количество федеральных работников, которые были в выборных этих департаментах по штату. Их сначала сокращали, потом там нанимали других, естественно, фильтруя, по, чтобы это мага-люди были. Но вопрос остался открытым. Кто за это, вот по-твоему, должен отвечать? Штаты или федеральное правительство?
1: Ну, я считаю, что поскольку США по Конституции это союз, изначально было 12, потом один еще добавился, 13 штатов, которые сами по своей воле решили объединиться в вот такую как бы федерацию, у них нет права на выход. И, кстати, это тоже спорная тема, в том числе и когда конфедерация рабовладельческих штатов появилась. Это тоже спорная тема. Вообще, есть ли у них, у штатов США, право, мы знаем все эти разговоры про сецессию то в Техасе, то в Калифорнии. Одним не нравился Обама, другим не нравится Трамп. И они уже заговаривают, там, еще когда Буш был президентом, Буш-младший, начался разговор о выходе Калифорнии и вместе с ней и двух других штатов западного побережья. То есть это тоже открытая серая зона такая, может ли штат США объявить, провести, скажем, референдум о независимости и затем его реализовать, не только референдум, но и это решение. Вот. Права штата очень широки, так это всегда было. Мы и президента-то формально выбираем не в день голосования, а в день, когда собирается коллегия выборщиков, которая как бы состоит из посланцев штатов, из делегатов штатов. Вот. То есть это всегда было голосование в 50 разных штатах, которые совершенно, соответственно, уравновешены тем, что одни штаты больше, другие меньше. Вот. Поэтому нужна в том числе и коллегия выборщиков. Я против, скажем, идеи демократов, многих довольно, отменить этот институт тоже. Вот. Поэтому, да, я считаю, что вот так, как оно сейчас, оно вполне нормально работает, в принципе. Знаешь, когда президент Трамп был избран, в 2016 году он был избран благодаря коллегии выборщиков, получив при этом на 2 миллиона меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, именно голосов отдельных конкретных граждан. А в 2020 году он честно выиграл по всей стране, и как-то вот разговоров о том, что у него что-то украли, в 2020 году, до 2004, извиняюсь, конечно, в 2020 он проиграл, а в 2024 выиграл. И как тогда не было разговоров о том, что вот у меня украли. А сейчас, когда рейтинг низкий, когда сколько ты не пытаешься как-то разрулить ситуацию, будь то там в Украине, в в Ближнем Востоке. Какие-то есть показатели экономические, то там, то сям неплохие, кто-то что-то в страну вложил, что-то подросло, там рабочие места и так далее, но это тонет в потоке негатива. Это твоя вина. И если ты проиграешь, дорогой Дональд, и твоя партия, это потому что вы накосячили. Вот. И даже если вы федерализуете выборы и все что угодно, представите там агента Вайска любому избирательному участку, все равно, как бы, если тенденция, если ветер политически дует не ваши паруса, вы проиграете. Вам тогда не на что будет больше валить. Вот. Поэтому я считаю, конечно, что это такие разговоры от отчаяния. Понимаешь, я же говорю, что если республиканцы все-таки умудрятся переломить в оставшиеся полтора месяца ход кампании и отстоять... я думаю, честно говоря, что сенаты не отстоят по-любому. А вот отстоять палат представителей, если они умудрятся, так им не будет особой нужды возвращаться к теме там, федерализации выборов, отменное голосование по почте. Хотя в некоторых этих моментах есть смысл, да, что могут быть люди мошеннически как-то пробираться в голосовательные там списки и так далее. Насколько я понимаю, там дыма совсем уж без огня нет. Но знаешь, как бы 24 тысячи голосов, якобы не граждан, они не решат дело в масштабах всей страны. Поэтому фальсификации на уровне там, миллионов точно нет. И если суждено проиграть в этом ноябре республиканцам, они проиграют. И президенту Трампу придется с этим жить. С возможными там расследованиями и так далее.
0: Идем дальше, Алекс. 84-летний сенатор Митч МакКоннелл впервые за 3 месяца появился в Капитолии после падения, госпитализации и пневмонии. Он приехал в инвалидной коляске, заметно похудевший, и говорил еще медленнее, чем раньше. Сам сенатор признал, что еще не восстановился полностью и пообещал лидеру большинства Тьюну постараться приходить на важные голосования. А губернатор Кентукки Энди Бешер потребовал от него рассказать жителям штата, в каком состоянии его здоровье. Ну вот, МакКоннелл, Алекс, обещает приходить на важные голосования. Это цитата. По-твоему, не превращается ли этот сенатор в голос, который... привозят на коляске, да, когда нужно республиканцам?
1: Ну, смотри, Митч МакКоннелл, мы с тобой обсуждали, это как-то один из таких последних оставшихся столпов старого, считающегося традиционным, так сказать, где-то примерно 60-х годов, насколько я понимаю, направление республиканской партии, одним из последних таких явных ястребов во внешней политике, особенно после безвременной, так сказать, кончины Линдси Грэма. И его голос, что значит, когда нужно республиканцам? Он может, по-моему, иногда и расходиться с тем, что нужно нынешним республиканцам, как бы, хотя сенаторы, они несколько более независимы от Трампа, чем конгрессмены. Сенаторы — это как бы, каждый сенатор — это сам себе во многом король. Поэтому это другая проблема здесь есть, действительно, что он настолько немощен, вот он говорит, он будет приезжать на важные голосования. А как ты будешь разделять, какие голосования разные, а какие нет? Сенат — это, в общем-то, по идее, всегда важно. И такой вот подход, и да, я считаю, понимаешь, особенно на фоне того, что мы постоянно спрашиваем о состоянии здоровья того же президента Трампа, который там постоянно засыпает, все такое, но который при этом заявил недавно, что он посетит 35 штатов в течение такого вот предвыборного блица. Так что как-то он пока что летает туда-сюда по всей стране и по всему миру. Да? И в Ирландии на днях был, и все как бы, и ничего с ним пока не случилось. Он даже ковид пережил в 2020 году. Да, Митч МакКоннелл, который как бы, я бы не сказал, что он трамповский лоялист. И вот он при этом в гораздо худшем явно состоянии, чем Трамп. Ну, it's a fair game, как бы это только, это совершенно честно, как бы, чтобы и Митч МакКоннелл дал отчет о своем состоянии своим избирателям. Я думаю, что нравится нам это или нет, но его время в Сенате подходит к концу. Я не уверен, честно говоря, там какая у него ситуация. Он, по-моему, не переизбирается в этом году.
0: Не переизбирается. Он уходит в январе. И здесь тоже вопрос, почему просто нельзя сложить полномочия досрочно, чтобы Кентукки получил работоспособного сенатора, чтобы этот сенатор мог хотя бы говорить и читать законопроекты, потому что здесь огромные когнитивные проблемы у человека. И на фоне всего этого большое количество мемов, шуток, понимаешь? Ну это же просто, неужели просто нельзя уйти с поста? Я не понимаю этого.
1: Ну вот видишь, нельзя, как бы хочется уже досидеть, доработать. Я, честно говоря, не помню, кто будет его сменщиком, но, по-моему, республиканец. Вот напомни, были выборы специальные? То есть его есть кем заменить или он должен быть заменен решением там...
0: Да, сейчас, минутку, там есть кандидат от республиканцев, которого поддерживает Дональд Трамп. Сейчас я найду, ты пока продолжай.
1: Угу. Вот. Это кто, Джо Байден? Я сперва подумал, что это Лесли Нильсон, знаменитый комик американский.
0: Ну вот смотри, республиканец Энди Барр, которого поддерживает Трамп, он будет бороться за место МакКоннелла в ноябре, да, чтобы, соответственно, с января начать деятельность.
1: Ну и какие там есть какие-то прогнозы, какие-то опросы, там он фаворит гонки?
0: Да, скорее всего, он победит.
1: Ну, я не знаю, видимо, договоренность какая-то есть между МакКоннеллом и, там, может, Трампом, может, губернатором Кентукки, может, там, тем же Джоном Тюном, главой большинства Сената, или спикер, кто у нас там. Видимо, есть какая-то договоренность. Власть — это такая штука, которая, когда ты попадаешь в нее, она так тебя просто не отпускает, да, как бы. Хочется до самого последнего момента в ней побыть. И потом, видишь, вот эти все забавные приколы, шутки, мемы, клипы, которые повод, пищу для которых дал сенатор МакКоннелл, ну окей, он позволил нам посмеяться под конец своей политической карьеры во времена, когда... Ну, мы живем как в сказке, когда чем дальше, тем страшнее. Вот. Тут, по крайней мере, повод для каких-то забавных. Конечно, как бы смеяться над физическим состоянием какого-либо человека не очень, несколько грешно, но, как говорится, смеяться право не сгрешно над тем, что кажется смешно.
0: И дело в том, что я вообще не смеюсь. Я считаю, что это какой-то абьюз над телом человека, который с трудом ходит, не может говорить, он зависает. Я в прямом смысле это имею в виду. Он вот стоит, пожалуйста, мы видим этот кадр, когда он остановился говорить, и дальше просто на протяжении 40 секунд он стоял, и все на него смотрели, и он не может выдавить из себя ни слова. Так это было до болезни, это было в прошлом году. А в этом году он, начиная с февраля, отсутствовал несколько недель, и потом в июне он опять, как сказали, упал дома у себя, потерял сознание, и вот 3 месяца его не было в Конгрессе, он не принимал решений, он не работал, и сейчас вообще есть ощущение, что он не может ни читать, ни даже реагировать на что-то. Журналисты просят его: поднимите, сенатор, поднимите палец, покажите палец кверху, что вы с нами. Он вообще не может даже этого сделать.
1: Но если он при этом все-таки... Да, во-первых, я помню, и другие политики зависали, там что-то похожее даже с Хиллари было. Были довольно вирусные видео с ней года 16-го, когда она тоже там что-то ее тормозила. Хотя она гораздо моложе, по крайней мере, тогда была моложе, чем МакКоннелл сейчас. Вот. Знаешь, я могу согласиться, что, возможно, стоило бы расписать какие-то правила, скажем, что если сенатор не может в течение какого-то времени исполнять свою работу, он автоматически должен быть как бы дисквалифицирован, и либо срочные внеочередные выборы, либо назначение губернатором штата, как это обычно делается. Вот, я бы предпочел выборы. Я считаю, что всегда лучше спрашивать публику, потому что, знаешь, есть сенаторы и республиканцы, и демократы. Вот наша, например, Кирстен Гиллибранд. Ее никто не знал за пределами ее округа, штата, сената штата Нью-Йорк, или кем она там была, до того, как ее назначили на место Хиллари Клинтон. И с тех пор она, ну, я не могу сказать, что она плохой сенатор, попала она в Сенат, ну, как бы совершенно случайно. Вот. А потом уже, когда ты становишься инкумбентом, тебе легче переизбираться, особенно в Нью-Йорке, где демократов больше, чем республиканцев. Вот. Лучше спрашивать людей. Да, это стоит прописать, это какие-то вещи, которыми, ну, возможно, следующий состав Конгресса и Сената мог бы заняться. Но понимаешь, еще такой момент. Мы живем в эпоху, когда это грустно признавать, но Америка во многих моментах становится похожа на Советский Союз, причем позднего времени. И вот один из элементов — это вот такая вот геронтократия, как бы, да, когда, ну вот Митч МакКоннелл, ну вспоминается реального Черненко, например, да, как бы, и тот же Брежнев, он даже немножко на Брежнева похож, вот, такая как бы черепашка в пиджаке. Вот, я, кстати, когда-то даже забавлялся, вот так вот делал коллаж из фотографии сенатора МакКоннелла и фотографии актера Дэйна Карви в роли Тёртлмен из комедии примерно так 30-летней давности. Вот очень похоже, там, очёчки, да, как бы, лицо и вот такой вот Turtle Club, да, как бы клуб людей, похожих на черепах. Ну вот, вот этим немножко отдает. Но с другой стороны, слушай, через полтора месяца у нас будет тот или иной новый сенатор от Кентукки, скорее всего, это будет Барт. Может быть, и нет, может, демократы умудрятся выиграть это место. Так или иначе, наверное, будет человек помоложе и будет дан какой-то новый старт как бы политическому представительству Кентукки на федеральном уровне. Проблема только в том, что вот в плане, в том, прежде всего, внешнеполитических идей Митча МакКоннелла, наверное, заменить будет довольно тяжело.
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Россия нанесла новую серию ракетных и беспилотных ударов по Украине. По данным украинских властей, пострадали Киев, Запорожская и Одесская области. Ранены по меньшей мере 19 человек, в том числе дети. В Одесской области поврежден важный железнодорожный мост, используемый в том числе для перевозки экспортных грузов и зерна. Движение по нему ограничено. Война на Ближнем Востоке все глубже затрагивает Йемен. На фоне наступления хуситов и боев с силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, люди массово покидают прибрежные районы. Международная организация по миграции сообщает более чем о 100 тысячах перемещенных лиц. Некоторые семьи пытаются добраться на лодках через Красное море в Африку. Эскалация одновременно создает новые риски для судоходства и поставок нефти через регион. Суд в Гааге признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным по 4 пунктам обвинения в военных преступлениях, относящихся к периоду войны за независимость Косово. Ему назначено наказание 25 лет лишения свободы. Дело рассматривалось специальным судом при поддержке Европейского Союза. Южная Корея планирует впервые официально одобрить препараты для медикаментозного прерывания беременности. Как сообщается сегодня, их регистрация ожидается в следующем году. Власти объясняют решение необходимостью обеспечить женщинам более безопасный доступ к медицинской помощи.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
10: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая. А
11: о ней писали и пишут книги, о ней слагали песни. Ее называют «Матерью дорог», главной улицей Америки. В этом году ей исполнилось 100 лет. К слову, 27 июня 1985 года шоссе 66 было официально выведено из системы.

американских автомагистралей стала историческим маршрутом. В истории 66-й федеральной дороги отражается прошлое. Шоссе родилось в веселое время, которое называют «ревущими 20-ми». Промышленность и потребительский спрос в этот период росли. После окончания Первой мировой началась совсем иная жизнь. Новая музыка, новые танцы, новая мода, новые технологии. В 1920 году в Соединенных Штатах насчитывалось 7 миллионов легковых и грузовых авто. План строительства общенациональной сети автомагистралей впервые появился еще в 1916, но не был профинансирован. И вот, наконец, Конгресс принял Federal Highway Act. В 1926 году приняли систему нумерованных автомагистралей. Дороги, ведущие с севера на юг, получали нечетные номера, а ведущие с востока на запад – четные. Шоссе, которое начиналось на Мичиган-авеню в Чикаго и заканчивалось в Лос-Анджелесе, был присвоен номер 66. Официально трасса была введена в эксплуатацию 11 ноября 1926 года. Она была проложена по территории 8 штатов – Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния. Общая протяженность составляла 2448 миль. В 1927 году на шоссе 66 появились дорожные знаки в форме геральдического щита с номером трассы. Стикеры и открытки – классический сувенир для туристов, путешествующих по историческому маршруту в наши дни. В отличие от других шоссе, трасса 66-й дороги была извилистой. Она пролегала через множество небольших населенных пунктов. Генри Солсби, житель Маунт-Алы в штат Иллинойс, узнав о планах строительства шоссе, вложил все свои сбережения в покупку участка земли и возведение автозаправочной станции. Его АЗС проработала до 1993-го, а в 1997 году семья Солсби продала ее соседу Майку Драговичу. Отреставрированное здание станции включено в Национальный реестр исторических мест. В здании действует музей. Бурные 20-е закончились Великой депрессией. Финансовая катастрофа совпала по времени с природной. В штатах, расположенных в прериях, в 30-е было зафиксировано большое количество пыльных бурь. Пострадавшие районы принято называть пыльным котлом или пыльной чашей – Dust Bowl. Сотни тысяч фермерских хозяйств были разорены. Люди отправлялись на поиски лучшей жизни на запад, в Калифорнию. В пыльный котел входили Канзас, Оклахома и Техас. Пережившие катастрофу жители в надежде на лучшую долю двигались по шоссе 66. Джон Стейнбек писал об этом в романе «Грозди гнева». Шли годы, кривая потребительского спроса росла, а вместе с ней росла и популярность автопутешествий. Теперь машины ехали на запад по шоссе 66 не в поисках лучшей доли, а в поисках развлечений. Посмотреть на Гранд-Каньон, побывать в Диснейленде, понежиться на калифорнийских пляжах. Вдоль трассы возникали новые модели и закусочные. Не секрет, что для некоторых путешественников важнее не пейзажи, а еда. Выбор огромен. Яблочные пироги, молочные коктейли, чизбургеры и всевозможные жареные лакомства. Как-то раз Бобби Троуп решил отправиться в Калифорнию в поисках работы. Он был актером, джазовым пианистом и композитором. Работу он хотел найти в Голливуде, сочинять песни для кино. Троуп и его жена Синтия сели в Бьюик 41-го года выпуска в Харрисберге, столица штата Пенсильвания. По шоссе 40 доехали до шоссе 66 и двинулись дальше. Всего за 10 дней они добрались до Лос-Анджелеса. Троупу пришла в голову мысль написать песню. Супруга предложила название «Get Your Kicks, Route 66». Песню записал Нэт Кинг Коул. В чартах она поднялась лишь на третье место, но ей была суждена долгая жизнь. Ее исполняли Бинг Кросби и сестры Эндрюс, Чак Берри, группы «Манхэттен Трансфер» и «Депеш Мод». Самая знаменитая рок-версия песни прозвучала на дебютном студийном альбоме группы «Роллинг Стоунс». С 60 по 64 год телезрители имели возможность посмотреть 116 серий теленовеллы «Шоссе 66». Правда, создатели сериала не заморачивались географической точностью. Съемки велись не только в 8 штатах, через которые проходит дорога, но и еще в 17, а также в Канаде. Два главных героя фильма, Тодд Стайлз, недавний выпускник университета, и его друг Басс Мёрдок, путешествуют на автомобиле «Шевроле Корвет». Ищут
они не работу, а смысл жизни. В третьем сезоне к ним присоединяется ветеран Вьетнамской войны Линкольн Кейс. В 69-м году на экран вышел фильм Денниса Хоппера «Беспечный ездок». Байкеры, заработав на контрабанде запрещенки, едут по шоссе на восток, чтобы оттянуться на фестивале Мардигра в Новом Орлеане. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere.

0: исключения шоссе 66 из системы автомагистралей вышел научно-фантастический фильм Джона Карпентера «Человек со звезды». Место приземления неопознанного летающего объекта, на котором прибыл на нашу планету главный герой, находится рядом с метеоритным кратером в Аризоне.
1: John Carpenter's Starman.
0: Наконец, благодаря мультфильму «Cars» студии Pixar, о шоссе 66 узнал весь мир. На некоторых участках шоссе оборот местного бизнеса вырос на 30-40%.
2: Did I scare you?
3: Well, a little bit, but I'll be all right.
0: В 90-м году Конгресс принял закон об изучении шоссе. Оно было признано символом наследия американского народа в области путешествий. Службе национальных парков было поручено разработать варианты его сохранения, проведения необходимых изменений и дальнейшего использования. В настоящее время добраться из пункта А в пункт Б на пути из Чикаго в Лос-Анджелес можно по федеральным трассам 55, 44, 40, 15 и 10, но можно выбрать лучшее шоссе.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Здравствуйте, в студии Лена Вишневецкая, в эфире «Новости без политики». Исследовательский институт Кембриджа и университет Торонто заявляют, каждый год в мире выпивается примерно 500 миллиардов чашек кофе. И это хорошо, ведь этот напиток защищает от развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ученые подчеркивают, положительный эффект обусловлен не кофеином. Секрет в содержании антиоксиданта фенилондана отчасти дает горечь напитку. Он препятствует образованию амилоидных бляшек, токсичных для клеток головного мозга, и связываемых с развитием деменции. Уровень антиоксидантов в кофе вырастает до клинически значимых показателей в результате распада лактонов. Это происходит только при обжарке кофе. Эксперты решили выяснить, какой тип кофе – светлой обжарки, темной обжарки с кофеином и без него – наиболее полезен. Оказалось, два последних образца содержали больше всего антиоксидантов. Новая система искусственного интеллекта может предсказать развитие болезни Альцгеймера со 100% точностью и за 6 лет до появления привычных симптомов. Так как это заболевание не имеет лекарства, максимально ранняя постановка диагноза играет критическую роль. Дело в том, что существующие препараты, лишь замедляющие прогрессирование недуга, не работают после того, как болезнь переходит на определенную стадию. На примере почти 2000 снимков мозга сотрудники Университета Калифорнии научили этому искусственный интеллект. Компьютер выявлял малейшие изменения в головном мозге. Обычно же медики ставят диагноз по результатам тестов на качество памяти, на изменение поведения и сканирование мозга. Так как подобный подход не обеспечивает высокий показатель точности диагностики, у большинства пациентов остается всего 4-8 лет до того, как болезнь проявит себя явно. В свою очередь, искусственный интеллект диагностирует недуг настолько рано, что это позволяет сохранить память на 6 лет дольше обычного. Компьютер ищет незначительные метаболические изменения в головном мозге. Подобные изменения, правда, в другой модификации, можно увидеть у диабетиков. Мозг неадекватно использует сахар. Американские ученые из института Скрипса нашли в организме ЛАМ – антитело, которое может лечь в основу лекарства против всех типов гриппа. Вирус гриппа постоянно меняет свой внешний вид, что позволяет ему избежать атак иммунной системы. По этой причине прививки от гриппа нужно делать каждый год, и иногда вакцина не срабатывает. Специалисты мечтают получить универсальную вакцину или лекарство. И на сей раз им на помощь пришли антитела животных. Эти антитела присоединяются к белкам на поверхности вируса гриппа. Человеческие антитела атакуют лишь кончики этих белков, но данные части вируса стремительно мутируют. Антитела ЛАМ используют свой размер как преимущество. Они проникают вглубь и атакуют части вируса, которые не могут меняться. В рамках исследования ученые заразили ЛАМ разными типами вируса гриппа, чтобы вызвать иммунный ответ. Далее у животных была забрана кровь для выделения наиболее мощных антител, способных атаковать разные штаммы гриппа одновременно. Были выделены 4 антитела, на основе которых ученые сконструировали свое синтетическое антитело. Его проверили на мышах, которым ввели смертельные дозы гриппа. Из 60 вирусов антитело не смогло нейтрализовать лишь один из них. Он, к слову сказать, людей не заражает. На сегодня все. Живите активно, больше двигайтесь, чаще улыбайтесь, смотрите RTN, будьте здоровы. До встречи.
1: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: сроки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральная резервная система повысила ключевую процентную ставку на 0,25 пункта примерно до 3,9%. Это первое повышение с 2023 года. Причина – инфляция, которая остается выше целевого уровня. Для американцев решение со временем может означать более дорогие ипотечные, автомобильные и карточные кредиты. ФРС допускает еще одно повышение ставки в этом году. Береговая охрана и ФБР расследуют два предполагаемых кибернападения на нефтяные танкеры, направлявшиеся в Соединенные Штаты. По данным источников ABC News, оба инцидента произошли в прошлом месяце, однако информация о федеральном расследовании появилась сегодня. Следователи выясняют происхождение атак и возможную связь между ними. Безопасность искусственного интеллекта становится одной из тем предстоящих американо-китайских переговоров. Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на следующую неделю в Вашингтоне. Эксперты двух стран обсуждают возможность механизмов контроля, которые могли бы снизить риски опасного использования искусственного интеллекта. При этом между Вашингтоном и Пекином сохраняются серьезные разногласия по технологиям и доступу к передовым чипам. Трагедия на территории индейской резервации Наваха Нейшн в Нью-Мексико. Три человека, включая ребенка, погибли после того, как их унесло паводковыми водами. Регион несколько дней находится под воздействием сильных дождей и гроз. Предупреждения о внезапных наводнениях действовали также для районов Аризоны, Юты, Колорадо и Нью-Мексико. Власти призывают жителей не пытаться пересекать затопленные дороги. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. ФРС впервые за 3 года повысила ключевую ставку вопреки Трампу. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. ФБР больше не будет отказывать в найме кандидатам, которые занимались зоофилией, платили за секс или воровали у работодателя. В Малхут, прогрессивное еврейское общение в Джексон-Хайтс в Квинсе, 20 и 21 сентября пройдут службы Йом-Кипура. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 79 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fall страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
4: Спасибо вам большое.
5: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
18: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я все-таки хочу закончить сегодня вот эту статью, которую написала Аян Хиршали о терроризме, о проблемах западного общества в связи с этим. То есть статья очень обширная, и, конечно, она написана не для, как говорится, легкого чтения. Но начну я вот с чего. То есть, ну, во-первых, Федеральный резервный банк сегодня повысил ставку. Не понизил, а повысил ставку, несмотря на, давайте так скажем честно, что была истерика Трампа по этому поводу. Он считает, что наш кредит Соединенных Штатов находится в идеальном состоянии, что ставка должна быть понижена для улучшения экономики, ну, для улучшения кредитования и так далее. Ну, то есть ему очередной раз, вот уже человек, которого он поставил, то есть раньше это был Пауэлл, который сопротивлялся этим эскападам, которые шли из Белого дома, теперь это уже человек, которого поставил сам Трамп, Ворш, который был его ставленник, и который тоже пришел к тому же самому выводу. То есть, если вы профессионал, который знает свое дело, вы понимаете, вы не будете заниматься вот этим очковтирательством, которое вот пытается заниматься Трамп. Знаете, вот у меня такое впечатление в последнее время, что Трамп, вот, понимаете, если в первый свой срок это было что-то более серьезное, то сейчас-то какое-то, вот, понимаете, ну вот, буфонада какая-то определенная, понимаете, то есть несмотря на целый ряд каких-то достижений, что далее, ну вот его вот, например, вот внезапная вот борьба, понимаете, с Кеннеди-центром, понимаете, вот раз моего имени там не будет, значит, я его ремонтировать не буду. Это напоминает маленького мальчика, знаете, которого обидели. Знаете, вот хочу, чтобы мое имя было там золотыми буквами, а я нет, вот ремонтировать не буду, понимаете? Ну, то есть, ну, поведение какое-то странное. Сейчас он, понимаете, ополчится на Федеральный резервный банк. Ну, правда, Федеральный резервный банк абсолютно независим от президента и пошлет его подальше. И сделает правильно. Сделает правильно. Понимаете, вот сейчас еще, понимаете, Трамп еще собирается, понимаете, сказать, что если Европейский Союз с Канадой, как говорится, организует какое-то, значит, какое-то там всеобщее, ну, там, ассоциированное членство, то, значит, это будет против Америки, он, типа, введет тарифы. Ну, это, знаете, это уже немножко, знаете, начинает и надоедать, и раздражать. Это безграмотное поведение. Я понимаю, что пытается достигнуть Трамп, понимаете, но он этого достигнет быстрее переговорами, нежели вот этими тарифами. Вот так вот между нами говоря. Понимаете, ну уже, честно говоря, поднадоело. Понимаете, ссориться, ругаться со всем миром, понимаете, потому что, понимаете, Трамп не может, понимаете, совершенно четко найти никакой вот точку опоры под ногами. Понимаете, что, ну, теперь Федеральный резервный банк будет виноват, Канада будет виноват, и так далее. Они виноваты, но не настолько, насколько Трамп, понимаете, хочет показать, что они виноваты. Окей. Так вот, что пишет Аян Хиршали? Отрицание значимости западной культуры — это самоубийственный шаг, который мы больше не можем себе позволить. Представление о том, что история движется в единственно возможном направлении, истинность которого признавали все просветленные западные ученые и политики, практически не позволяло даже самым непреклонным представителям элиты рассматривать так называемых «обычных мусульман» в кавычках как внутреннюю угрозу. Более того, это мешало им заметить тот факт, что радикальные мусульманские группировки всегда действуют с опорой на мусульманскую политическую среду, будь то в странах их происхождения или на Западе. В годы, последующие за терактами 11 сентября, США создали масштабную систему противодействия терроризму, значительно повысили эффективность выявления заговоров, ликвидации сетей и нейтрализации воинствующих джихадистов. Однако реакция на события 11 сентября приучила Запад мыслить категориями террористов, безопасных гаваней и операций по обеспечению безопасности, отвлекая внимание от более медленных, но фундаментальных институционных и демографических цивилизационных перемен. То есть, грубо говоря, о чем она говорит? Что заезд мусульман, там даже по 10 тысяч с каждой стороны в нашу страну ведет к демографическим переменам и к созданию серьезного исламского меньшинства, на которое дальнейшие террористы будут опираться. То есть не нужно терроризм, можно произвести переворот изнутри. совершенно законными методами. Угроза, которую представляло для Запада растущее мусульманское мигрантское население, не сводилась лишь к неверному толкованию Корана, как, возможно, хотелось бы думать Джорджу Бушу-младшему. Она была следствием того, что этих людей учили на родине, и того, как они воспринимали мир. Мусульманские врачи, медсестры, психиатры и другие специалисты, привносящие в западные институты антизападные ценности и даже совершавшие акты насилия, делают это не вопреки мусульманским убеждениям, а в твердой уверенности, что поступают как истинные мусульмане. Медсестры в австралийских больницах хвастаются тем, что отказываются лечить пациентов-евреев. Абсолютно уверены, что разделяют взгляды своего сообщества. И почти никто в этом сообществе не пытается их переубедить. Аналогичные антизападные настроения и склонность к насилию наблюдается и среди менее образованных слоев населения, чьи культурные, религиозные, сектантские нормы и модели поведения несовместимы с укладом западных обществ. Зачастую, существуя на социальные пособия, как, например, около 81% сомалийских иммигрантов в Миннеаполисе, испытывая враждебность к принимающей стороне, они формируют обособленные сообщества в Брюсселе, Миннеаполисе, в Мальме, которые служат базой для вербовки источником материальной поддержки исламских радикалов. Серьезный анализ событий последних 25 лет должен вернуть нас к осознанию того факта, что далеко не каждая культура в мире совместима с нашей. Особенно когда речь идет об интеграции миллионов людей в демократические общества, сформированные западными ценностями, ценностями, которые складывались тысячелетиями и сохраняют свою культурную уникальность. Мы сталкиваемся с задачей цивилизационного масштаба, требующей огромных усилий и твердости. Строить эту работу на намеренном игнорировании фактов и лжи, продиктованным благими намерами, верный путь к катастрофе. Причем эту ложь, как мы, понимаете, мы должны понять, говорим мы сами себе. Мы сами себя убеждаем в этом. Поэтому начнем с того, что развеем некоторые из этих мифов, возникших из лучших побуждений. Ислам – это не аврамическая религия, функционирующая по тем же принципам, что протестантское, христианское или раввинистический иудаизм. В исламском вероучении нет аналогов таким фундаментальным западным концепциям, как отделение церкви от государства. Светское право или идея личных прав и свобод, включая свободу вероисповедания. Напротив, ислам движим убеждением, что мусульманский мир понес историческую утрату в связи с упразднением халифата, и что этот урон должен быть в конечном счете возмещен, в том числе путем возвращения под власть мусульман всех земель, которые они когда-либо правили. В мирской сфере ислам напоминает тоталитарные иррадентические политические идеологии не меньше, чем религию. В картине мира, которой придерживаются как рядовые мусульмане, так и их самопровозглашенные политические лидеры, Америка и Запад в целом, это не просто геополитические соперники, это цивилизационные препятствия, силой поддерживающие светский, либеральный, постхалифатский миропорядок, который исламисты стремятся преодолеть. Исламисты могут обосновывать свои притязания, поскольку опираются на убедительные для них многих положения Корана, хадисов, сиры и многовековой правовой традиции, рассматривающие ислам как всеобщий, облемлющий в уклад жизни, регламентирующий политику, право и общественное устройство. Однако они не контролируют всех мусульман, поэтому их задача превратить доктринальную уверенность в инструмент социального контроля, указывая рядовым мусульманам на противоречие между исповедуемой ими верой и их современной жизнью, в которой религия отделена от остальных сфер деятельности. Существуют и иные факторы. Культурные, национальные, общественно-политические, сектантские, которые не являются порождением современности, но действуют совместно или параллельно с исламским проектом внутри мусульманской уммы. Умма – это мусульманское общество. К ним относятся, например, отношение к женщинам, к оскорблению Корана или пророка Мухаммеда, к евреям, а также поддержка террористических группировок по сектантским или национальным мотивам. Является наличие у Хизбаллы сторонников в Америке следствием деятельности самоорганизации или же результатом миграции ливанских шиитов? Представляют ли собой банды насильников в Великобритании и других странах исламский феномен, или же это явление культурного порядка? Таким образом, проблему мусульманской миграции нельзя сводить исключительно к исламистам, хотя именно они остаются главными идеологами крайне агрессивной и опасной политической программы, направленной непосредственно против Запада. Даже если устранить исламистов, изначальная часть проблемы сохранится. Речь идет о культуре, которая в своем нынешнем виде несовместима с ключевыми западными ценностями и самоопределяется через противопоставление им. Именно эта существующая изначально среда, характеризующая сочувствием и культурной предрасположенностью, делает открытый исламистский проект столь опасным. Переход от контроля над умами к социальному контролю осуществляется через институты, общественные институты. Мечети, школы, общественный центр, благотворительные организации, группа по защите интересов и культурные объединения служат основными площадками, где мусульмане соприкасаются с религиозными авторитетами и приобщаются к всеобъемлющему цивилизационному пониманию ислама. На внутренних программах документов братьев-мусульман, таких как пояснительная записка 91 года и документ 82 года, известный как проект, были изложены долгосрочные стратегии расселения, организационного внедрения и использования западных свобод для утверждения исламского правления и подрыва западной цивилизации изнутри. Более поздние доклады, подготовленные во Франции, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландах, подтвердили на государственном уровне, что связанные с исламистами сети проводили политику внедрения и существующие структуры инфильтрация поощряли сепаратизм и создавали долгосрочную инфраструктуру для распространения ислама. Даваата. Это вот то, что мы говорили вот как-то в тоже и статья по Даваату. Даваат это, грубо говоря, распространение ислама через добровольные и не очень добровольные методы, носивший не только религиозный, но и политический характер. Попытка определить стоящую перед нами угрозу исключительно через призму исламистских структур вряд ли позволит решить более масштабную проблему влияния мусульманских сектантских течений. Палестинцы, поддерживающие Хамас или любые другие, не обязательно исламистские, палестинские террористические и политические движения, выходцы из Сомали, покинувшие США ради участия в боевых действиях на стороне вооруженных формирований на исторической родине и переправляющие им средства, при том, что антисемитизм является для них культурной нормой. Все они угрожают западной политической культуре и общественному согласию. То есть, грубо говоря, она говорит, что различных исламистов с разными какими-то устремлениями, понимаете, и так далее, очень разных много. Понимаете, одни там борются в Сомали, одни борются в Ираке, и так далее. Все они ненавидят евреев, и все они ненавидят Запад. Но они все, и очень много разниц между ними. И это справедливо, вне зависимости от того, связаны ли они напрямую с исламистскими организациями или же сами руководствуются исламистскими доктринами. По мере того, как эти группы превращаются в политически активные и значимые силы, требуют от нас нормализации принятия установок, способных погубить нашу цивилизацию, а должны ли мы просто списывать все на исламизм? Или же здесь кроется более глубокая несовместимость, обусловленная различием ценностей и норм, которые западным государствам необходимо признать? Исламистские движения давно рассматривают миграцию, даваат, призыв к исламу, высокую рождаемость, сохранение собственных институтов как инструменты постепенной трансформации западных обществ. Вот это здесь надо браво ей сказать. То есть за счет большого, высокой рождаемости, за счет постоянной миграции из стран ислама в страны Запада, за счет использования западных институтов, допустим, свободы слова и так далее, они захватывают власть. Понимаете? И мы, говорится, только все это наблюдаем. Ничего не делаем с этим. Ну и дальше, что здесь у нас? В исламистской литературе и риторике Запад предстает не просто как место, где можно найти убежище или возможности для успеха, а как территория для расселения, где будущие поколения, воспитанные в структурах, сформированные исламистами, однажды могут потребовать внедрения норм шариата, используя демократические или квазидемократические механизмы. Эта цель, которая когда-то казалась фантастикой или грезами курильщиков кальяна, теперь воспринимается как пугающая близкая реальность. Европа ощущает это давление острее, чем США, поскольку масштабы миграции здесь были больше, доля мусульманского населения гораздо выше. А процесс формирования параллельных сообществ зашел гораздо дальше. Однако Америка стремительно догоняет Европу, при этом, похоже, не замечая угрозы, которую европейцы уже вполне осознают. Ситуация, складывающаяся к 2026 году, тревожит больше, чем события 2001 года, поскольку теперь исламистская угроза существует внутри более широкой гибридной экосистемы. Соперничали ли враждебные державы, такие как Россия и Китай, все чаще делают ставку не только на традиционное военное противостояние, но и на кибервойны, дезинформацию, операцию по оказанию влияния, экономическое давление и дестабилизацию обстановки с использованием миграционных потоков. Эти Игроки используют общественную поляризацию, подрывают доверие, превращают открытость либеральных обществ в уязвимость, которой можно воспользоваться в своих целях. Исламисты — это не то же самое, что упомянутые государства. Их цели не всегда совпадают. При этом они сами способствуют эрозии социальной сплоченности, гражданского доверия, легитимности институтов. Извлекают из этого выгоду. Главные сильные стороны либеральных обществ – открытые информационные системы, либеральные миграционные режимы и широкие гарантии свободы объединений стали именно теми каналами, через которые гибридные противники, цивилизационные движения пытаются их дестабилизировать. В этом контексте союз западных левых политических партий, избирателей и мусульман – явление, уже широко распространяющееся в Европе, представляет собой угрозу иного рода, нежели опасность, исходящая от радикальных исламских террористических группировок 25 лет назад. Помимо перевероятности прихода этого альянса к власти в городах со значительным мусульманским населением, такие как Диерборн в штате Мичиган или Нью-Йорк, союз исламистов и левых открывает широкие возможности для иностранных пропагандистов, стремящихся углубить раскол в американском обществе ради собственной выгоды. К числу таких внешних игроков относятся такие мусульманские страны, как Катар и Турция, открыто поддерживающие братьев мусульман, так и государства вроде Китая и России, которые подавляют исламистов внутри страны, но поддерживают их деятельность за рубежом, используя их как инструмент дестабилизации и хаоса. Превращение экстремистской пропаганды, пропалестинской, антиизраильской, в часть мейнстрима, как контролируемой левыми СМИ, так и в академической среде, стало характерной чертой этого деструктивного союза исламистов и западных левых. Изображение еврейского государства как воплощение абсолютного зла – небольшая цена, которую готовы заплатить светские левые ради получения поддержки многочисленного и растущего электората. Исламисты же, в свою очередь, требуют все более откровенных антисемитских выпадов против Израиля и евреев, как плату за свою лояльность и как свидетельство роста своего политического влияния. Политическое движение, движущей силой которой является неприкрытый антисемитизм, который клеймит западное влияние как зло и превозносит угнетенных, едва ли можно назвать западным. Именно в этом и заключается суть дела. Посыл такой: мы побеждаем, и трудно с этим не согласиться. В прошлые периоды, когда страна сталкивалась с экзистенциальной угрозой, как бы глубока она ни была расколота, находилась коалиция лидеров, способная осознать всю серьезность опасности и перейти к действиям. Так было в случае с угрозой со стороны стран ОСИ в 40-х годах и советского коммунизма в 50-х. Сегодня же каждая из сторон видит лишь часть угрозы. Консерваторы часть зачастую острее реагируют на исламизм, демографические сдвиги и захваты института власти, но менее склонны осознавать все последствия эпистемологического кризиса иностранной гибридной войны. Либералы, напротив, больше внимания уделяют влиянию российского государства и правам таких групп, как ЛГБТ-сообщество, но неохотно признают цивилизационные амбиции исламистских движений и структурные последствия существующих параллельных институтов. И в результате мы имеем расколотую посредственную элиту, которая использует полуправду как оружие в межпартийной борьбе и поэтому не способна дать четкую оценку масштабам стоящей перед страной угрозы. Тот факт, что церемонию в честь 25-й годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке возглавит политик-мусульманин, связанный с исламистскими экстремистами, яркий символ того, насколько политический хаос республики утратил понимание всей серьезности этого цивилизационного выпада. Спустя четверть века, после самой масштабной в истории атаки исламистов, страна возвышает фигуры, чья риторика и идеологические связи перекликаются с движениями, стремящимися разрушить тот самый общественный строй, который эти деятели теперь представляют на официальном уровне. Не сумев победить исламистских террористов за рубежом, Запад теперь вынужден бороться с теми же врагами у себя дома. Серьезное американское руководство, действующее на двухпартийной основе и стремящееся сохранить свободу и уникальность страны, осознало бы, что исламизм – это не просто угроза безопасности, сопряженная с насилием, но и цивилизационный проект, что противники в лице гибридных государств пользуются теми же возможностями либеральной системы, что и исламисты, и что внутренняя поляризация общества вкупе с массовой миграцией из мусульманских стран усугубляет все эти риски. Такое руководство избегало бы бесплодных доктринальных споров о разграничении ислама и исламизма, предпочитая оценивать различных мусульманских деятелей, организаций, исходя из их политических амбиций и влияния на общественные институты. Оно также приняло бы парадокс, отмеченный в аналитических материалах немецких спецслужб. Некоторые исламистские организации, не прибегающие к насилию, не занимающиеся прямой вербовкой для джихада, тем не менее могут способствовать дезинтеграции и формированию параллельных сообществ, усиливая обособленность групп населения, дистанцируя их от конституционного строя. Массовая эмиграция из мусульманских стран была бы прекращена, так же, как после Первой мировой войны была бы остановлена массовая эмиграция в Америку из Европы. Единое руководство прежде всего перегрузило бы либеральный порядок, четко обозначив, что конституционные гарантии служат ограничением произвола власти, а не пактом о самоубийстве, требующим бесконечно терпеть организационную подрывную деятельность. Оно выявило бы и регулировало, демонтировало и запрещало инфраструктуры, связанные с исламистами. В тех случаях, когда документальные, финансовые и организационные свидетельства указывают на их приверженность долгосрочным цивилизационным проектам. Вопрос иностранного финансирования также рассматривался как приоритетное направление деятельности, а не как второстепенная проблема. Университеты, школы, аналитические центры, мечеть, благотворительные организации, СМИ и другие институты, формирующие умы и настроения, получили огромные суммы от иностранных правительств и связанных с ними структур. Данные отчетности в США свидетельствуют о миллиардных иностранных пожертвованиях и контрактах. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ватикан впервые в истории выдвинет фильм на соискание премии «Оскар». Документальная картина «Зеленая лава» продолжительностью 39 минут, созданная при участии Ватикана, не будет официально представлять это государство-город в конкурсе киноакадемии, поскольку отличие от номинации «Лучший международный фильм» в категории для короткометражек не требуется официального выдвижения и одобрения со стороны правительства или Национального отборочного комитета. Картина посвящена молодому итальянцу Джакомо Мативи, живущему с мышечной дистрофией Дюшена. В сопроводительных материалах к фильму он характеризуется как трогательное размышление о независимости силы человеческого духа и преображающем влиянии сообщества перед лицом жизненных испытаний. Показы «Зеленой лавы» пройдут в кинотеатре «Люмьер» в Беверли-Хиллз с 18 по 24 сентября, после чего съемочная группа оформит необходимые документы для подачи заявки на «Оскар». Не менее 67 человек погибли в результате обрушения золотого рудника «Аль-Зара» в суданской провинции Западный Кордофан. Об этом сообщает издание

0: И рост цен на газ является сейчас главной проблемой бумажной промышленности.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Тусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
5: Только в нашем эфире.
6: По пятницам с 7 до 8 вечера.
7: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
8: Здравствуйте, господа. И вот мы продолжаем нашу передачу. И вот дальше тут следующее, что серьезный ответ на влияние вот этих всех этих организаций и также Китая и России подразумевал бы реальные последствия как для иностранных спонсоров, так и для получателей средств внутри страны. Обязательно публичное раскрытие информации вплоть до указания истинного источника назначения средств. Отчетность без минимального порога суммы для враждебных государств или стран с высоким уровнем риска. Проведение аудитов и расследований, гражданско-правовые санкции, лишение права на получение государственного финансирования, визовые ограничения, санкции или замораживание активов для спонсоров, связанных с иностранными государствами, а также закрытие или лишение права на деятельность или для отечественных организаций, которые сознательно скрывают, отмывают или используют такие средства для идеологического захвата. По-простому, скажем так, если мы хотим сделать какие-то организации нежелательными и устроить им больную жизнь, понимаете, чтобы они чувствовали, что мы недовольны ими, мы это можем сделать. Проблема в том, что мы этого не делаем. Вот в чем дело. Мы можем это сделать, мы можем показать свое недовольство, понимаете, мы можем так, понимаете, постоянно трясти это дерево, что с него попадают все плоды, которые на нем растут. Но мы

0: не тот идет, что мы от дерева не трясем. Мы не хотим это делать. Мы боимся, понимаете? После 9-11 мы не боялись, а сейчас мы боимся заново. Понимаете, мы боялись до 9-11, после 9-11 мы какое-то время перестали бояться, а сейчас мы начали бояться обратно. Как британские сообщения об исламском экстремизме, финансируемом из-за рубежа, так и расследование в США по поводу незадекларированного иностранного финансирования университетов указывают на то, что деньги могут сопровождаться скрытыми стратегическими условиями. Особенно, когда они идут на поддержку мечети, учебных заведений или университетских программ, нормализующих экстремистские или антиконституционные идеи. Затем следовало бы перейти к спасению институтов, формирующих общественное сознание, школ, университетов, СМИ, церквей, сферы культуры, цифровых платформ, освобождая их от антиконституционного захвата и восстанавливая их роль в укреплении гражданской лояльности, сохранении исторической памяти и доверия к конституционному строю. Даже после восстановления устойчивости институтов было бы разумно не возобновлять иммиграционные потоки из регионов, где сильны позиции исламистских движений. В любом случае, любые виды иммиграции должны допускаться лишь при соблюдении гораздо более строгих условий проверки, прозрачности, ассимиляции. Что я вам, господа, здесь постоянно и толдычу. Что нужно вводить тесты на лояльность. Нет других путей. Нет, не будет. Или вы будете сами себя обманывать. Говоря, что, понимаете, что вы запустили в страну каких-то людей, которые должны быть вроде бы лояльны. А они не лояльны. И что будем делать потом? Спустя 25 лет приходится признать куда более неприятную истину. Запад научился гораздо лучше выявлять, захватывать или ликвидировать таких людей, как Мохаммед Атта, но по-прежнему не решается, бросив вызовы той среде, которая их порождает. Тем институтам, тем сетям, доктринам, финансовым потокам, цивилизационным амбициям, что формирует личность задолго до того, как человек попадает в списки потенциальных угроз. Цивилизационная устойчивость – это не смутная уверенность в том, что демократия как-нибудь досправится с трудностями. Это способность народа трезво оценивать свои уязвимые места, своевременно их устранять и не позволять врагам использовать наши же добродетели в качестве оружия. Для этого вам нужно признать, что наши добродетели реальны и присущи именно нам, настолько, что миллионы людей на протяжении веков сражались и погибали, утверждая их и делая их достижениями многих. Мы вели эти битвы не потому, что все культуры одинаковы, а ценности равноценны. Напротив, наши предки, как реальные, так и те, которые образ тем мы храним в памяти, шли на жертвы в масштабах всей цивилизации, чтобы мужчины и женщины любых рас и происхождений могли свободно мыслить и жить в согласии с собственной совестью. Те, кто разделяют наши основополагающие ценности, одни из нас. Те же, кто отрицает верховенство этих ценностей, вправе искать собственное счастье в иных краях. Нашим элитам давно пора понять, доминирование Запада – это не случайный дар судьбы и не результат какой-то особой несправедливости. Несправедливость свойственна всем обществам и культурам. Уникальность Запада заключается в уважении к личной совести и способности исправлять собственные ошибки. Было бы полным безумием требовать от Запада признавать за врагами право разрушить созданную Западом цивилизацию, основанную на их идеалах. Реформация и просвещение, заменить ее ценностями иных культур, отмеченными веками застоя и упадка – но ни в одном обществе, ни в одной культуре не существует права на подобную замену. Отрицать фундаментальную позитивную роль западной культуры в общечеловеческом наследии значит не просто проявлять историческую личную слепоту. Это сродни стремлению к самоуничтожению, которое мы больше не можем себе позволить. Токвиль писал, что величие Америки заключается в ее собственной способности исправлять собственные ошибки, а не в том, что она более просвещена, чем другие нации. Этот критерий остается верным и сегодня, когда мы оцениваем республику в преддверии 250-летия. Вопрос теперь уже не в том, способна ли Америка уничтожать террористов быстрее, чем те восполняют свои ряды. Жизнеспособная цивилизация перестроила бы систему защиты так, чтобы свободный обмен информацией, миграционные правила и свободы объединений служили своей институционной цели – защите граждан, а не врагов. Она восстановила бы институты, формирующие общество, и оздоровила бы класс лидеров, вернула бы себе достаточную уверенность в конституционных принципах, чтобы противостоять попыткам цивилизационного подрыва, не отказываясь при этом от самой свободы. Она также возвела бы стену, преграждающую путь тем, кто не разделяет нашу культуру и, более того, активно стремилась ее уничтожить. Если Америка и Европа все еще способны на это, то 11 сентября 26 года запомните как момент, когда они сделали осознанный выбор в пользу выживания. Если же нет, то воля Мохаммеда Атты и прошедшие с тех пор четверть века станут свидетелями того, что цивилизация может знать своих врагов, уничтожать их рядовых исполнителей, отправлять мощные армии на другой конец света и все же не суметь спасти себя. А понимаете, Хирши Али пишет подобное. Вот вам полный разбор всех полетов. Мы, к сожалению, понимаете, у нас вот какое-то вот раздвоение определенное наступило. Мы знаем, с чем нам надо бороться. Мы знаем то, что у нас какие-то совершенно четкие проблемы в обществе. Мы знаем, с кем нам надо бороться. Но мы не хотим или не можем это делать из-за самоконтроля фактически. То есть мы сами себя загоняем в какой-то угол, в какой-то цивилизационный тупик и говорим, что из-за того, что у нас есть какие-то законы или конституция, или еще что-то, и мы не хотим ее, как говорится, и не хотим, как говорится, сами себя охранять, то мы готовы на самоубийство. То есть самоубийство лучше, чем давайте себя будем наведем порядок. Вы понимаете, это то, о чем она пишет. Что мы давным-давно прекрасно понимаем, о чем ведется речь. Но мы боимся что-либо сделать, потому что это нарушает какие-то нормы и поведения. Значит, мы должны думать, как это сделать, чтобы не нарушать эти нормы и поведения. Вот, например, понимаете, вот она провозгласила интересную вещь, что вот, значит, допустим, если есть какие-то финансовые потоки, значит, вкладываются какие-то деньги в какие-то университеты или в какие-то организации, которые мы знаем, что эти организации существуют, например, существует такая организация, как я вот говорил, много раз здесь рассказывал, Каир называется, CAIR, это не город Каир, а именно Council American Islamic Relations, то есть американо-исламские отношения. Так вот, надо, я бы постоянно вот в больших газетах публиковал бы, кто им дал деньги, их литературу, которую они распространяют, что они предлагают делать, кого поймали среди них, что вот в этом сообществе там есть такие-то люди с такими-то связями. Вы все время выводить это на вид. Понимаете, все время публиковать в каких-то газетах, что вот там у них работает такой-то человек, который помогал террористам, или который, как говорится, высказывал то-то, то-то, то-то. Он работает в этом сообществе. Почему это продолжается такое, почему ему продолжают давать работать в этом сообществе и так далее. Вот если так постоянно делать, эта организация закроется. Она закроется, потом закроется другая и так далее. То есть это не нужно сосредоточиться только на одной, это массовое явление. Понимаете? Или мы начнем задать вопрос. Почему, например, вот они получают все время деньги из исламских стран? На что они получают эти деньги? Что они пытаются протолкнуть? Какие их цели? Вот знаете, если мы постоянно будем за ними следить и сделаем жизнь их некомфортной, то мы начнем побеждать. Понимаете? Мы не будем спрашивать на это разрешение у каких-то левых отморозков и укурков, понимаете? А именно будем делать то, что надо делать. Хотя бы в ту каденцию Трампа, которая вот у него 4 года есть. Это надо делать с первых дней, как он пришел к власти. Потому что пока результаты, понимаете, очень-очень посредственные. Он, понимаете, заявляет правильные вещи, заявляет правильное начало, что нужно делать. А потом это все сводится к тому, что только осталось одно заявление. Где действие? Где результаты? Я уж не говорю про результаты. Результаты будут много позже. Но хотя бы действие. Понимаете, и здесь мы не можем, понимаете, все время сводить все к тому, что, понимаете, он не успевает все делать, ему мешают то, третье, десятое. Ему мешают, значит, должна быть какая-то сконцентрированная команда, которая специально этим занимается, которая, как говорится, его освобождает для других каких-то дел. Я понимаю, что он не может заниматься всем подряд и сразу одновременно. Вот есть команда, которая занимается антиисламизмом, там, допустим, с органами разведки, органами финансового контроля. Финансовая разведка у нас здесь, это хуже, чем КГБ. Знаете, вот их пустить по следу, всех этих товарищей, и это не только Сорос. Это не только вот этот вот самый злосчастный Сорос, с которым, понимаете, мы все время никак не можем это... найти точки над «и». Там куча других. Понимаете, и мы будем искать не просто, вот, понимаете, какие-то вот сплетни, как я вот вчера рассказывал, понимаете, вот, в том смысле, что понимаете, что вот там дочка Хиллари Клинтон вышла замуж за племянника Сороса, там, а этот, говорится, работал в том-то фонде, а потом перестал работать в той администрации и так далее. Это вот это ерунда. Это чушь собачья, это поиски, понимаете, стрелочника. А вот то, что, например, понимаете, вот мы можем, понимаете, проследить, почему в такую организацию перечислены такие деньги, что они рассчитывают сделать, почему не задать все вопросы эмиру Катара, почему не сделать вот ему, понимаете, такую вот очень неприятную явку, сказав, что мы знаем, что ты делаешь, но мы не собираемся молчать или мы не собираемся не замечать это. Мы же этого не делаем. Вот тут наступает у нас полный паралич. Мы этого не делаем. Мы знаем, что что-то происходит не так. Мы знаем, кто это делает. Мы знаем, откуда это идет, куда это идет и так далее. Слушайте, что вы думаете? Они даже не особо скрывают. Но при этом мы ничего не делаем по поводу вот этого вот дальнейшего. Что дальше? Знаете, поэтому, когда вот множество здесь вот... русскоговорящих, допустим, вот на интернете, это очень частое явление, значит, там публикован какой-то очередной какой-то идиот левый, который, значит, типа там что-то делает, понимаете, там, я не знаю, выступает и так далее, добивается и так далее, понимаете, добивается больших результатов и так далее, появляются какие-то наши вот эти там дамы и начинают, а кто его финансирует? Ребят, вопрос заключается не в том, что кто его финансирует, а почему они его финансируют. Вот тут надо, понимаете, задавать им всем неприятные вопросы, преследовать их интервью, выводить их все время на чистую воду. Их финансирование законно. Но их заявленные цели не являются теми целями, которыми они пытаются добиться. На практике. Одно дело то, что они заявляют, другое дело то, что они пытаются сделать реально. Вот на чем надо сосредоточиться. Понимаете? Это намного бы, понимаете, им бы испортило бы настроение. Это бы серьезно бы осложнило их вот какие-то, понимаете, постоянное то, что они абсолютно вот чувствуют себя как рыба в воде. Чуть что они начинают тогда, вот, понимаете, кого-то судить. Вот я здесь рассказывал по поводу строительства мечети в городе Мальборо. Вот мечеть они забраковали. Почему? Потому что ее забраковали, потому что эта мечеть нарушала правила зонинга. Что эти товарищи исламские делают сейчас, они объявили о том, что они собираются судить город. Я бы им сказал, окей, судите, попробуйте добиться чего-то. Окей, идите, судите, мы возьмем самого лучшего адвоката, мы возьмем лучших юристов и так далее, мы вам докажем, что как надо родину любить. Мы вам докажем это. Мы вам докажем, что вы понимаете, что вы здесь гости, а не хозяева. И что вести вы себя будете так, как мы вам скажем, а не так, как вы себе придумали. Понимаете? Потому что вы берете эту конституцию и полностью ее переписываете или переделываете, или трансформируете, или вообще, как говорится, искривляете под свои, понимаете, вот эти кривые понимания о жизни. Мы вам этого делать не дадим. Вот тогда бы это имело бы смысл. Тогда, понимаете, вот так вот им это в лицо сказать. Мы боимся, боже мой, мы все время смертельно боимся. Для того, чтобы мы начали это делать, опять должен произойти какой-то жуткий теракт. А потом мы начнем опять, ну вот давайте мы теперь, понимаете, им откажем в строительстве мечети. Что, для этого должны погибнуть опять 3000 человек? Сколько нужно жертв, терактов, для того, чтобы прийти к пониманию этого? Понимаете, вот что нужно для этого делать? Это простейшие какие-то вот простейшие решения вопросов. А мы все время пытаемся, понимаете, вот это же не высшая математика. Требовать лояльности, требовать законности, послушания, понимаете, от тех людей, которые живут в стране. Если мы знаем, что вот эти проблемные регионы, значит, вы знаете, наверное, надо полностью закрыть иммиграцию оттуда как таковую. И ни для кого ее не открывать. Или сделать там какой-то очень серьезный ценз, который, как говорится, из этих стран там так далее. Но прежде всего, я еще раз повторяю, могут приехать сумасшедшие из Европы. Понимаете, это не только, понимаете, мы не можем вот только, вот, как говорится, только думать, что это явление мы найдем только где-то в Иране. Или Египте. В том-то и дело, что они могут приехать откуда угодно. То есть мы вообще, в принципе, должны поставить перед собой задачу. Если к нам едет жить человек, любой, мы должны озаботиться тем, что мы должны ему устраивать серьезную проверку на вшивость. Нравится ему. Если ему не нравится, то, слушай, так, Господи Боже, ну так не едь сюда, сделай одолжение. Сделай одолжение, не едь сюда. Мы имеем право проверять тех, кто к нам приезжает. И никакие права человека, никакие визги всяких правозащитных организаций и вся вот эта вот булшит, которая, понимаете, собирается вокруг этого, не должен нас сбивать с панталыги здесь. Мы имеем право проверять на адаптационность, на ассимиляцию, на нормальность пониманий каких-то западных истин людей, которые сюда едут. И если вы мне скажете, что вот раньше вас так не пускали, на меня так не пускали, то, извините, это аргумент гнилой. Потому что раньше было раньше. А сейчас есть то, что есть. И то, что изменилось, понимаете, у нас жизнь меняется каждые секунды. Поэтому мы должны меняться с этой жизнью, а не руководствоваться, понимаете, неправильными истинами, которые были когда-то там, я не знаю, в 80-е, в 90-е годы, когда мы все приехали. Вот да, нас это не спрашивали, окей, нам повезло. Нам повезло, что нас это не спрашивали. Но это не значит, что это должно так быть дальше. Это не значит, что мы не должны полностью перестать интересоваться собственной безопасностью и так далее и тому подобное. Вот о чем ведется речь. А мы вот, понимаете, нам фактически говорят, забудьте о своей безопасности, забудьте о себе, забудьте о том, что вы делаете, о том, чего вы хотите. Вы будете вот делать то, что мы вам скажем, потому что вот иначе мы вас засудим. Да пошли вы подальше. Идите, судите. Опрокиньте всю мощь американского государства со своими судами. Попробуйте. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.

0: Планерки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые внедряют алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на сотнях тысяч медицинских снимков и ЭКГ. В ходе последних клинических испытаний искусственный интеллект продемонстрировал более высокую точность в раннем выявлении патологии миокарда и ишемической болезни по сравнению со стандартной расшифровкой. Технология позволяет диагностировать скрытые нарушения ритма и риски инфаркта еще до появления первых клинических симптомов. Исследовательские группы представили новые протоколы восстановления хрящевой ткани коленного сустава без необходимости тотального эндопротезирования. Параллельно развиваются методы 3D-биопечати и применения стволовых клеток для регенерации пораженных тканей, органоидов и сосудов, что открывает новые возможности в трансплантологии и реабилитации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
4: Спасибо вам большое.
0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
10: Программа «Караван».
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
12: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов.
10: 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
14: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
15: Здравствуйте, господа. Вот я в нашу заключительную часть вот просто вот хочу сказать следующее. Вот события 11 сентября стали началом религиозной войны, которую вот мы проиграли на сегодняшний день. 25 лет назад на этой неделе вот шла вступительная речь покойного историка Стивена Амброуза на конференции, посвященной Второй мировой войне в Хиллейдском колледже. У него были для нас хорошие новости. Амброуз сказал, что 21 век станет эпохой мира, прогресса. Он сказал, что основные конфликты 20 века, две мировые войны, последующие за ними холодная война, были, по сути, спорами внутри Запада по поводу конкурирующих представлений о нашей цивилизации. Ну, то есть гражданская война Запад. Весь век, который в некотором смысле был долгой гражданской войной, и теперь война закончилась. Вот, ну, к сожалению, Европа при этом себя уничтожила. Вместо того, чтобы тратить кровь и средства на масштабные войны в следующем столетии, наши усилия будут направлены на исследования, освоение океанов, космоса и так далее. Но представление о том, что постхолодная война станет столкновением цивилизаций, как утверждал политолог Сэмюэл Хантингтон в своей знаменитой книге 96-го года «Столкновение цивилизаций», было вот совершенно неверным, по мнению Амброуза. Никакого столкновения не предвиделось, потому что никто не мог конкурировать с Западом, и Запад теперь жил в мире с самим собой. Мы могли спокойно спать, ваше будущее было светлым. И вот два дня спустя самолеты врезались в башню. Вот сейчас, когда, понимаете, вот с тех пор вот прошло 25 лет, и мы сейчас понимаем, что и знаменитая вот эта феноменальная, совершенно потрясающая книга, которая была написана Фукуямой о конце истории, тоже оказалась неверной. Тоже оказалась неверной. Понимаете? Почему? Потому что мы... человечество не усвоило то, что нужно, как говорится, из диктаторских режимов, понимаете, типа, как был Советский Союз, прийти к демократии. Нет, они усвоили о том, что нужно прийти в обратно диктаторский режим, более мощный, более сильный, более правильно построенный экономически. Вот и все. Без идеологии коммунизма. А может быть, и с ней. Ну, да, сегодня легко понять, насколько наивным и поверхностным был анализ Амброуза. Идея о том, что крупных идеологических конфликтов больше не будет, или что западной цивилизации нечего бояться со стороны конкурирующих культур и народов, было откровенным заблуждением. Но это было заблуждение, подпитываемое и укрепляемое принципиально светским мировоззрением, которое отказалось воспринимать всерьез требования религии. Понимаете? Требования, предшествующие политическими заявлениями, идеологиям, придающим им целостность. Другими словами, это было заблуждение, подпитываемое философией, западной философией. Просвещение, которое рассматривало религию как причудливый пережиток ушедшей эпохи. Религиозные конфликты более ранних эпох в Европе или в западном мире естественным образом уступили место идеологическим спорам 20 века. Теперь эти споры были разрешены. На заре 21 века никто себе не мог представить серьезно какую-то религию всерьез или считать, что средневековые религиозные споры имеют какое отношение к миру после холодной войны, который только формировался. А вот затем произошли события 11 сентября. Но вместо того, чтобы разрушить это заблуждение, были предприняты огромные усилия для его укрепления. Ну, то, что Хирши Али вам говорит. Это оказалось сложно, но невозможно, потому что лидеры Аль-Каиды, очевидно, руководствовались религиозными убеждениями, неоднократно об этом заявляли. В своем письме к Америке от ноября 2002 года Усама бен Ладен подробно объяснял свои мотивы и цели. Письмо, организованное в виде серии вопросов-ответов, изложило причины, побудившие Аль-Каиду совершить нападение 11 сентября, а также указывало, что Аль-Каида от нас хочет. «Первое, к чему мы вас призываем, это ислам», написал бен Ладен. Это поразительное признание. Первоочередной задачей террористов было не то, чтобы США покинули мусульманские земли, прекратили поддержку Израиля или перестали поддерживать авторитарные режимы на Ближнем Востоке. Да нет. Все куда проще. Все эти требования следуют за тем, что, по словам Бен Ладена, является первым, что он хочет для Америки. Это обращение в ислам. Религия единения мира. И единение Бога, полное подчинение Его законам и отказ от всех мнений, постановлений, теорий и религий, которые противоречат религии, ниспосланным им его пророку Мухаммеду, мир ему. Ну, это слова Осама бен Ладена. Или Ладена, вот там, неважно. Несмотря на столь явное заявление бен Ладена и подобные заявления мусульман-джихадистов по всему миру, почти никто на Западе не хотел признавать эту реальность, ее последствия, поскольку это подорвало бы основную идею постхолодно-военного проекта. Если искренние религиозные убеждения могли вдохновить мусульман 21 века на совершение таких терактов, как 11 террактов, то утверждение о том, что все религии одинаковы, вообще не есть верно. А если это так, то все народы и культуры тоже не одинаковы, как и все трудящиеся. И внезапно вся программа создания безграничного мира глобальных свободных рынков оказывается под вопросом. Правильно? Что мы сейчас и говорим, что, понимаете, глобализм фактически разрушает развитые страны в пользу неразвитых. Мы говорим о том, что нету равных условий, нет равных результатов, нет равных тестов, нет равных людей. И никогда не будет. Мы тоже это говорим и утверждаем. Мы говорим о том, что может быть равноправие, но не может быть равных результатов. Но почему-то это никто не хочет слышать. Это воспринимается в штыки. Хотя это, извините, самая простейшая истина. Да. Ну вот поэтому получается так, что сразу после вот 11 сентября наши политические лидеры, Буш в частности, и большинство крупных СМИ, поспешили заявить, что ислам никакого отношения к терактам не имеет, что мусульман бояться нечего, что любой, кто утверждает обратное, плохой американец. Менее чем через неделю после 11 сентября, вот когда произошло, когда еще тлели руины башен-близнецов, президент Джордж Буш-младший произнес свою теперь уже печально известную речь. «Ислам — это мир». После встречи с мусульманскими лидерами в исламском центре Вашингтон. «Лицо террора — это не истинная вера ислама», — сказал он. А ислам не об этом. «Ислам — это мир». Это террористы представляют мир. Не представляют мир, они представляют зло и войну. Ну, это упрощенная глупость вообще на самом деле. Террористические атаки, по его словам, нарушают фундаментальные принципы исламской веры. Важно, чтобы мои соотечественники, американцы, это понимали. Это было абсурдное заявление американского президента, как будто Буш хоть что-то знал об основных принципах ислама. Ему это написали. Он повторил. Но особенно абсурдным и даже оскорбительным оно было в ответ на террористические атаки, в результате которых погибли тысячи американцев. К оскорбительному абсурдному моменту добавлялся тот факт, что Буша окружали мусульманские лидеры, которые осуждали атаки по узким основаниям, но разделяли общее религиозное мировоззрение угонщиков самолетов и кураторов из Аль-Кейды. Но в представлении Буша эти люди ничем не отличались от других американцев и, по сути, любили Америку так же сильно, как люблю ее я. Чушь собачья. Говоря эти вещи, президент просто выражал господствующую либеральную точку зрения, разделяемую всей нашей политической медийной элитой. Справа и слева, кстати говоря. Которая не смогла осознать религиозную и цивилизационную природу разразившегося конфликта. Для них было немыслимо, чтобы подлинные религиозные убеждения могли когда-либо побудить кого-либо совершить акт массового насилия, подобный 11 сентября. В конце концов, все религии по своей сути должны быть одинаковыми. Все они учат одному и тому же, более или менее, и все они изведутся к миру. Злые и циничные люди могут попытаться исказить религию, использовать ее для оправдания своих преступлений или политической программы. Но такие люди не являются и не могут быть истинными представителями религии. А вот на самом деле наоборот. Есть религии, которые оправдывают и ведут к преступлению, и есть люди, которые не поддерживают целиком эти религии. Вот, понимаете, оно именно зеркально, наоборот. Мы слышали подобные заявления снова и снова после 11 сентября, и особенно в преддверии войны в Ираке. Нам говорили, что все люди жаждут свободы, поэтому нас в Ираке встретят как освободителей. Ну, разумеется. Все страны должны быть организованы по принципу либеральной демократии Джефферсона. Вот это из области анекдотов. Поэтому мы должны обеспечить афганским женщинам возможность получать образование в области женских исследований. А афганским девочкам возможность посещать школу. Более того, мы могли бы привнести демократию в эти места, это сработало бы, потому что свобода и демократия – это то, что действительно хотят все и везде. Мы начали вот с этой вот погоней за с панацеей демократии. В своей второй инаугурационной речи вот президент Буш прямо сказал, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы искать и поддерживать рост демократических движений и институтов в каждой стране и культуре с конечной целью положить конец тирании в нашем мире. О, Господи, Боже, какая наивность. Какая наивность. Покончить с тиранией в мире может показаться абсурдной задачей для администрации Белого дома. Но они к этому относились серьезно у Буша. Я помню, когда в 2004 году после свержения Саддама Хусейна Госдепартамент направил профессора политологии Хиллсдейла в Ирак. Он входил в группу ученых, которые правительство поручило заложить основу для западного образца верховенства права и конституциализма в Коране, исламской традиции. Тот факт, что подобная основа еще не была заложена или обнаружена за предыдущие 1400 лет существования ислама и Корана, не остановил их. Они действительно считали это возможным, приложили огромные усилия для этой попытки, которая, конечно же, провалилась. То есть они пытались найти в Коране какие-то места, где говорится о верховенстве права и верховенстве конституции, светской конституции. Ну как это может быть? Что, они с ума сошли, что ли? Им никогда вот не приходило в голову, что не все религии и культуры одинаковые, не все они порождают одни и те же вещи. Им никогда не приходило в голову, что именно христианство, а не само голосование, стало причиной мира и стабильности на Западе, благодаря представительной демократии. Или им никогда не приходило в голову, что в мусульманской стране может быть невозможно создать основу для конституционной демократии из-за природы ислама. Или что-то не все на самом деле стремятся к свободе. Да, вы посмотрите на Россию. Скажите, русский народ стремится к свободе? Нет. Они стремятся к стабильности, чтобы был полон стол. Была водка на столе. Вот это их интересует. Их не интересует демократия, их не интересует свобода в таком виде. Некоторые люди стремятся к справедливости. Некоторые предпочтут месть свободе и процветанию. Если вести демократию в таком месте, как в Ираке, Сирии или Газа, люди могут не голосовать за западный либерализм, они могут проголосовать за Хамас. Вот что мы и видели в Газе. Хамас был законно избран жителями Газы. Даже если подобные вещи приходили в голову нашим лидерам, это вполне могло произойти. Поднимать их в то время было бы неуместно. И на самом деле почти никто ничего подобного не говорил. Все боялись это сказать, потому что получается, что демократия не работает. Что демократия не есть панацея. Вместо этого наши лидеры все больше укреплялись в версии мира, предложенной Стивеном Амброузом. Культурное настроение Запада в десятилетии до 11 сентября характеризовалось беззаботным оптимизмом и постхолодно-венной беззаботностью. После 11 сентября это настроение трансформировалось в официальную политику. Мы не только считали, что мы можем принести западную демократию племенным мусульманским народам, но думали, что сможем привести эти народы сюда, интегрировать их в американскую жизнь. Боже упаси. Но культурная пропаганда, которую нам внушали в школах на протяжении 90-х годов, сформировалась после 11 сентября. И мы начали в рекордных количествах ввозить мусульман из самых разных стран. Кстати, действительно, это началось после 11 сентября. Людей из тех же стран, которые праздновали и танцевали на улице, когда рухнули башни. По оценкам исследовательского центра Pew Research, число мусульман в США выросло с 2,4 миллиона человек в 2007 году, когда они впервые провели подобную оценку, до 5,5 миллионов сегодня. Вероятно, это заниженная оценка. Число мечетей также увеличилось за эти годы с 1200 до 2800. Для левых это было справедливо. В конце концов, в отсталости экономической депрессии мусульманского мира виновато наследие колониализма, американского вмешательства на Ближнем Востоке, утверждали они. А мы были обязаны этим странам разрешить массовую миграцию на Запад. И если мусульмане в странах третьего мира питали неприязнь к Америке, у них были на то веские причины. Сейчас это стало общепринятым мнением среди всех демократов. Мэр Нью-Йорка Мамдани, например, неоднократно защищает призывы глобализации интифады проводил предвыборную кампанию с такими людьми, как Хасан Пайкер, тот самый, который заявил, что Соединенные Штаты заслужили 11 сентября. Правым потребовалось появление Дональда Трампа, чтобы вообще говорить об этих вещах. И даже сейчас, если у вас хватит наглости, заметьте, что мусульмане в Америке не ассимилируются, потому что у них нет к тому никакого интереса, или что они воссоздают здесь, в Америке, версии своих родных мест, стран и культур, или что ислам несовместим с американским обществом, половина страны назовет вас расистом. Республиканцы этого смертельно боятся. В том-то и заключается истинное наследие 11 сентября. Это стало началом религиозной войны, которую мы проиграли, потому что мы отказались признать ее религиозную природу. Вместо этого мы придерживались светского взгляда на мир, в котором религия не предъявляет никаких реальных требований к своим последователям и не налагает никаких реальных издержек на неверующих. Спустя столько лет мы обязаны жертвам 11 сентября положить конец всей этой чепухе и наконец увидеть мир таким, как он есть на самом деле. Но кто это хочет делать? Понимаете, на демократов никакой надежды нет. Мы же понимаем это. Но скажите, есть ли надежда на республиканцев? Вот у меня надежды на них тоже нет. У меня уже надежды на Трампа нет. Трамп очень занят, понимаете, переименованием Джона Кеннеди Центра. У него это очень важная тема для разговора. Понимаете, вот он занят этими вещами. Скажите, а почему он не занят, понимаете, реформой образования? Мы уже много раз про это говорили, что какие-то вещи, которые, в принципе, он бы мог сделать даже при не очень дружественном для него парламенте, то есть Конгрессе, он все равно мог бы их сделать. Понимаете, он не делает, понимаете, он не делает эти попытки, он не хочет никому ничего объяснять, он хочет давить на пролом. А когда на пролом не получается, он отступает. То есть, понимаете, интересная вещь, которая обнаружилась, кстати, обнаружилась в Иране. То есть, если Дональду Трампу дать несколько раз щелчком по носу, он теряет к этому интерес, потому что он не может быстро победить. Ну вот, если будет по-другому, я хотел бы, чтобы было по-другому. Окей, я это первый скажу, что что-то изменилось. Но пока оно именно так. А с исламом, понимаете, вот со всей этой программы, мы вот так действовать не можем. Мы должны конкретно поставить себе цели. Как и мы должны поставить цели, например, в такой стране, как Иран. Что мы хотим там достигнуть? Чего мы добиваемся? Уже скажите это, наконец. И не отступайте от этого решения, если вы его приняли. Потому что, понимаете, мы доказали всему миру вокруг нас, что нас можно пересидеть. Что мы не готовы воевать до бесконечности. Что у нас, понимаете, что мы, у нас, да, есть цена, за которую мы, вот, да, вкладываем во все это. То есть, если русские, понимаете, они за ценой не постоят, понимаете, то мы, да, постоим. И вот это наша стратегическая слабость, понимаете, которая даже при Трампе себя совершенно четко проявляет. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Всего доброго.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 АМ. Настройтесь.
1: Новости на
18: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследование Стэнфордского университета показало, на животных некоторые детские опухоли мозга образуют электрические связи со здоровыми нейронами, а противоположные... судорожный препарат способен вмешиваться в этот процесс и замедлять рост опухоли. Речь пока идет о доклинических результатах, а не о готовом лечении для пациентов. Американские исследователи изучают режим, при котором человек принимает пищу только в течение 8-часового окна. Первые результаты указывают на возможное улучшение некоторых симптомов и биологических показателей заболевания. Пока это ранние исследования, поэтому говорить о доказанном лечении рано.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
18: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
19: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

кредитной политики на фоне растущих рыночных и экономических ожиданий того, что Центробанк повысит процентные ставки, вопреки призывам президента к их снижению. Согласно последнему опросу, 86 из 100 опрошенных экономистов прогнозируют, что ФРС повысит ставки на 0,25%, в результате чего целевой диапазон процентных ставок составит почти 4%. Ожидания повышения усилились после того, как данные по инфляции за август показали, что ценовое давление остается высоким. Тем временем цены на нефть превысили $100 за баррель из-за перебоев в поставках, что еще больше усилило давление на инфляцию. Рынок облигаций также находится под давлением. Доходность десятилетних казначейских бумаг превысила 5%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Выступая перед Конгрессом в начале недели, глава казначейства Скотт Бессон заявил, что на динамику доходности облигаций влияют многие факторы, включая проблемы на рынке. Он также признал, что фискальная ситуация в США является фактором, который необходимо учитывать в контексте роста стоимости государственных заимствований. Тем временем президент Трамп продолжает призывать Федрезерв снизить процентные ставки, утверждая, что в стране должны быть самые низкие процентные ставки в мире. ФРС, в свою очередь, заинтересована в поддержке ценовой стабильности. Будет ли ставка повышена или не будет ставка повышена, достоверно неизвестно, поскольку председатель ФРС Кевин Уорш, в отличие от предшественников, не подает сигналов о дальнейших шагах заранее. Большинство аналитиков все же прогнозирует повышение. Если ставку повысят, это повлечет еще один резкий сдвиг в сфере экономики, которая переживает и без того нестабильный период. Решение принимается за 7 недель до промежуточных выборов, при том, что сакраментальный вопрос «чё почём» играет ключевую роль для электората. Трейдеры Уолл-стрит ожидают повышения с вероятностью 90%. При этом они прогнозируют не одно, а целых 3 повышения в сентябре, декабре и марте. 22 штата и округ Колумбия подали иск против администрации президента Трампа из-за нового правила, которое расширяет основания для отказа иммигрантов в получении грин-карты. С 18 сентября будет учитываться получение заявителям государственной помощи, в том числе продовольственных льгот, медикейд и жилищных субсидий. Иными словами, иммиграционные власти на местах непрозрачно намекают: в Америке лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Теперь иммиграционное законодательство позволяет отказать заявителю во въезде в страну или предоставлении статуса постоянного жителя, если чиновники придут к выводу, что в будущем он, вероятно, не сможет обеспечивать себя самостоятельно. Во время первого президентского срока Трампа перечень программ, которые могли учитываться при определении статуса Public Charge, был расширен. В него, в частности, вошли программы SNAP, большинство видов Medicaid и некоторые программы жилищной поддержки. Администрация Байдена пересмотрела эти нормы. Согласно правилу 2022 года, иммиграционные офицеры могли учитывать получение SSI и некоторых других видов денежной помощи, но не денежные льготы, включая фудстемпы, при принятии решений не учитывались. DHS и входящая в его структуру USCIS вновь переписали требования. Новое окончательное правило не содержит исчерпывающего перечня видов госпомощи, которые могут приниматься во внимание. В документе говорится, что DHS сможет учитывать дословно получение любых соцпособий, предоставляемых с учетом уровня дохода. Истцы предупреждают, что из-за опасений за свой миграционный статус семьи могут начать отказываться от положенных им льгот. Это, по мнению экспертов, приведет к росту бездомных и росту числа заболеваний. Геронтократия – наше все. 84-летний сенатор-республиканец Митч МакКоннелл впервые за 3 месяца появился в Капитолии. Политик приехал в инвалидном кресле и принял участие в голосовании. МакКоннелл отсутствовал с середины июня, когда упал у себя дома в Вашингтоне и ненадолго потерял сознание. После госпитализации у него также выявили пневмонию. О возвращении к работе сенатор написал в соцсети X. «Сегодня я впервые после тяжелого падения в июне проголосую в Сенате», – сообщил политик. По словам МакКоннелла, восстановление оказалось долгим и изматывающим. Реабилитацию дополнительно осложняют последствия полиомиелита, перенесенного в детстве. Политик признал, что пока не вернулся в прежнюю форму и по рекомендации докторов продолжает физиотерапию. При этом он заявил,
заверил лидера республиканцев Джона Тюна, что постарается присутствовать на важном

0: важных голосованиях, когда его голос потребуется фракции. Срок полномочий МакКоннелла завершается в январе следующего года. Ранее он объявил, что не станет переизбираться. Проблемы со здоровьем у него возникают не впервые. В 23-м году во время пресс-конференции он внезапно замер и примерно на 20 секунд застыл перед камерами. Спустя месяц эпизод повторился. В октябре прошлого года сенатор упал в коридоре Капитолия, когда активистка задавала ему вопрос о действиях иммиграционной и таможенной полиции. МакКоннелл один из тех, на ком в Вашингтоне все держится. Про таких сейчас говорят слон. Ну, модно говорить. МакКоннелл – слон республиканской партии, символом которой действительно является это животное. За глаза его называют старым вороном, мрачным жнецом, Дартом Вейдером и ядерным Митчем. Нынешний хозяин Белого дома не разговаривает с МакКоннеллом уже несколько лет, с тех пор, как он отказался поддержать его при попытке оспорить победу Байдена. Именно поэтому МакКоннелла стали ненавидеть миллионы трампистов. Для них он не лидер консерваторов в законодательной власти, а олицетворение Вашингтонского болота, которое надо осушить. По прогнозам, МакКоннелл уйдет из большой политики в маленькую, но скучать по нему, видимо, никто не будет. Леди Гага, которая недавно впервые стала матерью, не могла забеременеть несколько лет из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказали друзья 40-летней певицы изданию Page Six. В октябре прошлого года Гага призналась, что очень хочет стать мамой и надеется, что это будет ее следующая главная роль. О ее проблемах со здоровьем было известно и раньше. В 13-м певица перенесла операцию после перелома шейки бедра, а через 4 года рассказала о жизни с фибромиалгией, хроническим заболеванием, которое вызывает сильную физическую боль и усталость. В 2021 году артистка призналась, что у нее случился нервный срыв спустя годы после того, как в 19 лет ее изнасиловал музыкальный продюсер, в результате чего она забеременела и сделала аборт. Имя продюсера она публично не называла. На днях стало известно, что Леди Гага впервые стала матерью. Ее вместе с женихом, 42-летним предпринимателем Майклом Полански и новорожденным, заметили во время прогулки в Калифорнии. Считают, что первенец артистки появился на свет благодаря суррогатной матери. В последнее время она не прекращала вести публичную жизнь, посещала светские мероприятия, и никто не заметил даже намека на ее интересное положение. Чтение книг для удовольствия связано с лучшим психическим здоровьем, развитием когнитивных навыков и более низким риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Кембриджского университета. Поощрять чтение стоит с раннего возраста, с молодых ногтей. Но на самом деле начинать никогда не поздно. Чтение может приносить пользу на протяжении всей жизни, в том числе в старости. В отношении детей эксперты советуют не ограничиваться классическими романами. Комиксы тоже могут стать способом заинтересовать ребенка чтением. Начинать можно с любой темы, например, с книги по мотивам любимой игры или сериала. У взрослых чтение связывают со снижением стресса, лучшим расслаблением и большей эмпатией. Регулярное чтение и другие интеллектуально стимулирующие занятия сокращают вероятность когнитивных нарушений. Дополнительную пользу может давать совместное чтение. Книжные клубы помогают поддерживать социальные связи и уменьшать чувство изоляции. Генпрокурор Тодд Бланш не собирается расследовать возможное участие российского бизнесмена Умара Кремлева в организации свадьбы Дона-младшего. Об этом он заявил журналистам в Белом доме. Бланш утверждает, что президент Дональд Трамп не знает, кто такой Кремлев. Когда вы спрашиваете, веду ли я расследование, расследование чего? Хитро, вопросом на вопрос, ответил генпрокурор. Он напомнил, что сын президента назвал Кремлева своим близким другом и что Трамп-младший принял подарок перед свадьбой. Жена Трампа-младшего Беттина откликнулась на публикацию постом в Инстаграме, уточнив, что финансирование Кремлева самой церемонии свадьбы не касалось. Медиа ProPublica выпустила расследование, в котором говорилось, что часть расходов на свадьбу на Багамах оплатил глава Международной ассоциации бокса. Журналисты выяснили, что Кремлев потратил сотни тысяч долларов на аренду острова, фейерверк и другие расходы. Деньги поступили со счета в Дубае. представитель Трампа-младшего не стал отрицать это. Он назвал Кремлёва личным другом Дона, с которым его связывают исключительно личные отношения на почве общей любви к боксу и отдыху на природе. После публикации материала член Палаты представителей и старший представитель Демпартии в Комитете по надзору Роберт Гарсия начал собственное разбирательство. Авторы публикации рассказывают о том, как Кремлёв, до 2010 года он носил фамилию Лутфуллоев и с ней имел судимость за вымогательство и побои, строил карьеру в управлении российским боксом. В нелегкие для Международной ассоциации бокса времена он привел туда в качестве спонсора «Газпром». Умара направляет Путин. Так спорт использовался в качестве мягкой силы, рассказал собеседник ProPublica. После вторжения России в Украину над Кремлёвым нависла угроза международных санкций. Перестраховываясь, Кремлёв перевел большинство денежных операций из Швейцарии в Эмираты. Тем не менее, в 2023 году Международный олимпийский комитет отстранил его федерацию от участия в олимпийском боксе. Среди причин была названа неготовность достоверно объяснить источники финансирования или раскрыть полную структуру зависимости от одной из госкомпаний. На данный момент неясно, что хотел получить взамен Кремлёв, делая такой щедрый подарок. Возможно, получить близкий доступ к семье Трампа, резюмирует медиаиздание. В Израиле в Министерстве культуры и спорта готовят правовое обоснование для лишения господдержки культурных учреждений, решивших показать документальный фильм «НАЗА» о действиях ЦАЛЯ в Газе. Параллельно Совет по кинематографии объявил, что в связи с выходом картины намерен пересмотреть систему начисления баллов кинофестивалям при распределении государственных денег. В заявлении Совета говорится, что он поддерживает разнообразие мнений, но считает, что НАЗА переходит красную черту и что использование в фильме анонимных источников вызывает вопросы о достоверности представленных свидетельств. Фильм Юваля Авраама и Рахель Шор посвящен действиям израильской армии и основан в том числе на анонимных интервью с военнослужащими и сотрудниками разведки. На завершившемся Венецианском кинофестивале НАЗА получил специальный приз жюри. Вильгельм Схафане, капитан фрегата Уте Никлас, приняла командование над кораблем Рейнланд-Пфальц. Она стала первой женщиной в истории немецких ВМС, получившей такую должность. Никлас ранее занимала пост первого офицера на военном корабле аналогичного класса. Уроженка Ольденбурга обладает большим опытом службы. Теперь ей предстоит подготовить фрегат и экипаж из 126 военнослужащих к возвращению в строй. Женщины по-прежнему составляют меньшинство в Бундесвере. Свободный доступ ко всем военным специальностям они получили только в 2001 году, а путь до командования фрегатом занимает 15 и более лет. В прошлом году Дания стала первой скандинавской страной, которая распространила обязательную военную службу на женщин. Парламент принял новый закон, согласно которому датчанки, достигшие 18 лет, будут участвовать в призывной лотерее наравне с мужчинами. Джессика Кэмпбелл будет работать в системе клуба Национальной хоккейной лиги НХЛ Нью-Джерси Девилс. Канадка займет пост менеджера по развитию игроков. В апреле Кэмпбелл по истечению срока контракта покинула Сиэтл Кракен, где с 24 года работала ассистентом главного тренера Дэна Байлсме. Кэмпбелл 34 года. В качестве игрока она завоевала серебро чемпионата мира 2015 года в составе сборной Канады. Тренерскую карьеру начала в 22-м. Ранее была помощницей главного тренера в клубе американской хоккейной лиги Coachella Valley Firebirds, а также входила в штаб мужской сборной Германии на чемпионате мира. 64-летний Том Круз впервые после 20-летнего перерыва вновь снялся для обложки журнала GQ и дал изданию живое интервью. На контакт с журналистами актер пошел в рамках промо-кампании своего нового фильма «Диггер» режиссера Алехандро Иньярриту. На обложке Круз позирует в полностью расстегнутой винтажной черной рубашке, обнажив пресс и в классических джинсах Levi's. В ходе разговора Круз прокомментировал свою репутацию чересчур требовательного, жесткого и неутомимого перфекциониста на съемках. Актер заявил, что всегда предупреждает коллег об этом заранее. Обсуждая свои каскадерские трюки, актер признался, что его тяга к опасности – это не просто просто адреналин, а философия жизни. Ему нравится стоять на краю обрыва, как в прямом, так и в переносном смысле. Самой цитируемой стала часть интервью, где журналист Зак Берон попытался выяснить, почему Круз так долго избегал больших интервью. Ответ актера оказался настолько путанным, что пользователи интернета назвали его набором случайных фраз. Круз наиболее известен как бессменный исполнитель роли суперагента Итана Ханта во франшизе «Миссия невыполнима» и пилота Мэверика в дилогии «Топ Ган». Что касается его личной жизни, актер был женат 3 раза на Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. У него 3 детей. Последним публичным романом Круза были отношения с Анной де Армас. Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Смотрите наш канал каждый день. До свидания.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
1: вас произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Сутки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Сингапуре начали платить жителям за чтение книг вместо просмотра ленты соцсетей. Для получения одного сингапурского доллара необходимо читать ежедневно в течение 50 дней. В Южной Корее выпустили мультсериал, который обожают собаки и кошки. Домашние животные стали главными поклонниками сериала «Тюленьки» от создателей «Бэби Шарк». В соцсетях начал распространяться слух о том, что создатели сериала якобы специально использовали только те цвета, которые могут видеть кошки или собаки. Хотя в действительности «Тюленьки» изначально создавались для детей, мультипликаторы случайно подобрали подходящую для домашних питомцев палитру. Барак Обама сообщил о кончине любимицы семьи, 13-летней португальской водяной собаки Санни. Санни появилась в семье Обамы в 2013 году, когда Барак был президентом во второй раз. Он назвал ее энергичной спортивной собакой, которая к тому же трогательно заботилась о своем старшем брате Бо, которого не стало в 2021 году. Она любила девочек, даже когда они докучали ей, пока она дремала. Мы будем ужасно скучать по ней и думаем, что теперь она рядом со своим старшим братом и присматривает, чтобы с ним все было в порядке, сказал Обама. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. ФРС впервые за 3 года повысила ключевую ставку вопреки Трампу. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. ФБР больше не будет отказывать в найме кандидатам, которые занимались зоофилией, платили за секс или воровали у работодателя. В Малхут, прогрессивное еврейское общение в Джексон-Хайтс в Квинсе, 20 и 21 сентября пройдут службы Йом-Кипура. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 79 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
4: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
3: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
4: Театральная гостиная «Davidson Radio» представляет.
3: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
4: 3 новеллы, 3 судьбы, 3 истории любви.
3: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
3: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Театральная гостиная «Davidson Radio». «Солнечный удар».
4: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
5: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ждем вас с любовью.
4: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
21: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
20: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.

0: дирекция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
5: Ну кому это нужно?
6: Михаилу Братславскому!
4: В программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Желаю всем, кто соблюдает еврейскую традицию Гмар Хатима Тува, приближается Йом-Кипур, надо относиться к этому серьезно, возможно, многие из вас будут держать пост, но об этом можно поговорить и попозже. Цом-каль, говорят на иврите, легкого поста. Но помимо этого, я бы хотел еще добавить несколько слов благодарности тем, кто поддерживает мои программы, после чего я начну игровую программу «Эрудит», и у вас будет возможность попробовать свои силы еще раз и еще раз вспомнить ответы на вопросы, которые вам знакомы. Возможно, вы догадаетесь логическим образом, примете правильное решение, нажмете соответствующую цифру на своем телефонном аппарате. Но об этом чуть позже. А пока я бы хотел отметить несколько, на мой взгляд, весьма важных вещей. Во-первых, напомнить о том, что все, кто имеют право на работу, имеют возможность обратиться в крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care. Предлагается немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка, а это Квинс, Бруклин, это Манхэттен, это Бронкс, это Стейтен-Айленд, это округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, а также Фараковый. Позвоните по телефону 718-232-4850 и вас примут на работу. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще и дополнительные бонусы. Напомню, дорогие друзья, агентство предлагает целый ряд интересных программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода в сутки. Если у вас есть в семье человек, который не может не в состоянии себя обслуживать, ему нужна помощь круглые сутки, то программа 12 плюс 12, и вы можете вместо Nursing Home оставить своего родственника дома. 718-232-4850. Программа краткосрочной помощи. В случае аварии, травмы, перелома, возможно, инфаркта или инсульта, когда нужно какое-то время на восстановление, а потом человек в состоянии самостоятельно себя обслуживать. Есть такая краткосрочная программа. Позвоните в агентство 718-232-4850. Вам подберут человека, который в этом деле разбирается. И еще одна программа для детей. Здесь нужен специалист, специалисты, которые специальным образом подготовлены. И есть логопеды, физиотерапевты, массажисты, специалисты, которые могут помогать с дошкольным образованием и помощью. Есть специалисты, которые будут помогать ребенку после школы с выполнением домашних заданий, занятий спорта, обучение дисциплине и многое другое. Оплачивается городом, оплачивается страховкой. Сколько часов и как это оформить, можно узнать по телефону 718-232-4850, 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Еще одно сообщение касается приближающегося, неумолимо приближающегося концерта, который пройдет практически в канун Дня Благодарения, это будет ноябрь месяц, меньше чем за 10 дней, почти чуть-чуть больше, чем неделя до Дня Благодарения, и реально это грандиозное событие надвигающейся осени, вернее осени, которая уже вот-вот и будет в разгаре. Напомню, что к нам приезжает из Израиля замечательный исполнитель Константин Ритт-Кобылянский, он будет вместе с Эллой Пасек выступать в синагоге в еврейском центре. Я вас туда приглашаю, я буду ведущим этой программы и с нетерпением жду этой совершенно незабываемой встречи.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритт-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Брацлавский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Дорогие друзья, мы начинаем нашу программу, и я с радостью хочу вам напомнить о том, что правила игры «Эрудит» не изменились с момента, когда мы ее, эту игру, только начали, а с тех пор прошло уже, наверное, 21 год точно прошел. Я приглашаю вас, регистрация на игру 718-303-75-70, правила игры очень простые. Я читаю вопрос, далее предлагаю три варианта ответа, далее у вас есть 15 секунд для того, чтобы принять решение и ответить соответствующие цифры на своем телефонном аппарате, цифры 1, 2 или 3, если вы ответили правильно, то компьютер вас переведет на следующий уровень сложности. Если же вы ответили неправильно, компьютер вас удалит. Таким образом, до 12 вопроса дойдут те, кто ответит на все вопросы правильно. Бывали иногда случаи, никто не приходил к 12 вопросу, не добирались. И я вручал призы на 11, даже на 10 вопросе. А бывает так, что и по 5 человек добирается, 5 игроков добирается до 12 вопроса. По-моему, один раз даже было 6 игроков ответили правильно на все 12 вопросов. Так что шанс есть у всех. Что же я подарю победителям нашего сегодняшнего интеллектуального забега? А подарю я вам замечательный бальзам «Мустаг». Это особый продукт, продукт, который можно было бы подарить, по сути, в любой дом, где есть люди, которые уважают, скажем, фитотерапию, например, да, мне всегда нравился анекдот, вот если ты просто пьешь водку, так ты алкоголик, а добавь туда немножечко ромашки, да, водку в эту, все это уже фитотерапия. Так и здесь. Получается, что этот бальзам состоит из 58 природных компонентов, которые имеют свойства, лекарственные свойства, оздоровительные свойства. Там и кора, там и ягоды, там и корни, там и листья, там и плоды. В общем, перечислять все не буду, но факт остается фактом. Бальзам «Мустаг» относится к черным бальзамам, и он имеет крепость 45 градусов. На вкус он ликерного, сладенького вкуса, то есть его можно и так подпить чуток, а можно добавить в чай, в кофе, или же, допустим, на пирожное, или же на торт немножечко накапать. А может быть, знаете, делают такие вкусные пьяные бабки. Вот, бабки не деньги и не пожилые женщины, а это такие вкусные блюда, пьяные бабки. Хорошо, друзья мои дорогие, напомню, что регистрация длится всего 90 секунд, и вам надо успеть за это время набрать тот самый номер, о котором я сказал выше. И вот сейчас, внимание, старт. Вопросы сегодня у меня и на знания, скажем, биологии где-нибудь какого-нибудь 4, 5, 6 класса, если мы там это учили, я уж точно не помню классы. Ну и на знание музыки какое-то совсем простое, прям честно. И на воспоминания из нашей прошлой жизни. В общем, вопросы не такие уж сложные, я уверен, что вы справитесь. Телефон для регистрации 718-303-7570. 718-303-7570. Регистрация 90 секунд, то есть полторы минуты. Все, кто успеют зарегистрироваться в это время и смогут принять участие в нашем игровом эфире, у вас у всех есть возможность добраться до 12 вопроса. 718-303-7570, 303-7570, радиотелефонная игра «Эрудит». Очень простая игра. Главное, что у нее есть свои поклонники, которые играют в нее на протяжении уже долгих-долгих лет. Иногда в Вы помните вопросы, которые я задавал там 5, 6, 10 лет тому назад? Некоторые игроки говорят, да, был такой вопрос, а я вот вижу, я знаю, откуда взял. Вот, вижу, взял его там 10 лет назад, задавал такой вопрос. И сам помню. А некоторые помнят даже, кто на него ответил и что на него ответили. Так что я в вашей памяти уверен абсолютно. 718-303-7570, но при этом все равно хочу ее проверить, вашу память. 718-303-7570. Время регистрации закончено. Мы начинаем. В игре 118 игроков. В принципе, приличная команда. Достаточно для того, чтобы добраться до 12-го вопроса. Внимание, первый вопрос. Давайте, друзья, скорее, наверное, я вам предложу попробовать вспомнить что-то, потому что наверняка и вспомнить можно, как вы в детстве игрались, а кто-то, может быть, и до сих пор играет с детьми в детстве на улице в траве. У паука именно столько конечностей. 8, 6, 4.
2: Введите свой ответ.
0: Давайте вспоминаем у паука. 8, 6 или 4. 5 секунд осталось. Ого-го, сколько еще не ответили. Ну-ка быстрее, вспоминаем пауков. Ну, за бортом игры осталось приличное количество людей. Знаете сколько? 11 человек. 11 человек так и не смогли выбрать сколько. Цифру 4 я сразу отметаю, понятное дело. Но вот между 6 и 8 возник большой спор. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Из уроков ботаники я помню, что у насекомых 6 лап.
0: Так, хорошо, понял. А что вы скажете? Здравствуйте.
4: Я думаю, что восемь.
0: И вы абсолютно правильны. Правы, конечно. У пауков 8, а у насекомых, как было сказано выше, 6. И это тоже правильно. Но просто с пауками тут немножко другая история. Внимание, комментарий. Очень часто люди путают пауков с насекомыми. Как можно легко отличить паука от любого насекомого? Очень просто. Для этого необходимо сосчитать, сколько ног у паука. Запомните, что пауков всегда 4 пары ног, то есть 8 лап. А у прочих насекомых 3 пары ног, то есть 6 лап. Каждая нога у паука состоит из 7 членников. Тазика, вертлуги, бедра, чашечки, голени, предлапки и, как вы догадались, конечно же, самой лапки. На концах лапки иногда встречается непарный ноготок. Такая фобия, как боязнь пауков, получила название арахнофобия. У многих людей вид, напоминание, фотография, уж тем более ползущий по стене паук, может вызвать приступ панического страха. Надеюсь, что среди радиослушателей такого нет, ибо вы бы уже убежали от радиоприемника. Мы переходим ко второму вопросу. Внимание, второй вопрос. Эх, песня! Вспоминается анекдот. Но это не анекдот, это фрагмент из какого-то КВН, я не помню. Но лицо девушки помню, которая это говорила. И она говорит, приходит домой к мужу, а муж спрашивает, что ты сегодня приготовила на ужин? А она становится ровненько и говорит, песня! Ну, и дальше поет песню. Песня, пошлю его на... Куда? Кого? И здесь надо вспомнить, как там оно было дальше. На небо, на бам... На хутор.
2: Введите свой ответ.
0: Пошлю его на небо, на бам или же на хутор. Вспоминаем песню. Если вы вспомните, кто поет, то наверняка и песню-то вспомните. И ответ правильный дадите. Остался у нас человечек за бортом игры. Ответы разделились. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Я думаю, что первый.
0: На небо. Кто поет песню «Пошлю его на небо»? Помните?
4: Точно не помню.
0: Точно не помните, но многие из вас помнят. «Пошлю его на небо за звездочкой». Вот так, наверное, вспомнили, да? Лолита Марковна Милявская. урожденная Горелик, российская певица, актриса, телеведущая, режиссер, больше известна под сценическим псевдонимом Лолита, родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево, Закарпатье, Украинская ССР. Ее отец Марк Львович Горелик был конферансье, а мать Алла Дмитриевна Никифорова – эстрадной певицы. После окончания школы подала документы в Тамбовский филиал Московского института культуры по специальности режиссура культ массовых представлений и праздников. В 1985 году она его закончила. Уже в 16 лет юная Лолита работала бэк-вокалисткой у Ирины Понаровской, а в 87 году Александром Цикало и Лолитой Милявской создана поп-группа, которая называлась «Кабаре Дуэт Академия». Помните? Дуэт пользовался большой популярностью до конца 90-х. Очень смешной дуэт. Он маленький, полный. Она высокая, мощная. С конца 95-го года Лолита и Александр стали ведущими ТВ-программы «Утренняя почта» на ОРТ. А с 97-го года вели программу «Доброе утро, страна» на РТР. Более 10 лет Лолита выступала вместе с мужем Александром Цикало. Однако непримиримые противоречия привели к конце концов к их разводу. И через несколько месяцев после развода Лолита родила дочь Еву. Весной 2000 года Лолита начинает заниматься сольной карьерой. Ее мужья. Первый – это Александр Милявский, вот откуда фамилия. Второй – Александр Цикало, это был 86-й год. Александр Цикало, 87-97, оттуда дочь Ева. И третий был Александр Зарубин, 19 июня 2004-2009. Четвертый, может, Дмитрий Иванов, 2010 год, ну и вот в настоящее время, знаете, я не проследил тот же Иванов или уже кто-то новый. Да, в общем, не так сильно интересуюсь, надо будет у Наташи Быстрицкой поинтересоваться, она в курсе всех подобных событий. Правильный ответ – небо. Ответ под номером один, и мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас, друзья мои дорогие, он под номером три. Третий вопрос, он такой. Внимание. В Советском Союзе большой популярностью пользовался журнал «Химия и жизнь». Химия или жизнь? Химия или физика? Вот в чем вопрос.
2: Введите свой ответ. Введите свой ответ.
0: Вопрос простой. Подставы его не назову, но улыбку хотелось у вас вызвать. Осталось 2 секунды. Главное успеть ответить в таком случае. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мишенька. Элементарно, ладно. Химия и жизнь.
0: Химия и жизнь. Спасибо, спасибо. Действительно, Ватсон не ошибся. Или же кто в данном случае у нас не Ватсон был. У нас был сам главный герой. Итак, в Советском Союзе большой популярностью пользуется журнал «Химия и жизнь». Это и есть правильный ответ. Научно-популярный журнал основан в 1965 году под названием «Химия и жизнь. Х и Ж». И издавался до 1996 года, то есть, в общем-то, достаточно приличный срок. А с 1997 он выходит под названием «Химия и жизнь-21 век» с 97-го. За 3 года до наступления 21 века. Объем журнала 72 страницы, издается ежемесячно. По тиражу журнал входит в число 4 самых известных научно-популярных периодических изданий в России: «Наука и жизнь», «Знание и сила», «Химия и жизнь 21 век» и «Техника молодежи». Я помню эти журналы с детства. В 2002 году журнал был отмечен престижной Беляевской литературной премией за достижения в области просветительской деятельности. А еще был журнал «Нева», да и другие интересные журналы. Друзья мои дорогие, у нас середина часа в Нью-Йорке. Время прерваться на короткую новостную паузу. Оставайтесь с нами. После новостей мы вернемся на территорию программы «Эрудит».
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Индии женщина 15 дней считалась пропавшей без вести после того, как ее унесло течением реки Ганг. В итоге ее нашли живой в 50 километрах от дома. Сунайна Деви пропала 31 августа. После религиозного обряда она зашла в реку, чтобы искупаться, но попала в сильное течение и была унесена вниз по реке. Сунайне удалось доплыть до небольшой хижины, но из-за разлива воды выбраться оттуда самостоятельно она не могла. Около 15 дней Сунайна оставалась в хижине и выживала, выпивая воду из Ганга. Не дождавшись помощи, она решила выбраться самостоятельно, но снова оказалась в глубокой воде и начала тонуть. Ее услышали рыбаки, находившиеся рядом на лодках. Они вытащили ее из воды и доставили в полицейский участок, где связались с семьей. После возвращения домой врачи диагностировали у нее сильную слабость и назначили лечение. 9-летний американец потратил 118 тысяч долларов на рекламу роликов про Майнкрафт и Роблокс на своем YouTube-канале. Об этом рассказал его отец. Ему 9 лет, он довольно хорошо разбирается в технике, поэтому мы просто думали, что он развлекается, играя в видеоигры и выкладывая их на YouTube, поделился Дэйв. Тайные финансовые операции вскрылись очень просто. Мужчину вызвали на работе на разговор с корпоративным менеджером и сотрудниками финансового отдела. Там он узнал, что с выданной ему компанией картой было снято больше 100 тысяч долларов. Увидев транзакции, Дэйв сопоставил факты и понял, куда были потрачены деньги. Как рассказал сам отец еще в начале блогерской карьеры сына, когда видео набирали по 5 просмотров, он решил его поддержать. Тогда Дэйв помог устроить небольшую рекламную кампанию на $20. Сын Майкл, увидев, как это делается, дальше начал самостоятельно использовать рекламные инструменты. Деньги он брал с корпоративной карты папы, привязанной к аккаунту Google. Дэйв отметил, что не верит, что сын осознает значимость расходов, и признался, что несет ответственность за предоставленный доступ без ограничений к финансам. Сейчас семья планирует удалить сохраненные платежные данные, установить лимиты на расходы и поставить родительский контроль. На время семейных разбирательств работа канала будет приостановлена.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Новость, да, такой маленький Березовский имеет уже свой канал, 9 лет, здорово, очень интересная история. И, друзья, мы продолжаем игру. Напомню, что в эфире программа «Эрудит» с Михаилом Брославским, за звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Мы прошли с вами целых 3 сложных вопроса, переходим к 4-му вопросу, надеюсь, что так вот очень просто мы больше игроков терять не будем. 4-й вопрос. Именно этим нужно было обменяться на Руси, чтобы стать названными братьями. Ремни, капля крови, нательные крестики.
2: Введите свой ответ. Введите свой ответ.
0: Именно этим нужно было обменяться на Руси, чтобы стать названными братьями.

0: крестиками менялись.
1: Крестиками, конечно, правильный ответ. Кровные братья кровью. Кровью, да? Резали руку или как-то там по-другому, но, в общем, соединяли кровь. А вот названные братья, или же крестовые братья их еще называют, нательные крестики. Крестовые братья, или братья по кресту, братья названные их еще называют, или побратимы. Мужчины, обменявшиеся нательными крестиками по отношению друг к другу. Названный брат, названная сестра, человек, не состоящий в биологическом родстве с данным человеком, но согласившийся на братские или сестринские отношения добровольно. Обычно такие соглашения, они двухсторонние. В качестве примера приведу вам такой пример. Названные братья, бывший вице-премьер Российской Федерации Владислав Сурков и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обменялись крестиками. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы переходим к пятому вопросу. Вопрос такой. Одним из мужей Софи Лорен был Карло Конти, Карло Понти, Карло Монти.
2: Введите свой ответ.
1: Одним из мужей Софи Лорен был Карло Конти, Карло Понти, Карло Монти. Быстрее, друзья, 6 секунд осталось, вам надо торопиться. Время закончилось. Вам слово. Здравствуйте.
3: Монти.
1: Монти. Вы что скажете? Нет, залетело. Пожалуйста, вы что скажете? Здравствуйте.
4: Третий Монти.
1: Хорошо. Так. Не было такого Карло Монти. Не было такого Карло Монти. Ну, дать вам возможность попробовать ответить.
3: Хуёньте, блядь.
1: Нет такой фамилии в нашей игре. Это четвертая фамилия. Итак, Карло Конти, Карло Понти, Карло Монти. Ну и вот той, которой не было. Правильный ответ у нас Карло Понти. Ответ под номером 3. Немножко вам добавлю информации по поводу этого человека. Кто же он был? Понти принадлежит знаменитый афоризм. Если фильм имеет успех... это бизнес. И если фильм не имеет успеха, это искусство. Что могло привлечь одну из самых красивых женщин мирового кинематографа Софи Лорен к незрачному кинопродюсеру Карло Понти? Имея возможность выбирать между лучшими из героев экрана, Софи была в восторге от совсем не похожего на них невысокого, лысого и сдержанного миланца Понти, который был старше ее, к тому же на 20 лет. Их не понимали, им завидовали и даже посмеивались. А они безоглядно любили друг друга. Не замечая всех этих злопыхательств, ради любви они обрекли себя на изгнание. Приняли французское гражданство и обманули Ватикан. Их союз можно назвать счастливым с одной лишь пометкой – переживаний, выпавших на долю Софи Лорен и Карло Понти. Хватило бы на несколько жизней. Роман знаменитого кинопродюсера и обаятельной актрисы начался банально и грозился стать классической историей запретной любви, но все преграды и предубеждения на пути настоящих чувств рассыпались в прах. Влюбленные прожили вместе более полувека до самой смерти Карло Понти. Более 50 лет. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. 6-й вопрос. Вопрос такой. Берингов пролив открыл кто? Беринг, Дежнев, Кук.
2: Введите свой ответ.
1: Берингов пролив открыл Беринг, Дежнев или же Кук. 10 секунд у вас. 8, 7, 6... Большее количество правильных ответов. Давайте спросим вас, пожалуйста.
4: Логически Беринг.
1: Логически, конечно, Беринг. А вы что скажете? Здравствуйте.
0: А не логически Дежнев.
1: А не логически Дежнев. А у нас не все логика. У нас еще иногда немножко и не логика. Что вы скажете? Здравствуйте.
0: Дежнев.
1: Дежнев, конечно. Правильный ответ у нас под номером 2. Но за попытку, как говорится, спасибо. Вернувшись с берегов Чукотки, Семен...

0: Дежнев писал: «Я голову свою складывал, раны великие принимал, холод и голод великий терпел и помирал голодной смертью». Однако до конца своей жизни он не узнал, что открыл пролив между Азией и Америкой. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, 7-й вопрос. Так. Конюшина, которую косил Ясь. Что же это такое? Конюшина, которую косил Ясь. Это клевер, овес, рожь.
1: Введите свой ответ.
0: Конюшина, которую косил Ясь, это клевер, овес или же рожь. Время закончилось. Ответы ваши получены. Вам слово. Здравствуйте.
2: Конюшина – это клевер по-белорусски.
0: Это клевер по-белорусски. А вы говорите по-белорусски. Здравствуйте.
2: Нет, а зачем по-белорусски? Надо говорить по-английски вообще. Но это все-таки клевер.
0: Это клевер. Это клевер. Вы абсолютно правы. Действительно так и есть. Клевер. Он же конюшина, который ясь. Помните, косил ясь, конюшину. Поглядав на девчину. Клевер, конюшина, часто встречается в диком виде, который почти не отличается от культурного. Оба вида равноценны в медицинском отношении. Отличительная особенность клевера та, что у него листья с тремя, очень редко с пятью, семью и еще реже 9 листочками. Послушайте, что с ними делали колдуны и ведуньи. Летними, короткими и светлыми ночами на севере искали такой клевер. Он ценился дороже жемчуга и золота. Высушив эти листья и незаметно добавив в завтрак или обед, только не в вечернюю еду, можно вернуть ушедшую любовь или присушить к себе навеки. Отдавать такие приворотные листья можно только в руки любящего человека. Зло творить нельзя. Маяться будет и сохнуть тот, кто продал это зелье. В старые и, может, в чем-то добрые времена сухое сырье экспортировали за границу в больших количествах, а деньги эти шли целевым назначением для приютов, домов презрения. Правильный ответ у нас под номером 1. Те, кто ответили цифрой 1, молодцы, те проходят дальше. Те же, кто не ответили цифрой 1, те, к сожалению, выбывают из нашего соревнования. Мы переходим, дорогие друзья, к следующему вопросу. Вопрос под номером 8. В кругу семьи его часто называли просто Ники. Кого из трех? Никиту Хрущева, Никиту Михалкова, Николая II.
1: Введите свой ответ.
0: В кругу семьи его часто называли просто Ники. Кого же это? Никиту Хрущева, Никиту Михалкова или же Николая II? Время закончилось, ответы ваши получены. Давайте мы узнаем у вас, что вы нам подскажете. Здравствуйте.
3: Михалкова.
0: Михалкова, конечно же, конечно. А вы что скажете? Здравствуйте.
2: Я хочу сказать, что царя так звали.
0: Царя так звали. А вы что скажете? Здравствуйте. У нас Хрущев еще остался.
3: Нет, это все же Николай II.
0: Это Николай II. Немного комментариев по этому поводу. Николай II Александрович родился 6 мая 1868 года, царское село, а расстрелян 17 июля 1918 в Екатеринбурге. Император всероссийский, царь польский и великий князь финляндский, последний император Российской империи. 20 октября 1894 по 2 марта 1917. Из императорского дома Романовых полковника получил в 1892 году. О-хо, полковник. Кроме того, от британских монархов имел чины адмирала флота, получил 28 мая 1908 года, и фельдмаршала британской армии 18 декабря 1915 года. Правление Николая II было ознаменовано экономическими развитиями России, одновременно ростом в ней социально-политических противоречий революционного движения, вылившегося в революцию 1905-1907 годов и революцию 1917 года. Во внешней политике экспансии на Дальнем Востоке, войной с Японией, а также участием России в военных боях европейских держав и Первой мировой войне. Николай II отрекся от престола в ходе февральской революции 1917 года и находился вместе с семьей под домашним арестом в Царскосельском дворце. Летом 1917 года по решению Временного правительства был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск, а весной 1918 года перемещен большевиками в Екатеринбург, где был расстрелян в июле 1918 года вместе с семьей и приближенными. Кажется, Юровский руководил расстрелом. Прославлен вместе с женой и детьми в лике святых Русской Православной Церкви как страстотерпец 20 августа 2000 года, а ранее в 1981 году прославлен Русской Зарубежной Церкви как мученик. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Это 9-й вопрос. Первым музыкантом в истории, арестованным прямо на сцене, стал кто? Фредди Меркьюри, Джимми Хендрикс, Ангус Янг.
1: Введите свой ответ.
0: Первым музыкантом в истории, арестованным прямо на сцене, стал Фредди Меркьюри, Джимми Хендрикс, Ангус Янг. Переспрашивать не буду, сразу отвечу правильно. Джимми Хендрикс, ответ под номером 2. Джимми стал пионером электрогитары, открыв в ней бесконечный источник возможностей нового звучания. Вот. Джимми Хендрикс, ответ под номером 2. Как-то относительно недавно я рассказывал о Хендриксе, о его гитарах, о его безумной любви к гитарам, да? Вот. По-моему, даже о коллекции. И ставил его песни в его исполнении. 10-й вопрос. В 1970 году он получил дворянство и стал именоваться барон Брайтонский. Лоуренс Оливье, Питер Устинов, Пьер Ришар.
1: Введите свой ответ.
0: Тут небольшую хитрость я допустил сознательно. Но надеюсь, вы справитесь. Лоуренс Оливье, Питер Устинов, Пьер Ришар. 4 секунды. Ну что ж, разгадали мою хитрость. Пожалуйста, вам слово.
3: Я надеюсь, что это Петр Устинов.
0: Что Питер Устинов? Нет, не Питер Устинов. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Ришар.
0: Ришар вы считаете. Что вы скажете? Здравствуйте. Вас не слышно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Миша. Вам остается Оливье.
0: Оливье. Это потому что такой салат Оливье. Хорошо, Айртон, спасибо. Да, мы же на Брайтоне готовят Оливье, поэтому Оливье. Спасибо, Айртон, спасибо. Действительно, вы абсолютно правы, Лоуренс Оливье. В чем была моя хитрость? Надо было переспросить у Айртона. Он наверняка бы справился с этим вопросом. Я думаю, что он барон не брайтонский, как я сказал. Сознательно, а брайтонский, ибо это не Брайтон, а Брайтон. Сэр Лоуренс Оливье, барон брайтонский, пожизненный пэр Англии, родился в Деркинге, Англия. Лоуренс Оливье – один из лучших британских актеров. Более 10 лет он возглавлял британский национальный театр, и очень многие называли его лучшим актером 20 века. Он покорял зрителей блестящей игрой, тщательно продуманными костюмами, гримом, вокальной техникой. Глубину мысли и напряжение страсти он выражал искусством величайшей сдержанности. Начавший играть еще ребенком, Оливье посещал Центральную школу ораторского и драматического искусства, затем был принят в труппу Бирмингемского театра. Его первыми заметными шагами в искусстве стали роли в спектаклях «Частная жизнь Ноэля Коварда» 1930 и «Ромео и Джульетта». В 1935 году Лоуренс Оливье и Джон Гилгуд, чередуясь, играли роли Ромео и Меркуцио. В постановке Гилгуда «Волдвик Джульетта» Пегги Эшкрофт. Гилгуд впоследствии писал по поводу их дублирования роли Ромео. Большое преимущество Лорин надо мной заключалось в его могучей жизненности и страстности. Оливье добился ведущего положения в кино. В своих кинематографических работах он показал многое, неизвестное театру, и его первой наградой была академическая награда за фильм «Грозовой перевал». Продолжал он играть в романтические роли. В 1940 году снялся в фильмах «Ребекка» и «Гордость и предубеждение» вместе с другим режиссером Ральфом, ну и так далее. Оливье в театре «Олд Вик» специализировался как актер и режиссер в шекспировских пьесах, многие из которых были перенесены впоследствии на экран. Правильный ответ под номером один, и вы молодцы! Мы переходим к 11-му вопросу. 11-й вопрос. Руководителя работ по установке часов Биг Бен звали Бенджамин, Берримор, Бартоломей.
1: Введите свой ответ.
0: Есть подсказочка в вопросе. Руководителя работ по установке часов Биг Бен звали Бенджамин, Берримор, Бартоломей. Время закончилось. Давайте кого-нибудь спросим. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Бенджамин.
0: Вы выбрали Бенджамина. А почему, скажите?
4: Так кажется.
0: Версия. Вам так кажется. Окей, хорошо. О какой подсказке я говорил? Здравствуйте.
4: Подсказки Биг Бен.
0: Подсказка Биг Бен. А Бен – это Бенджамин. Правильно? Бенджамин – это Бен. Значит, Биг Бен, наверное, это Бенджамин, а не Берримор, и, конечно же, не Бартоломей. Вероятнее всего, вы правы. Скорее всего, это Бенджамин. Давайте посмотрим, что у меня в комментарии написано. Действительно, Бенджамина фамилия его была Холл, Бенджамин Холл. За свои внушительные размеры прорабу дали кличку Большой Бен. А там и сами часы стали так называться Биг Бен. Название самого большого из шести колоколов Вестминстерского дворца в Лондоне. Часто это название относят к часам и часовой башне в целом, которая с сентября 2012 года официально называется «Башня Елизаветы». Существует две теории относительно происхождения этого названия. Согласно первой, самой тяжелый на тот момент колокол 13,7 тонны получил свое имя Биг Бен, Большой Бен, в честь сэра Бенджамина Холла, который руководил работами по отливке колокола, а согласно другой, Биг Бен был назван в честь Бенджамина Каунта, крайне популярного в то время боксера в тяжелом весе. И та, и другая версия нам кажутся правдивыми, а почему бы и нет. И мы, дорогие друзья, переходим очень лихо и быстро к следующему вопросу. И это у нас уже последний, 12-й вопрос. Вопрос такой. Сеть немецких автозаправок называется, ну, те, кто попутешествовал по Европе, особенно на машине, должны это знать, конечно. Сеть немецких автозаправок называется Арал, Азов, Балхаш.
1: Введите свой ответ.
0: Сеть немецких автозаправок называется Арал, Азов, Балхаш. 5 секунд осталось, надо выбирать. Выбор сделан, ответы получены, подсказчиков вижу. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Я думаю, что Арал.
0: Я думаю, что может быть от другого слова, но вы правы, потрясающе. Я думаю, что вы ответили правильно сегодня более чем на 3 вопроса, хотя были и не... на 4 правильно и на парочку неправильно, да? Но это не важно. Важно, что на 3 было правильно. Я думаю, что вы, Яков, имеете возможность претендовать на диск, музыкальный диск, который можно забрать будет у нас на фронт-деск. На фронт-деск Дэвидсон Радио. Спасибо и вам за участие, за то, что вы с нами. Очень хорошо. Орал. Он орал и, собственно, доорался, получается. Получается, что именно так заправка называлась. Немецкие автовладельцы больше всего доверяют АЗС «Орал», оператором которых является немецкое представительство английского нефтяного гиганта BP. 38% автомобилистов предпочитают заправлять свои авто на этих заправках, сообщает немецкая «Волна». В настоящий момент на территории Германии работает, ну, может больше, понятно, что количество заправок меняется, 2327 под маркой «Орал». Сеть компании является самой большой в Германии. Ну, может больше, может меньше, нам это не принципиально. Факт тот, что она является большой, и многие ее выбирают и ее предпочитают другим. У нас есть победитель сегодняшней нашей игры, который получит, как известно, то, что обычно получает победитель, бальзам Мустак. За это вам огромное спасибо, что вы принимали участие. С вами в эфире был Михаил Братславский, помогал мне Дмитрий Банников. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Всего вам хорошего и до встречи в эфире завтра, в пятницу. Пока-пока.
5: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
4: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
5: Новости на
4: Davidson Radio.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке резко усиливают меры безопасности перед неделей Генеральной Ассамблеи ООН. Секретная служба координирует работу примерно 20 ведомств, а специальный центр управления развернут в даунтаун-Бруклине. Уже с понедельника жителям Манхэттена советуют готовиться к перекрытиям улиц, кортежам и серьезным пробкам, особенно на Ист-Сайд. Для наблюдения за воздушным пространством будут использоваться в том числе беспилотники. Семья 87-летней Кристин Руссель, умершей во время вспышки болезни легионеров на Upper East Side, начинает юридические действия против города. Родственники утверждают, что Нью-Йорк недостаточно контролировал соблюдение правил проверки градирин на бактерии легионелла. Во время той вспышки умерли 11 человек. На фоне нового очага заболевания в Южном Бронксе вопрос контроля снова оказался в центре внимания. Город заявляет, что требования к владельцам зданий сейчас строго исполняются. Спустя почти неделю после начала учебного года часть учащихся государственных школ Нью-Йорка с особыми потребностями все еще не получила обещанный школьный транспорт. Проблема особенно серьезна для семей, дети которых физически не могут самостоятельно пользоваться общественным транспортом. Ситуация остается одной из заметных городских тем сегодняшнего дня. В 5 борах Нью-Йорка устанавливают 17 новых бесплатных общественных туалетов. Они автономные, оборудованы раковиной, климат-контролем и столиком для пеленания и доступны для людей с инвалидностью. Есть необычная деталь. Посетителю даются 10 минут. После этого дверь автоматически открывается. В мэрии шутят, что это место не предназначено для того, чтобы сидеть и листать телефон. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. ФРС впервые за 3 года повысила ключевую ставку вопреки Трампу. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. ФБР больше не будет отказывать в найме кандидатам, которые занимались зоофилией, платили за секс или воровали у работодателя. В Малхут, прогрессивное еврейское общение в Джексон-Хайтс в Квинсе, 20 и 21 сентября пройдут службы Йом-Кипура. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 79 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
9: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
10: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
2: Ну что, всем здравствуйте. Карина Дювай с вами в прямом эфире Дэвидсон Радио. И поторопитесь задать свои вопросы. 718-303-9090. Наш сегодняшний эфир закончится в 5 часов 35 минут. И обычно все звонки начинаются ближе к шапошному разбору. Начинайте звонить прямо сейчас. 718-303-9090. Телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. Телефон, где вам помогут, разъяснят, дадут экспресс-анализ вашей ситуации и сориентируют, как вам быть или не быть. Например, вчера пришла ко мне женщина и говорит: вы меня, наверное, не помните, а вот, о, пошли звоночки, и это радует. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Карина. У меня такой вопрос. Да. Вы можете сделать, мне надо справку, не справку, а дубликат свидетельства о браке моей мамы с папой в Днепропетровске. Вы это можете сделать?
2: О, скажите мне, пожалуйста, живы ли ваши родители?
3: Папа нет, а мама да.
2: А где живет мама?
3: В Алмате.
2: А где умер папа?
3: Там же в Алмате, вот 2 недели назад.
2: А, я вас поняла. Смотрите, сделать это можно двумя способами. Первый способ – это по доверенности от мамы. То есть вы не от вас исходит инициатива, а от мамы, поскольку она жива. Вот, она, естественно, может запросить, и мы можем ей помочь. А, либо же вы можете сделать... по предъявлению свидетельства о смерти вашего папы, вам тогда открываются двери после смерти родителя. Но учитывая, что место смерти Алма-Ата, то есть там же, где и живет ваша мама, наверное, проще действовать через маму. Потому что для того, чтобы это сделали вы, нам надо будет из Алма-Аты запросить свидетельство о смерти. И только после этого вы сможете запросить свидетельство об их браке.
3: А от мамы что надо? Доверенность?
2: Ну, от мамы нужно, чтобы мама со мной связалась, да, подписала доверенность, и мы по доверенности от мамы в Украине это сертификат получим.
3: Это по WhatsApp можно с вами связаться или Алматы?
2: Ну, со мной лучше связываться по электронной почте karina.duval@gmail.com. Я подготовлю вам документ. В Казахстане вы... пойдете, подпишите у любого нотариуса, вышлите, и, ну, я вас проинструктирую, куда выслать, и мы вам получим этот документ. Самый быстрый путь – действовать через маму.
3: В общем, через электронную почту, да?
2: Да, со мной лучше коммуницировать по электронной почте, потому что звонков на телефон безумно много, и я их не успеваю обрабатывать. А на почту я все отвечаю очень-очень четко.
3: Хорошо, хорошо, спасибо большое.
2: Да, вам спасибо за хороший вопрос.
3: До свидания.
2: До свидания. Так. Вот такие вот ситуации возникают. И, между прочим, очень много таких ситуаций, особенно в наследственных делах. Вот сейчас, я думаю, именно в связи с наследственным делом этот документ нужен, потому что мама претендует на наследство после смерти папы, но для того, чтобы она была признана наследником, она должна доказать, что она состоит в браке, и их брак не расторгнут. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Спасибо вам за активность, даже учитывая, что звонок не прошел, но это обнадеживает. 718-303-9090. Телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. Пожалуйста, звоните и задавайте вопросы. А персональные вопросы рассматриваются по электронной почте karina.duval@gmail.com. Кто не может расслышать, записать на слух, просто в Google вбейте «Карина Дювал», и у вас будет мой адрес. А вот, консультации у нас индивидуальные, только платные. Многие люди обижаются, как так, вы вот по радио выступаете бесплатно, на бюро выступаете бесплатно, вот я хочу задать вам вопрос, а вы мне отказываетесь отвечать. А разница между индивидуальной консультацией и публичной консультацией состоит в том, что публичные консультации видят и слышат тысячи людей, может быть, даже миллионы людей. Огромная аудитория у бюро, огромная аудитория у Дэвидсон Радио, и поэтому те разъяснения, которые я даю публично, их слышат многие. А вот те, которые я даю вам тет-а-тет за закрытыми дверями, здесь мое мнение, мой профессиональный анализ, мою консультацию слышит только один отдельно взятый человек. Поэтому вот за консультации отдельно взятому человеку я беру отдельно взятые деньги. А вот в прямой эфир Дэвидсон Радио вы можете задать свой вопрос совершенно бесплатно. 718-303-90-90. Здравствуйте, спасибо за ваш звонок. Слушаю вас.
0: Добрый вечер. Вопрос.
2: Добрый.
0: Может ли дочь от предыдущего брака в Украине претендовать на наследство отца в Америке?
2: Спасибо за ваш вопрос. Я, несмотря на то, что я не практикую в Америке законы, я практикую как раз по ту сторону океана, но дочь, она является дочерью независимо от того, какой это брак. Вот, и от первого она брака, или она может быть вообще внебрачная, она, естественно, является наследником по закону. Изменить порядок наследования по закону можно путем составления завещания, можно сделать траст. Я по этим вопросам не консультирую. Есть прекрасные адвокаты в Нью-Йорке, в каждом штате свое законодательство, поэтому даже если вот человек живет или человек умер в Нью-Джерси, то уже как бы адвокаты нью-йоркские не смогут ему дать квалифицированный ответ. Поэтому нужно обращаться к адвокату, лицензированному именно в той юрисдикции, в которой необходимо вступать в наследство. А если папа жив, то ему тем более надо бегом бежать к адвокату, который сделает завещание, который, возможно, сделает траст, и защитит права там жены, детей от второго брака или от третьего брака от притязаний дочери. Потому что если нет завещания, то дети, они все равны, независимо от того, в каком браке они родились, в первом, во втором, или вообще они родились внебрачные, если папа их признал. Вот так вот. Но вопрос очень хороший, и спасибо вам большое. У меня было когда-то очень-очень интересное дело к вопросу о детях и о наследстве. Когда умер один очень известный писатель в России, и его дочка, которая жила в Германии, незаконно рожденная дочь, которая никогда мама не пыталась установить отцовство, записать ее в качестве отца, своей дочери, то есть жила она и жила, у отца была своя семья, там свои дети, а она родилась на стороне. Но когда он умер, об этом везде написали, об этом писал интернет, об этом писали газеты, что вот человек умер, известный писатель. И она узнала о его смерти, она обратилась в наш офис. Это было довольно давно, я работала в Петербурге адвокатом и физически там находилась. Вот, и мы установили в судебном порядке, что она является дочерью, и она получила свою долю в наследстве наравне с супругой и детьми от последующего брака. Здравствуйте, слушаю вас, вы в прямом эфире.
1: Алло. Да.
2: Здравствуйте.
1: А у меня вопрос к вам.
2: А давай.
1: Ты столько сегодня хуя.
2: Вот. Звоните, пожалуйста, 718-303-90-90. Если будете звонить с хулиганскими выходками, мы вас блокируем. Это дело быстрое. И вы никак не помешаете ведению этой передачи. Потому что я по своей работе, у меня уже 30 с лишним лет стажа, Вот, видела я не такое, и слышала я не такое. Поэтому трудно меня сбить с толку подобными звонками, подобными выступлениями. Вот, а так звоните. Так вот, то, с чего я начала сегодняшнюю передачу, но хорошо, что пошли звонки, и я пока еще не рассказала эту историю. Приходит ко мне вчера женщина и говорит: «А вы были правы, откуда вы знали?» Я ее вижу вроде как первый раз. Она говорит: «Я у вас была 4 года назад. Я у вас делала 2 доверенности. Я делала доверенность на племянницу, чтобы она получала деньги в Сбербанке, мою пенсию. И делала на нее же другую доверенность, чтобы она сдавала мою квартиру и тоже получала деньги. И вы мне, говорит, тогда сказали, что не нужно этого делать, потому что денег вы не увидите. Вот откуда вы знали». Ну, собственно говоря, наверное, ни для кого не секрет. Во-первых, что с родственниками иметь дело – это самые тяжелые и клиенты, и знакомые, и друзья, и люди, с которыми вы имеете дело – это родственники. Это так было и будет всегда. Вот. А ситуацию утяжеляет еще то, что вы живете в Америке, а они живут там. А раз они живут там, то это означает, что у вас тут куча денег, у вас они растут на деревьях, вам их тут бесплатно раздают, а они там не видят света белого и, конечно, нуждаются гораздо больше, чем вы. Это как аксиома, которую не нужно доказывать, это очевидно. Вот, поэтому, как только родственники получили эти доверенности, они стали эти деньги снимать, сами стали их тратить, деньги до бабушки не доходили и не доходят. И вишенка, ну она уже так смирилась, ладно, но вишенкой на торте послужило, что выселили квартирантов, сын ее племянницы выселил квартирантов, поселился сам с семьей. И, собственно говоря, о том, чтобы как-то хотя бы даже разрешение спросить, не говоря уже там о большем, вот, речь вообще не идет. И она ко мне обратилась для того, чтобы мы аннулировали ранее выданные доверенности, выдали новые доверенности, и новый представитель мог и получить деньги за нее, и продать квартиру. Продажа квартиры – это очень всегда болезненный вопрос, болезненный по очень-очень многим причинам. Ну, во-первых, в свете того, что не работает SWIFT между Россией и Америкой, деньги перевести вот просто легко и непринужденно по банку нельзя. И поэтому, когда вы говорите: «Все, я вот решил, я продаю квартиру», вы ответьте себе на один вопрос простой. Как я получу деньги в Америке? Потому что если вам, опять же, кто-то из родственников, знакомых скажет: «Да, вот у меня есть кто-то, кто тебе поможет», вы должны понимать, что это всегда, всегда огромный риск. И риск того, что обманут, и риск того, что что-то случится, и риск того, что деньги не дойдут. И кроме того, многие из вас должны будут, все должны будут как-то объяснить здесь происхождение денег, если вам упадет на счет 300 тысяч долларов. Поэтому если для многих выходцев из бывшего Советского Союза лучший вариант – это все-таки сдавать. Потому что когда вы сдаете имущество, то у вас не фигурируют такие огромные суммы, как при продаже, и нету больших рисков. Хотя риски все равно есть, что вам до вас эти деньги не дойдут, там, что вам вот квартиру угробят, все как и здесь, но, по крайней мере, вы не потеряете сразу все деньги. Вот. Но если вы уже решили продать квартиру, то сделать доверенность на продажу можно в нашем офисе. Некоторые люди говорят: «Я не хочу ничего продавать, я не хочу получать этот доход, я сделаю подарок». Ну, когда вы делаете подарок, вы тоже должны понимать, что подарок – это безвозмездная сделка. Рассчитывать на то, что вам потом вернется ваше добро, ну, не стоит. Потому что дарение – это от щедрот души и без всяких встречных обязательств. А, во-вторых, ну, когда вы дарите имущество близким родственникам, то государство это понимает, российское в данном случае государство, вот, и не облагается это налогом, потому что предполагается, что подарок от матери дочери, от мужа жене, от бабушки внучки, от сестры к брату, что это все нормально и обычно. Вот. Но, и в этом случае ни вы, ни одаряемые налоги не платите. Но при дарении постороннему лицу возникает очень много вопросов. Очень много вопросов и обязательство оплатить налог. Кроме того, нужно понимать, что если, допустим, вы вчера вступили в наследство, а сегодня хотите продать эту квартиру, то уже вы должны будете заплатить налог. И налог очень большой. Для нерезидентов этот налог составляет 30%. Для резидентов российских этот налог составляет от 13%, прогрессивная шкала. А поэтому вы должны все взвесить, и многие люди все-таки выбирают подождать 3 года, дождаться, пока вот этот вот минимальный срок владения пройдет, и тогда через 3 года уже без всяких налогов можно будет продать квартиру. Для дарения этого минимального срока владения нету. Дарить можно прямо вот на следующий день. У меня было дело, где умерла женщина русская, и после ее смерти остался муж американец и сын с двойным гражданством. И вот почему-то он решил вступить в наследство, он мог сразу отказаться в пользу сына, но он не стал этого делать, он хотел все контролировать, он вступил в наследство, и на следующий день после того, как он получил свидетельство о праве на наследство, он свою долю подарил сыну. Наверное, от осознания того, что как американский гражданин он абсолютно ничего не может сделать с квартирой, а как российский гражданин, у сына 2 гражданства, сын уже, соответственно, может и продать, и делать все, что ему нравится. Кстати, возникает очень много вопросов, связанных с уведомлением, с подачей уведомления о наличии 2-го гражданства. Кому это надо делать? Очень много я делала на эту тему передач, и вопросы все равно у людей остаются. Это нужно делать всем, кто имеет российское гражданство и получил какое-либо еще другое гражданство. Ну, в нашем случае чаще всего это американское гражданство. Какие документы являются основанием, какие документы необходимо предоставить в органы МВД? Паспорт российский должен быть действительный, паспорт американский должен быть действительный. И крайне желательно основание приобретения гражданства, то есть naturalization сертификат. Вчера ко мне обратился молодой человек, который говорит, что я получал американское гражданство, будучи несовершеннолетним, через своего отца, и мне свидетельство о натурализации не выдавали, что делать. Но выкрутиться можно из любой ситуации, в любом случае можно собрать доказательства, косвенно подтверждающие, когда он стал гражданином. Опять же, свидетельство о натурализации отца, первый американский паспорт сына, свидетельство там, о натурализации матери, если она является гражданкой. Но проще всего получить свидетельство о натурализации даже сейчас, постфактум. Его можно получить в любом случае и через любое количество времени. Поэтому можно исходить из тех документов, которые есть в наличии, можно всю эту пачку документов заменить на один документ, это свидетельство о натурализации. При этом ему не придется доказывать родство с папой в соответствии с свидетельством о рождении. Папино гражданство, как возникновение, кастоди, что он там жил с папой, почему он по папе получил, а не по маме. Вот. И эти вопросы, они потом могут послужить формальной причиной для отказа, потому что когда вы эти все документы, или мы за вас эти документы представляем в органы МВД, то, конечно, они понятия не имеют, как тут все в Америке устроено, и это может, ну, любое непонимание может вылиться в отказ. Поэтому сертификат натурализации, он нужен, ну, не то, что нужен во всех случаях, но крайне желательно, чтобы он был, даже у тех, у кого нет, никогда не поздно его получить. А, тоже вот недавно обращалась ко мне женщина, которая получила гражданство американское, потом она подала дочке на паспорт несовершеннолетней, а ей пришло письмо из US Department of State, чтобы она доказала, что дочка живет с ней, что у нее кастоди, потому что только в этом случае дочь может претендовать на гражданство по матери. А приехали они из Украины, развод у них был в Украине с отцом девочки. В общем, подготовила я для нее аффидевит, собрали мы 1 000 000 доказательств, там целую папку такую, 0,5 килограмма. Вот, паспорт ребенку выдали, слава богу, удовлетворились этими доказательствами. Но этого всего можно избежать, просто получив сертификат о натурализации. Поэтому, если вам нужно подать уведомление о наличии второго гражданства, то проверьте, чтобы все ваши документы были в наличии. Что делать, если нет действительного российского паспорта? Ничего не делать, не подадите вы уведомление о наличии второго гражданства, если у вас нет российского паспорта. Начинать нужно с того, чтобы получить российский паспорт. Получение российского паспорта является первым шагом. Что делать, если уже все давным-давно просрочено и бельем поросло? А еще вишенка на торте, что вы еще и фамилию поменяли. В этом случае нужно проходить процедуру подтверждения российского гражданства. Процедура не из приятных. Консульство – безумные очереди. Абсолютно невероятные очереди. Мы помогаем людям записаться, мы помогаем людям туда пробиться, но посещение консульства все равно требуется, это невозможно сделать удаленно. Вот, и когда вы приходите в консульство на подтверждение гражданства, вам задают кучу неудобных, неприятных вопросов, многие люди приходят, прям их трясет после визита в консульство. Вот, ну, если у вас документы приняли, если все хорошо, то остается ждать. Если у вас их не приняли по какой-то причине, то надо будет выполнить предъявленные консульством требования и подать заново. После того, как вы подали заявление на подтверждение гражданства, вы ждете. Кто-то ждет 1/2 года, кто-то ждет 3 месяца, кому как повезет. Кому-то приходит письмо: поздравляем, гражданин Иванов, ваше гражданство подтверждено. Кому-то приходит письмо: к сожалению, подтвердить ваше гражданство мы не можем. И можете себе представить реакцию людей, которые всю жизнь себя считали гражданами России, которые всю жизнь работали на Россию, получают сейчас пенсию, вот, просрочили паспорт, и после проверки им говорят: а вы не гражданин. Вот. Удивительно, но очень много таких историй. Поэтому вовремя меняйте свои паспорта. Если вам кажется, что потом мне не горит, горит. Вы никогда не знаете, когда вам это понадобится. А потом окажется, что друг детства оставил на вас завещание, и по завещанию вам полагается квартира на Арбате. И вы для того, чтобы вступить в наследство и для того, чтобы иметь возможность этой квартирой распоряжаться, должны будете пройти 7 кругов ада, чтобы получить российский паспорт. Так вот, этого можно не проходить, если вовремя поддерживать свой паспорт. То есть вы видите, что остался год до истечения срока паспорта, уже пора становиться в очередь в консульство. Если сами не знаете как, то приходят люди в наш офис, мы ставим в очередь в консульство и заполняем формы, помогаем все красиво представить, делаем переводы. Переводы документов иностранных, они тоже подчиняются определенным правилам и определенному алгоритму. Например, переводы, оформленные на коленках, я утрирую, но оформленные где бы то ни было, у кого бы то ни было, в Америке, эти переводы не примет у вас консульство. Перевод должен быть оформлен надлежащий. Под надлежащим оформлением перевода понимается перевод, сделанный в России, заверенный российским нотариусом, или, что равноценно, российским консульством. И первичен именно российский нотариус, потому что по Венской конвенции консул наделяется теми же полномочиями, которыми наделен нотариус в России. Поэтому, когда мне звонят и говорят, вот нам надо, чтобы это было заверено именно в консульстве, нету такого требования. То есть есть требование, чтобы было заверено российской стороной. Мы направляем документы в Россию, там нам их переводят и привозят нам их обратно. И эти документы являются полностью легитимными и принимаются в российском консульстве. И для Украины такой же самый порядок. То есть для Украины мы отправляем документы в Киев, нам их возвращают обратно, и с этими документами мы их передаем вам, и вы обращаетесь либо в консульство, либо есть еще люди, которые летают в Канаду, ДП-документ, делают себе там внутренние паспорта украинские и так далее. И, соответственно, эти люди тоже должны предоставить надлежащим образом оформленные переводы. А надлежащим образом оформленные переводы делаются, соответственно, на апостилированные документы. Поэтому документ должен быть оригинальный, он должен быть апостилирован, он должен быть апостилирован в той юрисдикции, в которой этот документ выдан, он должен быть переведен в той юрисдикции, в которой этот документ будет использован. И очень-очень-очень много нюансов, которые нужно знать, нужно помнить. А если вы не хотите забивать себе голову такой ерундой, то вы должны помнить электронный адрес нашего офиса karina.duval@gmail.com, где вам всегда помогут. Я с вами прощаюсь до следующего четверга. До свидания.
4: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты хотят упростить получение разрешений на лечение рака. Страховая компания «Этна» объявила, что вместо нескольких отдельных предварительных согласований для химиотерапии, лучевой терапии,

0: Его сегодня представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на «Оскар». «Минотавр» – первый фильм Звягинцева почти за 10 лет. В центре повествования картины успешный бизнесмен, который узнает об измене жены в момент, когда готовится массово сократить штат сотрудников своей компании. В мае картина получила гран-при 79-го Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду. 99-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 14 марта 2027 года.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: «Дэвидсон Радио». Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. «Дэвидсон Радио». Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте «Дэвидсон Радио» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Федеральная резервная система начала свое двухдневное заседание по денежно-кредитной политике на фоне растущих рыночных и экономических ожиданий того, что Центробанк повысит процентные ставки, вопреки призывам президента к их снижению. Согласно последнему опросу, 86 из 100 опрошенных экономистов прогнозируют, что ФРС повысит ставки на 0,25%, в результате чего целевой диапазон процентных ставок составит почти 4%. Ожидания повышения усилились после того, как данные по инфляции за август показали, что ценовое давление остается высоким. Тем временем цены на нефть превысили $100 за баррель из-за перебоев в поставках, что еще больше усилило давление на инфляцию. Рынок облигаций также находится под давлением. Доходность десятилетних казначейских бумаг превысила 5%. Достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Выступая перед Конгрессом в начале недели, глава казначейства Скотт Бессон заявил, что на динамику доходности облигаций влияют многие факторы, включая проблемы на рынке. Он также признал, что фискальная ситуация в США является фактором, который необходимо учитывать в контексте роста стоимости государственных заимствований. Тем временем президент Трамп продолжает призывать Федрезерв снизить процентные ставки, утверждая, что в стране должны быть самые низкие процентные ставки в мире. ФРС, в свою очередь, заинтересована в поддержке ценовой стабильности. Будет ли ставка повышена или не будет ставка повышена, достоверно неизвестно, поскольку председатель ФРС Кевин Уорш, в отличие от предшественников, не подает сигналов о дальнейших шагах заранее. Большинство аналитиков все же прогнозирует повышение. Если ставку повысят, это повлечет еще один резкий сдвиг в сфере экономики, которая переживает и без того нестабильный период. Решение принимается за 7 недель до промежуточных выборов, при том, что сакраментальный вопрос «чё почём» играет ключевую роль для электората. Трейдеры Уолл-стрит ожидают повышения с вероятностью 90%. При этом они прогнозируют не одно, а целых 3 повышения в сентябре, декабре и марте. 22 штата и округ Колумбия подали иск против администрации президента Трампа из-за нового правила, которое расширяет основания для отказа иммигрантов в получении грин-карты. С 18 сентября будет учитываться получение заявителям государственной помощи, в том числе продовольственных льгот, Медикейд и жилищных субсидий. Иными словами, иммиграционные власти на местах непрозрачно намекают: в Америке лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Теперь иммиграционное законодательство позволяет отказать заявителю во въезде в страну или предоставлении статуса постоянного жителя, если чиновники придут к выводу, что в будущем он, вероятно, не сможет обеспечивать себя самостоятельно. Во время первого президентского срока Трампа перечень программ, которые могли учитываться при определении статуса Public Charge, был расширен. В него, в частности, вошли программы SNAP, большинство видов Medicaid и некоторые программы жилищной поддержки. Администрация Байдена пересмотрела эти нормы. Согласно правилу 22 года, иммиграционные офицеры могли учитывать получение ССАИ и некоторых других видов денежной помощи, но не денежные льготы, включая фудстемпы, при принятии решений не учитывались. DHS и входящая в его структуру

0: СИАЭС вновь переписали требования. Новое окончательное правило не содержит исчерпывающего перечня видов госпомощи, которые могут приниматься во внимание. В документе говорится, что ДИЧС сможет учитывать дословно получение любых соцпособий, предоставляемых с учетом уровня дохода. ИСЦИ предупреждают, что из-за опасений за свой миграционный статус семьи могут начать отказываться от положенных им льгот. Это, по мнению экспертов, приведет к росту бездомных и росту числа заболеваний. Геронтократия – наше все. 84-летний сенатор-республиканец Митч МакКоннелл впервые за 3 месяца появился в Капитолии. Политик приехал в инвалидном кресле и принял участие в голосовании. МакКоннелл отсутствовал с середины июня, когда упал у себя дома в Вашингтоне и ненадолго потерял сознание. После госпитализации у него также выявили пневмонию. О возвращении к работе сенатор написал в соцсети X. «Сегодня я впервые после тяжелого падения в июне проголосую в Сенате», сообщил политик. По словам МакКоннелла, восстановление оказалось долгим и изматывающим. Реабилитацию дополнительно осложняют последствия полиомиелита, перенесенного в детстве. Политик признал, что пока не вернулся в прежнюю форму и по рекомендации докторов продолжает физиотерапию. При этом он заверил лидера республиканцев Джона Тюна, что постарается присутствовать на важных голосованиях, когда его голос потребуется фракции. Срок полномочий МакКоннелла завершается в январе следующего года. Ранее он объявил, что не станет переизбираться. Проблемы со здоровьем у него возникают не впервые. В 23-м году во время пресс-конференции он внезапно замер и примерно на 20 секунд застыл перед камерами. Спустя месяц эпизод повторился. В октябре прошлого года сенатор упал в коридоре Капитолия, когда активистка задавала ему вопрос о действиях иммиграционной и таможенной полиции. МакКоннелл один из тех, на ком в Вашингтоне все держится. Про таких сейчас говорят слон, ну, модно говорить. МакКоннелл – слон республиканской партии, символом которой действительно является это животное. За глаза его называют старым вороном, мрачным жнецом, Дартом Вейдером и ядерным Митчем. Нынешний хозяин Белого дома не разговаривает с МакКоннеллом уже несколько лет, с тех пор, как он отказался поддержать его при попытке оспорить победу Байдена. Именно поэтому МакКоннелл стали ненавидеть миллионы трампистов. Для них он не лидер консерваторов в законодательной власти, а олицетворение Вашингтонского болота, которое надо осушить. По прогнозам, МакКоннелл уйдет из большой политики в маленькую, но скучать по нему, видимо, никто не будет. Леди Гага, которая недавно впервые стала матерью, не могла забеременеть несколько лет из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказали друзья 40-летней певицы изданию Page Six. В октябре прошлого года Гага призналась, что очень хочет стать мамой и надеется, что это будет ее следующая главная роль. О ее проблемах со здоровьем было известно и раньше. В 13-м певица перенесла операцию после перелома шейки бедра, а через 4 года рассказала о жизни с фибромиалгией, хроническим заболеванием, которое вызывает сильную физическую боль и усталость. В 2021 году артистка призналась, что у нее случился нервный срыв спустя годы после того, как в 19 лет ее изнасиловал музыкальный продюсер, в результате чего она забеременела и сделала аборт. Имя продюсера она публично не называла. На днях стало известно, что Леди Гага впервые стала матерью. Ее вместе с женихом, 42-летним предпринимателем Майклом Полански и новорожденным заметили во время прогулки в Калифорнии. Считают, что первенец артистки появился на свет благодаря суррогатной матери. В последнее время она не прекращала вести публичную жизнь, посещала светские мероприятия, и никто не заметил даже намека на ее интересное положение. Чтение книг для удовольствия связано с лучшим психическим здоровьем, развитием когнитивных навыков и более низким риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Кембриджского университета. Поощрять чтение стоит с раннего возраста, с молодых ногтей, но на самом деле начинать никогда не поздно. Чтение может приносить пользу на протяжении всей жизни, в том числе в старости. В отношении детей эксперты советуют не ограничиваться классическими романами. Комиксы тоже могут стать способом заинтересовать ребенка чтением. Начинать можно с любой темы, например, с книги по мотивам любимой игры или сериала. У взрослых чтение связывают со снижением стресса, лучшим расслаблением и большей эмпатией. Регулярное чтение и другие интеллектуально стимулирующие занятия сокращают вероятность когнитивных нарушений. Дополнительную пользу может давать совместное чтение. Книжные клубы помогают поддерживать социальные связи и уменьшать чувство изоляции. Генпрокурор Тодд Бланш не собирается расследовать возможное участие российского бизнесмена Умара Кремлева в организации свадьбы Дона-младшего. Об этом он заявил журналистам в Белом доме. Бланш утверждает, что президент Дональд Трамп не знает, кто такой Кремлев. Когда вы спрашиваете, веду ли я расследование, расследование чего? Хитро, вопросом на вопрос, ответил генпрокурор. Он напомнил, что сын президента назвал Кремлева своим близким другом и что Трамп-младший принял подарок перед свадьбой. Жена Трампа-младшего Беттина откликнулась на публикацию постом в Инстаграме, уточнив, что финансирование Кремлева самой церемонии свадьбы не касалось. Медиа ProPublica выпустила расследование, в котором говорилось, что часть расходов на свадьбу на Багамах оплатил глава Международной ассоциации бокса. Журналисты выяснили, что Кремлев потратил сотни тысяч долларов на аренду острова, фейерверк и другие расходы. Деньги поступили со счета в Дубае. Представитель Трампа-младшего не стал отрицать это. Он назвал Кремлева личным другом Дона, с которым его связывают исключительно личные отношения на почве общей любви к боксу и отдыху на природе. После публикации материала член Палаты представителей и старший представитель Демпартии в Комитете по надзору Роберт Гарсия начал собственное разбирательство. Авторы публикации рассказывают о том, как Кремлев... До 2010 года он носил фамилию Лутфуллоев и с ней имел судимость за вымогательство и побои, строил карьеру в управлении российским боксом. В нелегкие для Международной ассоциации бокса времена он привел туда в качестве спонсора «Газпром». Умара направляет Путин. Так спорт использовался в качестве мягкой силы, рассказал собеседник ProPublica. После вторжения России в Украину над Кремлевым нависла угроза международных санкций. Перестраховываясь, Кремлев перевел большинство денежных операций из Швейцарии в Эмираты. Тем не менее, в 2023 году Международный олимпийский комитет отстранил его федерацию от участия в олимпийском боксе. Среди причин была названа неготовность достоверно объяснить источники финансирования или раскрыть полную структуру зависимости от одной из госкомпаний. На данный момент неясно, что хотел получить взамен Кремлев, делая такой щедрый подарок. Возможно, получить близкий доступ к семье Трампа, резюмирует медиаиздание. В Израиле в Министерстве культуры и спорта готовят правовое обоснование для лишения господдержки культурных учреждений, решивших показать документальный фильм «НАЗА» о действиях Цааля в Газе. Параллельно Совет по кинематографии объявил, что в связи с выходом картины намерен пересмотреть систему начисления баллов кинофестивалям при распределении государственных денег. В заявлении Совета говорится, что он поддерживает разнообразие мнений, но считает, что НАЗА переходит красную черту и что использование в фильме анонимных источников вызывает вопросы о достоверности представленных свидетельств. Фильм Юваля Авраама и Рахель Шор посвящен действиям израильской армии и основан в том числе на анонимных интервью с военнослужащими и сотрудниками разведки. На завершившемся Венецианском кинофестивале НАЗА получил специальный приз жюри. Вильгельмсхафене капитан фрегата Уте Никлас приняла командование над кораблем «Рейнланд-Пфальц». Она стала первой женщиной в истории немецких ВМС, получившей такую должность. Никлас ранее занимала пост первого офицера на военном корабле аналогичного класса. Уроженка Ольденбурга обладает большим опытом службы. Теперь ей предстоит подготовить фрегат и экипаж из 126 военнослужащих к возвращению в строй. Женщины по-прежнему составляют меньшинство в Бундесвере. Свободный доступ ко всем военным специальностям они получили только в 2001 году, а путь до командования фрегатом занимает 15 и более лет. В прошлом году Дания стала первой скандинавской страной, которая распространила обязательную военную службу на женщин. Парламент принял новый закон, согласно которому датчанки, достигшие 18 лет, будут участвовать в призывной лотерее наравне с мужчинами. Тренер Джессика Кэмпбелл будет работать в системе клуба Национальной хоккейной лиги НХЛ Нью-Джерси Девилс. Канадка займет пост менеджера по развитию игроков. В апреле Кэмпбелл по истечению срока контракта покинула Сиэтл Кракен, где с 24 года работала ассистентом главного тренера Дэна Байлсме. Кэмпбелл 34 года. В качестве игрока она завоевала серебро чемпионата мира 15 года в составе сборной Канады. Тренерскую карьеру начала в 22-м. Ранее была помощницей главного тренера в клубе американской хоккейной лиги Coachella Valley Firebirds, а также входила в штаб мужской сборной Германии на чемпионате мира. 64-летний Том Круз впервые после 20-летнего перерыва вновь снялся для обложки журнала GQ и дал изданию живое интервью. На контакт с журналистами актер пошел в рамках промо-кампании своего нового фильма «Диггер» режиссера Алехандро Иньярриту. На обложке Круз позирует в полностью расстегнутой винтажной черной рубашке, обнажив пресс и в классических джинсах Levi's. В ходе разговора Круз прокомментировал свою репутацию чересчур требовательного, жесткого и неутомимого перфекциониста на съемках. Актер заявил, что всегда предупреждает коллег об этом заранее. Обсуждая свои каскадерские трюки, актер признал, что его тяга к опасности – это не просто адреналин, а философия жизни. Ему нравится стоять на краю обрыва, как в прямом, так и переносном смысле. Самой цитируемой стала часть интервью, где журналист Зак Берон попытался выяснить, почему Круз так долго избегал больших интервью. Ответ актера оказался настолько путанным, что пользователи интернета назвали его набором случайных фраз. Круз наиболее известен как бессменный исполнитель роли суперагента Итана Ханта во франшизе «Миссия невыполнима» и пилота Мэверика в дилогии «Топган». Что касается его личной жизни, актер был женат 3 раза на Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. У него 3 детей. Последним публичным романом Круза были отношения с Анной де Армас. Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Смотрите наш канал каждый день. До свидания.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Палата представителей одобрила новый пакет санкций и тарифных мер против России, призванный усилить экономическое давление из-за украинской войны. Документ направляется Трампу для подписи. В Кремле заявили, что дополнительные американские санкции могут осложнить переговорный процесс. США второй год подряд отказали в выдаче виз президенту палестинской автономии Махмуду Аббасу и другим высокопоставленным палестинским представителям для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Палестинская сторона все же будет представлена дипломатами, уже аккредитованными при Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк готовится к приезду мировых лидеров на Генассамблею ООН. В Манхэттене вводятся усиленные меры безопасности и ограничения движения. Водители предупреждают о перекрытиях улиц и серьезных заторах, прежде всего в районе штаб-квартиры ООН на востоке Манхэттена. Продолжается расследование вчерашнего происшествия с поездом, направлявшимся на центральный вокзал. После того, как одна из пассажирок начала угрожать людям, поезд остановился примерно в 100 метрах от платформы. Около 60 человек самостоятельно выбрались через аварийные окна. Оружия обнаружено не было, пострадавших нет. Женщине предъявлено обвинение в угрозах массового насилия. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. ФРС впервые за 3 года повысила ключевую ставку вопреки Трампу. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. ФБР больше не будет отказывать в найме кандидатам, которые занимались зоофилией, платили за секс или воровали у работодателя. В Малхут, прогрессивное еврейское общение в Джексон-Хайтс в Квинсе, 20 и 21 сентября пройдут службы Йом-Кипура. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 79 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 17 сентября. И как я обещал сегодня утром, сегодня был хороший день. Индекс Джонса прибавил 316 пунктов, 0,6%, 51 778. Был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 86 пунктов, 1,1%, 7638. Конечная точка. Насдак остановился на отметке 26 418, прибавив 440 пунктов или 1,7%. Транспортный индекс увеличился больше, чем на 0,5%, и Russell 2000 тоже прибавил 0,55%. Нефть минус доллар 58. Один баррель Брента стоит $104.30. Золото минус 5,60. Одна унция стоит 4381.90. И серебро прибавило 81 цент. Одна унция стоит $65.73. Один евро равен доллару и 15. Пятилетние госбумаги дают 4,785%. За 10 лет можно получить 4,939%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,292%. За границей сегодня Англия прибавила 1,2%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,7%, и Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей прибавил 3%, Шанхай минус 0,4%, и Гонконг -4%. Так что день у нас сегодня был хороший. На индексе Standard & Poor's 500 Generac поднялся на 18.3%. Они подписали контракт с Амазоном Supermicro плюс 9.5%. Модерна поднялась, Hewlett-Packard и Intel. На минусе были T-Mobile, Davita, Paramount, Copart и CoStar Group. На NASDAQ Astera, Arm Holding, Intel, Rocket Lab и Advanced Micro поднялись. Упали T-Mobile, CoWeave, Copart, Comcast и Axon Enterprises. На индексе Dow Nvidia прибавила 2.5%. Cisco Systems, Amazon, Caterpillar и Nike были в плюсах. В минусе были Salesforce, Boeing, Walt Disney, Walmart и Honeywell. Из отдельных компаний Microsoft прибавил 7.45, Oracle 7.43, Coinbase 9.46, Meta поднялась на $9, Amazon плюс 5.23, Nvidia плюс 5.44, Dell поднялся на $25.11, и это достаточно хороший подъем, это 4.5%, AMD прибавил 32.59, Lockheed Martin поднялся на 84, Broadcom плюс 7.79, Devon Energy был в плюсах 28 центов, Home Depot тоже был в небольших плюсах, Micron прибавил $50.95, Visa упала на доллар, Apple плюс 4.59. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту. Или звоните к нам в Рэймонд-Джеймс по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Добрый день, здравствуйте. Я приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио вот в такой осенний, прекрасный, солнечный, теплый, замечательный день. Всем яркого, энергичного продолжения этого дня и, ну, конечно же, теплого, уютного вечера в кругу самых любимых, дорогих людей. С вами Наталья Кардо и самый лучший звукорежиссер, самый прекрасный человек сегодняшнего эфира – это Акмаль Тахиров. Спасибо тебе огромное за все, за твою профессиональность, всегда, всегда, всегда, за любую помощь. А в студии вместе со мной, ну, прекрасные гости, яркие, светлые, и позвольте мне представить для всех для вас, наших слушателей, это… Екатерина Асмус. Это такой женский голос этого спектакля, которому, собственно говоря, в преддверии которого мы делаем эту, совместно делаем эту нашу передачу, наш эфир. Это такой женский голос, без которого разговор о бунинской любви, пожалуй, вообще просто невозможен. Напротив меня сидит Рустем Галич. Актер, режиссер, педагог, мастер слова, что сегодня, я так думаю, самое главное. Мой друг, чем я очень-очень горжусь, замечательные, красивые и талантливые люди, которые дарят, делятся, отдают, учат, дарят эмоции, добро, искусство и, конечно же, самое главное – любовь. Вот, а я сейчас немножко дам… По одной секунде поздороваться нашим гостям, чтобы вы их услышали. Пожалуйста, Рустем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Вот так коротко. Вот так коротко, Рустем, представил. Добрый день. Хорошо. Екатерина, пожалуйста.
2: Добрый день всем. Очень рада быть снова в этом замечательном месте. Мы сегодня поговорим об искусстве, о любви обязательно. Любовь и кровь, страсть – это тема нашего проекта, который мы только что очень хорошо представили в Бостоне в театрализованном стиле. Здесь мы представим его тоже в таком немножко другом. А там у нас было как спектакль, здесь у нас будет больше как кабаре. А дальше мы везем его в Майами. В общем, каждый раз мы будем его делать немножко по-другому. И вообще о цели искусства в нашем мире мы сегодня поговорим.
0: О, это прекрасно. Вообще, я хочу сказать, что тема самая, наверное, лучшая, самая главная, самая основная, самая прекрасная – тема любви. А личность, именно которая… Мы выбрали просто для этой темы личности, их громадное количество во всех ипостасях. А вот сегодня мы выбрали личность именно Ивана Бунина. Это очень интересно. Кстати, я хотела тебе задать один вопрос, потому что мне лично на мой телефон звонила одна женщина, которая очень хочет прийти на спектакль, и она меня спрашивала: скажите, пожалуйста, а из каких трех именно, из чего состоит вот этот спектакль? Там три темы, правильно? Вот она очень просила, сказала: вот послушайте, пожалуйста, сегодня передачу в час дня, как раз будет сам Рустем, Екатерина, и они вас осветят, пожалуйста, сделайте такую маленькую-маленькую рекламку.
1: Но прозвучат точно два рассказа: «Солнечный удар» и «Муза». Ну, третий рассказ, у нас есть сомнения, может быть, мы заменим на стихи, потому что, чтобы не перегружать наших радиослушателей и зрителей. Но тема, в общем-то, уже отражена в самом названии. «Солнечный удар». Любовь, она ведь бывает разная. Она бывает тихая, она бывает пастельная, она бывает неожиданная, она бывает постепенная. А вот Бунин в некоторых рассказах как раз посвящает и фокусирует наше внимание любви, которую никогда не ждешь, которая сваливается на тебя, как обух по голове. То есть ты можешь начать просто какие-то флирт, легкие отношения, а потом ты понимаешь, что для тебя это был самый главный день, самая главная женщина, самое главное событие твоей жизни. Но сознание и рефлексия приходят потом. Вот такие неожиданные повороты и отражены в двух рассказах «Солнечный удар» и «Муза». Поэтому вот они будут представлены в первую очередь. Ну, а дальше пускай будет маленькая интрига, будут маленькие неожиданности.
3: Нет, ну уже практически достаточно сказано. Мы просто приглашаем всех зрителей, слушателей, которые нас сегодня слышат, и вы, может быть, даже, если кто-то не слышит, может быть, вы просто расскажете и пригласите, проведете прекрасный вечер 20 сентября в 5 часов вечера здесь, в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Поверьте мне, я сделаю настолько уютно и камерно это помещение, и просто сделаю так, чтобы вам всем было уютно, приятно, потому что тема будет замечательная. На сцене вы увидите прекрасных людей, совершенно чудесных, которые хотят отдать, поделиться, обменяться этой энергией. И нет ничего прекрасней, чем любовь. А вот конкретно я хочу тебе сказать, кстати, такой вопрос. Когда-нибудь у тебя вообще был солнечный удар?
1: Ну вот... На самом деле солнечный удар был практически у всех.
3: Да не может быть.
1: Потому абсолютно.
3: Что он был у меня один раз по-настоящему в Италии. В солнечной горячей Италии. И прямо вот в Колизеуме, где вот это открытое пространство, где можно было, так сказать, гулять. И это было просто отстоявшую очередь, огромную-огромную очередь. Вот это вот, там, не знаю, 40-45 минут под палящим солнцем, абсолютно без всякой этой самой вот фуражки. Я просто говорю о вот конкретном солнечном ударе. И то есть вот я ходила по этому кругу и присела. Ну, то есть это такое выключение на буквально несколько минут. Но это очень серьезное такое, так что ноги подкашиваются, и ты правда падаешь, и ты правда почти что умираешь. Вот так что вот просто в одном названии «Солнечный удар» я просто думаю, что если тебя постигает такая любовь, может быть, она продлилась совсем чуть-чуть, полчаса, но она становится такой вот какой-то мощной, которая сбивает тебя с ног, которая остается на всю жизнь. И что же это вот такое-то?
1: Ну, я думаю, любовь, что получится, она как раз не длится, а вот солнечный удар может продлиться какое-то короткое время, но потом шлейф от этого солнечного удара может длиться очень-очень долго. Годы и годы, потому что ничего более, как даже вот могу процитировать Бунина из этого рассказа, никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь ни тот и ни другой. Вот ключ к пониманию вот этого солнечного удара. То есть это какое-то событие, когда у тебя темнеет в глазах, ты теряешь рассудок, все, а потом ты приходишь в себя, но воспоминания об этом тебя не оставляют всю свою жизнь. Если можно, мы чуть попозже вернемся к нашему опыту, который у нас случился в Бостоне, и я тогда передам микрофон Кате, но я расскажу про один очень знаменательный случай. Когда я читал этот рассказ в Австралии, в таком в камерном достаточно концерте, и в перерыве ко мне подошла женщина и сказала: «Вы знаете, Рустем, я хочу уйти после первого отделения». Я сначала был удивлен, потому что обычно с моих концертов редко кто ходит бывает. Я говорю: «Ну что, неужели так не понравилось?» Он говорит: «Нет, наоборот. Настолько понравилось, что я хочу остаться вот с этим шлейфом вот этого рассказа. Дело в том, что вы рассказали мне историю моей жизни и моей любви». Я был, честно говоря, потрясен, потому что Бунин, ведь мы знаем, он свои рассказы, в общем-то, выдумывал. Это не то, что было конкретно с ним. Он садился, брал перо, и куда его заводила фантазия, вот туда он писал. Но я стал уточнять, а что же случилось? Она говорит: «Вы знаете, вот со мной случился этот солнечный удар, и я, говорит, всю жизнь ходила с обидой, почему он меня не нашел? Много-много лет. И вы, говорит, открыли мне глаза, что я понял, что, может быть, он не знал моего имени, может быть, он не знал моего адреса, что он продал точно так же, как и я. И я, говорит, сегодня его простила. И вот с этим легким чувством я хочу уйти. Но я хочу сказать, что классика, наверное, она потому и классика, что она задевает какие-то струночки души практически у каждого человека. Катя, вот, по-моему, примерно подобное у нас было и в Бостоне. Я не знаю, как тебе, да, потому что после спектакля уже, ну, как-то актеры рассыпаются по аудитории, но ко мне несколько человек подходили и вот просто с такими влажными глазами и благодарили за то, что их эта история очень тронула. К тебе тоже, наверное, подходили,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, да, естественно. Но тема любви сейчас особенно актуальна, потому что все люди очень сильно заняты своими делами, и оказывается, что до отношений, до любви нету времени. Отношения стали механистичными, и когда мы говорим о том, что отношения – это эмоции, это чувства, это любовь, и это гамма, палитра каких-то вот возвышенных, и потом уже невозвышенных, и каких-то ярких, в любом случае, эмоций, которые ценны каждому человеку. И об этом просто нужно вспоминать, потому что эта часть жизни очень важна, иначе непонятно, зачем ты работаешь на своей работе круглосуточно и ничего не испытываешь в этой жизни. Да? То есть хотим мы говорим, мы не хотим мучиться, но тем не менее я знаю точно, что каждый хочет солнечный удар.
3: Ну, это вообще, собственно говоря, непременно. Но не такой, как бы, солнечный удар от настоящего солнца. Это я просто, у меня было такое вот, думаю, какое мощное, именно правильное, четкое такое название для того, для этого рассказа и то, что, так сказать, о чем это. Вообще, вы знаете, это такая тема, что мы с вами можем разговаривать даже вот не столько, сколько времени нам обычно выдают, значит, а вообще очень это бесконечная тема. И не то, что каждый хочет этого солнечного удара, а на самом деле я считаю, что если кому-то не повезло, или вот кто-то просто, ну бывает же такое, вот кому-то не повезло с чем-то в этой жизни. Кто-то что-то испытал, а кто-то что-то не испытал. И вообще просто говорю, что неужели есть такие люди, ну, может быть, они есть, я допускаю, которые, ну, просто никогда не испытали никакой любви. Ну, тогда мы можем говорить о любви к животным, о любви к родине, о любви...
1: К чему угодно.
3: К чему угодно, к книжке, к тетрадке. То есть, ну, она все равно есть. Вот поэтому, наверное, это главное. И когда вот мне задают вопрос, или вот... Нет, не мне, сори. Это сейчас такой очень актуальный такой вопрос. В чем сила? Да? Ну вот в чем сила? Я думаю, боже мой, и кто как что-то отвечает? А мне всегда хочется сказать, а сила-то просто в любви и в добре. Это вот принципиально. И если... Это самая огромная, большая сила, которая, ну, именно не в такой любви какой-то коварной, или там какой-то извращенной, или там как-то вот называют. Для меня любовь – это вот настолько мощная, позитивная, добрая
1: и самая лучшая. Всеобъемлющая.
3: Вот да, всеобъемлющая. Такая вот, как самая красивая планета Земля, вот если отлететь там с космоса. Я что хочу сказать? Я хочу... Вот немножко к личности Бунина перейти. Но я смотрю опять на время, и оно просто утекает. Я знаю, что наш эфир сейчас должна быть реклама. И я хотела бы попросить нашего блистательного звукорежиссера поставить маленькую песню, которую в исполнении Екатерины Асмус, которую мы сейчас услышим, и уйдем сразу на рекламу. Маленький кусочек, просто голос замечательный.

Не помню. Не помню. Не знаю. Как-то раз.

0: Вы ему изменили?
1: Ответила я, вспоминая.
2: А, я не помню.
1: Не помню.
2: Не знаю.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Нью-Йорк слушает.
3: Радио. Дэвидсон Радио.
5: С оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Европейские газовые хранилища заполнены примерно на 70%. Для этого времени года это чрезвычайно низкий показатель. Дополнительное давление создает нестабильность поставок с Ближнего Востока. Эксперты рассчитывают, что ситуацию могут облегчить более теплая погода и восстановление поставок из Катара, однако предупреждают, при неблагоприятном развитии событий цены на газ зимой способны резко вырасти. Резкое обострение боевых действий в Йемене вызвало новую волну бегства мирного населения. По последним данным, число перемещенных жителей превысило 100 тысяч человек, а некоторые семьи пытаются покинуть опасные районы морем. Ситуация имеет значение далеко за пределами страны. Под угрозой оказался Баб-эль-Мандебский пролив, один из важнейших морских путей для мировой торговли и перевозки нефти. Стамбульский аэропорт обошел лондонский Хитроу и вышел на первое место в мире по уровню международной транспортной связности. Новый рейтинг учитывает не просто число рейсов, а количество направлений и удобство пересадок, позволяющих пассажирам добраться в различные точки мира. Интересно, что сразу 12 из 50 наиболее связанных аэропортов планеты находятся в Европе.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio. Признак хорошего вкуса.

0: Итак, мы вновь возвращаемся в студию. Вы сейчас услышали замечательный голос актрисы нашей Екатерины Асмус. И я хотела бы продолжить наш разговор. Вы скажите мне, пожалуйста, мои дорогие гости, уважаемые, поделитесь вашими гастролями. Вы представляете этот музыкально-литературный спектакль, вот эту вашу версию, талантливую, замечательную, ваш ансамбль. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, которых вы в очередной раз хотите удивить. И вообще, какие зрители в разных городах, где вы были? Пожалуйста, предоставляю вам слово.
1: Ну, на самом деле, в Бостоне у нас был первый, но я считаю, очень удачный опыт. Дело в том, что я Бунина читаю очень давно, и поэтому мне было всегда интересно, ну, как-то интерпретировать по-новому тот текстовый материал, с которым я имею счастье работать уже многие годы. И когда судьба познакомила меня с Катей Асмус, я увидел в ней вот эту новую творческую какую-то энергию, которая может задать новый поворот этой теме. И совершенно не ошибся в своих ощущениях. Мы целый год переписывались, подбирали материал, обговаривали, как это может быть. И Катя придумала очень любопытную такую форму. Она придумала салон начала 20 века, где есть пианист, где она, есть еще один артист. Все собираются и делятся ощущениями от своих любовных историй, кто что. И вот в этот салон вхожу я. Но везде есть некая адаптация под как бы существующую ситуацию. Здесь мы будем только вдвоем, но вот эту атмосферу салона мы постараемся ее перенести сюда, да, Кать, правильно я говорю?
2: Нет, не очень.
1: Не совсем?
2: Как раз поправить чуть-чуть хотелось бы. А в Бостоне действительно у нас был ресурс театра на крыше, там были актеры замечательные, то ли Александров и Дима Клейнбек, пианист. И у меня была возможность, поскольку я сценарист, драматург, мне была возможность написать небольшую пьесу для того, чтобы включить все номера свои, собственно, романсы Серебряного века и чтение Рустема в такую вот общую канву, и мы там сделали такой театрализованный вариант, и очень всем понравилось, и нам самим тоже. А здесь у нас будет поддержка музыкальной секции, с нами здесь поиграют известные и любимые всеми музыканты Володя Кощеев и Джозеф Зильберман, они будут с нами, и мы будем музыку эту слушать в общем-то, в ансамбле. Вот, и тоже там небольшую драматургическую, буквально крошечную, я смогу как бы, в виде монологов уже подать, тоже обвязочки, но это будет другой опыт, это будет немножко здесь у нас в стиле кабаре.
1: Но, наверное, мы поставим столики, и в зрительном зале будут столики, и все равно это будет такое продолжение немножечко салонной атмосферы.
2: Обязательно, салон это, обязательно.
0: Это, конечно, непременно. Это вот моя когда-то придумка была вот в этом зале. Но, вы знаете, я не могу отвечать, что, может быть, поставим столик, а вдруг будет полный зал, и у нас очень маленькое помещение.
1: Да, ну,
0: и
1: мы будем не ориентироваться по
0: ситуации. Мы будем, конечно, ориентироваться. Но пару столиков я обещаю, да, поставить. Вот, поэтому вообще здорово бы было. Конечно, все это зависит от помещения, но я повторяю еще раз, я постараюсь сделать все, чтобы это было очень-очень в теме, так сказать, в теме и в соответствующей атмосфере.
2: Я хочу напомнить, что мы зрителям предлагаем поддержать стиль салона. По желанию, у нас дресс-код не принудительный, не обязательный, но аксессуары того времени, салоны начала 20
0: века. Это прекрасно.
2: Наряды. Вот у нас все приходят в нарядах. Мы делаем фотосессии. У нас вот из этого Бостона прекрасные фотографии.
0: Ой, как это?
2: Мы уже так делали,
0: кстати,
2: тоже.
0: Как это называется? Стиль этот?
1: Гэтсби, ты имеешь в виду?
0: Да, Гэтсби, да.
2: Ну, это не совсем в данном случае Гэтсби, хотя, конечно, арт-деко и арт-нуво. Это у нас больше такое салон домашний, но, тем не менее, элементы костюмов начала 19-го, конца, начала 20-го, конца 19-го, это вот то, что мы называем модерн, или арт-деко, или арт-нуво. Всем очень идет, друзья, приходите, не стесняйтесь, мы очень, вы увидите, насколько вы сами

0: будет нарядненько.
1: Пусть будет нарядненько, красиво. Дорогие друзья, мы ждем вас. Еще раз повторяю, 20 сентября в 5 часов вечера по адресу 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Это театральная гостиная Дэвидсон Радио. Очень камерное помещение. Маленькое, уютное, прекрасное. Ждем вас в этот воскресный вечерок. И, может быть, даже предложим вам кое-что такое вкусненькое. Хорошо. Давайте продолжим, пожалуйста, наш разговор. Еще я хотела сказать... вы сейчас только говорили про Бостон. Что вот каждый...
2: Сейчас Нью-Йорк, а следующий после Нью-Йорка у нас будет Майами.
1: Ух ты!
2: То есть это еще только будет. Но в Бостоне мы проводили замечательный еще актерский мастер-класс. Здесь мы, к сожалению, не успели его организовать. Надеемся на следующий раз. А вот в Майами мы его мощно организовываем. И там будет даже их целых два.
1: Это здорово.
0: Ну, надо сказать, что люди, которые...
1: Я вам желаю, пап. Простите, я вам желаю еще больше гастролить, еще больше отдавать, дарить, радовать, потому что на самом деле вот, вы делаете самое лучшее, что сейчас, вот в данный момент, в сегодняшнем дне, что есть на свете. Просто не останавливаясь, отвлекаете людей и дарите им самое такое приятное.
0: Спасибо.
1: Приятные вещи.
0: Спасибо, Наташа. А я хочу сказать, что вот наш мастер-класс и наше выступление – это как два крыла вот одной птицы, которая летит. Потому что многие люди, которые приходили на выступление, на наш перформанс, потом настолько были заряжены вот этой энергией и пришли на мастер-класс и сказали: «Мы тоже так хотим читать, мы тоже так хотим петь, научите нас вот так чувствовать себя на сцене». И это было очень приятно.
1: Кстати, я просто хочу сказать, что, конечно же, главным, опять-таки, прямо на сегодняшний день, да и вообще это было всегда, просто в сегодняшнем дне я считаю, что слово – это владеть словом. Говорить, знать, как говорить. Это, мне кажется, ну вот самое, что ни на есть богатство. И словом можно покорить, словом можно. Так что передо мной сидит человек, который абсолютный профессионал. Я его самая настоящая поклонница, абсолютно искренне, без всяких... я не льщу никогда в жизни. Вот у него есть онлайн... пожалуйста, расскажи о себе и скажи, пожалуйста, свой телефон. Я прошу тебя, потому что я хочу, чтобы ты сказал все, что ты говоришь.
0: Ну, на самом деле, можно я телефон не буду называть, да, но меня очень легко найти во всех соцсетях.
1: Вот.
0: И в Фейсбуке, да. И в Одноклассниках, и на Инстаграме, и ВКонтакте. Какой бы сетью вы ни пользовались, вы меня всегда найдете. Наберете просто Рустем Галич.
1: Рустем Галич,
0: да.
1: Дорогие друзья.
0: И спасибо, Наташа, за такие добрые слова. Мне это очень приятно, конечно. Да, я существую в двух ипостасях. И как актер и мастер художественного слова, и как педагог по сценической речи и художественному слову. Но в продолжении вот той мысли, которую ты сказала, мне хочется все-таки сделать маленькую, не то что поправочку, а сказать, что слово актера, оно не может существовать без той почвы, в которую оно попадает. Потому что сейчас ведь выросло огромное, ну, как бы, поколение, которое выросло вне культуры звучащего слова. И приходя на эти концерты, они не в состоянии воспринять через ухо вот эти звучащие тексты. И поэтому я безумно, безумно ценю и люблю нашу нью-йоркскую аудиторию, потому что здесь люди, и не только нью-йоркскую, а вот, как бы, так скажем, возрастную аудиторию, потому что это люди, которые воспитаны в поле вот этого культуры восприятия звучащего слова. Это и в Бостоне, и в Майами, ну, что, как бы, греха таить, приходят все-таки люди в возрасте, но тем паче... Нам дорого это, потому что Бунин, в общем-то, тоже возрастной писатель. Вы знаете, в свое время мне очень нравилась фраза Пушкина: «Поэзия, прости, Господи, должна быть чуть-чуть глуповата». Вот так же Бунин, видимо, перефразируя Пушкина, как-то сказал:

0: проза, прости господи, должна быть немножечко скучновата. И действительно, когда я был молодой, я читал Бунина, мне казалось это скучноватым. Но у меня тогда не было этого опыта прожитой жизни. Но сейчас, когда я его читаю, я осмысляю его совершенно по-другому. Даже вот эта фраза, которую я вначале процитировал, это фраза человека, который прожил жизнь и может оценить вот эту ситуацию солнечного удара с точки зрения человека, который уже прожил жизнь. И да, на каком-то этапе это мучительно больно, но ты понимаешь, что вот только это и остается в жизни, и что ради этого и стоило жить. Ну, может быть, Катя дополнит мои философские измышления по поводу Бунина.
1: Но я сейчас немножко оптимизма-то внесу.
2: Да.
1: Ой, обычно
2: пожалуйста.
1: Делаю.
2: Да.
1: А дело в том, что да, там, безусловно, чтение книг, слушание романсов, там арт-деко, арт-нуво, декаданс, это все там возрастные дела. Однако мы в данном случае просто об этом говорим, как конкретно об этом стиле, потому что мы делаем сейчас спектакль в стиле вот конкретно по этим произведениям. Но, однако, любые дети, подростки, молодое поколение, приходя как раз, это не рояль в кустах, серьезно, это к слову, приходя как раз на актерские тренинги, включаясь в владение словом, очень часто запрос «научите нас читать произведения какие-то». Да, пусть это будут стихи, не обязательно это будет Бунин или Вертинский. Это может быть из другого времени, это может быть там, хоть современные. Но им хочется владеть художественным словом, хочется. Просто когда нет предложений, да, то есть люди и как бы выглядят, как будто не владеющие. А мы как раз можем и даем, и спектаклями даем эту возможность, и тренингами тоже можем дать эту возможность. То есть, по сути, когда люди занимаются, на чем существуют многие любительские театры, на детских студиях, и очень хорошо растет поколение.
0: Это правда. Это правда.
1: Я один не могу за одним, сказать. Один за одним, как снежный ком.
2: Вот, да, но я хочу сказать, как вы существуете вот с такими мыслями, как вы существуете вот с таким вот, с такой вот подачей вот о том, что вы говорите, вместе с искусственным интеллектом, который просто прет, вот просто вперед, вперед, вперед. Я понимаю, что, но все равно мы теперь живем рядом. Мы живем рядом. И искусственный интеллект, у него, конечно, свои... Вот, да, хотя бы одну минутку, вот, просто по отношению к этому.
1: Я скажу очень быстро.
2: Давайте.
1: Я очень хорошо с ним сосуществую. Это отличный ассистент, который сделает за меня и в том же даже сценарном мастерстве форматирование листочков. В таком вообще он мне так облегчает мою жизнь. Мои фантазии ни один искусственный интеллект не может сочинить, потому что он не может сочинять. Но помогать в оформлении, в поисках какого-то материала, он мне столько экономит времени, я с удовольствием работаю, как с ассистентом.
2: Да, он как сказать, он может все, но он не может, наверное, вот именно научить, и когда напротив тебя сидит профессиональный человек, когда ты его видишь глазами. Может быть, это случится тогда, когда искусственный интеллект уже будет в качестве человека, прям настоящего. Это, кстати, вот это я пишу пьесу про это. Да, дорогие господа.
1: Поздравляю, здорово, надеемся увидеть на сцене.
2: Ой, спасибо вам большое за пожелание. Вы, может, и скоро и меня увидите на сцене. Вот. Вот вдруг тогда жизнь так повернулась, то, что в мои уже там за 55, да, я вдруг решила, а вот почему бы нет?
0: И молодец, конечно.
1: Больше,
0: почему
1: больше
0: нет?
1: Творцов хороших и разных. Да. Всем места хватает, мы не конкурируем.
2: Абсолютно. Вообще в творчестве вообще нет конкурентов. Конкуренты могут быть в каких-то магазинах, там я не знаю, что-то такое. А в творчестве абсолютно нет. И чем больше творчества, чем больше талантливых людей, тем лучше. Пусть это будут вообще просто все-все-все. Это будет вообще просто здорово. А сейчас у меня осталось совсем немножко времени. Я хочу пожелать опять нашим радиослушателям хорошей энергии, такого не унывать, не отчаиваться. И всегда находить время для того, чтобы куда-то что-то увидеть, что-то услышать талантливое, хорошее, как можно больше. Потому что не сидите дома, не грустите, а вперед выходите, выходите навстречу, слушайте, слушайте музыку, ходите на спектакли. Я вам желаю всего самого хорошего, самого доброго. И прощаюсь с вами до 20 сентября, 5 вечера. Приходите к нам, поверьте, все будут очень счастливы и довольны.
0: А мы будем вас ждать.
1: Обязательно. С любовью.
2: С любовью. Желаю всем любви. Всего доброго. До свидания.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
19: 620 AM.
20: Здесь не остановимся.
19: Дэвидсон Радио.

0: Америки 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире.
2: Аналитические программы
3: и радиомосты.
2: События культуры,
3: интересные люди.
2: С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой!
7: Такой большой! Он безумец!
8: Он гений!
0: Сева Каплан.
9: Сева Каплан.
0: Толковище.
10: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася за углом, не знаю почему соскочил, телефоны не работают, но мы с вами к этому ведь привыкли. Кстати, рекомендую потихонечку тренироваться к переходу на русский голос Америки, да и только. Я не знаю, что у нас там с RTN происходит. Про радио я тоже не очень понимаю, что происходит, но через день не работают телефонные линии, задержки рекламы где-то на полминуты после объявления, то есть все трещит по швам. Хотя сегодня есть одно хорошее для AM-диапазона сообщение, но об этом вы узнаете в свой черед. А я перехожу самопроизвольно, надо сказать, к зачитке новостей, которые изначально в форме заголовков. С картинками зато. Российские военные впервые за 10 дней атаковали Киев баллистическими крылатыми ракетами. Пострадало 18 человек. В Генштабе Украины заявили об атаке по аэродрому в Ростове-на-Дону и НПЗ в Ярославской области. Минувшую ночь над российскими регионами перехвачен 641 дрон. Это заявили в Министерстве обороны России. Кстати, ничего из того, что я вам сообщаю, проверить практически невозможно. Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект об адских санкциях против России. Документ предполагает введение 100% пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, также против стран, помогающих России обходить санкции. Кстати, в переводе это звучит смехотворно, адские санкции. То есть это попахивает китайской риторикой времен Мао Цзэдуна, я уже не говорю о современной Северной Корее. Но телефоны вроде заработали. Спасибо, спасибо. Но просто failed sanctions, это в американском, английском это нормальное явление. Да, автор проекта Линдзи Грэм. Вась, ну тебя же не было, я должен был начать. Должен был начать-то. Ну, сидеть теперь сказал. В Амстердаме сейчас в третий раз подряд прошла выставка Artists Against the Kremlin, крупнейшая в Европе экспозиция антивоенных и протестных работ русскоязычных художников. Вот саму выставку слева и две картинки я разместил для вашего развлечения. А ведущие помощники Белого дома разделились по поводу подходов к безопасности искусственного интеллекта. Глава аппарата Сьюзи Уайлз и министр финансов Скотт Бессент призывают к более активному участию, чем советники Дэвида Сакса. Высокопоставленный представитель Евросоюза заявила, что будет работать над тем, чтобы сделать Канаду первым ассоциированным членом блока, Евроблока, поскольку традиционные союзники Соединенных Штатов будут строить независимые связи друг с другом. Тут по поводу евро. Нам с женой ужасно нравятся интерьеры небольших квартир в России, которые можно увидеть только в кино, оттудошнем кино. То есть мы иногда даже просто смотрим кино не ради кино, а чтобы посмотреть, ну, настолько изобретательно, настолько высококлассно. То есть мы такого не видели нигде, но, может быть, в некоторых таких супер навороченных Airbnb. И я решил посмотреть, а что же это такое за слово евроремонт? Я думал, что это просто сразу даст мне картинки. Просто интересно, как заказывать. Потому что я не сильно много в Москве не был уже со времен начала войны, там 5 лет, наверное. Но никогда не попадал в такие квартиры, за исключением, как он называется, этот самый в конце бывшего Калининского проспекта, City, Moscow City, там, где живут супермиллионеры. Вот там я был. Даже снялся в одном видео. Это круто, но это не то, что малогабаритные квартиры, которые могут помочь друг другу, себе люди построить, ну, не совсем богатые. И выяснилось, что евроремонт – это просто ремонт с использованием европейских материалов. Про дизайн вообще ни слова. Штаты пока не получили прививки от ковида по 19 номерам от CDC, что задерживает распространение миллионам детей через федеральные программы. Международный трибунал признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным в военных преступлениях во время сепаратистской войны против Сербии и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Один из ведущих демократов, это уже наша история, Грегори Микс, он представляет в Палате представителей Нью-Йорк, заявил, что будет против планируемого Трампом пакета военной помощи Израилю на сумму в 2,8 миллиарда долларов. Заявив, что это вызывает серьезные опасения по поводу того, как тяжелые бомбы будут использоваться в густонаселенных районах Газы и Ливана. Кстати, вот этот фильм документальный о том, как израильские спецслужбы используют высокую технологию для слежки за тем, что происходит в Газе, который получил в минувший уикенд в Венецианском фестивале премию, и называется он НАЗА, по-моему, да, найти его невозможно. И даже его нету в пиратских российских каналах, которые канают под украинский. Вы поняли, какие каналы я имею в виду? Обнаруженные в Йемене обломки свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия впервые запустила китайскую баллистическую ракету. Ну, в бою, в смысле, впервые. Палата представителей нашего Конгресса проголосовала за признание миллиардера Леона Блэка виновным в неуважении к Конгрессу после его отказа выполнить повестку комитета в связи с его отношениями с Джеффри Эпстином и соглашениями о неразглашении. Теперь о бизнесе и финансах. Федеральная резервная система впервые за 3 года, как и ожидалось, повысила процентные ставки. Это резкий откат, который подорвал беззаботность Белого дома по части инфляции. Акции в основном снизились. Об этом подробнее чуть позже. BlackRock сообщила, что будет работать с корпоративными клиентами для создания настраиваемых фондов для планов 401K, которые могут включать доли публичных акций и облигаций, частные активы и аннуитеты. Annuities. Не могу передать вам, как приятно взять себя за башку и не ощущать, что она вспухла и горячая. Причем не вся, а только половина. Ёлки, как же меня куснула эта сволочь. Хотя, в принципе, он не виноват. Это я пришел на его территорию. Мне, кстати, надо посмотреть сегодня разницу между шершнем и оводом. Кто не в курсе, меня 3 дня назад очень сильно куснул в лоб в Харриман Стейт Парк какой-то типа шмель, шершень или овод. 2 дня провалялся полностью в кусках. Причем у меня, я не врач, но, по-моему, у меня вспухли все лимфатические железы, у меня организм отказался работать, я не мог ни писать, ни какать. То есть вообще ничего не получалось. Что еще? Спать тоже не мог. Вставал за ночь по 10 раз. При этом на работу вышел, как вы помните, с опухшей рожей. А у меня, между прочим, подписчиков меньше, чем у начинающего блога, любого. Вот, и вчера, наконец, думаю, надо вышибать клин клином. Пошел играть в теннис. Причем сил настолько не было, что я не орал, когда промахивался. И ракетку не бросал, потому что только что Саша Демиденко, это лучший тренер в матч-пойнте, если кто в курсе, к нему попасть довольно сложно. Натянул мне ракетку и выиграл в результате у парня, у которого я не выигрывал год. То есть для этого я должен был в лоб получить сначала. А сегодня, ну, прямо как в том анекдоте про козу. Ничего, ну, еще так челюсть пока подопухла, чувствую, да. А в остальном все в порядке. Спасибо, кстати, всем, кто желал здоровья, причем никакой подъебки вообще ни от кого не услышал. Большая редкость в моем персональном случае. Exxon Mobil и нефтяной магнат Harold Hamm близки к подписанию предварительных соглашений по изучению инвестиций в несколько венесуэльских нефтяных месторождений. Это большой прорыв, между прочим, потому что пока что только Шеврон там хозяйничал, причем я подозреваю, что у Шеврона особое отношение с нашим президентом, и вы знаете, что я имею в виду. Amazon Web Services заявила, что не смогла восстановить доступ к некоторым данным клиентов, размещенным в центрах Персидского залива, которые весной были поражены иранскими дронами. Палата представителей приняла законопроект, обязывающий автопроизводителей обеспечивать AM-радио в автомобилях, что экстренные службы отстаивают как резервную систему безопасности. Я бы, кстати, на месте Грегори Дэвидзона продал бы нафиг это радио 620 AM резервным службам безопасности, оставив бы, ну, может быть, 4-5 часов вещания. Но это не знаю для кого, потому что сейчас во времена интернета, кстати, в определенной степени это хороший порог для того, чтобы люди, которые вообще не ведают, на каком свете они живут, не могли найти это радио, чтобы на них не тратить времени. ByteDance сообщила, что ее доход вырос более чем на 30% до 120 миллиардов в первой половине года, отчасти благодаря разрешению регуляторных вопросов с Соединенными Штатами по поводу бизнеса TikTok, которым владеет ByteDance. Повторяю, ByteDance прибавил 30%. А Нью-Йорк уже 3-й год подряд признан лучшим штатом в стране среди подростков-водителей по части безопасности вождения ими. Исследование, проведенное Wallet Hub, оценивало все 50 штатов по 23 различным критериям, включая смертность среди подростков, вождение в нетрезвом виде и доступность обучения вождению. Метрики были разделены на 3 категории – безопасность, экономическая среда и законы о дорожном движении в сумме 100 баллов. Значит, 3 года подряд, повторяю, Нью-Йорк на первом месте. Брат репортерши NBC, которая погибла в результате крушения, Элиана Морено ее звали, обвиняет мошенников, которые пытаются заработать на ее гибели в авиакатастрофе. Йохан Морено раскрыл мошенников, которые зарабатывают на смерти его сестры, используя несанкционированные сборы средств, так сказать, в связи с этой трагедией. Вот этого человека знает весь мир, но, скорее всего, что наша радиоактивная часть аудитории почти никто. Маклмор, так произносится, скандировал Free Palestine после того, как владельцы Национальной футбольной лиги, ведущие тур Эда Ширана по стадионам Америки, получили сообщение, что рэпер не будет упоминать об освобождении Палестины, когда выйдет на сцену на своем втором концерте на стадионе MetLife. Промоутеры концертов Loop Tour Ширана, Ширан — это рыжий такой, самый известный в мире, который хорошо сочиняет песни, сообщили нескольким владельцам команд, что исполнитель Thrift Store, то есть речь идет здесь о Маклмор, не будет продолжать использовать свой сет на сцене для антиизраильских тирад после подобной вспышки, имевшей место в Нью-Джерси 4 сентября. Владельцы команды, которые пригласили Ширана на свои стадионы, предупредили организаторов, что тур будет отменен, если Маклмор не будет соблюдать порядок, так как они не хотят устраивать из концертов политический митинг. И последнее. В разряде срочных новостей. Тело женщины было обнаружено в мусорном баке на парковке удаленного пляжа Бруклина неподалеку от Белл Парк и вчера днем. Полиция отреагировала на вызов около 3 часов дня и обнаружила женщину еще живую, но без сознания, на парковке в Плам-Бич, которая рядом с улицей НАП, которую, кстати, все местные русские называют КНАП, окей, не произносится. Еще чем это место замечательно, что действительно пляж не сильно далеко от Брайтона, но там рыбаки, потому что там хорошо клюет. И там также можно купаться, и, кстати, почище, чем на Брайтоне, это уж точно. Правда, сезон закончился, спасателей больше нет, вас могут гонять на больших пляжах, а тут как раз что и нет. Но там иногда бывает, находят мертвых женщин в мусорных баках. Ну, за все же надо платить, и в том числе за спокойствие и чистые воды. Это все с новостями срочного порядка. Если по их поводу у вас появились ассоциации, значит, вы реально живете в радиусе распространения, так сказать, в Большом Нью-Йорке. То есть в основном я имею в виду вещание радио. И можете поделиться вслух своими ассоциациями, набрав номер телефона студии, который, кажется, заработал 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
9: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникально эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52. Nature.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
7: Сегодня интереснейшая информация по поводу российских спецслужб, которые убивают тех, кто не по нраву Кремлю на территории Соединенных Штатов. Кроме меня, еще пока про это никто не сказал и не скажет. Но они скажут через день-два, и там будет большое количество подписчиков потом, а у меня только отписываются люди. Но сначала о том, что у нас сегодня спонсор – это MetroPlus Health. Если вы тянетесь с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то понять вас легко. Но просто то, что бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие, могут действовать и другие ограничения. Кстати, по поводу поиска того, что вам нужно с помощью искусственного интеллекта, здесь есть одна ловушка. Вот, например, я не фантазирую, я, наверное, самый профессионал среди любителей по поводу того, что такое искусственный интеллект. Но в силу, во-первых, соответствующих образований, я закончил институт по разработке электронной техники еще в Советском Союзе, потом закончил колледж здесь по компьютерным наукам. Слежу за этим, мне все это интересно. Так вот, если, скажем, посадить двух людей за два одинаковых компьютера и предложить им обратиться к одному и тому же искусственному интеллекту, в моем случае это Microsoft Copilot, с просьбой ответить на вопрос, какая наиболее подходящая страховка, то мой компьютер выдаст MetroPlus Health. Что выдаст ваш, это вам надо посмотреть самостоятельно. Теперь, да, вплоть до того, что если, скажем, ты едешь за пиццей и используешь GPS, то есть адрес пиццерии, в которой в печи, сделанные из кирпичей, делают пиццу по-настоящему, по старинке, то можешь быть уверен, что когда ты будешь смотреть, скажем, Netflix, свою самую дешевую версию, где ты не платишь за отсутствие рекламы, между прочим, на YouTube реклама стала меньше, чем на Netflix, на простом, потому что ты не платишь, то там будет реклама соответствующей пиццерии, напоминание о том, что... Причем они могут просто заплатить базовую какую-то цену за распространение рекламы. То есть в этом сложности... через сложности проходят все традиционные средства массовой информации. Еще я на это обращаю внимание, просто потому что для меня это где-то по специальности. Вот, например, люди сетуют, что, предположим, CBS у них, когда они включат, там у них идет реклама. Я не знаю насчет стоимости, но почти уверен, что стоимость рекламы на CBS резко снизилась, и они дают ее больше. Или они получают тот же бюджет за большее количество прогонов, что раньше они никогда не делали, потому что у них сейчас не преимущественное положение, когда традиционным средствам массовой информации доверяли полностью. И по поводу российских разведчиков или шпионов. Соединенные Штаты обвинили российских разведчиков в организации наемного убийства, направленного против некоего критика Кремля, который живет в Вашингтоне, это то, что округ Колумбия. Имя этого человека не сообщается, тут есть намек на то, кем мог бы быть этот человек, он, скорее всего, что не один. Но если вы внимательно в состоянии слушать, радиослушатели точно в состоянии, у них просто выбора нет, они не могут перелистать звук, то вы можете потом высказать свою догадку, кого собирается убить Кремль на территории Соединенных Штатов. Документы эти были рассекречены только-только. Федеральные прокуроры в них утверждают, что заговор был частью более широкой глобальной сети, которая вербовала людей для совершения убийств и террористических атак от имени Москвы. Причем я по окрестностям, по сусекам пошукал все, что имеет отношение к этой новости, думая, что интересно, какой национальный состав у этих групп, которые выезжают в зарубежье относительно России для того, чтобы совершать там убийства по заказу Кремля. И в основном они заказывают теперь это выходцам из Южной и Латинской Америки. Пятеро мужчин, известно, я назову их имена сейчас чуть позже, обвиняемых в подстрекательстве к убийству, якобы, так как суд еще это не установил, поэтому мы используем в этой стране слово «якобы», работали на российские спецслужбы и обвиняются в получении оплаты и попытках заплатить другим в Соединенных Штатах и за рубежом за наблюдение за диссидентами и в случае необходимости убийства их. Платят, кстати, довольно прилично. Трое обвиняемых из пятерых также обвиняются в сговоре с целью совершения убийства по заказу, и все пятеро пока что на свободе. То есть их имена известны, но схватить их не удалось. По словам прокуроров, предполагаемая операция дошла до столицы Соединенных Штатов в конце августа, когда подозреваемые российские разведчики поручили гражданину Венесуэлы, проживающему в Соединенных Штатах, тайно снимать два объекта в районе Вашингтона, связанные с кремлевским критиком, прежде чем якобы предложить ему, опять-таки, якобы $40,000 за совершение убийства. Это за убийство только 40 тысяч. Согласно тексту обвинения, новобранец завершил наблюдение, но совершать убийство самостоятельно отказался. То есть он сказал, что он может подыскать кого-то. Прокуроры утверждают, что пятеро обвиняемых были членами или соратниками сети, которая управляется российской разведкой, которая финансировала терроризм и координировала насильственные операции в нескольких странах. Я тут какие-то детали опустил, например, про полковника бывшего российского в Британии Великой, потому что это старая история, а тут совсем свежак. По словам прокуроров, опять-таки, рекрутер пошагово провел оперативника, вот этого завербованного, по записи наблюдения, поручил ему перевести телефон в режим самолета, air mode, и начать запись перед входом в район, то есть сначала переключить, то есть отключить от сети, и сеть таким образом не может регистрировать, что он ведет запись, а потом начать запись перед входом в район, медленно проходя мимо дома жертвы, после чего удалять сообщение. В обвинительном заключении говорится, что заговорщики использовали шифровку, называя убийство строительством, а наблюдение измерением участка земли. Когда новобранец отказался совершить убийство самостоятельно, сеть стала искать других из Соединенных Штатов, при этом отмечая, что у нее также есть люди из Мексики для этой работы. То есть они сказали этому новобранцу, что есть мексиканцы или люди из Мексики. Помимо предполагаемого заговора с целью убийства в Вашингтоне, в обвинительном заключении члены сети рисуются как поддерживающие нападения на гражданскую военную инфраструктуру в Европе и в слежке за российскими диссидентами за рубежом, то есть до поры до времени. Это дело стало одной из самых серьезных публично предполагаемых российских разведопераций, направленных против человека внутри Соединенных Штатов за последние годы. И теперь мы подходим к именам предполагаемых членов того, что прокуроры называют сеть российских разведслужб. РИС, в смысле. А вот так вот, это если английская аббревиатура. Это Юрий Хромеев, бывший полковник российской разведки, известный как полковник Юрий. Его сын Кирилл Юрьевич Хромеев, офицер Федеральной службы безопасности России, ОМИС Ромагоза Дурути, это кубинский гражданин, проживающий в России, которого прокуроры описывают как координатора атак в этой сети. Это Яидел Дельгадо Суарес, известный под погонялом «Викинг», и Анхел Эдуардо Кастро. Американские прокуроры утверждают, что сеть сместила фокус с преследования российских диссидентов и перебежчиков на атаки в странах, которые связаны или считаются связанными с Украиной. Вот теперь вы знаете всю страшную правду. А так как в нашей радиоактивной части аудитории есть люди, которые слушают только то, что имеет пристежку русский, то вы, наверное, знаете, кого собирались в районе Вашингтона убить эти люди. Наш телефон для догадок на этот счет 718-303-90-90. Когда вы его наберете и наберете ли, это ваше личное мочеполовое дело. А номер телефона я дал, и теперь перехожу. Это же не общее рассуждение по поводу того, как устроена Вселенная, правда? Так что здесь есть свои сложности. С помощью, кстати, искусственного интеллекта найти их, как два пальца обоссать, легко. Теперь о том, что было вчера на бирже и около. Федеральная резервная система впервые за 3 года повысила процентные ставки, отменив прошлые сокращения и опровергнув установку Белого дома, что инфляция, мол, не вызывает беспокойства. Повышение было одобрено единогласно, и оно повышает базовый диапазон ставок федеральных фондов на 0.25 пункта до 3,75% и 4%. Большинство чиновников запланировали еще один подброс в этом году. Комитет по установлению ставок Федеральной резервной системы сослался на повышенную неопределенность, отчасти обусловленную геополитикой. И представитель Белого дома назвал решение федералов по тарифам довольно досадным. Доходность казначейских облигаций выросла после начала пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на 6,5 базисных пункта до 4,725%, что является самым высоким показателем с июля 2024 года. То есть нас вот эта относительность интересует в первую очередь. Доходность десятилетних подросла до 5% и 0,003%. Что является тоже самым высоким показателем, но с июля 2007 года. Кстати, у нас в эмиграции никто не может правильно сказать 2007, говорят 2000. Практически почти никто. Или, может быть, если кто-то может, но я просто этих людей не знаю. OpenAI провела ранние переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования, навострили уши инвесторы, после чего стоимость компании может превысить $1.2 триллиона. Я про это, кстати, заикался на днях. OpenAI – это разработчик ChatGPT, оценен был в марте в 852 миллиарда после того еще мартовского раунда финансирования. И если новый раунд пройдет, то он будет предшествовать первичному публичному размещению акций компании, которое ожидается в следующем году. И там, конечно, будет бум, и, конечно, вряд ли можно будет потерять деньги в первые 3 часа торгов. Не знаю, как насчет много ли заработать, но об этом я делал отдельные материалы, которые не имеют отношения, не привязаны к конкретным акциям, но есть определенные тренды. Напомню просто о двух моментах. Да, где-то до полудня есть смысл вложиться, а есть еще и такой вариант, как не спешить с этим, а подождать, когда подъем сменится опусканием. А так всегда бывает. Это как воспалительная, как бы, горячка на бирже. Она приводит к снижению. И вот на этом уровне, так как это все чисто эмоционально и очень сжато во времени, вот на этом уровне можно покупать и продавать. Ну, никто не знает точно, но 3 недели там, примерно так. Novo Nordisk, это датский производитель препаратов для похудения, Оземпик, который поменял себе имя, пока его еще продолжают называть полностью, как Twitter, уже давно забыто, а X это уже внедрено. Так вот, Нова и Выговые заявили, что сотрудничают с Антропиком для использования искусственного интеллекта в исследованиях лекарств. Нова заявила, что будет использовать платформу Claude Science компании Anthropic для более быстрого открытия и производства лекарств. И по основным индексам Dow упал на 1,2%, S&P на 0,5%, и Nasdaq потерял менее 0,1%, нефть Brent упала на 3%, и все равно высоко, порядка $106 за баррель. Это все с этой темой. У нас только один звонок, скорее всего, что от парашистов, я поэтому отключу, потому что тема про разведчиков – это для высокоразвитого интеллекта, не искусственного, а человеческого. Они звонят в эфир исключительно тогда, когда Сева Каплан совершает ошибку какую-то. Сегодня, кстати, никакой мисинформации в передаче не было. Теперь послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро.
7: Здрасте.
8: Сева, у меня вот такой вопрос. Дело в том, что убить предателя КГБ – это святое для них. Как насчет, я, не дай бог, я, пусть живет 1000 лет, 120, я хочу поговорить об генерале Калугине. Он предатель для России?
7: Да,
8: я не слышал, что... И я не думаю, что его так сильно охраняют. Убивают президента. А тут бывший генерал. Ну, короче, вопрос понятен, я так думаю.
7: Да, я понял. И вам ответ, наверное, скорее всего, понятен. У меня нету по этому поводу достоверной информации, но я полагаю, что люди типа Калугина, который уже давно никого не интересует, кроме игровой промышленности, как вы знаете, наверное, он, у него контракт с одним крупным военным американским, и они дали свое имя для разработки игрушек всяких про войну для детей. Так что за этим стоит серьезная коммерция. Вы слышали про это, конечно, да?
8: Да, да. Но я понимаю, что время уже его давно ушло, но вначале, когда он только переехал и был интересен службам КГБ, и никто, я не слышал, чтобы кто-то пытался, были какие-то люди посланные для этого. Ну, не было, во всяком случае, я не слышал такой информации. А, ну, а вот, может быть, просто по заданию?
7: Ну, такая вероятность, наверное, существует, но Путин в свое время, он иногда проговаривается, потому что для человека его статус и опыта просто недопустимо. Он, усмехнувшись, как-то сказал, не глядя в промптер, что вы думаете, если мы захотим и не достанем. Вообще, они практически никогда не убивают сразу. То есть, потому что убийство

0: имитировать свое диссидентство для того, чтобы собирать в своих блогах средства, которые совершенно сразу легализованы и которые можно использовать на заказные убийства в том числе. Вот, и я не называю никого по имени, но это все технология простая. Причем это не фантазия, а это то, что уже имеет под собой практическую подоплеку.
1: То есть есть вариант, что он засланный казачок. Калугина.
0: Ну, не знаю. Например, если бы я был главой службы внешней разведки, я бы таких на самом деле оставлял бы. Он уже как та кобра из мультфильма про Маугли. Он уже яда не имеет, он уже не опасен. Время, когда его надо было убивать, прошло.
1: Да, но информации он имеет очень много про людей, про количество, где, в каких странах.
0: Да. Правильно. Но эта информация, если вы обратите внимание, не только от Калугина, но и от прочих, она меряется 30-летней давностью как минимум. То есть это все, что может быть интересно только тем, кто пасется и живет на этом материале. Толпа.
1: Okay.
0: А по специалистам...
1: Okay, спасибо.
0: Да, вам спасибо. Это слишком поздно. Я, между прочим, сделаю у себя на другом канале, потому что там в основном иностранная публика подписана. Я сделаю видео, просто... Обещал им, но тут спортом занимался, потом меня укусило, потом желание пропало на какое-то время. Я расскажу, как вбрасывается, то есть всю подоплеку того, как вбрасывается информация, и как понимать, что это вброс, который тебе впаривает тот, кто тебя приучил к себе, то есть через блогеров. Но это... Не знаю, когда. Сейчас я в основном занят, так сказать, собственным здоровьем и ожиданием рождения внучки. На следующей неделе, 26-го, должна внучка родиться. Первая. И я просто летаю. У меня нет желания концентрироваться на каких-то вещах профессиональных. Да и потом все это, как бы, наши отношения, я не сомневаюсь, то есть ваши со мной и мои с вами, они только крепятся со временем, и вам, безусловно, становится понятно, я знаю, насколько я вам необходим. Я не уверен в том, нужны ли вы мне, но я вам точно необходим, потому что никого такого вроде меня никогда не было, и дело не только в Кате, Вась, естественно. И не будет, скорее всего, потому что есть вещи, которые трудно повторить. Так что возможно, что какая-то часть нашей эмиграции должна улечься, так сказать, в гроб, остаться в какой-то, в чьей-то памяти народной, хотя у эмиграции нету чувства собственного достоинства, просто потому что мы жертвы культурного геноцида, и навыков нету. Вот, скажем, я не знаю, бухарские евреи гордятся своим происхождением. А все остальные выходцы из России, например, этого нет. Украинцы, даже украинские евреи, у них есть привязка к Украине, ну, может быть, из-за войны, не знаю. А остальным, типа, там, скажем, меня на все забить. У меня, правда, для этого есть свое объяснение. Я никогда не ассоциировал родину с теми, кто стоит у власти. Может быть, они будут однажды хорошие, то есть сумеют мне понравиться. Они вызывают у меня интерес, потому что они сделали из народа быдло. Но надежда на искусственный интеллект и на следующее поколение. Так, у нас теперь будет перерыв на рекламу, после которого... о долголетии в Японии и о том, как это отрыгивается у нас.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые.

0: И включение из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
0: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
0: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
2: Radio show. Сегодня
3: за него стоят громадные мосты.
4: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
6: Для справки тех, у кого есть машина, если вам понадобится бадишап хороший, это от души. Моя машина сейчас как раз в таком бадишапе. Я не говорю, где он находится, не сообщая номер телефона владельца, но если вы зайдете в «Русский голос Америки», сегодняшнюю запись, и посмотрите 43-ю минуту, то вы увидите всю информацию. Рекомендую вам этот скриншот сдублировать и номер телефона хозяина, потому что если приспичит, то вы будете очень довольны и очень спокойны. Вот это самое главное за качество и за финансовые последствия. Впервые в своей истории в Японии, в ее истории, более 100 тысяч человек зарегистрированы, что они старше 100 лет. Причем из них 90% это женщины, что становится сразу поучительным. То есть покорность японских женщин, мелкий шаг там. Речь ведь не только о гейшах, 90%. То есть если вы хотите долго жить, то вот пример. И есть обратная сторона у этого долголетия. Когда такое количество людей, потому что рост числа столетних истощает ресурсы и делает соотношение мужчин и женщин на встречах для пожилых невероятно несбалансированным. А, правда, старики, вот, например, у нас, я не знаю баланса в этом плане, но заводят романсы, имеют секс в наших домах для престарелых. Так вот, 107 677 более чем столетних, этого достаточно, чтобы заполнить стадион AT&T в Далласе, а он, наверное, самый большой в мире. А в сочетании с рекордно низкими показателями рождаемости, это грустный факт в Японии, потому что жизнь там дорога, число столетних, которое растет 56 лет подряд, создает множество финансовых проблем. Кстати, статистика интересная. От 26 отнимаем 56, получается, с 1970-го. То есть, видно, после Хиросимы и Нагасаки какое-то время не росло. А около трети из 120 миллионов жителей страны получают государственные пенсии. То есть, порядка 40 миллионов. Министерство здравоохранения, почему так много? Потому что стариков-то очень много, и они не работают. И это груз на федеральные фонды. Министерство здравоохранения запросило 218 миллиардов долларов в иенах, естественно, на пенсии и медицинское обслуживание для бюджета следующего года, что составляет около четверти от всех запросов Министерства здравоохранения. Это только на пенсии и медицинское обслуживание. Правительство оценивает, что в 2026 году ему потребуется 2,4 миллиона работников по уходу за пожилыми людьми, что больше в сравнении с 2,1 миллионом в 2024 году. То есть, если вы потеряли работу в доме для престарелых, скажем, на Брайтон-Бич, то вы можете найти ее в Японии нынче. Тем более, что если вы докажете, что вы умеете обращаться с телефоном до уровня, скажем, загрузки, приложение, которое занимается переводом. Так вот, чтобы дополнить свою увядающую, так сказать, кадровую силу, Япония набирает работников по уходу из-за рубежа. Это fact of life. После того, как в прошлом году по программе виз для квалифицированных работников требование достигло 66 тысяч, теперь правительство разрешит почти в 3 раза больше по новому плану помощи иностранным работникам, несмотря на обычно строгую миграционную политику. То есть примерно 200 тысяч людей из-за границы могут получить работу по уходу за пожилыми. Заодно Японию посмотрите. И не только не будете тратить денег на жизнь, но еще и зарплата будет. Теперь по поводу бессмертия. Есть одна история, которая, она была у нас опубликована в Штатах в конце прошлого месяца, по-моему, но в русском интернете, в этом специфика латентного периода, то есть задержка с информацией, появилась только вчера. Я бы не стал ее с русскоязычного интернета предлагать своей аудитории целевой, но под историю с Японией эта тема подходит. У нас в Штатах вот буквально 3 недели назад анонсировали проект цифрового бессмертия. Вот Саша Исаак, Игнатов, на прошлой неделе спросил по поводу смерти и искусственного интеллекта, то тут есть тоже связка. Некоммерческая организация Veterans Recovery Network подала заявку на патент в технологии, которую сами называют революционной, сами, пока что только. Некоммерческая, это значит, что они не получают доход от своего проекта, но это в этом есть глубокая циничная ирония, потому что некоммерческие организации на что-то существуют, они получают гранты, просто 98% этих грантов идет на оплату труда сотрудников, поэтому, кто не в курсе, вот эти НКО в Соединенных Штатах, они такие коммерческие. А суть простая. Что за технология, которая, по словам изобретателя, революционная? Вы надеваете костюм с 40 датчиками, система снимает ваши движения, рефлексы, показатели здоровья, создает цифровую копию вашу, потом эта копия живет в роботе или голограмме. Это лишь пока заявленная концепция, то есть реально этот еще проект не осуществлен. Насколько работает эта технология и есть ли доказательства, что она будет работать, еще пока нет. Но она, в принципе, теоретически, это является поставленной задачей для разработчиков. То есть это сделать точно можно, воспроизвести личность или сознание человека, тем более, что мы в основном держим многое про себя в секрете. И до такой степени, что утрачиваем вообще самоощущение как личности. Так что воспроизвести чела, который отличается от человека, довольно несложно. И уже названы цены на хранение вечной таких копий, то есть это ваше цифровое, ваше бессмертие. 100 лет, если хранить, это 300 тысяч, но типа только хранят яйцеклетку. Там, скажем, как известно, наилучшее качество яйцеклетки где-то в районе 15 лет. Если девочка сдает яйцеклетки свои, а потом заказывает клиникам, чтобы ей сделали плод, когда она дозреет до того, чтобы стать матерью, это уже не новинка, это давно практикуется. А если вы хотите 250 лет, то 600 тысяч это стоит. А если хотите 500 лет, то это миллион. И, в принципе, это вопрос, на который кто захочет, может попытаться ответить. Как вы относитесь к цифровому бессмертию? Может быть, в виде голограммы? Голограмма – это значит та, которая не одета. Но все же цифровое бессмертие. И, во всяком случае, все последующие поколения вашего генеалогического древа смогут пообщаться однажды со своим предком-динозавром, челом, и задать ему вопросы, на которые он, может быть, решится тогда отвечать, в отличие от того, что происходит сегодня. Наш телефон в студии 718-303-9090. Напомню, что нас сегодня поддерживает Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что вам кажется, что это слишком сложно, то вас легко понять. Но просто то, что бонусы программы Essential Plan, это и есть вот эта медицинская страховка от Metro Plus Health, помогут сэкономить средства для покупки продуктов, простых продуктов, и для покупки повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыщите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. И напоминаю, что объем льгот зависит от плана, и право на участие могут действовать и другие ограничения. У нас есть один звонок, и скорее всего, что это наша Пораша. Послушаем вас, именно их послушаем. Прошу вас, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вы говорите о Японии, я там была в Японии в этом году. Дело в том, что там пол Японии не говорит по-английски, вообще ни на каком, только на японском. Дело в том, что в группе нашей женщине стало плохо в ресторане, ее повезли в госпиталь, и пришлось как-то позвонить в американское посольство, чтобы приехали и перевели. Поэтому я к тому, что поехать на работу. Не зная японского языка, очень сложно. Гостиница, да, говорят все. Но вот так, чтобы просто зайти в ресторан. Далеко не во всяком, во всех ресторанах говорят по-английски. Очень сложно. На Японии...
6: А у вас не было приложения в телефоне, которое делает перевод туда и сюда?
4: Да, было. Но все это... Потому что когда человеку плохо, как-то там не до этого было, в общем-то. Представитель посольства для того, чтобы этой женщине помочь. Сама Япония замечательная страна. Люди вежливые, это просто равных нет.
6: Ну да. Спасибо. Мы проверим с женой в декабре в поездке эти самые приложения. Это действительно очень странно, потому что страна очень продвинутая, ее удаленность от материков это не фактор, но действительно там почему-то очень мало говорят по-английски. Как-то это может быть связано с наследием Хиросимы и Нагасаки, я не знаю, но у меня был изумительный опыт с японцами, это было много лет назад, я, может быть, поставлю на своем другом канале Сио Каплан на YouTube видео, они снимали, было это давно, не помню, лет 15-20 назад, неожиданно, не помню уж, кто мне позвонил, сказал, что мы японское телевидение, государственное, и мы снимаем серию документальных фильмов о неожиданных интересных карьерах иммигрантов в Соединенных Штатах. Я думаю, что это было после того, как в Нью-Йорк Таймс написали про меня, я сейчас заставку покажу, кто не в курсе. Вот внизу с моей фотографией рядом с новым русским словом с заголовком идет «Волна народная». Есть New York Times с заголовком «Matchmaking with no visual aids». Кстати, в названии ошибка грамматическая, и это для New York Times недопустимо. Но они сделали эту ошибку. Интересно, в сегодняшней нашей аудитории есть кто-то, кто, я про это рассказывал, кстати, кто воспроизведет заголовок правильно. Matchmaking with no visual aids. Здесь ошибка. А вот. В общем, приехали. Большая команда, настоящее телевидение. Там человек 7. А 3 камеры, осветители, там помощники. Режиссер всего этого дела, очень милая дама, которая сказала мне, когда расставались, что если я когда-нибудь поеду в Японию, то она будет счастлива дать мне ключи от своей квартиры, потому что она в основном путешествует. Но я, конечно, забыл всю эту информацию, и потом, если бы даже я нашел ее визитную карточку, я бы не стал этим пользоваться. И они сразу сказали, наша задача, чтобы вы перестали обращать на нас внимание. Мы будем ходить за вами, ездить за вами, не говорите нам, куда вы едете, что вы собираетесь делать, только позвольте нам снимать все, что с вами происходит. Но сначала это было довольно-таки напряженно, то, что люди ходят, но невозможно не обращать на них внимания. И где-то было смешно, дочке было совсем немного, несколько лет, и она смеялась все время от этого. Вот. Потом у нас было два ярких случая. Мне просто было интересно, а что они оставят в кино. Причем там из русских был я один, а другой из 12, по-моему, сюжетов был Спайк Ли, который эмигрант. То есть я удостоился, так сказать, чести быть в одном проекте японском. В один прекрасный день я, значит, по-моему, занимавшись спортом, пришел домой, у меня была сауна, и после сауны я вышел во двор, они приезжали под Новый год. И, ну, в плавках валялся в снегу, потом вошел в дом, жена набросила на меня свою шубу и поднесла поднос, на котором была чарка водки и огурец. И сказала на здоровье, склонившись мне в пояс. Я выпил, закусил. Это вошло в кино. А другой был эпизод, когда мой приятель, человек удивительный, совершенно интеллектуально, абсолютно двуязычный, с детства здесь, блестящий зубной врач Саша Лев, у которого офис на 57-й. Так, сейчас посмотрим. Ну, мне, наверное, уже не хватает времени на это, потому что подошла последняя минута. Но, короче, кончилось тем, что они меня спросили, что я думаю о перспективе восстановления коммунизма в Советском Союзе, что-то в таком духе. В конце я сказал, что я об этом вообще ничего не думаю. Я думаю только о том, почему в японском театре разговаривают вот так. И тут все эти 7 японцев, которые вели себя действительно так, на них я перестал на них обращать внимание. Они попадали на пол, схватили за животы, стали хохотать. И через хохот они мне объяснили, это у нас просто театральная, так сказать, традиция так разговаривать. Это не означает, что мы все так.
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: Всем Жигапланам.
5: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
10: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами по традиции на бейсбольных полянах. Финиширует близок к финишу регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Командам осталось сыграть по 10-11 матчей. В частности, вчера Янки играли в гостях с Миннесотой и были биты со счетом 5-4. Тампа Бэй выиграла дома у Атлетик, и Бостон Ред Сакс потерпели поражение в гостях с Тексас Рейнджерс. Итак, на востоке американской лиги у Тампы 92 победы, у Янкис 88, у Бостона 82. Судя по всему, Янкис финишируют вторыми. Окей. Атланта в Чикаго играла с Львятами и была бита со счетом 8-4. Филадельфия выиграла в Вашингтоне. Метрополитенс проиграли дому Балтимору. На востоке национальной лиги Атланта имеет 89 побед. Филадельфия 84. Эти две команды наверняка будут играть в плей-офф. Команда Нью-Йорк Мэтс наверняка в плей-офф играть не будет. Окей, сегодня после 3-недельного перерыва возобновляется чемпионат, регулярный чемпионат женской НБА. Мы с вами знаем, был антракт, антракт, связанный с выступлением сборной Соединенных Штатов на чемпионате мира.